Закройте глаза на секунду и вспомните первое утро у моря. Шум прибоя, горизонт, который ни за что не цепляется, и ощущение, будто кто-то убрал в голове фоновый шум. Морской биолог Уоллес Джей Николс провел 10 лет, собирая данные – электроэнцефалограммы, уровни гормонов, дневники отпускников – и описал то, что вы только что вспомнили, точным термином – «blue mind» – состояние спокойной сосредоточенности, которое возникает рядом с водой. Противоположность ему – «red mind». Режим хронического стресса, тревоги и бесконечных уведомлений, в котором живет большинство горожан. Механизм работает сразу на нескольких уровнях. Городской пейзаж перегружает зрение, формы, линии, движения. Мозг постоянно решает микрозадачи. Морской горизонт – минималистичный стимул, одна текстура, повторяющийся ритм волн. Это активирует сети внутреннего блуждания мысли. Именно там рождаются инсайты. Отсюда эффект «наконец-то додумалась». Параллельно

0: Падает кортизол, растут серотонин и дофамин. Ритм прибоя замедляет дыхание и выравнивает сердечный ритм. Парасимпатическая система включается без всякого усилия. А воздух у воды насыщен отрицательными ионами, которые влияют на обмен серотонина. Это не эзотерика, это лабораторные данные. Анализ более миллиона оценок самочувствия с геопривязкой показал, рядом с любым водоемом люди в среднем на 5 с лишним процентов счастливее. Не только у моря, у реки, озера, городского канала. Сохранение живой воды давно перестало быть только экологической задачей. Это нейропсихологическая необходимость. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о, мой гид в Телеграм. Гид в Телеграм.
1: В самом центре Гатчины, под стенами дворца, лежит озеро с такой прозрачной водой, что сквозь нее когда-то разглядели настоящую тайну – подводную лодку, ушедшую под воду прямо посреди императорской прогулки. Историю затеял инженер Джевецкий, влюбленный в идею подводного плавания. Первый его аппарат, тесная сигара на одного человека с педальным приводом, построили в Одессе. Второй, втрое просторнее, испытывали под Петербургом, а затем привезли в Гатчину, на Серебряное озеро. Родниковая вода здесь так прозрачна, что публика могла своими глазами следить, как лодка идет под водой.
2: В назначенный день императорская чета вышла на середину озера в обычной шлюпке. Вдруг вода у борта чуть вздрогнула, и мимо, под самым днищем, беззвучно прошла стальная тень. Через несколько мгновений лодка Джевецкого вынырнула рядом, крышка люка открылась, и оттуда, мокрый и торжествующий, инженер протянул императрице букет орхидей, дань Нептуна Ее Величеству. Можно подумать, что дело в колдовской невидимости. Но зачем Джевецкий выбрал такую прозрачную воду, если хотел спрятаться? Ответ обратный. Он хотел, чтобы его видели все, кроме тех, кто сидел в лодке над ним. Экипаж знал маршрут шлюпки заранее, а низкая осадка позволяла пройти под килем незамеченным. Александр заказал полсотни подобных лодок для береговой обороны. Гатчинская стала первой в мире подводной лодкой, пошедшей в серийную постройку.
3: Век этих лодок вышел коротким. К 1891-му все они были списаны. Педальный привод давал скорости едва выше пешехода, а торпеда давно обгоняла экипаж гребцов. От лодки Джевецкого в Гатчине осталась точно стальная копия в натуральную величину, памятный макет на пути от вокзала к дворцу. У этого макета хорошо бы вспомнить не сам корпус, а воду за ним, она все так же прозрачна. И в этом, кажется, весь секрет, иногда самое смелое изобретение нуждается не в укрытии, а в честном взгляде на себя.
4: Эта история одна из сотни, остальные карты к ним – мойгид.онлайн.

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал о домашнем театре Юсуповых. Крошечном, но невероятно пышном. Сегодня выходим на улицу. Смотрим на дворец снаружи и доходим до Поцелуевого моста.
2: Ничего особенного.
3: Классический,
2: да, с колоннами.
3: Колонны,
2: но колонны, видите, какие? Там коринфские, пышные, а здесь это называется дорика, дорические колонны. Вот.
3: И, да, значит, ты не представишь себе, что внутри,
2: настолько
3: роскошный.
2: Да. Ну и, конечно, это дворец Солнышко, смотрите, нам с вами.
3: Да, все сейчас заходят с улицы оттуда, Декабристов.
2: И, конечно, да.
3: Здание, большое, да?
2: И оно там, да, большое, оно там настроено, есть там, настроено там, что гардероб.
3: Земельная территория.
2: Есть,
3: то есть,
2: есть,
3: да, по принципу
2: есть.
3: Усадьбы.
2: Это,
3: да?
2: Усадьба, это именно настоящая,
3: да, усадьба.
2: Усадьба.

0: Ну и, конечно, это памятно тем, что 16 декабря 16 года здесь был убит Распутин Григорий Федорович. Распутин, да. Это тоже загадка. Кто-то же-то его считает святым, надо его только святым объявить. А кто-то считает исчадием ада. То есть кто-то считает черным, кто-то считает белым. Понимаете? Это как очень часто у нас. Так же, ну, условно говоря, не начиная спор, как Ленина, кто-то считает великим... Нет, ну, сейчас просто для примера, да? Великим политическим деятелем, а кто-то считает и так далее. Вот. И так много в русской истории. Вот именно таких черно-белых. Не то, что там...
1: А вот вопрос по поводу театра.
0: Ага, вот этого.
1: Какие-то, да, вот этого домашнего театра, красивейшего, не знаю, можно ли сказать, конечно, не копия Мариинского, да?
0: Ну, нет, ну да, конечно, такая реплика домашняя.
1: Историческая.
0: Да, да, да, интерьер,
1: но
0: да.
1: Но уменьшенная, я не знаю, в 10 конечно, раз конечно, она, да, конечно. Или больше. Какие-то вот здесь особые постановки или истории происходили? Или в этом домашнем театре?
0: Вот не буду говорить, не знаю, может быть, надо раскапывать, что, какие здесь эти самые. Не для кого, это же только для своих, понимаете, только для своих.
1: Кто был актером в этом? Там
0: труд... А приглашенные, это приглашенные. Сюда приезжают ну, уже готовые, так сказать, труппы, дают представление и так далее, так далее, так далее. Вот, они очень много за границу путешествовали, особенно Николаевна-то. Вот, потом вообще был какой-то перерыв после смерти Николая, вот этого сына-то старшего.
1: Mm-hmm.
0: Она вообще была вне себя определенное какое-то время, ну, условно, 1.5 года, да?
1: Mm-hmm.
0: Вот, потом они стали, и у них же в Крыму, это самое, их имение в Крыму. Mm-hmm. Ну, а потом вообще вот это убийство, и потом революция, и так далее, и так далее. А сына она женила на племяннице Николая II, да, Ирине. На Ирине, да, и вот такой был брак. Собственно, вот почему сюда Юсупова-то затащили, потому что он сказал, я тебя познакомлю с Ириной, а Ирины сейчас вообще здесь нету. Вот это огромное здание, вот смотрите, вот закончился дворец,
1: да,
0: вот там закончился желтый, и вот начиная вот эта двухэтажка, и вот это все, вот это огромное военное ведомство.
1: Написано Санкт-Петербург, Академия,
0: да.
1: Военное,
0: да, да, это был военный суд. Всегда. То есть это территория военная. Вот. А с той стороны, где вход, да, вот да, с той стороны.
1: Декабристов.
0: Там какой-то садик, значит, вы знаете.
1: Да.
0: И вот я. А мы работали во Дворце культуры связистов. Вот как раз сейчас. И, значит, при нас этот садик назывался Солдатским. Почему? Да потому что это часть вот этой территории, понимаешь? Солдатский сад.
1: Ну, вот. Сейчас этот садик как-то, мне кажется, принадлежит
0: Юсуповскому дворцу.
1: Да, Юсуповскому.
0: Да? Наверное, да.
1: И там ландшафтный дизайн.
0: Дизайн, и можно всё пройти, красиво положено, посидеть, да.
1: И кафе там.
0: Да, есть, конечно.

в 1895-м. Впервые. Кто-то записал на бумаге, что в Тауэре живут особые вороны. Не при Тюдорах, не при Стюартах. В конце 19 века, когда готические романы читали при газовых фонарях, и викторианцы обожали все мрачное и таинственное. Посмотрите на Белую башню, вон она, светлый камень, почти меловой в пасмурном свете. Именно сюда легенда приклеила Брана Благословенного, гиганта из валлийских мифов, чья голова якобы зарыта под этим холмом, как оберег Британии. Удачное совпадение. Может, слишком удачное. Историк Джеффри Парнелл в 2004-м прошел по всем архивам и не нашел никакого указа Карла II, никакого астронома Флемстида, никакого пророчества о короне. Только позднюю романтику. А йомины, стража Тауэра, по версии одного из своих же, охотно поддерживали миф. Ведь если от твоих птиц зависит монархия, ты уже не просто охранник. Во Вторую мировую бомбежки выкосили почти всю стаю. Остался один ворон, Молли. Корона не пала. Но птиц поспешно восполнили, и с тех пор держат 8, 6 основных и 2 в запасе. Легенда требует кворума. Знаете, что меня трогает? Миф моложе лондонского метро. Но он живет, шумит черными крыльями, пахнет сырым камнем и рекой. И никто особенно не хочет его проверять. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, мой гид в Телеграм.

0: Обычно великие реки начинаются в глуши, в болотах, горных ущельях, в местах, куда добираются только специально. Дон начинается в городском парке, в нескольких шагах от детской железной дороги. Вот этот родник перед вами – официальный исток реки, длиной почти 1900 километров. Не символический, не условный, общепринятый. Дон отсюда уходит к Азовскому морю, через Ростов, через Донские степи. А здесь, в Новомосковске, он пока просто бьет из земли.
1: Место это создали в 2001 году как природно-архитектурный комплекс, то есть не обнаружили случайно, а намеренно оформили, вписали в городскую ткань. Комсомольская улица, детский парк, рядом торговый центр. Исток Великой реки встроен в самый обычный городской маршрут. Высота здесь около 180 метров над уровнем моря. Это северный край среднерусской возвышенности. Дон начинается не в низине, а почти на плато. И дальше 2000 километров идет вниз. Обратите внимание, именно сюда ведут гостей города в первую очередь. Не к заводам, не к площадям, к роднику. Город помнит себя через эту точку. Любопытно, что миф о происхождении Великой реки здесь совсем молодой, ему чуть больше 20 лет, но работает так, будто существовал всегда.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот «О мой гид»!

Здравствуйте! У этой истории есть красивое начало. Слово «каучук» пришло из языка южноамериканских индейцев кечуа и означает буквально «слезы дерева». Так называли сок гивеи – дерево, растущего в лесах бассейна Амазонки. Если надрезать его кору, из раны медленно натекает белая тягучая жидкость, похожая на молоко. Именно из нее и делают то, что мы сегодня называем резиной. Коренные народы Южной и Центральной Америки знали свойства этого сока за тысячи лет до появления европейцев. Из застывшего каучука лепили обувь, непромокаемые сосуды и, что особенно интересно, мечи. Тугие, упругие, хорошо отскакивающие от каменных площадок. В древних цивилизациях Мезоамерики существовала ритуальная игра в мяч, и есть основания полагать, что именно каучуковый мяч сделал эту игру возможной. Ни один другой природный материал того времени не давал такого упругого отскока. Когда европейцы впервые увидели этот мяч, они были поражены. Ничего подобного в Старом Свете не знали. Проблема была в том, что сырой каучук – материал капризный. В жару он становится липким и мягким, в холод – твердым и хрупким, трескается. Долгое время это ограничивало его применение. Были попытки делать из него обувь и плащи, но вещи либо липли к рукам в летнюю жару, либо дубели зимой. Переломный момент наступил в 1839 году. Американский изобретатель Чарльз Гудьер, много лет безуспешно бившись над тем, чтобы приручить каучук, случайно уронил кусок каучука, смешанного с серой, на горячую печь. Вместо того, чтобы расплавиться, материал не потерял форму и остался прочным и эластичным при любой температуре. Так был открыт процесс, который назвали вулканизацией, в честь древнеримского бога огня Вулкана. Именно вулканизация превратила капризный сок дерева в резину, на которой буквально едет вся современная техника, от велосипедного колеса до автомобильной шины. Спрос на каучук вырос настолько, что на рубеже 19 и 20 веков в Амазонии случилась настоящая каучуковая лихорадка. В непроходимых джунглях, где невозможно было разбить плантации, за соком гивеи снаряжали целые экспедиции, вырастали города с оперными театрами, а состояния делались и терялись за считанные годы. Лихорадка схлынула, когда семена гивеи вывезли в Юго-Восточную Азию, и там начали выращивать ее на плантациях. Но сама резина уже прочно вошла в повседневную жизнь. А что происходит с резиной, когда она отслужила свое, скажем, в виде автомобильной шины? Сегодня изношенные покрышки не обязательно отправляются на свалку. Их измельчают, удаляют металлический корд и текстильный слой, а получившуюся резиновую крошку используют заново, например, для мягких безопасных покрытий спортивных и детских площадок, которые не трескаются на морозе и смягчают падение. Получается красивый круг. Сок дерева

0: над Черным озером в Гатчине стоит темная башня. И правда похожа на что-то из другого века, потому что дворец за ней построен из земли. Необразно, буквально, стены слепили из глины, той самой, что под ногами.
1: В конце 18-го столетия архитектор Николай Львов, которого позже назовут русским Леонардо, задумался, почему дом обязательно должен стоить дорого. Он предложил брать землю прямо на месте и прессовать ее слоями в опалубке. Из 10-сантиметрового слоя суглинка выходил плотный 6-сантиметровый блок, политый известковым раствором. Случай проверить технику на важной постройке подвернулся скоро. Павел I принял под покровительство Мальтийский орден и выбрал для резиденции приора свою любимую Гатчину. Стены подняли всего за одно лето 1798 года. И тут можно подумать, раз так дешево и быстро, дом получился хлипким. Землебитные стены сузили к низу для устойчивости, подпорную стену выложили камнем, и постройка обошлась в разы дешевле каменной кладки.
2: Дворец придумали нарочно мрачноватым, под католический монастырь с узкими окнами и башней вместо колокольни, будто вырастающей прямо из воды Черного озера. Затем пришел 20 век, через Гатчину прошла война, дворцу снесло крышу, разбило ограду, но сами стены из спрессованной глины устояли, пока вокруг рушились каменные здания. После войны в стенах размещались воинская часть и дом пионеров, а с 1968-го – музей.
1: Землебитный дом, которому никто не давал шансов простоять и полвека, встречает теперь третье столетие. Ответ на вопрос, из чего строить дешевле и надежнее, иногда лежит не в привозном камне, а прямо под ногами.
3: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, мой гид.онлайн.

Поезд только что тронулся, и этот рассказ как раз вовремя. За окном сейчас разворачивается именно то, о чем пойдет речь. Мы идем на запад вдоль южного берега Байкала, и Слюдинка уже осталась позади. Станция, которую мы только что покинули, называется Култук. Само слово «тюркское» означает «угол» или «тупик». Посмотрите на карту, и все сразу встанет на место. Залив действительно врезается в сушу, как карман, и поселок стоит в самом его дне. Самая западная точка Байкальского побережья.

Первое русское зимовье здесь поставил в 1647-м енисейский казак Иван Пахабов. Цель была прагматичная – собирать ясак с местных тунгусов рода кумкагиров и контролировать проходы в Тункинскую долину. На карте Семена Ремезова 1701-го место уже обозначено как Култушное зимовье, и от него уходят два тракта – один вдоль Байкала, другой – в Тунку, к нынешней монгольской границе. Те же направления сегодня повторяют федеральная трасса «Байкал» и дорога А-333. Пути здесь не менялись почти 4 века. В конце 19 века описание путешественников рисует Култук так: низкие деревянные дома, у каждого лодка и сушеные сети, жизнь выстроена вокруг короткого рыболовного сезона. Байкал тогда был прежде всего ресурсом. Если вы успели выйти на перрон во время стоянки, вы, возможно, видели этот же рынок у путей: копченый и вяленый омуль, кедровые орехи, пирожки с рыбой и брусникой. Логика не изменилась. Теперь за окно. Сразу после Култука поезд начинает спуск к берегу, и здесь начинается то, ради чего, собственно, и существует этот маршрут. Именно в култукских окрестностях строители в начале 20 века столкнулись с задачей, которую до них никто в таких масштабах не решал. Байкал зимой давит льдами на насып, летом размывает берег, скалы нависают над водой. Ответом стали подпорные стенки с особыми каменными зубами, дренажные схемы, которые сегодня железнодорожные инженеры показывают как учебный пример. Если повезет с окном со стороны озера, вы их увидите. Темный базальт, плотная кладка, местами почти вертикальный обрыв между рельсами и водой. Первые короткие тоннели появятся вскоре после того, как поселок скроется за поворотом. Поезд буквально вжимается между утесом и Байкалом, это не метафора, это инженерная реальность 89 километров дороги, где каждый метр пути был вырублен, взорван или выложен вручную. Следующая остановка – Старая Ангасолка. Там дорога выходит на один из самых протяженных открытых участков над водой, и разговор пойдет уже о том, как эта дорога строилась и почему она в итоге стала тупиком.

0: Как получилось, что название реки пережило все – и Слободу, и советский поселок, и промышленный переворот. И все равно стоит здесь, у воды, как будто никуда не уходило. Эжва. Древнее коми – имя Вычегды. Переводит его по-разному – где-то «луговая вода», где-то даже «желтая вода». Точная интерпретация спорна, но одно неизменно – в основе вода и пойма. Посмотрите туда, на левый берег, где Вычегда разворачивается широко, почти лениво. Именно здесь, в 14 километрах от исторического центра Сыктывкара, и стоит то, о чем мы говорим. Река дала имя берегу. Берег дал имя Слободе. Слобода – целому городскому району.
1: В песцовой книге 1586-го фигурирует Слобода на реке Чолве. Это здешние краеведы считают первым письменным следом поселения на этой земле. Не поселок, не квартал, Слобода. Потом долгие века тишины, и вдруг, 5 августа 1963-го, рабочему поселку официально присваивают имя Эжва. А 13 декабря 1968-го его включают в черту Сыктывкара и оформляют как Эжвинский район. Между первым упоминанием и этим моментом почти 4 столетия. И все это время название жило в самой реке, дожидаясь, пока люди снова его произнесут.
0: Двигатель этого рождения – Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. В начале 60-х годов здесь начали строить гигант лесной индустрии, и старинная Слобода буквально в одно десятилетие стала стройплощадкой. Причалы, дороги, жилые кварталы – все подстраивалось под завод. Это северный промышленный сценарий в чистом виде. Сначала меняется ландшафт, потом вокруг вырастает что-то похожее на город. Почувствуйте этот темп. 50 лет и Слободы в городской район с населением больше 60 тысяч человек. Примерно четверть всего Сыктывкара живет здесь, на левом берегу. Для севера это уже отдельный организм, со своей трудовой логикой, своим ритмом, своим запахом хвои и речного ветра с Вычегды. Вычегда здесь не просто вид из окна. Это крупнейший приток Северной Двины, и по ней исторически шли связи Коми с Архангельским севером. Представьте, тот же берег, те же излучины, и по воде идут лодки с товаром куда-то к Белому морю. Имя реки несло в себе весь этот путь задолго до того, как его проложили по карте. Советская модернизация умела стирать сельский рельеф, дома, огороды, старые тропы. Но название она не трогала. Скорее переводила их в новый статус, из живого речного прозвища в официальный топоним на карте. Эжва прошла этот путь дважды, сначала как имя реки, потом как имя района. И оба раза уцелела. Спросите меня про Вычегду выше по течению, там есть история об одном монастыре, который несколько раз тонул и все равно возвращался на то же место, но это уже ваша экскурсия.

0: Март 1945. Юноша спешит на вечер в фултное училище. На ходу вскакивает в трамвай и срывается.
1: Пяточная кость раздроблена. Врачи ампутируют ступню и часть голени. Небо для него закрыто навсегда. 18-летний Святослав Федоров идет в медицинский с деревянным протезом, наперекор всем, кто советовал выбрать профессию потише.
2: Может, хирургу просто нужны твердые руки, а нога тут ни при чем. Тогда объясни, почему именно он, прихрамывая, первым в стране решится на операцию, от которой отказались все остальные. Дело было не в ногах. Дело было в упрямстве человека, которому терять больше нечего. В Чебоксарах еще совсем молодой врач Федоров вживляет пациентке искусственный хрусталик, крошечную линзу вместо помутневшего своего. В мировой офтальмологии это пробовали и раньше, в советской – нет. Реакция коллег мгновенная, инородное тело в глазу отторгнется. Это не лечение, а шарлатанство. Главный офтальмолог страны звонит ректору института. Ректор – директору Чебоксарской клиники. Операции запрещают. Федорову приходится уехать в Архангельск и начинать заново.
1: Перелом случился на приеме, который мог бы стать рядовым. К Федорову приводят мальчика. Разбились очки, осколок стекла попал в глаз. По счастливой случайности сам исправил близорукость, надрез на роговице сработал как крошечная насечка, меняющая кривизну. Федоров разглядел в этой случайности метод. Так родилась радиальная кератотомия, тонкие радиальные насечки на роговице, спицами расходящиеся от центра, которые убирают близорукость без единой линзы. Дальше вопрос, который для советской медицины звучал почти кощунственно. Если операция простая и повторяемая, почему один хирург должен делать ее от начала до конца сутками, а тысячи людей стоять в очереди слепыми? Федоров разбивает операцию на этапы и рассаживает за отдельные столы разных врачей. Один делает надрез, другой удаляет помутневший хрусталик, третий вставляет искусственный. Пациент на каталке едет от стола к столу, как деталь на сборочной линии. Конвейер лепестками расходящихся кресел вокруг общего центра назовут «ромашкой». Число операций в институте вырастает в разы, а очередь на возврат зрения начинает, наконец, сокращаться.
2: В 1978-м на основе этого метода создают МНТК «Микрохирургия глаза». Федоров становится его первым генеральным директором. Институту разрешают то, что не позволено больше никому в советской медицине. Валютный счет, прием иностранных пациентов за плату, право самому решать, сколько держать сотрудников и сколько им платить. Хозрасчет в государственной клинике – почти ересь для системы, где зарплата врача не зависит ни от числа операций, ни от их исхода. Федоров вводит долю от заработанного самим хирургом. Чем лучше и быстрее оперируешь, тем больше получаешь. Коллеги из академической среды называют это профанацией науки. Пациенты – очередью, которая, наконец, движется. Затем появляется плавучая клиника «Петр I», операционные прямо на борту судна, идущего по Средиземному морю и Индийскому океану. Мир еще не видел офтальмологической больницы, которая сама плывет к пациенту, а не ждет, пока он доберется до нее через полстраны.
3: 2 июня 2000-го вертолет, в котором Федоров возвращался в Москву, рухнул на пустырь у Московской кольцевой автодороги. Погибли все, кто был на борту. Обстоятельства крушения разбирали не один год, и однозначного ответа не нашли до сих пор. Федоров вернул зрение миллионам, и каждый раз, когда врач решает, что очередь важнее правил, немного повторяет его выбор.
4: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн. .онлайн.

0: потратили 1500 лет на стройку, и никто так и не оставил записки «Зачем?». Вот вам Стоунхендж в двух словах. Но давайте разберемся. Те, кто начал все это около 3000 лет до нашей эры, не были никакими друидами. Генетический анализ показал, это неолитические земледельцы, пришедшие из континентальной Европы. Люди, чья жизнь зависела от урожая, а значит, от неба. И небо они сюда буквально встроили. Главная ось комплекса точно направлена на восход солнца в день летнего солнцестояния. Посмотрите прямо вдоль центральной аллеи. Это не случайность. Это намерение.
1: Но вот парадокс. Астроном Джеральд Хокинс в 60-е годы прошлого века объявил Стоунхендж древней обсерваторией, способной предсказывать затмения. А в 2023 году группа астрономов пересчитала все заново и вежливо объяснила, что как точный календарь это не работает. Небесная функция есть, но она скорее ритуальная, чем инженерная. И еще кое-что. Здесь хоронили. Кремационные захоронения разных эпох — это культ предков, растянувшийся на века. Рядом следы грандиозных пиров. То есть это одновременно кладбище, храм и место сезонного праздника. Странная комбинация, но только по нашим меркам. Стоунхендж не разгадан, он переписывается. И каждое летнее солнцестояние тысячи людей приходят сюда смотреть на тот же восход, что и 5000 лет назад. Будто проверяют, не изменилось ли что-нибудь.
2: Могу рассказать и про мегалиты Европы. Зачем и для кого? Загляните в бота «О мой гид» и просто спросите –

0: Босфор не делит этот город. Он его сшивает. Каждое утро деловые костюмы плывут с азиатского берега на европейский, в районы Шишли и Бешикташ. А вечером тот же поток возвращается, но уже с пакетами сладостей и рыбой на ужин. Один пролив, два настроения, один характер. Запомните это ощущение, Пу, оно и есть ключ к Стамбулу.
1: Представьте, вы заходите в лавку у египетского рынка. Хозяин еще не сказал ни слова, а перед вами уже стоит маленький стакан тюльпан с чаем. Горячий, темно-янтарный. Вы только что вступили в отношения. Это не угощение, это приглашение. Один антиквар три дня поил немецкого туриста чаем, тот ничего не покупал. На четвертый день антиквар принес из дома семейный самовар с надписью «Вместе пьем чай, уже бизнес». Только тогда гость понял, что чай здесь редко бывает просто так.
0: Теперь быстро, потому что это надо знать до того, как вы вышли на улицу. Молча принять первую цену на базаре, обидеть продавца. Он лишится возможности показать мастерство. Хороший ответный ход – назвать его «устам», то есть «мастер», уйти без покупки можно, но с улыбкой и благодарностью. Начать торг со слов «вы меня обманываете», получить невидимый ярлык невоспитанного, и театр закроется. Кот подошел – погладьте. Это не просьба хозяина, это общегородской культ заботы, в котором отказ участвовать замечают. Говорят «присядь, сначала чай», «не отвечайте, я спешу» без улыбки. Отказываете не человеку, а самому ритуалу. Если чай слишком сладкий, скажите «аз шекер», «поменьше сахара» и все решится без обид. Политику и критику страны только через доверие, не через первые 10 минут знакомства.
1: В мечети района Фенер живет черно-белый кот. Он проходит между рядами молящихся и ложится у михраба. Его зовут «маленький муэдзин». В сетях мечеть знают именно по нему, не по пятничным проповедям. А на Истикляль-Кадесе, когда с нескольких минаретов одновременно звучит азан, молодые люди с пирсингом и яркими волосами, не прерывая разговор, инстинктивно снижают голос. Не из религиозного рвения. Просто здесь так принято уважать пространство, где разные жизни сосуществуют без объяснений.
0: Помню, как впервые пересек Босфор на пароме в сторону Кадыкёя. И почувствовал, что город снял пиджак. Один стамбульский урбанист сказал точно. Кадыкёй – это где Стамбул снимает маску экскурсовода и просто живет. Там на улице Багдад никто не продает магнитики. Там вечером бегают и гуляют семьями. Там в кафе не подают туристическое меню. Большинство туристов туда не добираются. А зря. Именно там виден настоящий городской характер.
1: И последнее, что стоит взять с собой отсюда. Стамбул – город, который существует в двух идентичностях одновременно и не чувствует в этом противоречия. Минарет и барная вывеска на одной улице. Женщина в платке рядом с женщиной без него. Программист с ноутбуком в бывшем портовом складе с видом на средневековую башню. Когда вы в первый раз почувствуете этот ритм, не удивляйтесь, если вам захочется остаться. Этот город умеет принимать людей так, будто они уже немного его жители.

0: пустоту. Внизу не колодец, а лестница, вырубленная в камне неизвестно кем и неизвестно когда. Так на окраине городка Паоло на Мальте в 1902-м открылся гипогей Халсафлиени, подземный храм и усыпальница, вырезанные в известняке за тысячи лет до того.
1: Раскопки начал священник и археолог-любитель по имени Мануэль Магри. Больше 3 лет он спускался под землю, зарисовывал спирали на потолках, составлял планы этажей, их там 3, один под другим. А затем уехал с миссией в Тунис и внезапно умер. Его отчет и полевые записи считаются утраченными до сих пор. То, что он видел первым, теперь никто не проверит. Работу продолжил другой мальтийский ученый Тимистокли Дзамит, и именно его отчеты стали научной основой того, что мы знаем о гипогее сегодня. А знали ли строители, роя котлован, что могли просто снести находку экскаватором? Могли. Им повезло войти именно там, где под тонким слоем земли начиналась лестница, а не сплошная порода. На среднем уровне есть помещение, которое называют палатой Оракула. Небольшая ниша, выдолбленная в стене на уровне человеческого роста, разворачивает голос говорящего так, что он расходится по всем соседним залам низким гудящим эхом. Легенда гласит, что здесь жрица произносила пророчество, и низкий голос будто отвечал ей из-под земли. Это красивая версия для гида, а не установленный факт. Никаких письменных свидетельств о ритуале Оракула не сохранилось, само название комнате дали в новое время.
0: Что подтверждено измерениями. В 2014-м в палате Оракула работала группа исследователей звука. Приборы показали двойной резонанс. На частоте около 70 Гц и около 114 Гц. Мужской голос, взятый в этом диапазоне, раскачивает помещение так, что оно резонирует само, без всякого усиления. Дальше начинаются споры. Одни исследователи осторожно пишут, что строители могли учитывать акустику намеренно. Камеру такой формы случайно не высекают. Другие настаивают, что это домыслы задним числом. Скептики отмечают, что вырубленная в скале полость почти всегда даст какой-нибудь резонанс, и совпадение частоты с частотой мужской речи не обязательно замысел. Версия про воздействие резонанса на настроение и сопереживание, которую любят пересказывать в интернете, интересная гипотеза из одной научной работы, а не признанный вывод, и строгую проверку она пока не прошла.
1: Среди находок – глиняная фигурка пухлой спящей женщины, лежащей на боку на маленьком ложе. Ее называют «спящей дамой». Сохранились следы красной охры на теле, лицо спокойно, поза совершенно домашняя, будто ее застали врасплох во сне. Сейчас фигурка хранится в Национальном археологическом музее Валетти, и это, пожалуй, самый узнаваемый предмет мальтийской доистории. А еще в гипогее нашли то, что заставляет забыть о туристических легендах – кости. По разным оценкам, здесь покоились остатки нескольких тысяч человек, называют цифру около 7 тысяч. Часть костей была утрачена еще на раннем этапе раскопок, часть черепов исследовали в начале 20 века антропологи, искавшие подтверждение теориям о вымышленной особой расе с удлиненными черепами. Эту идею наука давно отвергла как ошибку измерений и предвзятую трактовку.
2: Сегодня в гипогеи в день пускают лишь несколько десятков человек, группами по нескольку человек в час. Слишком много дыхания и тепла портят хрупкий микроклимат, от которого зависит сохранность росписи. С 1990 по 2000 год памятник вовсе закрывали на реставрацию и климат-контроль. Экскурсия внутрь бронируется на недели вперед. Может показаться, что за этой очередью находится просто музейная бюрократия. Но подумайте иначе. 5000 лет камень хранил тишину и темноту, и именно они сохранили спирали на потолке и хрупкие кости, а не толпы у входа. Строгий лимит — это не преграда для любопытных, а единственная причина, по которой гипогею вообще есть что показывать через еще 1000 лет.
3: Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Посмотрите на фасад. Он не белый и не серый. Этот чуть золотистый шампанский отлив дают панели из анодированного алюминия. Шведские строители привезли их вместе со всей технологией сборки, и в ноябре 1979-го здание было готово. 30 месяцев от котлована до открытия. Для комплекса более чем с 1200 номеров это темп, которого советская стройиндустрия в одиночку не давала.
1: Но сначала сама земля. Там, где вы сейчас стоите, прежде был Финский залив. Берег Васильевского острова намыли специально. Сначала решили, что здесь будет главная гостиница морского фасада Ленинграда. И только потом насыпали сушу, проложили улицу Нахимова и разбили площадь перед входом. Улица уходит взглядом прямо в воду и прямо в корпус отеля. Это не случайность, это видовая ось, запроектированная с самого начала. Архитектор Евдокимов и его команда строили не здание. Они выстраивали перспективу. К Олимпиаде 80-го года Прибалтийская должна была принять иностранных болельщиков и делегаций, приезжавших на футбольный турнир. Под этот сценарий выстраивался весь сервис. Кабины синхронного перевода в конгресс-центре, обмен валюты, собственная медицинская служба со стоматологом, ателье, парикмахерская и, что особенно показательно, собственная пожарная команда, чтобы не зависеть от городских служб во время международных мероприятий. По советским меркам это был не отель, это был отдельный город. Первый в СССР отель с кондиционерами во всех номерах, с подземным гаражом, с боулингом. Около 20 номеров были двухэтажными люксами. Сутки в таком люксе стоили около 120 рублей. Для сравнения, примерно столько же составляла месячная зарплата инженера. Один день – один месяц. Те, кому по служебной надобности доводилось остановиться в таком номере, запоминали это, судя по воспоминаниям, как главный опыт контакта с советской роскошью.
0: Официальная витрина и ее теневая сторона, они существовали в этих стенах одновременно. Прибалтийская стала главным ленинградским местом работы валютчиков, фарцовщиков и тех, кого потом назовут интердевочками. Именно поэтому Петр Тодоровский выбрал ее натурой для съемок летом 1988-го. Коридоры, где пересекались интуристы, официанты и ночные девочки – это не декорация, это документ. Посмотрите на эти длинные горизонтальные ленты окон вдоль этажей. Именно по таким коридорам и ходили герои фильма. Кино возвращалось сюда не раз. «Блондинка за углом», «Зимняя вишня», «Брат 2», «Прибалтийская» играла в них не только саму себя, но и обобщенный образ советского отеля, открытого внешнему миру. Снаружи раскрытые к заливу крылья фасада. Внутри сначала интуристовская машина, потом постсоветская дискотека, потом международная сеть с 2007-го, западный гостиничный бренд с 2023-го, российская сеть. Здание менялось медленнее, чем менялась страна. Намывной берег вокруг застроился высотками, и Прибалтийская больше не единственная доминанта этого берега. Но она первая, и это видно. Вы слушали историю отеля, в котором, возможно, прямо сейчас находитесь. Такую экскурсию про любое место и любую тему этот бот делает за пару минут. Просто напишите тему как вопрос гиду. Спросите, например, «Морская набережная Санкт-Петербурга». Назовите место и город, и экскурсия получится точной.

0: Представь, ты идешь по берегу Амура, под ногами мокрый песок, и вдруг из земли выступают огромные темные валуны, базальт, промытый тысячелетиями. Подходишь ближе и замираешь. На камне лицо, круглые глаза, приоткрытый рот, спиральные узоры по щекам. Смотрит на тебя из 12 тысяч лет назад. Это Сикачи-Алян, нанайское село примерно в 70 километрах от Хабаровска вниз по Амуру. Здесь, на правом берегу, разбросаны несколько групп базальтовых глыб. На них около 300 рисунков, высеченных в камне. Большинство называют личинами, маски с огромными глазами-спиралями, с выражением, которое не злобное и не доброе, а какое-то нечеловеческое. Смотришь и чувствуешь, что смотрят в ответ.
1: Первая мысль наивная. Может, это просто узоры, украшения берега, как орнамент на посуде. Но маски без тел, лица без людей, глаза, смотрящие в никуда, это не декор. Ученые выяснили, личины – образы духов. Их высекали в камне шаманы, или те, кто умел разговаривать с тем, что живет по другую сторону мира. Самые ранние рисунки относятся к осиповской культуре, неолит, 12-10 тысяч лет назад. Тогда по берегам Амура еще бродили маманты. Один из них высечен здесь же, на валуне, тяжелое тело, загнутые бивни. Это не фантазия художника, он видел этих животных живыми. Потом, век за веком, добавлялись новые слои, лошади, олени, люди-ладьях, змеи, концентрические круги. На одном из валунов исследователи насчитали 7 личин подряд. Нанайцы называли их «семью сестрами». Камни накапливали эпохи, как дерево накапливает кольца.
2: Первым из ученых сюда добрался географ Ричард Маак в 1859-м. Он записал, что видел рисунки на камнях, но в научном мире это не вызвало особого интереса. Мировую известность петроглифам принес академик Алексей Окладников. В 1935-м он начал здесь работать и возвращался снова и снова до конца 60-х. Окладников опубликовал несколько монографий и обнаружил поразительную вещь. Спиральные орнаменты на нанайской одежде 20 века повторяют те же мотивы, что

0: Амура. С тех пор смерть вошла в мир. К валунам и сегодня приходят нанайские шаманы. Не как туристы, как к живым. Но у этих камней есть враг, которому все равно. Каждую весну Амур разливается. Ледяные глыбы ворочают тонны базальта, переворачивают валуны лицом вниз, и никто уже не знает, какой лик скрыт теперь под ними. Некоторые унесло на дно. Из 300 зафиксированных рисунков сегодня можно насчитать не более 160. Катастрофическое наводнение 2013-го подняло воду выше, чем кто-либо помнил.
1: В 2003-м петроглифы внесли в предварительный список ЮНЕСКО. В 2018-м государство взяло их под федеральную охрану. Специалисты документируют, снимают трехмерные модели, пишут диссертации. Но Амур не спрашивает разрешения разлиться. 12 тысяч лет эти лица смотрели на реку. Пережили мамонтов, пережили народы, пережили империи. Что переживем мы, вопрос открытый. Но пока валуны торчат из песка и весеннее солнце скользит по спиралям, можно прийти на берег и встретиться взглядом с тем, кто высек это лицо в камне, еще не зная, что такое письменность. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Бате «А, мой гид».

0: Вспомните, сохнущий асфальт, первые тяжелые капли, и в воздухе разливается что-то узнаваемое с детства. Кажется, это просто запах дождя. Но у него есть имя, формула и авторы, которые придумали это имя за письменным столом в Мельбурне. Наивная догадка напрашивается сама. Может быть, так пахнет сама вода, ударившаяся о землю. Тогда почему точно так же пахнет мокрый асфальт в городе, где земли под ногами вовсе нет, и почему запах слышен еще до дождя, когда ни одна капля не упала? Вода тут ни при чем, пахнет то, что она пробуждает.
1: Историю распутали двое австралийских химиков, Изабель Джой Бир и Ричард Томас, сотрудники CSIRO, Национальной научной организации Австралии. В 1964 они опубликовали в журнале Nature статью под названием

0: природа глинистого запаха и предложили для него греческое слово «петрикор». От «петра» – камень, и «ихор» – та жидкость, что вместо крови текла в жилах греческих богов. До них ученые обходились казенным термином «глинистый запах» и почти не пытались понять его причину. Бир и Томас показали, пахучее вещество копится в сухой почве и глине месяцами, а вываливается наружу именно при контакте с водой. Спустя несколько лет химики выделили конкретную молекулу – гиасмин, земляной запах, в переводе с греческого. Его выделяют актинобактерии рода Streptomyces, те самые, что живут в любой горсти обычной земли и, кстати, подарили медицине половину современных антибиотиков. А вот дальше начинается по-настоящему странное. Нос человека улавливает гиасмин в концентрации около 5 частей на триллион. Это не просто «очень мало», это примерно в 1000 раз чувствительнее, чем акула улавливает кровь в воде. Одна чайная ложка гиасмина, растворенная в объеме 200 олимпийских бассейнов, и мы все равно ее почуем.
1: Зачем эволюции такая непропорциональная чуткость именно к запаху земли? Разгадка пришла с неожиданной стороны – от инженеров, а не от биологов. В 2015-м исследователи из Массачусетского технологического института Юнсу Джон и Каллен Буи сняли падение капли на пористую поверхность высокоскоростной камеры и разглядели механизм, который никто раньше не фиксировал. Капля, ударяясь о землю, захватывает крошечный пузырек воздуха у самой поверхности. Пузырек всплывает и прорывается сквозь каплю, разлетаясь облаком мельчайших аэрозолей. Брызг настолько мелких, что глаз их не видит. Именно эти аэрозоли выносят наружу и гиасмин, и споры бактерий, копившиеся в почве. Сильнее всего эффект работает при легком и умеренном дожде. Тяжелые ливневые капли разбивают поверхность слишком грубо, и пузырек просто не успевает сформироваться. Получается, запах после дождя – это в буквальном смысле облако, которое земля выдыхает нам навстречу. Есть и родственный, но отдельный запах – тот резкий металлический привкус, что чувствуется задолго до первых капель, когда гроза только приближается. Здесь бактерии ни при чем, разряды молнии разбивают молекулы азота и кислорода в воздухе, из обломков собирается озон, и нисходящие потоки грозового фронта сносят его с высоты прямо к нашим ноздрям. Отсюда и ощущение, что дождь начался, хотя небо еще сухое.
0: Но самый неожиданный поворот случился совсем недавно. Долго было неясно, зачем вообще бактериям тратить силы на производство гиасмина, ведь запах явно адресован не человеку. В 2020-м шведские и датские биологи получили ответ. У гиасмина есть настоящий адресат, и это крошечная почвенная членистоногая – новохвостка. Стрептомицеты выделяют гиасмин именно в тот момент, когда готовы к спороношению, и запах приманивает новохвосток также безотказно, как для человека пахнет свежий хлеб. Насекомое поедает бактериальную колонию, а споры проходят через его кишечник целыми и способными прорасти, либо просто разносятся приставшими к телу. Бактерия получает бесплатный транспорт по всей округе, новохвостка, обед. Запах, который у человека веками считался поэтическим совпадением, оказался рабочим языком целой экосистемы под ногами. Выходит, каждый раз, вдыхая петрикор, мы улавливаем сигнал, отправленный вовсе не нам. Просто наш нос случайно оказался достаточно чувствителен, чтобы подслушать чужой разговор.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн. Про Атлантиду. Мой гид.онлайн.

Здравствуйте. Начнем с факта, который многих удивляет. У стекла нет предельного числа переплавок. Металл от многократной переплавки теряет свойства. Бумага после нескольких переработок становится все более рыхлой и короткой волокном. А стекло можно расплавить, отлить заново и снова расплавить практически до бесконечности, и качество почти не меняется. Стекло — это, по сути, застывшая жидкость, а не материал с изнашивающимся.

структурой, поэтому оно так охотно возвращается к жизни. История у этого материала очень древняя. Считается, что первые стеклянные изделия появились в Древнем Египте и в Месопотамии, сначала как глазурь на керамике, затем как самостоятельный материал для бус и мелких сосудов. Дальше эстафету стеклоделия переняли финикийцы, искусные торговцы Восточного Средиземноморья, которые довели технологию до совершенства и разнесли стекло по всему тогдашнему миру вместе со своими кораблями. Есть даже красивая легенда, будто финикийские купцы открыли стекло случайно, у костра на морском берегу, но это, скорее всего, лишь красивая история, а не точный исторический факт. Спустя века центр стеклоделия переместился в Венецию. Венецианские мастера держали технологию в такой строгой тайне, что стеклодувам под страхом сурового наказания запрещалось покидать город, а венецианское стекло стало символом роскоши и мастерства на много столетий вперед. Но, пожалуй, самая практичная страница в истории стекла в наших краях связана не с роскошью, а с бутылкой лимонада. В Советском Союзе действовала широкая система оборотной, то есть многоразовой стеклотары. В цену напитка – молока, кефира, лимонада, вина – сразу закладывалась залоговая стоимость бутылки. Например, пол-литровая бутылка стоила около 12 копеек, а после 1981 года – 20 копеек. Сумма не символическая, а вполне ощутимая при тогдашних ценах. Сдал бутылку – получил деньги назад. И что важно, советские бутылки чаще всего не переплавляли заново, а просто мыли и много раз наполняли повторно. Это было даже эффективнее переработки. Система работала настолько хорошо, что по некоторым оценкам в оборот возвращалось до 85% стеклотары, а пункты приема бутылок были почти в каждом дворе. Сегодня подход изменился. Бутылки чаще не моют для повторного налива, а измельчают и переплавляют в новое стекло. Из старой тары получается новая посуда, причем процесс можно повторять снова и снова без потери качества. И в этом, пожалуй, главная особенность стекла среди всех материалов, что придумало человечество. Оно не изнашивается от переработки. Египетская бусина, венецианский бокал и советская бутылка из-под лимонада сделаны в сущности из одного и того же материала, который умеет начинать жизнь заново сколько угодно раз.

0: Представьте, капитан вглядывается в горизонт и видит корабль. Тот идет прямо на него, но не приближается, будто подвешен над водой на невидимой нити, а мачты вытянуты и искажены. Моряки прошлого не искали в этом физику. Они видели знак. Проклятый корабль, обреченный вечно скитаться по морю, не приставая к берегу.
1: Легенда о летучем голландце родилась не из пустоты. Одна из версий говорит, что моряки видели именно это – корабль, зависший над горизонтом, растянутый и перевернутый. Ученые называют такую картину верхним миражом. Он возникает, когда воздух у самой воды холоднее слоя над ним, и свет от далекого судна изгибается вниз через эту границу, будто проходит сквозь линзу. Судно, спрятанное за кривизной земли, вдруг всплывает, в небе растянутое, перекрученное. Ошибиться не мудрено, даже опытный капитан примет холодную оптику за что-то потустороннее. Нижний мираж работает наоборот и знаком почти каждому. Раскаленный асфальт впереди блестит, будто там лужа. Горячий воздух у земли менее плотный, свет от неба преломляется в нем и идет вверх, к глазу. И человек видит отражение неба там, где должен быть асфальт. В пустыне тот же обман, блеск и тень пальму горизонта, ровно то, чего ждет измученное тело. Может, мираж – это души погибших караванов, зовущие живых к себе. Проверить эту мысль просто – подойди ближе, вода отступит ровно настолько же. Мираж не имеет места, к которому можно прийти. Это угол зрения, сдвигающийся вместе с наблюдателем.
2: Цена этой физики бывает страшной. В хрониках Сахары остался случай: 60 человек и 90 верблюдов ушли на много километров от колодца за блеском на горизонте и обратно не вернулись. Караванщики веками вырабатывали проверку: взгляд на птиц, на пыль, на то, дрожит ли картинка при повороте головы. Самой знаменитой разновидностью верхнего миража итальянцы назвали именем колдуньи из легенд о короле Артуре, Фата Моргана. В Мессинском проливе между Сицилией и материком слоистые вода и воздух создают редкое многоярусное наложение картинок. Далекий берег встает стеной башен и колонн, будто над проливом выросли несуществующие города. Средневековые хронисты были убеждены, волшебница Моргана манит мореходов ложной землей.

0: той, чтобы погубить их у скал.
1: Спустя почти два тысячелетия та же оптика едва не переписала карту Арктики. Летом 1906 года полярный исследователь Роберт Пири поднялся на мыс Томас Хаббард на севере канадского архипелага и вгляделся в белую пустоту на северо-западе. За многие десятки миль ему открылись очертания далекой земли – холмы, снежные вершины. Пири назвал находку в честь спонсора экспедиции. На карты Арктики легла земля Крокера – остров, которого никто, кроме него, еще не видел. Может, это и вправду земля, просто слишком далекая для чужих карт. Ответ пришел через 7 лет, и он был неудобным. В 1913-м экспедиция Дональда Макмиллана отправилась к земле Крокера напрямую. Весной следующего года участники действительно увидели то же самое – холмы, заснеженные пики, растянувшиеся по горизонту на добрую сотню градусов. Все были уверены – вот она, цель похода. Все, кроме одного. Инуит по имени Пиугатук, проживший здесь 20 лет, спокойно сказал – это не земля, это пуйок, туман. Макмиллан ему не поверил и повел людей вперед еще 5 дней по опасному льду.
2: Земля отступала ровно настолько же, насколько к ней приближались. К вечеру пятого дня пейзаж стал таять, а с наступлением темноты пропал вовсе. Макмиллан записал в дневнике. Перед ними была редкая форма миража. Та самая Фата Моргана, только сложенная из полярного холода вместо теплого моря. Земли Крокера не существовало никогда. Некоторые историки позже предположили, что и сам Пири мог приукрасить находку ради денег на будущие экспедиции. Версия спорная. Доказать ее сегодня невозможно.
1: Физики объясняют оба случая одной формулой. Свет идет не по прямой, а по кривой, если плотность воздуха на пути меняется. Теплый асфальт и холодная кромка полярного льда – две стороны одной линзы, только гнут луч в разные стороны. Мираж – это ошибка не глаза, а воздуха. Слоистая атмосфера становится кривым зеркалом и показывает то, что расположено в другом месте. И все же знание физики не отменяет впечатления. Человек, увидевший, как в пустом небе покачивается корабль или встают несуществующие башни, еще долго будет чувствовать – он видел нечто настоящее. В каком-то смысле так и есть. Настоящим был воздух, ставший на минуту зеркалом.
0: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн.

0: в глазу отторгнется. Это не лечение, а шарлатанство. Главный офтальмолог страны звонит ректору института. Ректор – директору Чебоксарской клиники. Операции запрещают. Федорову приходится уехать в Архангельск и начинать заново.
1: Перелом случился на приеме, который мог бы стать рядовым. К Федорову приводят мальчика. Разбились очки, осколок стекла попал в глаз. По счастливой случайности, сам исправил близорукость, надрез на роговице сработал как крошечная насечка, меняющая кривизну. Федоров разглядел в этой случайности метод. Так родилась радиальная кератотомия, тонкие радиальные насечки на роговице, спицами расходящиеся от центра, которые убирают близорукость без единой линзы. Дальше вопрос, который для советской медицины звучал почти кощунственно. Если операция простая и повторяемая, почему один хирург должен делать ее от начала до конца сутками, а тысячи людей стоять в очереди слепыми? Федоров разбивает операцию на этапы и рассаживает за отдельные столы разных врачей. Один делает надрез, другой удаляет помутневший хрусталик, третий вставляет искусственный. Пациент на каталке едет от стола к столу, как деталь на сборочной линии. Конвейер лепестками расходящихся кресел вокруг общего центра назовут «ромашкой». Число операций в институте вырастает в разы, а очередь на возврат зрения начинает, наконец, сокращаться.
0: В 1978-м на основе этого метода создают МНТК «Микрохирургия глаза». Федоров становится его первым генеральным директором. Институту разрешают то, что не позволено больше никому в советской медицине. Валютный счет, прием иностранных пациентов за плату, право самому решать, сколько держать сотрудников и сколько им платить. Хозрасчет в государственной клинике – почти ересь для системы, где зарплата врача не зависит ни от числа операций, ни от их исхода. Федоров вводит долю от заработанного самим хирургом. Чем лучше и быстрее оперируешь, тем больше получаешь. Коллеги из академической среды называют это профанацией науки. Пациенты – очередью, которая, наконец, движется. Затем появляется плавучая клиника «Петр I», операционные прямо на борту судна, идущего по Средиземному морю и Индийскому океану. Мир еще не видел офтальмологической больницы, которая сама плывет к пациенту, а не ждет, пока он доберется до нее через полстраны.
2: 2 июня 2000-го вертолет, в котором Федоров возвращался в Москву, рухнул на пустырь у Московской кольцевой автодороги. Погибли все, кто был на борту. Обстоятельства крушения разбирали не один год, и однозначного ответа не нашли до сих пор. Федоров вернул зрение миллионам, и каждый раз, когда врач решает, что очередь важнее правил, немного повторяет его выбор.
3: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мойгид.онлайн. Онлайн.

Представьте повара, который 5 лет учился. 3/4 однокурсников отсеялись еще на теории. И вот финальный экзамен. Он разделывает рыбу и съедает ее сам. Выжил, получает лицензию. Это не метафора. Речь о фугу, иглобрюхе рода такифугу. В его печени, коже и икре сидит тетрадотоксин. Нервно-паралитический яд примерно в 1200 раз сильнее цианида. Одна средняя рыбина несет яда на 30-40 смертей. Антидота нет вообще. Единственный шанс выжить при отравлении – поддерживать дыхание аппаратурой, пока организм сам выведет токсин за сутки. Государственная лицензия на разделку появилась еще в 1598-м. Один из первых в мире случаев, когда закон регулирует не продукт, а именно навык разделки. Сегодня лицензированных мастеров несколько десятков тысяч, и любое нарушение процедуры грозит уголовным делом. Посмотрите, как режут сашими из фугу. Ломтик настолько тонкий, что сквозь него виден рисунок тарелки. Это не каприз эстетики, это компромисс между вкусом и безопасностью. В микродозах яд дает легкое онемение губ.

Именно за этим поцелуем смерти и выстраивается очередь. Парадокс в том, что фугу вполне можно вырастить нетоксичной на фермах, где контролируют корм. Но для японских гурманов безопасная фугу примерно как безалкогольное саке. Смысл исчезает вместе с риском. Вот и думайте, что именно мы едим – рыбу или собственное бесстрашие. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – omoygid в Telegram.

0: Представьте, чертежник, которого только что уволили, сидит вечером у себя и от скуки рисует схему метро. Не для начальства, не по заданию, просто потому, что настоящая карта подземки бесит его профессионально. На настоящей карте станции лепятся друг к другу в центре и разбегаются по пустоте на окраинах, а линии петляют, повторяя изгибы улиц наверху. Человека, который спускается под землю, эти изгибы не касаются вовсе. Ему нужно понять только одно – где пересесть.
1: Так рассуждал Гарри Бек, 29 лет, чертежник лондонского метро, отдел сигнализации. Он привык рисовать электрические схемы, где провод идет либо прямо, либо под прямым углом, либо по диагонали в 45 градусов, и станция на такой схеме просто, а не координата на карте города. В 1931 он применил тот же принцип к тоннелям. Центр Лондона он раздул, чтобы тесные станции не слипались под писями. Окраины, наоборот, сжал. Там расстояние все равно никого не интересует. Наивная мысль, которая напрашивается, раз схема не точная, значит, она просто хуже настоящей карты, обманка для ленивых. Но спросите себя, вы хоть раз в метро мерили расстояние между станциями линейкой? Нет, вы считали пересадки. Именно это Бек и нарисовал, не географию, а логику связей. Начальство сначала идею отвергло, слишком радикально, слишком не похоже на все привычное. Бек не отступил и вскоре предложил снова. В 1932-м отпечатали пробную партию в 500 экземпляров, раздали на нескольких станциях, посмотреть, поймут ли пассажиры. Поняли. В 1933-м схему выпустили тиражом 700 тысяч, и лондонцы влюбились в нее сразу. А вот дальше – деталь, от которой обычно вздрагивают. За идею, которая на 9 десятилетий вперед определила язык всех схем метро мира, Беку заплатили 5 гиней. По нынешним деньгам это меньше 500 фунтов. Контракта на авторские права с ним так и не подписали никогда. Бек судился с лондонским транспортом почти до конца жизни и умер. По собственным словам, озлобленным и преданным той самой организацией, которую он так блестяще прославил.
0: Метод Бека разлетелся по миру, но не везде садился гладко. В 1972-м дизайнер Массимо Виньелли выпустил свою версию схемы для Нью-Йорка. Еще жестче, еще абстрактнее. Вода стала бежевой, центральный парк – идеальным квадратом. Углы – исключительно 45 и 90 градусов. Пассажиры бунтовали 7 лет, выходили не там, теряли ориентацию на улице, потому что схема, оторвавшись от географии города полностью, перестала помогать наверху. В 1979-м карту заменили на более топографически честную. В Москве пошли своим путем. С 1935-го официальная схема поначалу вообще указывала точное расстояние и время между станциями. И лишь позже, ближе к 80-м, метрополитен принял ту же сетку в 45 градусов, что придумал Бек.
1: Здесь и кроется главный фокус. Городской планировщик Жан Го много лет изучал, как схема управляет решениями живых пассажиров в Лондоне и Вашингтоне. Он сравнил два числа.

0: Как далеко станции нарисованы друг от друга на бумаге и сколько реально идет поезд между ними. Итог оказался неожиданно резким. Влияние нарисованного расстояния на выбор маршрута вдвое сильнее, чем влияние настоящего времени в пути. Иными словами, пассажир скорее поверит линии на схеме, чем собственному опыту поездки. В Вашингтоне это использовали не для обмана, а для пользы. Перерисовав схему чуть иначе, исследователи мягко увели часть пассажиров с перегруженной пересадки на менее загруженную, без единого объявления по громкой связи. Мозг любит схему Бека не вопреки лжи, а благодаря ей. Она убирает лишнее и оставляет только то, что нужно для решения здесь и сейчас. Правда обошлась бы дороже, трудным для чтения переплетением кривых. Ложь оказалась удобнее правды, и весь мир под землей с тех пор ездит по ней.
1: Гарри Бек так и не увидел в этом справедливости. Но каждый раз, когда пассажир в незнакомом городе спокойно тычет пальцем в цветную линию и понимает, куда ехать, это работает его старая обида, ставшая универсальным языком.
2: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Когда вы видите здание, вы смотрите снизу вверх. А что, если строители работали строго наоборот, сверху вниз, убирая лишнее, как скульптор убирает все, что не слон? Именно так устроена Лалибела. Вы стоите на плато, и вдруг впереди прямоугольный провал, как будто земля провалилась. А в глубине этого каменного колодца целый храм с порталами, колоннами, резными окнами. Никакого фундамента, он и есть скала. 11 таких церквей, и каждая – монолит. Местная легенда объясняет темп строительства просто. Днем работали люди, ночью – ангелы. Историки с ангелами не спорят, но замечают кое-что интереснее. При раскопках нашли древнеримский серебряный динарий, времен Марка Аврелия, 2 век нашей

0: Знаете, самое забавное в этих деревянных стражах – это их прически. Вернее, их полное отсутствие. Грубо обтесанный столб наверху, треугольный нос-клюв, вытаращенные глаза, торчащие зубы и больше ничего. Ни волос, ни бороды. Будто духам все равно на эстетику. Главное, чтобы страшно. И ведь работало.
1: Попробуйте представить себе границу средневековой корейской деревни. Не таможенный пост, не забор, а вот этот уродливый столб, врытый в землю. По одну сторону – ваш дом, ваши поля, ваш порядок. По другую – лес, дорога, мир, полный чужих духов, болезней и неопределенностей. Чансын – это и есть та самая нервная точка, где миры соприкасаются. Страшилка на заборе, которая, впрочем, работала по полной программе. Самый простой вопрос – а что, если духи не испугаются? Ведь можно было бы вырезать прекрасного буддийского бодхисаттву или грозного генерала в доспехах. Но нет. Деревенские мастера с упорством, достойным лучшего применения, вырезали карикатуру. Нарочитую, гротескную, почти шарж. Похоже, они прекрасно понимали психологию незримых врагов. Запугать можно только тем, что они не понимают. Прекрасное – понятно. А вот эта рожа с треугольным носом – нет. Это уже моя догадка, конечно. И вот парадокс. Этот уродливый идол был многостаночником. Дорожный указатель. На нем могли вырезать сколько лит до соседней деревни. Пограничный столб. Отделял королевский лес от крестьянского поля. Санитарный кордон. Во время эпидемии к нему приходила вся деревня с ритуальными подношениями, умоляя задержать болезнь на границе. А еще местное отделение ЗАГСа. Женщины тихонько приносили ему рис и алкоголь, прося даровать сына. Представляете? Один и тот же столб отвечал и за геополитику, и за демографию. Все это, разумеется, сильно раздражало официальные власти. Страна-то была конфуцианская, с четкой иерархией, с храмами и чиновниками. А тут какая-то деревяшка, которой доверяют больше, чем указу губернатора. И что сделала власть? Подключилась. В 17 веке король Чонджо приказал установить ряд чансын вдоль дороги гробницы своего отца. Мол, пусть эти рожи охраняют сакральный путь монарха. Хитро ничего не скажешь. Если не можешь победить народную веру, возглавь ее. Технология создания была до смешного проста. Берется ствол, снимается кора. Намечаются три зоны – голова, лицо, тело. Лицо – самая важная часть. Вырубается глубокими грубыми надрезами. Никакой тонкой резьбы. Затем все раскрашивалось. Глаза становились еще круглее, рот краснее. Иногда добавлялась чиновничья шапка для пущей важности. Получался такой начальник дух. Страшный, но свой. Карикатура на власть, которая, однако, честно работает на деревню.
2: И знаете, что самое удивительное? Эти деревянные стражи сегодня переживают второе рождение. Их уже почти не встретишь на реальных границах. Там теперь бетонные столбы и спутники. Зато они расцветают на фестивалях, в музеях народной культуры, даже в университетских кампусах за океаном. Из санитарного кордона от духов они превратились в символ национальной идентичности. Что-то в этом есть очень человеческое. Сначала мы верим, что деревяшка нас защитит. Потом смеемся над своей же наивностью. А потом снова вырезаем ее. Но уже как память о том, что мы когда-то так думали.
0: Спросите меня про Садэ, деревянных птиц на шестах, что часто стояли рядом. История о том, как одно магическое существо ревнует к другому, а охотники этим пользуются, но это уже совсем другая сказка.

0: Одна из последних таких лошадей провела внизу весь свой век и почти не видела дневного света. Вышла на воздух лишь незадолго до закрытия старых выработок.
1: Опаснее лошадей был газ. Соль выделяет метан, а он копится под потолком и вспыхивает от любой искры или свечи. Бороться с ним посылали не всех подряд, только опытных, немолодых горняков в мокрой одежде, с длинным шестом, на конце которого горел огонь. Они ползли под самым сводом и заранее выжигали скопившийся газ, чтобы он не рванул сам. Работу эту прозвали «покаянной», а тех, кто ее делал, – «кающимися». Считалось, что на такое идут в наказание за грехи, свои или чужие. Свет в этих залах и правда особый. Часть светильников в главной здешней часовне сделана из кристаллов самой соли. И лампа светится не стеклом, а камнем той самой комнаты, где она висит. Часовню Святой Кинги вырубили на глубине больше 100 метров трое горняков – Юзеф Марковский, Томаш Марковский и Антоний Вородек. И заняло это не сезон и не год, а несколько десятилетий подряд. Марковский вырезал главный алтарь и амвон, его товарищ – рельефы на библейские сюжеты, третий – сцену бегства в Египет и Тайную вечерю. Ни один из них не был скульптором по образованию. Все трое всю жизнь спускались сюда, как обычные рудокопы, и резьбой занимались после смены, при том же скудном свете.
2: Семь веков подряд отсюда просто доставали соль на продажу. И заодно, никого не спрашивая, построили город под городом, с храмом, озером и лошадиными стойлами, в которые больше никто не спустится. Соль давно перестала быть статьей казны, а вырезанный ею храм остается и без всякой пользы, просто потому, что его однажды начали резать и не смогли остановиться.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья провел нас мимо Юсуповского дворца к Поцелуеву мосту. Теперь мы на Театральной площади, смотрим на Мариинский и разбираемся, почему это место вообще стало театральным сердцем Петербурга.

0: Мариинский театр, да?
1: Да, можем там дойти, перейти, чтобы...
0: И,
1: консерватория
0: включает...
1: и два театра, ну, старый...
0: Да, да, да.
1: Старая новая сцена, консерватория, наконец-то отреставрированная. А красота какая, смотри, там же два храма. Один Никола Богоявленский, а за ним Троица Измайловский. Конечно, конечно.
0: Хотя
1: и, вот, да, огромный.
0: Через фонтанку.
1: Через фонтанку и солнышко, что совершенно замечательно, правда? В декабре-то месяце, да? То мы с вами могли бы идти по мокрым снегом совершенно свободно.
0: Ну, могли не уди... бы.
1: Но не удивлялись бы, нет. Потому что
0: Петербург и его погода...
1: Это да, это да, это да, да.
0: Она может меняться каждые 15 минут.
1: Да, но здесь, вот здесь хорошо.
0: Становление театрального Петербурга здесь получается?
1: Конечно, конечно. Но недаром же это театральная площадь.
0: Интересно, почему именно театральный...
1: Здесь, да?
0: Выбрал это...
1: А потому что здесь был цирк. Деревянный цирк вот на месте вот этого новой сцены, да, был еще когда-то деревянный цирк. Ну, когда мы приходим к театральной площади, вы правильно сказали, что здесь театральный дух. Она и не даром называется театральной, другая это не называется театральная. То первое, что мы делаем, это у нас на ум приходят пушкинские строки. Театр полон, ложи блещут, партеры крепят.

0: кресло, все кипит. Прокинь терпеливо плещет, и взвивший занавес шумит. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, с толпою нимф окружена. Стоит Истомина. Она одной ногой касаясь пола, другой медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от устоола. То стан совьет, то разовьет, и быстро и ножку бьет. И ничего подобного! Этого здесь не было! На этом месте стоял деревянный театр второй половины XVIII века. Вот именно в этом театре и Пушкин, и Истомина. Именно в этом театре. Ну, мы поначалу-то все думаем, что вот в этом. Потому что это знаменитый самый театр. А этот театр Мариинский появляется в 1860-х годах. Строит Альберто Кавас, потом Бенуа. Вот. Они строят этот театр. Типичное театральное здание. Типичное театральное здание. То есть оно, ему 1860, ему еще нет двух веков. Но оно потихоньку сползает в этот Крюков канал, его надо срочно реставрировать, ремонтировать. Поэтому 10 лет назад построили Мариинку-2. Вот она там, Мариинка-2, да.
1: Театральная площадь оказалась секретами. Илья Харитонович вернется. Следите за расписанием.

Здравствуйте! Есть японское слово, которое переводится обманчиво просто – лохмотья, ветошь, боро. А означает оно целую традицию. Столетиями крестьянские семьи в Японии, у которых не было денег на новую ткань, чинили одну и ту же вещь – покрывало, куртку, рабочую одежду – снова и снова, латая ее обрезками другой ткани, часто такой же ветхой. Заплатка ложилась на заплатку, слой на слой. И вещь передавалась от матери к дочери, от одного поколения к другому, пока не превращалась в плотное лоскутное полотно, в котором уже почти не осталось от исходной ткани. Скрепляли эти заплатки особым способом – стежкой сашика. Изначально это было чисто практическое решение. Мелкие ровные стежки белой нитью по темно-синей, окрашенной

индиго-ткани не просто удерживали заплатку на месте, но и делали саму ткань прочнее и теплее. Простегнутая в несколько слоев материя лучше держала тепло, что было важно для крестьянской семьи в холодное время года. Но со временем утилитарная стежка стала украшением. Мастерицы выкладывали нитью узоры – волны, решетки, ромбы. И то, что начиналось как способ выжить, превратилось в узнаваемый декоративный язык. После Второй мировой войны, с приходом фабричных тканей и растущим благосостоянием, бора воспринимали скорее со стыдом, как напоминание о бедности, которую хотелось поскорее забыть. Такие вещи массово выбрасывали или сжигали. Но нашлись коллекционеры, которые начали их спасать, скупая по деревням то, что другие считали хламом. И постепенно отношение перевернулось. То, что стыдились показать соседям, стало предметом музейных экспозиций. Международный музей квилтов в американском штате Небраска посвятил бора отдельную выставку, показав, как японские мастера на протяжении жизни нескольких поколений превращали бедность в узнаваемое визуальное искусство. Модные дома тоже разглядели в бора эстетику. Сегодня японские бренды сознательно воспроизводят рваную, многослойную, залатанную фактуру старого текстиля. Уже не по нужде, а как художественный прием, который стоит немалых денег. У этой истории есть и русский отголосок, пусть и не такой прославленный. Наши бабушки и прабабушки точно так же не выбрасывали обрезки ткани, оставшиеся после кройки, а сберегали их на заплатки и на лоскутное одеяло. Известен даже случай, когда супруга Петра I Екатерина своими руками сшила мужу лоскутное одеяло в подарок. Из обрезков ткани на Руси шили приданное для невест и вещи для будущих детей. Считалось, что лоскутное одеяло, собранное из кусочков разных нарядов семьи, оберегает не хуже целой новой ткани. Разница с Японией скорее в интонации. У нас лоскутное шитье было домашней радостью, добавляющей ярких красок в скромный быт, а бора – почти аскетичным, монохромным трудом на грани выживания. Сегодня у этой идеи появилось и новое имя – видимая штопка, когда дырку на одежде не прячут, а наоборот, подчеркивают яркой нитью, превращая починку в узор. По сути, это то же самое движение мысли, что и у японских крестьянок много поколений назад. Если вещь все равно чинить, почему не сделать это красиво? Заплатка, которую раньше стыдились показать, снова становится тем, чем она, возможно, и была всегда – украшением, честно рассказывающим историю вещи.

0: мелового периода Земля, это примерно 150 миллионов лет назад. Где-то здесь, на том, что тогда называлось суперматериком Гондвана, тянулась влажная экваториальная суша. Ни Таиланд, ни Малайзия. Эти слова появятся на картах неизмеримо позже. Просто лес. Горячий, насыщенный испарениями, полный существ, которым мы не придумали имен. Так вот, он до сих пор здесь. Геологи и биологи оценивают возраст тропического леса Каосок в 150-160 миллионов лет. Это не образное выражение и не туристический слоган. Амазония, которую принято считать эталоном первозданных джунглей, моложе примерно вдвое. Ее дождевые леса в нынешнем виде сформировались после того, как поднялись Анды и речная сеть переориентировалась. Каосок старше. Он помнит другую конфигурацию континентов. Ключ к этой сохранности – известняк. Посмотрите на башни вокруг озера Чиалан. Вертикальные, почти неправдоподобно острые. Они кажутся нарисованными. На самом деле это остатки древнего карстового плато, сложенного морскими осадками, кальцитом, остатками коралловых рифов. Миллионы лет вода растворяла породу, выедала пещеры, подземные реки, провалы. Когда море отступило и суша поднялась, карст вылез наружу вот этими иглами. В некоторых пещерах здесь можно найти окаменевшие морские организмы на высоте в сотни метров над уровнем моря. Буквально дно исчезнувшего океана на уровне глаз. Само озеро Чиалан при этом новорожденное. Оно появилось в начале 80-х годов 20 века после строительства плотины Рачи-Прабха. Долину затопили ради гидроэлектростанции. Несколько деревень ушли под воду вместе с храмами и рисовыми полями. Жителей переселяли в спешке, вверх по склонам. В первые годы после запуска плотины по поверхности еще плавали верхушки затопленных деревьев, а тропы слонов и тигров исчезли под водой. Сегодня плавучие бунгало часто стоят прямо над бывшими деревнями. Местные гиды тихо указывают на воду и говорят: «Здесь был дом моего деда». Гидрологический режим озера с тех пор живет по искусственному ритму. В сухой сезон инженеры поднимают уровень воды, аккумулируя ее. В пик дождей сбрасывают, защищая от наводнений. Для животных это означает, что привычные кормовые площадки на берегу то уходят под воду, то оголяются быстрее, чем успевают восстановиться. Слоны все чаще выходят на маршруты, пересекающие туристические зоны. Древний лес адаптируется к плотине. Теперь Рафлезия. Самый крупный одиночный цветок на планете. Здесь, в Каосоке, она не просто редкость, она индикатор. Растение паразитирует прямо в тканях определенных лиан. У него нет ни стеблей, ни листьев в обычном смысле. Чтобы Рафлезия зацвела, лес должен десятилетиями оставаться нетронутым. Одна неудачная вырубка тропы, одно упавшее крупное дерево и подземная сеть, которую цветок выстраивал годами, разрушается. Именно поэтому местные рейнджеры нередко держат координаты бутонов в секрете. Некоторые гиды показывают цветок только биологам, заранее договорившись не раскрывать геоточку даже знакомым. Запах рафлезии – это запах разлагающегося мяса. Цветок опыляется подальными мухами, и аромат подобран под задачу с хирургической точностью. В устной традиции рейнджеров парка живет история из 90-х годов. Молодой сотрудник спорил, что сможет есть рис с карри, сидя рядом с цветком. По легенде, он выдержал меньше 5 минут. Запах оказался настолько плотным, что еда приобрела, по его словам, вкус тухлой рыбы. С тех пор в парке негласно действует правило: цветы смотрим, карри едим, но не одновременно. Лес здесь устроен вертикально. Внизу – влажный низинный дождевой лес с диптерокарпами и фиговыми деревьями. Выше – прохладный горный лес с другим составом видов. На голых известняковых стенах башен – третий набор растений, приспособленных вытягивать воду прямо из воздуха. Этот перепад экосистем происходит на расстоянии нескольких часов пешего пути. В Амазонии сопоставимое разнообразие потребовало бы сотен километров по реке. Акустика в Каосоке тоже подчиняется карсту. Призыв гиббонов отражается от известняковых стен и приходит с задержкой. Кажется, что звук поднимается со дна озера. Ночной крик мунджака может звучать как будто в нескольких метрах, хотя животное стоит на другом берегу. Опытные рейнджеры по характеру эхо определяют, где именно находится зверь. И, что важнее, понимают, не вышел ли на тропу человек, Шаги в резиновых сандалиях и босые ноги по мокрым корням дают разное эхо. Сейчас Каосок держит баланс между сохранением и туристическим потоком. Власти вводят квоты на отдельные трекинговые зоны, закрывают участки при появлении редких видов. Плавучих отелей и фототуров становится больше с каждым годом. Главный вопрос ближайших десятилетий – останется ли этот лес живым музеем мелового периода и рабочей лабораторией для биологов, или превратится в декорацию вокруг дамбы и бунгало. 150 миллионов лет, и сейчас решается судьба следующих 50. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, а мой гид в Телеграм.
1: Перед вами существо размером с сосиску. Розовое, морщинистое, почти без шерсти. Смотришь и не веришь, что именно этот зверек перевернул наше понимание старения. Голый землекоп — единственное известное млекопитающее, у которого риск смерти с возрастом практически не растет. В 2 года и в 25 лет вероятность умереть у него примерно одинакова. Учебники конца 20 века честно ошибались.

отводя ему максимум 8 лет. Пока колонии в Германии и США не начали выдавать особей за 30. Без инфаркта, без остеопороза, без дряхлости. В его тканях синтезируется гиалуроновая кислота необычно высокой молекулярной массы. Она уплотняет межклеточный матрикс и буквально создает физический барьер для опухоли. Отсюда почти полное отсутствие рака. В коже нет вещества ПИ, нейропептида, который у других млекопитающих передает болевой импульс в мозг. Рецепторы есть, но проводка обрезана. Внутри клеток белок ЦГАС, вместо того, чтобы запускать воспаление, усиливает ремонт поврежденной ДНК. Три независимых механизма, и каждый работает против старения. Сегодня его держат в крупных колониях в США, Германии, Израиле, России. Генетики уже внедряют фрагменты его генов в клетки мышей. Биоинженеры изучают, как перенести его способность зависать в молодой стадии, в человеческую биологию. Перед вами не просто экспонат. Перед вами живая подсказка. Старение — не приговор, а программа. И ее, возможно, можно переписать. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес — та «О мой гид» в Телеграм.

0: Представьте квартал, где вместо окон – вход в скалу. Дом уходит не вверх, а вглубь, в теплый камень. На юге Италии, в области Базиликата, находится город Матера, и его старый район называют Сасси, что просто значит «камни». Люди селились здесь так давно, что точное начало никто не берется назвать. Это одно из самых старых непрерывно обитаемых мест на всей Земле. И в этих пещерах жили еще до того, как появились письменные языки, на которых можно было бы это записать.
1: Может показаться, что жизнь в пещере – это просто бедность, только спрятанная под землю. Ведь бедных кварталов в Италии хватало и без Сасси. Но дело было не только в бедности. К середине 20 века здесь, в одних и тех же комнатах, спали люди, козы, овцы и ослы, потому что животные были единственным теплом и единственным богатством крестьянской семьи, а держать их отдельно значило потерять их. Водопровода не было, канализации не было, только цистерна дождевой воды под полом. Ею поили и людей, и скот. Врачи, приезжавшие в эти годы в Базиликату, писали, что обычные болезни здесь косили крестьянское население куда сильнее, чем в остальной Италии. Элементарных санитарных условий попросту не существовало. Писатель Карло Леви оказался в этих краях ссылки при Муссолини и позже написал книгу «Христос остановился в Эболи». О пещерах он написал так. «Внутри этих черных дыр с земляными стенами я видел кровати, скудную утварь, развешанные тряпки. На полу лежали собаки, овцы, козы, свиньи». Книга вышла в 1945-м, и после нее Матеру стало невозможно не заметить.
0: В 1948-м сюда приехал политик Пальмиро Тольятти и произнес два слова, которые прилипли к городу на десятилетия – «национальный позор». Через два года премьер-министр Альчиди де Гаспери повторил почти то же самое. А еще через два года, в 1952-м, он подписал особый закон. Государство решило переселить жителей Сасси в новые кварталы. Около 17 тысяч человек должны были покинуть пещеры, где рождались их деды и прадеды. Одним дали квартиры с водопроводом. Но вместе с водопроводом у многих забрали и привычную жизнь. Работу рядом с жильем, соседи за стеной, тепло животных зимними ночами. Кто-то плакал не потому, что уезжал из трущобы, а потому, что уезжал из родного места. Сасси опустели почти полностью. Долгие годы квартал стоял темным и брошенным. Туда боялись водить туристов, а местные обходили его стороной.
2: После, начиная с 70-х, а по-настоящему с 80-х, в опустевшие пещеры стали возвращаться люди. Больше не от бедности, а по собственному выбору. Сначала художники и реставраторы, затем хозяева гостиниц. Камень, который совсем недавно был клеймом отсталости, оказался тем же самым камнем. Прохладным летом, теплым зимой, простоявшим тысячи лет. В 1993-м в колумбийской Картахене ЮНЕСКО внесло Сасси и окрестные скалы.

0: Уникальные церкви в список всемирного наследия. Впервые в истории организации место назвали не просто памятником, а целым культурным ландшафтом. А в 2019-м Матера стала культурной столицей Европы. Тот самый город, который премьер-министр стыдился показывать журналистам, теперь сам приглашал их в гости.
1: Наверное, самое человеческое в этой истории – не архитектура и не закон, а то, что стыд и гордость смотрели из одних и тех же окон, вырубленных в одной и той же скале. Изменился не камень, изменился взгляд на него.
2: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас, мойгид.онлайн. .онлайн.

0: Карачи, 50-е годы прошлого века. На улице, среди рикш и чайных лавок, стоит подержанный фургон. За рулем молодой мужчина в серой шапочке. Он сам купил эту машину на монеты уличных торговцев. Сам моет носилки. Сам едет к раненым, пока в городе идут беспорядки. Говорят, тогда дорогу уступали только двум типам машин – армейским и этому старому фургону. Этот фургон стал флотом из более чем 1500 машин, крупнейшей службой скорой помощи в мире. Без единой государственной субсидии. Ему предлагали деньги, должность министра, он отказался, объяснил, что государство приносит с собой контроль и коррупцию.
1: Зато принимал овец от пастухов и половину дневной вручки от владельцев чайных лавок.
0: Бедная женщина принесла браслет и серьги. Он записал ее в книгу доноров как главного спонсора роддома за тот день. Когда спецслужбы в 80-е годы пришли с обыском, Эдхи молча снял свою потрепанную шапочку и протянул офицерам «Вот все, что я украл у народа». В его приютах не спрашивали о религии. В его моргах бесплатно хоронили безымянных. На его коробках для подкидышей было написано «Не убивайте ребенка, оставьте его здесь». Лично у него не было ни машины, ни собственного жилья. Только двухкомнатная квартира над пунктом скорой помощи и та самая серая шапочка. Когда его хоронили в 2016 году, рядом стояли военные и исламисты, либералы и бедняки. На старых фургонах до сих пор мелом пишут «Служение человечеству выше религии». Это, пожалуй, лучший автопортрет человека, которого никто так и не смог купить. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в Батэ, а мой гид.

Юрьевец – один из древнейших городов Верхнего Поволжья, и сегодня он носит звание старейшего в Ивановской области. Но у него есть одна особенность, которая выбивается из логики любого старейшего. Значительная часть его истории буквально лежит под водой. Не метафорически, физически, на дне Горьковского водохранилища. В 50-е годы 20 века, когда водохранилище начали заполнять, под воду ушли окраины города, а вместе с ними 22 сельсовета и 81 населенный пункт Юрьевецкого района. Только изъятых земель насчитали почти 40 тысяч гектаров. Это не просто цифра переселения, это полный разрыв ландшафта, который складывался веками. Центр города спасла дамба. Строили ее с 1954 по 1957, длина около 3,2 километров. Технически победа. Но посмотрите на карту, северная и южная оконечности Юрьевца не спаслись. Там ушли под воду Покровская и Казанская церкви, мукомольная мельница, бывший винокуренный завод, дом Весниных. И главное, Свято-Троицкий Кривоезерский монастырь. Дамба выиграла время для центра, но не сохранила город целым. Нынешнюю борьбу с водой здесь нельзя считать советским изобретением. В местной летописи зафиксирован весенний разлив, когда к 7 мая часть домов уже стояла в воде, а к 11-му под водой оказались около 25 деревень и прибрежное поле. Это был обычный волжский май, не катастрофа. Низкий берег, условия жизни здесь, а не случайность. Дамба, которая держит центр сейчас, по расчетным нормативам выработала свой ресурс еще в 1987. А в 1983 город пережил шторм, который наглядно показал, насколько эта линия уязвима. Иными словами, Юрьевец защищен не надежным сооружением, а сооружением, которое давно работает за пределами нормативного срока. Разговоры о берегозащите здесь – это не коммунальная рутина. Это вопрос существования. И в этом городе родился Андрей Тарковский. Дом семьи Тарковских сохранился, при нем работает музей. Можно долго рассуждать о том, случайно ли, что режиссер, выросший на берегу затопленного города, потом выстроил целый кинематографический язык из воды, памяти и уходящего под поверхность прошлого. Скорее всего, это не случайность, хотя такие связи никогда не поддаются точному доказательству. Сегодня Юрьевец – тихий районный центр, который одновременно является памятником Большой Волжской перестройки и точкой культурной памяти. Туристический и мемориальный потенциал здесь очевидный, и город им все активнее пользуется. Но главный нерв не изменился за 700 с лишним лет – вода, которую нужно удерживать и которую невозможно игнорировать. Юрьевец – не город-победитель над стихией. Это город-компромисс, где инженерия в середине 20 века успела спасти центр, но не успела и не могла сохранить все остальное. Спросите меня про Кривоезерский монастырь, тот самый, что ушел под воду. Его история началась за 4 века до затопления, и у нее есть продолжение, о котором почти не говорят.

0: прежде чем поезд тронется, посмотрите на мыс со стороны озера. Если повезет с окном, вы увидите подпорную стену из тесаного камня, высокие арочные пролеты, почти 100 метров в длину, и все это стоит прямо над водой. Ее построил инженер Луиджи Феррари, итальянец, приглашенный специально как мастер каменных конструкций. Отсюда и название – итальянская стенка. Это не мост и не тоннель, это щит между осыпающейся скалой и рельсами. И при этом архитектура, сделанная явно на показ. Поезд трогается, и самое время рассказать, где мы оказались. Пад Шумиха – это таежная ложбина вдоль речки Большая Шумиха. Несколько десятков домов, большинство из которых летом принимают туристов, а зимой пустуют. Никакого городского шума, речка, пляж, редкий дым из трубы. Но при этом один из самых насыщенных инженерных узлов на всей Кругобайкалке. На двух соседних речках Большой и Малой Шумихи стоят два моста. Рядом арочный железобетонный виадук. Подпорные стенки, каменная галерея, и все это в пределах 15 минут пешком. Для инженеров начала 20 века этот участок был по существу учебником. Каждая форма защиты от рельефа – своя задача, свое решение. Осыпь – арочная подпорка. Камнепад – закрытая галерея. Овраг – виадук. Речка – мост. И все это ради одной узкой железнодорожной линии. Большая Шумихинская каменная галерея, 7-й номер по реестру сооружений КБЖД – это буквально крыша над путями. Камни и снег с осыпающейся скалы уходят по своду вниз, к берегу, минуя рельсы. Сейчас по прямому назначению ее не используют, но она стоит. Из окна она выглядит как низкий тоннель без горы, с арками, открытыми в сторону Байкала. Со стороны воды, говорят, это еще красивее. Камень, который одновременно работает и как щит, и как пропорционально выверенный объект.
1: А теперь вперед, потому что впереди самый длинный тоннель всей дороги. Он не здесь, он чуть дальше по маршруту, ближе к следующей остановке. Но к нему стоит быть готовыми заранее. По всей Кругобайкалке 39 тоннелей, общей длиной больше 9 километров. Большинство из них пробиты через береговые скалы буквально в нескольких метрах от воды. Там, где мыс нельзя было обойти, его прошивали насквозь. Динамит, кирка, тачка. Породу вывозили вручную и тут же, на месте, обращали в подпорные стены и арки. Камень, который мешал дороге, становился ее опорой. За окном сейчас будет чередоваться одно и то же – свет, скала, темнота, снова свет, и Байкал то исчезает, то возвращается. Это и есть та самая логика дороги, которую мы почувствовали еще от Слюдянки и Старой Ангасолки. Берег здесь не пускает, его приходится брать с боем метр за метром. Следующая остановка – Половинная. Там другая история, но та же порода под ногами и тот же Байкал за стеклом. 39 тоннелей, и каждый – это место, где скала не уступила, пока в нее не вошли с динамитом. Вот что такое эта дорога.

Смотришь в небо, и там, высоко, косой угол из птиц. Тянется, медленно смещается, не распадается. Будто кто-то нарисовал галочку –

0: она не стирается. Первый вопрос, который приходит в голову. Наверное, самая главная птица летит впереди, а остальные держатся позади, из уважения или дисциплины. Вожак задает курс, остальные следуют. Логично же. Только почему тогда угол, а не прямая цепочка? Если дело в уважении, строй не важен.
1: Воздух – не пустота. Когда крыло давит на него снизу, чтобы поднять тело вверх, воздух у краев крыла начинает завиваться в спираль, в вихрь. С каждого кончика крыла срывается такой крутящийся воздушный жгут. По внешнему краю от него воздух тянет вниз, а прямо за кончиком и чуть сбоку тянет вверх. Вот этот узкий восходящий поток и называют апвошем. Птица, летящая чуть сзади и сбоку от соседа, попадает точно в него. Воздух ее уже немного несет, без лишних усилий. Крыльям работать легче. Именно поэтому угол, а не цепочь, в прямой шеренге восходящий поток не поймать. Первым это проверил не теоретик, а орнитолог Анри Веймерскирш. В 2001 он прикрепил к пеликанам крошечные датчики пульса и отправил стаю в полет. Результат был ясным. Птицы в хвосте клина держали заметно более редкий пульс, чем те, кто летел впереди. Они тратили меньше сил просто за счет позиции.
0: Как именно птица ловит этот поток, долго оставалось загадкой. Вихрь за кончиком крыла живет мгновение, а крыло еще и машет. Нужно попасть в нужное место в нужный момент. В 2014-м группа ученых из Оксфорда и Вены прикрепила GPS-приемники и акселерометры к северным лысым ибисам, птицам, которых специально обучили лететь следом за легким самолетом. Впервые удалось измерить с точностью до сантиметра, где именно каждая птица держит крыло и как им машет. Выяснилось, птицы не просто занимают правильную позицию. Они синхронизируют взмахи. Те, кто летит сбоку от лидера, машут крылом точно в фазе с ним, чтобы крыло оказалось в нужном месте именно тогда, когда там проходит восходящий поток. А те, кто летит прямо сзади, в противофазе, чтобы не угодить в нисходящий поток от тех же взмахов. Птицы не просто держат позицию. Они ее настраивают в реальном времени. Экономия ощутимая. Птица в клине тратит примерно на 11% меньше механической энергии, чем в одиночном полете. Гуси, по некоторым данным, способны в клине преодолеть путь на 70% длиннее, чем поодиночке.
1: Но вот что занятно. Если хвост клина – выгодное место, зачем кто-то соглашается лететь первым? Лидер не получает ничего. Он прокладывает путь в нетронутом воздухе, без апвоша, без чужой подъемной силы. Тратит больше. Когда устает, отступает, уходит назад, и его место занимает следующий. Потом следующий. Те же ученые, наблюдая за ибисами, заметили кое-что неожиданное. Сколько времени птица провела на острие, ровно столько же она получила в выгодных позициях позади. Не приблизительно, а достаточно точно. Стая не эксплуатировала слабых и не освобождала сильных от нагрузки. Биологи назвали это прямой взаимностью, принцип «ты мне, я тебе», который работает у птиц не хуже, чем в человеческих командах. Птицы не ведут счет. Но тело чувствует усилие. И стая перестраивается. Клин – это не иерархия с вожаком впереди. Это нечто похожее на договор, который никто не подписывал, но все соблюдают. Физику вихрей объяснит любой учебник аэродинамики. А вот откуда в стае берется что-то похожее на справедливость – это вопрос, на который у науки пока нет готового ответа.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот-о мой гид. Бот-о мой гид.

Представьте, вам говорят, ваш дом простоит еще лет 10, а затем земля под ним просто уйдет вниз. Не сгорит, не смоет, а именно провалится, тихо и по расписанию. Так живет Кируна, город на самом севере Швеции, за полярным кругом. И город в ответ не спорит с землей. Он собирает вещи и переезжает.

0: Причина под ногами в буквальном смысле. Гора Кирунавара – это почти чистая железная руда, самое богатое такое месторождение в Европе. Компания «Элкаб» долбит ее с 1900-х, и рудное тело идет не вертикально вниз, а наклонно, прямо под жилые кварталы. Чем глубже забой, тем шире расходится воронка обрушения на поверхности. Сперва казалось, можно просто обходить трещины. Затем трещины стали подходить к домам.
1: В 2004-м «Элкаб» сказала прямо: «Либо руда, либо город на этом месте, вместе не получится». Могли бы просто снести старую Кируну и построить рядом типовой поселок из новых зданий. Решили иначе – перенести город целиком на 3 с лишним километра восточнее. И не абы как, а с частью зданий, улиц и самой души места. Строить новый центр начали в 2014-м. Первые здания сдали в 2018-м. Наивно кажется, раз здание все равно новое, зачем тащить старье через весь город? Но спросите жителя, который в этом доме вырос, и наивность лопается сразу. Переезжают не стены, переезжает память 3 поколений. Ту память в Кируне восприняли всерьез. Отобрали 21 здание, которые признали ценными не музейными экспонатами, а живой тканью города, и стали переносить их на новое место целиком зданиями. Деревянные строения ставят на стальные опоры и катят на трейлерах через город, будто огромные сани.
0: Символ всей затеи – часовая башня старой ратуши, построенная еще в 1963-м. Саму ратушу снести пришлось, она стояла слишком близко к шахте. А башню с часами сняли и перевезли к новому зданию мэрии в 2018-м, том самом, что назвали Кристаллин «Кристалл». Граненые, острые линии фасада нарочно повторяют форму рудных кристаллов, которые кормят весь город. Но настоящим потрясением стал август 2025-го. Деревянную церковь Кируны, 113 лет, шатровая крыша, любимое здание всей страны по опросам, предстояло сдвинуть на 5 километров. Здание весом больше 1000 тонн вместе с остальным каркасом подняли на 100 с лишним колес и потянули по специально расширенной дороге со скоростью пешехода.

0: города – это еще и переезд привычек. Новые аптеки, нового пути на работу, соседей, которых расселили по разным кварталам. Часть жителей в интервью прямо говорит: на новом месте холоднее не по градусам, а по ощущению, привычная теснота маленького городка распалась. Еще тяжелее там, где компенсации вообще не предусмотрено. Через земли рядом с Кируной веками проходит путь саамской общины Габна – маршрут, по которому олени дважды в год перегоняют между летними и зимними пастбищами. Оленю нельзя объяснить объезд. Там, где раньше была река Ягеля на сотни метров, у общины остался коридор шириной около 50 метров. Осенью 2025-го Габна разорвала многолетнее соглашение с ЛКАБ, заявив, что новые планы шахты грозят перекрыть последний целый участок пути. Компенсировать это деньгами невозможно в принципе. Маршрут либо есть, либо его больше нет для животных, которые сами выбор не делают.
1: Получается странная арифметика. Швеция обеспечивает почти 80% железной руды всей Европы, именно отсюда, и без нее континенту попросту не из чего варить сталь. Ради этого целый город согласился сняться с места и переехать вслед за трещинами. Задача, на которую отвели два десятилетия и потратили сотни миллионов крон на одну лишь церковь. А заплатить настоящую цену пришлось не только людям с квартирами и компенсациями, но и тем, кому предъявить счет было некому. Кируна не спорит с горой, она просто уходит от нее ровно настолько, насколько нужно, чтобы жить дальше, и тащит с собой все, что можно унести – часы с ратуши, деревянную церковь, память о доме. А то, что унести нельзя, оленью тропу, город пока не решил, как сберечь вовсе.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: На восточном берегу озера Пиелиньон, в глухом углу Северной Карелии, стоит деревянная церковь без единого случайного гвоздя и без двух одинаковых скамей. Ее не строили по чертежу, ее вырезали, как вырезают ложку из полена, только резчица занималась этим не один вечер, а больше 40 лет. Может показаться, подумаешь, еще одна лесная церковь из бревен, таких в Карелии по обе стороны границы десятки. Тогда почему за дверными створками мастерица охотилась за океаном, а под алтарем лежит корень дерева, в которое когда-то ударила молния? Обычный сруб так не собирают.
1: Хозяйку звали Ева Рюнянин. Родилась в крестьянской семье в деревне в Ереме. Еще девочкой вырезала из дерева зверей. В 1934-м поступила в Академию художеств Финляндии. Женщин-скульпторов тогда было по пальцам пересчитать. Отучилась 5 лет, а после на десятилетие вернулась к земле. С мужем Паава пахала поле на хуторе Паатыри, на берегу озера Вуонисьярви. Скульптором на полную ставку Ева стала уже не молодой, в 70-е. Выставка в музее Амоса Андерсона в 1974-м принесла ей настоящую известность, а в 1983-м ее вещи в Тампере побили музейный рекорд посещаемости.
0: Стены, пол и скамьи храма вырезаны из карельской красной сосны, бревен возрастом от 300 до почти 500 лет, привезенных с советской стороны границы. Каждая скамья вытесана из цельного ствола и не повторяет соседнюю. Одна шире, другая тоньше, третья изгибается вслед за годичными кольцами дерева. Двери мастерица искала годами и нашла подходящий материал не дома, а в Канаде, гигантский красный кедр на лесопилке в городке Китимат, к северу от Ванкувера. Ствол оказался таким огромным, что из одного бревна вышли обе тяжелые створки. Алтарь здесь не крест и не икона, а перевернутый корень ели. Дерево росло в Руакалахти, считалось одним из самых больших в Финляндии, дожило до 136 лет и погибло от удара молнии. Ева подняла вывороченный корень и превратила его в алтарную скульптуру. Темные разветвления тянутся вверх, будто дерево продолжает расти уже внутри церкви.
1: За алтарем не витраж, а огромное окно. И настоящий лес за стеклом становится частью службы.

0: Оты и привычной церковной утвари в паатери нет вовсе. Потолок покрыт вручную вырезанными цветами и птицами, ошкуренные сосновые стволы поднимаются вместо колонн, а линии стен повторяют не чертеж, а изгиб живого дерева. Два одинаковых угла здесь еще поискать надо. О материале Ева говорила без пафоса. Сосна растет дольше человеческой жизни. Дерево было здесь до людей и останется после них. Для нее карельская сосна значила примерно то же, что для другого человека – собственная кожа. То, что не только режешь, но и чувствуешь. Из 500 с лишним скульптур, которые вышли из-под ее резца, около полусотни осели за границей. Одна из последних работ – «Курица или яйцо» – в 1994-м уехала в Японию к коллекционеру Масао Мураками. Другие прижились в Соединенных Штатах, в Германии, в Италии и Швейцарии. А самый большой храм остался дома, на хуторе, который Ева и Паава в итоге завещали городу Лииксе.
1: Супругов похоронили здесь же, у церкви, которую они вырезали вдвоем. Сегодня в Паатери приезжают тысячи человек в год. И каждое лето здесь все еще венчаются, крестят детей и садятся на скамью, вытесанную из одного единственного ствола. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот о мой гид. О мой гид.

Андрей, или вот деталь, которую почти никто не замечает. Девелоперы и медицинские центры, составляя маркетинговые обзоры района вокруг метро «Сенная площадь», теперь вписывают общественные туалеты в один ряд со школами, клиниками и магазинами, как аргумент в пользу локации. Это тихое признание города. Человеческий поток здесь настолько плотный, что оставить людей один на один со собственным организмом уже экономически невыгодно. Сенная – это узел трех станций метро. Сенная площадь, Садовая и Спасская выходят буквально на одну площадь, и это сразу дает первую линию обороны. В петербургском метро официально существуют туалеты для персонала. На Сенной к ним ведут неприметные аккуратные двери. Неочевидная городская истина. Дежурный по станции имеет право пустить пассажира в служебный туалет в экстренной ситуации. Нужно просто подойти и прямо попросить. Те, кто узнал это один раз, рассказывают потом как лайфхак, тихо, будто передают явку. В радиусе 5-7 минут пешком от выходов метро, по Садовой улице, по Московскому проспекту, в сторону Вознесенского и дальше к Театральной площади разбросана сетка платных общественных туалетов. Это наследие советской и раннепостсоветской модели города. Не тот туалет в каждом кафе, а отдельные специализированные точки. Отсюда странный пейзаж. Смотрите, вот дорогой бутик на фасаде, а в цоколе того же здания скромная дверь, надпись «Туалет», расписание с 9 утра и график уборщицы, который знает пол района. За наличные. Третий слой – хостелы. Их вокруг Сенной столько, что район неофициально называют общежитием для туристов и студентов. Во многих действует негласная практика. Заходишь, как бы спросить про свободные места, уточняешь, можно ли в туалет перед осмотром, и тебя почти всегда пропускают. Для хостелов это способ быть дружелюбными к городу, для остальных – резервный аэродром. Но чтобы понять, почему здесь все именно так, нужно вернуться на 150 лет назад. В XIX веке Сенная была местом публичных телесных наказаний. Здесь секли кнутом воров и аферистов, торговали сеном, дешевой едой, всем подряд. Трущобы вокруг площади считались символом городской нищеты и антисанитарии. Запахи тут всегда играли роль. Просто раньше это был навоз, гарь и дешевый табак. Место было вонючим, грязным и опасным, и это не метафора, а городская реальность. Сенная так и не стала отполированной туристической открыткой. Она осталась собой. Современный слой

Кофейные точки, небольшие столовые, забегаловки с китайской и кавказской кухней. Многие негласно разрешают туалет при минимальном заказе. Кофе с собой за 100-150 рублей здесь нередко берут не ради кофе. Официанты это знают и выработали собственный кодекс. Не спрашивать лишнего, если человек явно пришел по нужде, а не по гастрономии. Обратите внимание вон на ту дверь в цоколе. Видите? Без вывески, с крючком изнутри. Это и есть вся петербургская инфраструктура выживания в одном кадре. Не одна централизованная городская система, а набор хитростей, негласных договоренностей и личной смелости остановить дежурного в метро и сказать вполголоса: «Простите, мне очень нужно». Андрей в этом, если вдуматься, вся сенная. Она никогда не работала по единому плану. Она всегда решала проблему на месте, как могла, чем располагала, между чебуречной и ломбардом. И как-то справлялась.

Игра в предсказании. Представьте, вы слышите начало знакомой песни. Первые два аккорда, может быть, три. И еще до того, как прозвучал четвертый, ваше тело уже знает, каким он будет. Не вы, тело. Нога качнулась, плечо чуть напряглось. Это не метафора и не поэтическое преувеличение. Это буквально то, что происходит в вашей нервной системе прямо сейчас, пока звучит эта запись. Музыка нравится нам не потому, что она красивая. Это слишком простое объяснение, и оно ничего не объясняет. Музыка нравится нам потому, что мозг непрерывно играет в одну игру. Он строит прогноз, что будет дальше, и получает удовольствие ровно в тот момент, когда этот прогноз либо точно сбывается, либо чуть-чуть нарушается. Не грубо, не катастрофически, на волосок. Американский музыковед и когнитивный ученый Дэвид Хьюрон в своей работе описал этот механизм через 5 последовательных психофизиологических состояний, которые мозг проходит в ответ на любое ожидаемое музыкальное событие. Воображение, когда мозг начинает строить образ того, что вот-вот произойдет. Напряжение, когда событие приближается. Предсказание, в сам момент срабатывания прогноза. Реакция, немедленный физиологический ответ, тот самый. И оценка, когда мозг в долю секунды решает, насколько прогноз совпал с реальностью. Хьюра назвал это ЭТПРА, по первым буквам ПИТИФАС. Что важно, все 5 происходят почти одновременно, перекрываясь. И именно их сумма создает то, что мы называем эмоцией от музыки. Теперь про мурашки, потому что это самое честное доказательство того, что здесь вообще что-то происходит физически. Нейронаука связывает их с взаимодействием 2 систем мозга – корковые сети, которые строят временные ожидания, и подкорковые системы вознаграждения, которые реагируют, когда эти ожидания подтверждаются или почти подтверждаются с небольшой задержкой. В популярных пересказах это часто сводит к дофаминовому всплеску. Но точнее говорить иначе, удовольствие возникает не в одной точке, не в один момент, а на стыке, напряжение нарастает, прогноз висит в воздухе, и когда разрешение наконец приходит, система вознаграждения получает то, что Хьюрон называет сладким облегчением. Именно поэтому пауза перед кульминацией переживается почти физически, как задержка дыхания. Бетховен это знал. Сознательно он это формулировал или нет, другой вопрос. Но его неожиданные остановки, его ложные развязки, эта игра ровно с этим механизмом. Зал держит воздух, и один аккорд его отпускает. Но вот что интересно, не только нарушенное ожидание вызывает сильную реакцию. Иногда,

0: и подтвержденное тоже. Когда мозг правильно предсказал аккорд, он получает маленькое вознаграждение за точность прогноза. Хьюран говорит, что именно поэтому мы слушаем одну и ту же песню снова и снова. Мозг хочет еще раз пройти этот маршрут, еще раз подтвердить, что он все правильно помнит. Это не слабость. Это экономия ресурсов. Система вознаграждения буквально поощряет мозг за то, что он умеет распознавать паттерны.
1: Отсюда и сила повтора. Исследователь Элизабет Маргулис специально занималась тем, почему повторение в музыке не убивает интерес, а часто его создает. Ее вывод такой. Повтор помогает мозгу не просто узнать материал, а построить внутри него структуру, шаблон, по которому будет ориентироваться внимание. И когда этот шаблон есть, следующее повторение становится не скучным, а наоборот, мозг начинает замечать микроразличия внутри похожего. Вещи, которые при первом прослушивании проходили мимо, при третьем вдруг оказываются главными. Это и есть самый экономный из всех музыкальных приемов. Повтор строит ожидание, вариация его нарушает. И вместе они держат слушателя там, где чистый повтор наскучил бы за 30 секунд, а чистая новизна испугала бы и оттолкнула. Хьюран формулирует это как «предсказуемая непредсказуемость». Музыка работает на границе, там, где правила уже освоены, но результат слегка смещен. Самый сильный эффект дает не грубый сюрприз, а маленькое отклонение от ожидаемой гармонической траектории. Это важно. Не поворот на 90 градусов, а поворот на 7. Послушайте «Somebody that I used to know» Готье. Большую часть времени она держится на почти механическом повторе. Один и тот же рисунок такт за тактом. Именно эта повторяемость делает каждое маленькое гармоническое или текстурное изменение, появление второго голоса, сдвиг в аранжировке, ощутимым физически. Мозг уже построил очень точную модель того, что будет дальше, и любое отступление от нее выстреливает сильнее, чем если бы песня менялась постоянно. «Don't Stop Believing» работает на другом конце того же приема. Кульминация несколько раз оказывается за горизонтом. Слушатель получает намеки на финал, но финал удерживается, и каждая такая задержка увеличивается итоговый выброс. Теперь про синкопу, потому что это тот же механизм, только в ритме, а не в гармонии. Ритм становится выразительным именно тогда, когда удар появляется не там, где его ждет моторная система. Краткое смещение акцента нарушает автоматическое прогнозирование, но не разрушает общий пульс. Нога продолжает отбивать темп, а вот тело уже чуть качнулось вперед, потому что мозг приготовился к удару, и это приготовление само по себе стало источником удовольствия. Именно поэтому танцевать под синкопированный ритм физически приятнее, чем под равномерный. Там есть что ловить.
2: Классический пример гармонического обмана – обманная каденция. Слушатель ждет устойчивого завершения, того аккорда, который закрывает музыкальную фразу, как точка в конце предложения, а музыка уходит в другую точку. В барочной и классической музыке это был осознанный прием с названием и историей. В поп- и рок-музыке он живет в виде ложных развязок, внезапных остановок перед финальным припевом, паузы на долю секунды перед возвращением бита. Психологически один и тот же механизм. Мозг уже дописал следующий аккорд, а композитор его отнимает. Линия, которую Хьюран прокладывает в своей теории, на самом деле идет от более раннего автора, Леонарда Мейера, который еще в середине 20 века утверждал, что музыкальные эмоции возникают из ожидания. Хьюран взял эту идею и перенес ее в строгую психологическую и эволюционную рамку. Эмоция возникает не из красоты и не из смысла, а из того, как организм экономит ресурсы на распознавании паттернов. Мозг, который умеет точно предсказывать окружающую среду, выживает лучше. Музыка, по этой логике, — тренажер для системы предсказания. И именно поэтому простые правила вроде «повтор, потом вариация» работают почти во всех жанрах и эпохах, не зная ни границ, ни языкового барьера.
3: Теперь практический поворот, который многие упускают. Представьте, вы садитесь писать куплет. Неважно, руками или через генератор. Вы выстраиваете идеально предсказуемую последовательность. 4 такта, одна и та же гармония, один и тот же ритмический рисунок. Равные доли, никаких сюрпризов. Технически все верно. Но вы получаете то, что обычно называют лифтовой музыкой. Звук, который мозг обрабатывает автоматически и немедленно перестает слышать. Нет игры, нет удовольствия. Теперь сделайте одно изменение. Задержите ожидаемый аккорд на долю такта. Или на третьем куплете, когда мозг уже выучил паттерн, войдите в минор вместо мажора. Один шаг в сторону. И то, что было фоном, вдруг становится событием. Это напрямую применимо к промптам для генерации музыки, и это то, чего большинство не делает. Когда вы пишете «сделай электронный трек с нарастающим настроением», вы описываете жанр и эмоцию. Система получает достаточно информации, чтобы сгенерировать что-то технически правильное. Но когда вы пишете два куплета с одним и тем же восходящим рисунком, а на третьем

0: чем ложное завершение, пауза в полтора такта и потом финал в другой тональности, вы описываете архитектуру ожидания. Вы говорите системе не как должна звучать музыка, а как она должна вести слушателя во времени. Разница как между «нарисуй красивый закат» и «нарисуй горизонт, где солнце только коснулось воды и одно облако его закрывает». Конкретная инструкция про нарушение ожидания стоит больше 10 прилагательных про настроение.
1: Сегодня эта тема вышла за пределы теории. Алгоритмы стриминга анализируют, в какой момент слушатель пропускает трек, и это часто совпадает с местом, где музыка перестает обманывать ожидания, становится слишком прозрачной, слишком предсказуемой. Генеративные системы, в свою очередь, учатся подбирать баланс между узнаваемостью и новизной, не потому, что это звучит «красиво», а потому, что именно этот баланс удерживает внимание. Старые приемы, обманная каденция, синкопа, ложная развязка в этой среде работают не слабее, чем в 18 веке. Иногда сильнее, мозг, которому подают идеально просчитанный поток похожих треков, становится чувствительнее к малейшему отклонению. Что с этим делать практически, понятно. Но есть и другой эффект, менее очевидный. Когда вы понимаете механику, вы начинаете слышать иначе. Та пауза перед финальным хором в любимой песне, она больше не просто звучит хорошо. Вы слышите, как там буквально задерживают ваш прогноз, удерживают напряжение и потом отпускают. Это не разрушает удовольствие. Напротив, добавляет к нему второй слой – удовольствие от того, что вы видите игру и при этом все равно в нее играете. Музыка не перестает быть волшебством от того, что мы знаем ее фокус. Фокус честный. Просто теперь вы умеете его повторить. Это была совместная рубрика «А, мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике.

30 июня 1908 года в 7 часов утра над Ивенкийской тайгой что-то взорвалось. Без предупреждения. Звук дошел до населенных пунктов за 1000 километров. Взрывная волна дважды обогнула Землю. Ее зафиксировали сейсмографы по всему миру и магнитная обсерватория в Иркутске. Мощность взрыва до 30 мегатонн. Это в 1000 раз больше Хиросимы. Лес повалило на площади около 2000 квадратных километров. Деревья упали радиально, от одного центра. А в самом центре они стояли, обгоревшие, без ветвей, но стояли. Это не след удара в землю. Это след воздушного взрыва. Тело взорвалось на высоте от 5 до 10 километров и не дожило до поверхности. Кратера нет. Крупных обломков нет. Именно это превратило тайгу в столетний детектив. Геолог Леонид Кулик с 20-х по 30-е годы раз за разом уходил сюда в экспедиции, топил сапоги в болотах, таскал приборы, возвращался ни с чем. Он так и не нашел железного ядра, зато составил первую систему координат, на которой работают все последующие исследователи. Сегодня большинство специалистов склоняются к кометной гипотезе. Рыхлое ледяное тело диаметром порядка километра испарилось в атмосфере, почти не оставив материального следа. Той же ночью над Европой светлело небо так, что можно было читать на улице. Выброс пыли и аэрозолей в верхние слои атмосферы. Тунгуска до сих пор без окончательного ответа. И, возможно, именно это делает ее самым честным напоминанием о том, как мало контроля у нас над тем, что падает сверху. Могу рассказать и про программы защиты Земли от астероидов.

0: Загляните в бота «О, мой гид» и просто спросите.
1: Ночь, болото, тишина. И вдруг небо рвется светом. Ни один раз, ни два. До 40 вспышек в минуту. И так 7-10 часов подряд. Почти без прерыва. Это устье реки Кататумба на северо-западе Венесуэлы, где она впадает в озеро Маракайбо. Сама река на языке индейцев Баре означает «дом грома». И это не поэзия. Это точная топография. До 260 ночей в году здесь гремит гроза. Около 250 ударов молнии на квадратный километр ежегодно. Одна из самых высоких концентраций электрических разрядов на планете. Механизм понятен. Теплый влажный воздух над болотами, насыщенный метаном разлагающейся растительности, сталкивается с холодными горными ветрами с трех сторон Андского хребта. Каждый вечер, когда поверхность остывает, машина по производству молний запускается снова. Свет этих молний виден на расстоянии до 400 километров. Испанские навигаторы 17 и 18 веков шли на этот свет как на маяк, без компаса находили путь к портам Карибского моря. Отсюда второе имя — маяк Маракайбо. В 2010-м молнии вдруг исчезли почти на 2 месяца. Аномальный Эль-Ниньо сломал ветровой режим. Деревни, привыкшие к ночному свету, оказались в темноте. Пока феномен держится, но его будущее теперь зависит не только от ветров Анд. Нефтедобыча вокруг озера способна разрушить тот самый болотный баланс, который и кормит грозу. Маяк без электричества. Работает тысячи лет. И никто не платит за обслуживание. Пока.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот «О, мой гид».

Рано утром 14 ноября 1963 года рыбаки на судне «Ислифюр II» вышли проверять сети к югу от Вестманских островов. Кок первым заметил дым над водой и позвал капитана. Тот решил, что горит какая-то лодка, и повернул судно посмотреть. Вместо пожара они увидели, как из моря бьет черный столб пепла, рождался остров.

0: Извержение длилось почти 3,5 года, до 5 июня 1967-го. К этому времени над водой стояла гора застывшей лавы и туфа высотой с 150 метров. Исландцы назвали ее Сюртсей по имени великана Сюрта, который, если верить сагам, однажды сожжет весь мир огнем. Здесь могло показаться, что легенда сбывается, земля буквально рождалась из пламени. Но едва пепел остыл, ученые поняли, перед ними не конец света, а редчайшая возможность увидеть его начало. Голая порода еще дымилась, а биологи с материка пристально следили, что появится первым и в каком порядке. Можно было подумать, что жизнь на такую землю первым делом принесет ветер, семена невесомые, лети куда хочешь. Но семена оказались тяжелее ветра, их прибило волнами прямо к подножию новорожденной горы, еще горячей. Еще в 1964-м, когда извержение не закончилось, а лишь притихло, ботаники нашли на берегу семена и обломки растений с других берегов. Первопроходцем стала морская горчица – растение, которое умеет плыть в соленой воде месяцами и не терять схожести. 3 июня 1965-го ее проростки заметили среди застывшей лавы первое живое растение острова, которому еще не исполнилось и 2 лет.
1: Дальше в дело вступили птицы. Кайры и глупыши садились на скалы отдохнуть и приносили в перьях и в помете то, что склевали за сотни километров отсюда – чужие семена. Осенью 1970-го на острове нашли первые гнезда – 2 у чистиков и 1 у глупыша. Ученые почти сразу заметили закономерность. Там, где птицы гнездились и удобряли землю, зелень шла гуще и разнообразнее, чем там, где ее сеял только ветер. Через 60 лет наблюдений исследователи подтвердят цифрами то, что вначале было лишь догадкой. Из 78 видов сосудистых растений, прижившихся на острове, большинство завезли именно птицы, а не течение и не ветер, как думали поначалу. Следом появились и насекомые – мухи, тли, жуки, кто на крыльях, кто просто в перьях залетных гостей. Остров объявили заповедником в 1965-м, когда лава еще не успела остыть до конца. Вступить на Сюртсей разрешено считанным исследователям, и то по особому пропуску. Любой человек, случайно занесший на подошве постороннее семя, способен исказить эксперимент, который готовила сама природа. Оттого и то, что произошло здесь летом 1969-го, стало маленьким скандалом.
0: Исландский ботаник Аугуст Бьярнасон обходил свой обычный участок и увидел в лаве нечто странное – крепкий зеленый кустик высотой с ладонь, явно не похожий на местную флору. Он отодвинул 2 камня и обнаружил под растением мягкую кучку, источник неожиданной подкормки. Из нее вырос настоящий помидорный куст. Разгадка нашлась быстро. Кто-то из побывавших на острове людей справил нужду прямо на камне, а в организме, как оказалось, сохранялось непереваренное семя помидора. Бьярнасон аккуратно собрал куст целиком, до последнего листа, чтобы не оставить в почве ни следа чужеродного семени. Мог ли подумать человек, оставивший этот след, что он чуть не подселил на нетронутый остров огородную культуру? Именно этот случай заставил исследовательскую станцию завести жесткое правило. Нужду теперь справляют только в море, прямо с прибрежных валунов, а не на сушу.
1: У острова, впрочем, века не так уж и много. Свежая рыхлая лава размывалась океаном быстрее всего в первые десятилетия. Из 2,5 квадратных километров, которые Сюртсей занимал сразу после извержения, к 2002-му осталось меньше 1,5. Мягкие лавовые поля тают заметно быстрее, чем твердое туфовое ядро в центре острова. К 2019-му лавовых полей размыло почти 1/2, а туфового конуса – от силы 1/6. Разные подсчеты дают разный срок жизни острову – от 1 века до нескольких сотен лет. Но сходится в одном – рано или поздно волны сточат даже окаменевшее ядро. И там, где сейчас гнездятся чистики, останется только рифовая отмель под водой. Может показаться, что для науки это обидная потеря. Исчезнет лаборатория, за которой следили 60 с лишним лет. Но исследователи Сюртсея смотрят на это иначе. Рождение острова из ничего, заселение его 5 за 5 и медленное разрушение волнами – 3 части одной и той же истории, а не обрыв эксперимента. Остров ведь и рождался именно так – из огня, воды и терпеливого ожидания, кто явится первым.
2: «О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше,

дальше, так и задумано. Мой гид .онлайн. Меньше, так и задумано. Мой гид .онлайн.

Эрнест Шеклтон набирал людей в экспедицию так, как другие не набирают даже на должность бухгалтера. Он спрашивал о чувстве юмора и умении переносить скуку. Вот вам парадокс номер один. Цель экспедиции 1914-го – пересечь Антарктиду пешком от моря Уэдделла до моря Росса. Амбиция грандиозная – последний нетронутый полярный приз. Но Шеклтон понимал, добраться живыми важнее, чем добраться первыми. Поэтому в команду он брал не рекордсменов, а людей, с которыми можно провести год в темноте, не сойдя с ума и не придушив соседа. Легенда гласит, что в объявлении о наборе значилось что-то вроде «малая оплата», «жестокий холод», «постоянная опасность». Реального объявления историки так и не нашли, но подход к отбору точно был именно таким.

0: В списке участников – официальный фотограф Фрэнк Херли и человек, ответственный за музыкальные вечера с банджо. Банджо в Антарктиде. Это не странность, это стратегия.
1: В январе 1915-го корабль «Эндюранс» вмерз в паковый лед моря Уэддела. Намертво. «Эндюранс» — это был не просто транспорт. Это было все. Радиосвязь, топливо, продовольствие, собаки, запасной план. Запасного плана на его потерю не существовало. И несколько месяцев 28 человек жили на вмерзшем в лед судне, как на дрейфующей станции. Вели метеонаблюдение, измеряли толщину льда, обустроили спортплощадку прямо на ледяном поле. Шеклтон буквально назначал людям настроение. Распорядок дня, физическая нагрузка, вечера с банджо — это была осознанная тактика против апатии и против ошибок, которые апатия порождает. В октябре того же года льды раздавили корпус, и «Эндюранс» пошел к дну. Перед затоплением Херли нырял в уже затопленные отсеки, чтобы спасти стеклянные фотопластины. Вытащил несколько сотен кадров. Остальные, по приказу Шеклтона, разбил. Прямо там, на льду. Чтобы не тащить лишний груз. Эта жестокость по отношению к собственной памяти парадоксальным образом и спасла историю экспедиции. Уцелевшие снимки сделали Шеклтона легендой.
2: Три спасательных шлюпки, снятые с тонущего корабля, были рассчитаны на короткие переходы – от судна до берега и обратно. Плотник Макниш прямо на дрейфующем льду, используя обшивку «Эндюранса», перестроил их под открытый океан. Участники потом говорили, что лодки скрипели, как старые кости, но именно эта скрипучесть удержала их на плаву при переходе к острову Элефант. Теперь о том, что считается одним из самых точных слепых попаданий в истории навигации. Шлюпка «Джеймс Керт» — 800 морских миль через воды, где среднестатистический шторм считается нормой. Штурман Фрэнк Ворсли мог видеть солнце сквозь снег и облака лишь урывками, и каждый такой просвет использовал для замера секстантом. Ошибка больше десятка миль, и остров Южная Георгия остался бы за горизонтом, а все шестеро на борту просто ушли бы в открытый океан. Ворсли попал почти точно. Моряки до сих пор называют это чудом, хотя, разумеется, это была вершина профессионального мастерства, а не вмешательство ангелов. Но легенда о безупречном вожде — это все-таки легенда. Тот же Макниш в какой-то момент заявил, что его контракт был заключен на службу на корабле, а не на выживании во льдах, и отказался подчиняться. Шеклтон не выгнал его, но когда раздавали полярную медаль, Макниш ее не получил. Один из немногих. До конца жизни плотник считал это несправедливым. Понимаете, 28 человек спаслись, но не все ушли с одинаковым счетом. В августе 1916-го Шеклтон вернулся за теми, кто оставались на острове Элефант. Все живы. Все 28. И тут парадокс номер последний. Пока они выживали во льдах, мир снаружи не просто изменился, он перемолол себя. Первая мировая война, рухнувшие империи, миллионы погибших. Шеклтон, по свидетельствам очевидцев, сказал примерно так. «Пока мы здесь выживали, там мир погибал». «Эндюранс» оказался странным замороженным островком довоенного мира, единственным местом, где не умер никто.
0: Место гибели корабля в море Уэддела почти столетие оставалось недостижимым. Те же дрейфующие льды, что уничтожили экспедицию, не пускали и поисковые суда. Сегодня спутниковые радары и автономные подводные роботы сканируют 3-километровую глубину, и район превращается в живую лабораторию морской археологии. Туристические круизы уже вводят маршрутами Шеклтона к Южной Георгии, к острову Элефант, вдоль линии дрейфа. Вековая история обретает новые материальные контуры на экранах океанографов.
3: 28 человек. Потерянный корабль. Ни одного погибшего. Это не сказка о везении. Это история о том, что иногда самым важным снаряжением оказывается не секстант и не переделанная шлюпка, а умение держать вместе людей, которым очень хочется сломаться.
4: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

первого уровня. Почти через столетие физик Андреас Шиннер построил математическую модель цепочек символов и пришел к противоположному. Структуры слишком регулярны для живого языка, но вполне похожи на искусно сделанный псевдотекст. Фридман и Шиннер спорят через столетия. И ни один не победил. В 2018-м канадский криптограф Грег Кондрак прогнал текст через алгоритмы машинного перевода и объявил: «Язык близок к средневековому ивриту. Слова – закодированные анаграммы». В 2019-м британец Джерард Чешер уверенно заявил: «Это протороманский язык, пособие по женскому здоровью, составленное монахинями для королевы Арагона». Общее у этих версий одно – их практически невозможно воспроизвести независимым путем. Текст, как зеркало, охотно отражает любую достаточно гибкую гипотезу. На полях манускрипта нашли карандашные пометки – тонкие, почти незаметные попытки сопоставить знаки с латинскими буквами. Судя по стилю, работа криптографов середины 20 века, вероятно, времен Второй мировой. В архиве Йельской библиотеки сохранилась переписка. Военные специалисты использовали кодекс как учебный полигон. Так рукопись прошла путь от алхимика к императору, от букиниста к криптоаналитикам сверхдержавы. Как будто каждое поколение заново убеждается: эта книга умнее нас. Сейчас манускрипт хранится в библиотеке Бейнеки Йельского университета под шифром MS-408. Страницы оцифрованы в высоком разрешении. Можно разглядеть каждый штрих. И все равно тишина. Есть что-то почти невыносимое в том, что самая загадочная книга на Земле написана уверенной, спокойной рукой. Без дрожи. Без помарок. Как будто автор точно знал, что говорит. И точно знал, что мы не поймем. Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид.

Здравствуйте! Хороший блошиный рынок – это не барахло, разложенное на столах. Это музей без табличек, где экспонаты не лежат под стеклом, а переходят из рук в руки, и где куратором выступает не искусствовед, а продавец, который сам толком не знает, откуда у него эта вещь, зато точно знает ей цену. Начнем с Лондона. На месте нынешнего рынка Portobello Road в 1740 году была самая обычная ферма. Сам рынок появился примерно столетием позже, и поначалу торговали здесь мясом, овощами и фруктами. Никакой романтики. Антиквары подтянулись сюда только в 40-х-50-х годах 20 века. И с этого момента Портобелло стал тем, чем славится сейчас – субботним рынком антиквариата, который растягивается больше, чем на 3 километра лавок, палаток и прилавков и считается одним из крупнейших антикварных рынков планеты. Париж отвечает не менее внушительно. Блошиный рынок Сент-Уан на северной окраине города ведет свою историю почти 2 столетия. С начала 19 века, когда у городских стен собирались старьевщики, которых называли «рыбаками при луне». Они продавали то, что находили ночами на городских свалках. Сегодня Сент-Уан занимает около 7 гектаров, разбит на несколько десятков отдельных рынков поменьше, а число посетителей в год исчисляется миллионами. Его нередко называют крупнейшим в мире рынком антиквариата и подержанных вещей. И, побродив по его узким улочкам, поверить в это совсем нетрудно. Ну а теперь про наше родное питерское уделка, официально удельный рынок, ведет родословную с 70-х годов 19 века. Тогда построили железнодорожную станцию «Удельная», и жители окрестных деревень начали выносить товары прямо к прибывающим поездам. Подержанными вещами здесь торговали еще с 20-х годов 20 века и не прекращали даже в советское время, когда подобная торговля формально была вне закона. Свое нынешнее лицо рынок обрел на рубеже 80-х и 90-х, когда частная торговля наконец стала легальной. И слава пришла нешуточная. Международные издания включают уделку в списки лучших блошиных рынков мира наравне с лондонским и берлинским, а прилавки здесь тянутся на 2 километра и разложено на них, по некоторым подсчетам, до 1 миллиона предметов. Не случайно рынок иногда называют самым большим музеем советского быта под открытым небом. Тут можно найти значки, граненые стаканы, виниловые пластинки, старые открытки и вещи, о существовании которых вы, скорее всего,

успели забыть. И вот что объединяет все три рынка при всей разнице акцентов и валют. Каждый из них – живой архив города. Музей рассказывает вам историю готовыми словами на табличке. Барахолка заставляет разгадывать ее самостоятельно, по вещи в руках, по ее потертости, по цене, которую торговец назначил, даже не подозревая, что держит в руках маленький кусок чьей-то прошлой жизни. Собственно, это и есть тот самый университет. Только вместо лекций здесь торг, а вместо диплома – вещь, которую вы унесли домой.

0: Представьте, вы приходите к хозяину квартиры и говорите: «Я заплачу вам меньше евро за целый год». Он не смеется, он кивает, потому что так здесь заведено вот 5 веков подряд. Речь про Аугсбург, квартал Фугерай. И это не байка гидов, а действующий договор аренды. Возможно, дело в том, что домовладелец давно умер и о цене просто забыли. Тогда почему счета исправно выставляют каждый год, суммой в 1 рейнский гульден? Сегодня это меньше 1 евро. Забывчивость тут ни при чем. Сумму заморозили нарочно, как памятник самому себе.
1: Основателем был Якоб Фуггер по прозвищу «Богатый» – банкир, на чьи деньги избирали императора Священной Римской империи Карла V. Торговец шерстью, ставший ростовщиком половины Европы, в 1521-м открыл в родном городе квартал для тех, кто обеднел не по своей вине. Горожанам нужно было прожить в Аугсбурге не меньше 2 лет, остаться без долгов и исповедовать католичество. Взамен не только гульден, но и 3 молитвы в день за душу Фуггера и его потомков. 67 домов, 147 квартир.

0: Именно поэтому квартал пережил хозяина на 1500 лет, а не закрылся с его смертью.
1: Среди жильцов конца 17 века был каменщик Франц Моцарт, прадед знаменитого композитора. Он поселился в Фугерае в 1681 и прожил там до своей смерти в 1694. Внутри квартала об этом напоминает памятная табличка. Без нее связь между дешевым жильем ремесленника и симфониями его правнука так и осталась бы незамеченной. Ильона Барбер, бывшая цирковая артистка и певица военного оркестра, ждала своей квартиры в Фугерае 2 года. Пенсия у нее маленькая, а съем жилья в городе давно перевалил за 850 евро в месяц. Почти вся пенсия целиком. Она называет себя очень везучей. Речь не про везение, а про очередь. Желающих переехать за меньше евро в год всегда больше, чем свободных квартир.
0: В ночь на 26 февраля 1944 года английская авиация обрушила на Аугсбург бомбы, и почти 70 из 100 частей Фугерая превратились в руины. Могла ли многовековая традиция закончиться той ночью? Ведь восстанавливать пришлось едва ли не все заново. Однако 1 марта 1944 года семейный совет Фуггеров письменно решил отстраивать квартал заново, и на это ушли не подачки со стороны, а деньги от продажи древесины из собственных лесных угодий семьи. Работы растянулись до 1970-х годов, но улицы, ворота и церковь Святого Марка вернулись на прежнее место.
2: Сегодня в Фугерае живет около 150 человек, а квартал ежегодно смотрят почти 200 тысяч туристов. Они бродят между домами, разглядывая чужой быт, пока настоящие жильцы вечером запирают за собой ворота и произносят 3 положенные фразы за упокой человека, умершего 5 столетий назад. Такое здесь арендная плата. Не деньгами единственно, а памятью, которая почему-то все еще работает.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты, тема и готово. Проверьте на своей мойгид.онлайн.

Тишина здесь давит. Неуютная тишина леса, а пустая, каменная, в которой слышно только ветер и воду. Добро пожаловать на плато Путорана. Площадь около 250 тысяч квадратных километров. Больше Великобритании. И постоянных жителей около 10 человек на метеостанции у озера Агата. 10 человек на страну размером с Великобританию. Рельеф здесь – прямое следствие катастрофы. 250 миллионов лет назад гигантские извержения вылили базальт слоями ступень за ступенью. Отсюда эти плоские вершины без острых пиков, эвенки называли их горами без вершин. Точнее не скажешь. Вода нашла каждую трещину в базальте. Результат – более 20 тысяч водопадов и более 25 тысяч озер. Озера тектонические, узкие, с отвесными берегами, вторая версия названия – страна озер с крутыми берегами. Дорог нет. Добраться – только по воде или по воздуху. В 1844 году академик Александр Мидендорф первым описал это место для науки. Для Долган, Гоносан и эвенков оно было известно задолго, но даже кочевники не задерживались здесь надолго. Сегодня через плато проходит крупнейшая в России миграция диких северных оленей. Около 19% территории охраняется заповедник.

памятником, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Акклиматологи называют Путорану одним из первых мест, где перемены Крайнего Севера становятся видны раньше всего. Есть места, которые существуют не для людей. Путорана – одно из них. Если захочется продолжение, спросите меня про Путоранский заповедник и Северный олень. Я живу в Батэ, а мой гид –

0: Вы когда-нибудь задумывались, почему первые полярные экспедиции европейцев косила цинга, а ханты и ненцы, живя в тех же широтах, тысячелетиями оставались здоровы? Ответ лежит в том, что русские летописцы называли с брезгливостью – рыбоядцы. Рыбу, которую хант ест, горожанин обнюхает и выбросит. Она пахнет остро, мясо у нее темное и рыхлое, запах стоит, как хвоя в жаркий полдень, только резче и гуще. Но именно в этом состоянии, при управляемом распаде белка и жира, в ней расцветают витамины группы В, которые при варке просто испаряются. Никакой зелени, никаких фруктов, ни одного солнечного дня зимой, а цинги нет.
1: Есть у этой кухни и страшная сторона. При ферментации в мясе накапливаются трупные яды – кадаверин, путресцин. Капальхин, похожий продукт у чукчей Инганасан, официально считается

0: смертельно опасным для чужого. Маленький кусочек может уложить взрослого человека на неделю. Сами же северяне получают эти вещества с первых месяцев жизни, буквально с кусочка рыбы вместо соски. Микробиота настраивается поколениями. Антропологи называют это иммунитетом падальщика и говорят это без иронии.
1: Сегодня биохимики разбирают северные рецепты так же внимательно, как рецепты выдержанных сыров. Принцип один. Максимум питания при минимуме ресурсов. Вопрос только в том, переживет ли это знание нынешний век. Молодежь уходит в магазин, а вместе с ней уходит и биохимический щит, который строился 1000 лет. Тундра была лабораторией, просто без белых халатов.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». «О мой гид».

Иван, вот вам парадокс. Считается, что первое метро в мире открылось в Лондоне в 1863 году. Но уже больше 100 лет существует упорная легенда. Настоящее первое метро на электрической тяге, с мягкими диванами и электрическим освещением, было построено здесь, в Царском селе, для одной семьи. Не для публики. Для Романовых. Проблема одна. Никаких физических следов этой линии никто так и не нашел. Давайте разберемся, как именно возник этот миф и почему он так живуч. Царское село действительно рано вошло в транспортную историю. 30 октября 1837 года здесь открылась конечная станция первой в России железной дороги, из Петербурга до дворцовых резиденций. Железный путь воспринимался двором буквально как аттракцион, придворные ехали смотреть на локомотив, как на диковину. Это был сигнал, империя готова к технологическим экспериментам. В 1873 году в Царском селе запустили первую в России электростанцию, небольшие гидрогенераторы в Певческой башне. Электрическое освещение здесь появилось раньше, чем во многих европейских столицах. И вот тут возник соблазн, раз есть электричество и есть прецедент с лондонским метро на паровой тяге, почему бы не говорить настоящей электрической подземке именно здесь? Ключевой сюжет связан с 1905 годом. После революции и уличных расстрелов у двора возникла навязчивая идея быстрой эвакуации. По одной из версий, подчеркиваю, документально неподтвержденной, в Царском селе в условиях строжайшей секретности началось строительство подземной линии от Александровского дворца до Царского вокзала. Логика понятна, в случае беспорядка в семью можно за минуты скрытно доставить к поезду, минуя уличную толпу. Вот что любопытно. Саперные работы того времени в районе резиденции действительно велись под усиленной охраной. Солдаты, по сохранившимся свидетельствам из военного ведомства, нередко не понимали, что именно роют склады, кабельные каналы, убежища. Это дало почву для городской версии – копают царскую подземку. Фольклор дорисовал детали – вагонетки с мягкими диванами, электрическое освещение. Документов, подтверждающих именно эти детали, нет. После революции легенда обрела политическое измерение. Появилась версия, следы линии были целенаправленно затоплены по приказу Сталина, якобы советское руководство опасалось символического наследия Романовых и хотело уничтожить само свидетельство их технической роскоши. Это остается на уровне легенды. Но формулировка «затопили по приказу Сталина» прочно прописалась в популярных пересказах. Есть и семантический сдвиг, который объясняет многое. Под «метро» в этих историях понимают не метрополитен в современном смысле, а любой тоннель достаточно широкий для кареты или всадника. Подземные галереи под дворцами существовали под многими европейскими резиденциями XIX века, это были эвакуационные ходы и инженерные коммуникации. В XX веке их стали называть знакомым словом «метро», и Царское село оказалось первым, просто потому, что его подземным ходам дали новое имя. Обратите внимание вон туда, в сторону Александра.

Кремлевского дворца. Реставрационные работы, которые сейчас ведутся в этом районе, сосредоточены на укреплении фундаментов и подвалов. Не на поиске линии Николая II. Так что легенда продолжает жить в экскурсионных рассказах и интернет-мемах, а не в физическом пространстве. Иван, вот что остается. Царское село и правда было лабораторией империи, первая железная дорога, первая электростанция, закрытые саперные работы. Достаточно реального, чтобы легенда укоренилась. А там, где факты заканчиваются и начинается тайна, люди всегда достраивают вагонетки с мягкими диванами,

В 1944 году в дебрях Западного Саяна у людей, которых не существовало ни в каком государственном реестре, родилась девочка. Назвали ее Агафья, и вот что поразительно, она жива до сих пор. Лыковы ушли в тайгу еще в конце 30-х годов 20 века. Старообрядцы, люди, для которых Никонианская церковь была ересью, а советская власть и вовсе чем-то вроде апокалипсиса в рабочем режиме. Карп Осипович увел семью в глухой угол Западного Саяна и закрыл за собой дверь. Правда, двери у них тогда еще не было, это метафора. Дверь появится позже и сделают ее сами. Следующие почти 40 лет Лыковы жили так, словно история человечества остановилась на 17 веке. Без огнестрельного оружия, только ловчие ямы и заслоны на тропах. Без соли в нормальных количествах выпаривали соленую воду из земли, экспериментировали с травами с солончаков, но полностью закрыть дефицит так и не смогли. Без фабричной ткани сами ткали из конопли. Посуда деревянная и берестяная. Огонь древними методами. И при всем при этом – огород. Когда геологи в 1978 году заметили с вертолета правильные грядки посреди глухой тайги, они, по всей видимости, решили, что у них галлюцинация. Представьте, дикий лес, никакой дороги, никакого жилья на карте, и вдруг геометрически ровные полосы обработанной земли. Это выглядело как подпись. Здесь живут люди, которые не сдались. Уклад у Лыковых был жесткий и сезонный, как расписание поездов, только поезда – это урожай и смерть. Весной – березовый сок, дикий лук, крапива. Летом – огород и заготовки. Осенью – охота. Савин и Дмитрий устраивали ловушки на лосей, моралов, кабаргу. Зима – выживание на запасах. Никакой романтики жить природой. Это была ежедневная, тяжелая, методичная борьба за каждую калорию. Причем с религиозными ограничениями животных с лапой, хищников и мелкую живность не ели, только парнокопытные. Так что диета была не просто скудной, она была еще и теологически выверенной. Ну и потом случилось то, что должно было случиться. Контакт с внешним миром состоялся. Геологи пришли, познакомились, принесли с собой все то, от чего Лыковы 40 лет были изолированы, в том числе обычные инфекции. В 1981 году умерли трое – Дмитрий, Саввин и Наталья – один за другим. Распространенное объяснение – пневмония и полная неприспособленность организма к микробам, которые для остального человечества давно стали фоновым шумом. Иммунная система, которая никогда не встречала внешний мир, встретила его и не справилась. Из всей семьи осталась Агафья. Отец Карп умер в 1988 году, и с тех пор она там одна. Держится за старообрядческий уклад, за огород, за молитву. Контакты с внешним миром у нее уже были. Волонтеры приезжали, журналисты, чиновники. В 2021 году ей помогли с новым домом. А в 2023 году случилось нечто, о чем создатели любого романа постеснялись бы. Слишком неправдоподобно выглядит.

Агафье пришлось временно покинуть свое место, потому что через ее участок проходят траектории падения ступеней ракет, запускаемых с Байконура. Понимаете, что произошло? Женщина, которая родилась в тайге, никогда не видела города, живет по укладу 17 века, и ее потревожила космонавтика. Тайга столкнулась не с медведем и не с наводнением, а с орбитальной механикой. Вот такой парадокс получился. Самый последовательный побег от цивилизации в итоге уперся в ее самый дерзкий проект. Агафья по-прежнему там. Огород, зимние запасы, молитва. Ей около 80 лет, точная дата рождения в документах долго отсутствовала. И каждый раз, когда мы удивляемся этой истории, стоит помнить, для нее это не история. Это просто вторник. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: Представьте, к вашей двери подходит человек, которого только что выписали из психиатрической лечебницы. Диагноз вам не скажут, не положено. Дадут только имя. И вам предстоит поселить его в свободной комнате, кормить с ним из одной кастрюли, брать с собой в огород и на рынок. Возможно, до конца его жизни. Именно так на протяжении 700 лет живет бельгийский город Гёл.
1: Может, все началось с того, что местные жители просто оказались добрее остальных. Тогда почему та же доброта не прижилась по соседству, в десятки других фламандских городков? Ответ прозаичнее. Началось все с трупа непогребенной пилигримки и деревни, которой некуда было девать наплыв паломников. Легенда рассказывает о принцессе Димфне, ирландке 7 века, чья мать умерла молодой, а отец от горя лишился рассудка и решил жениться на дочери, потому что та была на нее похожа. Димфна бежала через море во Фландрию и спряталась в лесу у Гела. Отец нашел ее и здесь же, не добившись согласия, отрубил ей голову. С тех пор, гласит предание, у ее могилы начали исцеляться одержимые и безумные.
0: К 13 веку к гробнице Димфны стекались такие толпы паломников с душевными расстройствами, что городская церковь просто не могла разместить всех в своих стенах. Каноники стали расселять приезжих по домам местных крестьян сначала на несколько недель, пока идет лечение молитвой. Кто-то не поправлялся, кто-то оставался жить у приютившей его семьи насовсем. Так, без единого указа, за несколько поколений сложилась система, которую сегодня психиатры называют образцовой. Обычная бельгийская семья берет душевнобольного человека. Здесь его называют не пациентом, а постояльцем, и живет с ним бок о бок, как с дальним родственником. Пика эта практика достигла в 1938-м. На 16 тысяч коренных жителей города приходилось около 3700 постояльцев. То есть почти каждый пятый человек на улицах Гела в те годы был психиатрическим больным, живущим в чьей-то семье. Французский психиатр Жан-Этьен Эскироль, побывавший здесь еще в 1821-м, писал, что в Геле безумцев впервые в истории подняли до достоинства просто больных людей, не запертых, не закованных, а сидящих за общим столом.
1: Правила у семьи простые и одновременно жесткие. Диагноз не сообщают. Постоялец должен войти в дом не как случай из истории болезни, а как человек. Слова вроде «сумасшедший» или «больной» под запретом. Только имя. В семье не может быть больше трех постояльцев одновременно, чтобы дом оставался домом, а не отделением. Их берут в огород, на рынок, зовут за стол, особенно поощряют привязанность к детям семьи. Там, где нет кровного родства, странности переносятся легче. Психиатры называют это низким уровнем выраженной эмоции. И она, как ни странно, лечит лучше, чем сочувствие близких. Полиция город знает, и вызывают ее редко. А специальные кураторы на связи со стороны городской психиатрической больницы круглые сутки. Многие живут в такой семье не годы, десятилетия. Средний срок – около 30 лет, но есть постояльцы, прожившие в одном доме 75, ставшие частью второго и третьего поколения семьи.

0: Один пожилой постоялец отмечал 50-летие жизни в городе вместе с мэром и духовым оркестром.
1: А если не получается? Если постоялец срывается, пугает соседей, перестает справляться? Тогда его временно возвращают внутрь, так в Геле называют саму психиатрическую больницу, в отличие от жизни в семье, которую называют снаружи. Возвращение туда воспринимается почти всеми как наказание, хотя формально это просто передышка и подбор нового плана лечения.
0: Государство платит семье за постояльца скромную сумму в день. Источники называют цифры от 40 до 47 евро, из которых семье достается примерно половина. Для сравнения, лечение того же человека в обычной психиатрической палате обходится казне почти в 6 раз дороже. Но экономикой это давно не объяснить. Авторы, изучавшие Гёл, честно признают, сегодня деньги едва ли служат стимулом для семьи хоть кому-то. И система стремительно редеет. Если 30-е годы прошлого века почти каждая пятая семья Гела принимала постояльца, то сейчас их около 500 на город с населением свыше 40 тысяч человек, меньше 1/10 от довоенного пика. Причины прозаичны. Аграрный город стал промышленным, у семей появились фабрики и офисы вместо полей, оба супруга работают, люди чаще живут в квартирах, а не в домах с садом, и ценят приватность больше, чем предки. Кто-то из горожан признается, это поколение вполне может оказаться последним, кто еще умеет так жить с чужой бедой рядом.
2: И все же дом за домом, улица за улицей, в Геле продолжается то, что нигде больше не удалось повторить в таком масштабе. Человека с голосами в голове сажают ужинать не в палату, а в семью. Просто потому, что здесь, в отличие от почти всего остального мира, так делали всегда. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Мой гид .онлайн. Про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид .онлайн.

Как выглядит место, где планета еще не решила, быть ли здесь суше или океану? Вот оно. Данакильская впадина, Эфиопия. 100 метров ниже уровня моря. Воздух здесь не просто горячий. Он плотный, как расплавленное стекло. Среднегодовая температура около 34 градусов, без единого прохладного месяца за 6 лет наблюдений. Это не рекорд одного дня, как в долине смерти. Это стабильная, неотступная жара.

Посмотрите, если позволить себе представить, на эти лужи. Ядовито-зеленые, лимонно-желтые, оранжевые. Температура воды выше 50 градусов. Кислотность ниже нуля по шкале pH. Хрупкая соляная корка поверх кипящей серной жижи. Гейзеры выбрасывают насыщенные растворы, и те на воздухе мгновенно застывают. Вырастают соляные грибы, кораллы, минеральные башни. Этот пейзаж не стоит на месте. Он строится прямо сейчас. И фотография десятилетней давности уже не совпадает с тем, что здесь есть сегодня. Под ногами расходятся три тектонические плиты. Кора истончена, магма близко. Геологи говорят, через миллионы лет здесь будет новый океан. Соляные поля Данакиля лягут на дно морское. НАСА смотрела сюда в поисках подсказки, как искать жизнь на Марсе. И получила неожиданный ответ. Минералы способны выглядеть живыми. Красивая химия умеет притворяться биологией. Самое поразительное здесь — не жара и не кислота, а то, что планета еще в процессе. И мы успели застать. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и Векоре задумано. Ответ в боте «О, мой гид!» «О, мой гид!»

0: И инженер Александр Ливеровский, руководивший строительством этого участка в начале 20 века, в своих отчетах называл мыс половинной, серединной отметкой. Сухо и точно. Но когда поезд трогается с этой станции, понимая, что за этой бухгалтерской формулировкой скрывается самый плотный по инженерным решениям километр всей Кругобайкальской дороги. Мы на 110-м километре Восточно-Сибирской железной дороги. Движемся в сторону Маритуя. Лучший момент открыть этот рассказ, когда состав набирает ход и платформа уплывает назад. Шумиху и старую ангасолку мы уже оставили позади. И вот эта остановка, половинная, действительно делит маршрут пополам. Река Большая Половинная разрезает расстояние между Култуком и истоком Ангары почти ровно надвое. Название реки, мыса, станции и тоннеля – все от одного корня, от этой географической середины. Если вам видна платформа с той стороны, где стоит паровоз, это локомотив серии ЕА-3070, тяжелый грузовой середины 20 века, поставленный здесь как памятник железнодорожникам. Его установили уже на ветеранской КБЖД, после того, как дорога в 50-х стала тупиком из-за затопления старого хода при строительстве Иркутской ГЭС. Теперь о том, что будет за окном, и это стоит знать заранее. Сразу после станции поезд входит в тоннель номер 12, половинный. 778 метров абсолютно прямой выработки, пробитый через мыс в 1902-1904. Это самый длинный тоннель на всей Кругобайкальской дороге. На его порталах выбиты даты строительства, если успеете разглядеть. И вот что важно, он настолько прямой, что в темной трубе видно свет от портала до портала. Для дореволюционных тоннелей такого профиля — редкость.
1: Когда тоннель кончится, поезд буквально выплывет над берегом. Здесь самый длинный железобетонный балочный виадук на КБЖД — около 85 метров. Расстояние до воды — несколько метров вниз по скале. Мы с половиной.

Винной далеко выдвинут в озеро и прикрывает бухту от северо-восточных ветров. Поэтому вода в этих карманах между скалами прогревается быстрее, чем на открытом Байкальском плёсе. И сразу за виадуком тоннель номер 13, Чайкин утёс или Скорлупка, около 30 метров. Самый короткий на всей дороге. На одном мысу рекорд длины и рекорд краткости. Один за другим с разницей в несколько сотен метров. Профессиональные фотографы называют участок от Половинной до Ивановки едва ли не учебным пособием по тому, ради чего вообще строили эту дорогу. Тоннель, виадук, подпорные стены с рустованным камнем, открытый берег. Все это сменяет друг друга, как монтаж в хорошем документальном кино. Смотрите со стороны озера, там и будет главное. Дальше путь открывается к Маритую, следующей нашей остановке. Там своя история, и она того стоит.

0: Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный дизайн. Зачем делать игру, в которой нельзя сохраниться? Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика? Майкл Той и Глен Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них машинах они написали игру под названием «Рок». Никакой графики. Персонаж обозначался символом «Сака», «Дрон», буквой «Ди». Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью». Никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру, из университетских терминалов на домашние компьютеры, затем в мобильные магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells, Hades. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное – ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна. Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так: даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчиваются зелья. Что к боссу лучше идти с определенным оружием. Что враг предупреждает атаку за секунду до удара. Каждая смерть – это информация, которую игра передает без слов. Психолог Кэрол Дуэк посвятила несколько десятилетий исследованию того, как люди относятся к неудаче. Она обнаружила: одни воспринимают провал как приговор, у меня нет способностей, и это не изменить. Другие видят в нем сигнал, я сделал что-то не так, надо попробовать иначе. Рогалики устроены так, что второй подход работает, а первый – нет. Раздражение не помогает продвинуться ни на шаг. Наблюдение помогает.
0: Hades, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти Аида, снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение, кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю. Теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически. Каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем забеге нет.
2: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе или учебе. Не дай я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна пишут, что структурированный цикл ошибка би анализ попытка переносится в реальную жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранение. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мойгид.онлайн. Гид.онлайн.

0: Когда впервые оказываешься у уличного лотка где-нибудь в Бангкоке или Ханое, первое, что ощущаешь, это жар. Не метафорический, настоящий, от вока, от бульона, от угля под решеткой. И вот в этом жаре весь смысл. Потому что уличная еда здесь не дешево и сердито, это повседневный язык города. Потому кто стоит у лотка, как быстро идет очередь, что именно шипит в масле, считывается социальный ритм целого района. Иногда и вся история страны.
1: Возьмем, например, паттай. Большинство думает, старинное крестьянское блюдо – чуть ли не тысячелетняя традиция. А на самом деле это изобретение 20 века. Тайские власти целенаправленно продвигали его как символ тайскости, доступный, уличный, понятный всем. И сработало. Сейчас в Бангкоке его жарят на мощнейшем огне буквально за 3 минуты. Запах тамаринда, хруст лапши и готово. Это не реконструкция старины. Это живой политический выбор, который стал вкусом.
0: Том-ям – другая история. Кислый, острый, ароматный. Он работает почти как пароль. Если суп настоящий, значит место настоящее. Тайцы доверяют лоткам, где бульон кипит непрерывно. Не потому что суеверие, потому что горячее – значит свежее. Это простая и железная логика тропического климата.
1: Теперь Вьетнам. Слушайте, там есть один лайфхак, который стоит дороже любого путеводителя. Хочешь найти хорошую еду, ищи очередь из местных. Не туристов. Именно вьетнамцев. Если у лотка стоят они, значит оборот высокий, продукт свежий, рецепт проверен. Если место пустое, уходи. Это не снобизм. Это алгоритм.
0: Фо, бульон долгий, прозрачный, собранный вокруг рисовой лапши и трав – это архитектура. Буквально конструкция, в которой каждый элемент несет нагрузку. А баньми – вот пример того, как история переваривает сама себя. Французский багет – колониальное наследие, и вьетнамцы взяли его, набили местной начинкой, вынесли на улицу. Получился совершенно новый объект. Не компромисс, победа.
1: Малайзия – это вообще отдельное чудо. Лакса – суп, в котором в одной тарелке сходятся малайская, китайская и индийская традиции. Не смешиваются в кашу, именно сходятся, каждая узнаваема. Сатай на углях, арахисовый соус, маленькие порции в общем пространстве – это не просто еда, это модель многонационального общества за столом. Хаукр-центры – там не хаотичный базар, а организованная городская экосистема. Дешево, быстро и абсолютно достойно.
0: Индонезийский наси горенг, жареный рис, звучит просто. Но это почти философия. Базовый продукт один – рис, вчерашний, остатки. А культурных версий столько, сколько островов. С яйцом, с курицей, с креветочной пастой, с тем, что есть. Каждый регион меняет акценты. Одна форма – там множество идентичностей. Это и есть Индонезия.
1: Теперь несколько вещей, которые лучше знать заранее. Палочки в рис вертикально, не втыкать никогда. В китайской традиции это похоронный жест, за столом это серьезная ошибка. Там, где едят руками, берут правой. В странах с мусульманскими нормами левая рука считается непищевой в бытовом обиходе. К общей тарелке не тянуться своим способом. Если вокруг едят иначе, просто смотри, как делают соседи, и повторяй. Это не ограничение. Это приглашение.
0: И последнее. Вьетнамские власти сейчас теснят уличную торговлю с тротуаров. Регулирование, порядок, все понятно. Но именно эти лотки, этот дым, эта очередь в 6 утра и есть живая культурная идентичность. Не в музее, не в ресторане со звездой Мишлен. Вот здесь, у кастрюли. Когда ты в

первый раз улыбнешься продавцу в ответ на его улыбку и получишь тарелку, которую не заказывал, но именно ту, что нужна. Ты поймешь, еда здесь никогда не была просто едой. Она была способом сказать: «Я вижу тебя, ты свой». Сказать: «Я вижу тебя, ты свой».

0: Представь себе печь, которую топят 2 часа утром, и она отдает тепло весь день до самого вечера. Не батарея, не котел, а просто камень. Кажется, это должен быть какой-то особенный минерал, редкий, привезенный издалека. На деле, самый обычный местный камень, который 2000 миллионов лет пролежал под финской землей и ждал своего часа.
1: Речь о талькохлорите. Его еще называют в Ульюкеве «поворотный камень», потому что из него легко вырезать что угодно. Формируется он глубоко в земной коре, там, где древние горы Карелиды сминались и плавились под чудовищным давлением. Тальк, хлорид, магнезит срослись в плотную зеленовато-серую массу, мягкую настолько, что резчик берет обычный нож, и прочную настолько, что из нее веками клали печные своды. Главное месторождение лежит возле поселка Нуналахте, в общине Юука, в северной Карелии, Финляндии. Земля здесь будто нарочно устроена для добычи. Пласты камня выходят почти к поверхности, карьеры неглубокие, порода снимается слоями, как книжные страницы. Промышленную разработку начали в 1893-м. Тогда основали компанию с шведским названием «Финска Тельстенс», и среди учредителей значился геолог Бенджамин Фрастерус и граф Карл Маннергейм. Финляндия тогда входила в состав Российской империи, и камень с самого начала шел на заказы по обе стороны новой границы, которой еще не существовало.
0: Из этого же камня в начале века вырезали облицовку и камины для домов, которые проектировали Элиэль Сааринен, Армас Линдгрен и Герман Гизелиус, те самые архитекторы, что вскоре построят национальный романтический стиль Финляндии. Камины расходились по особнякам Хельсинки, и мода на теплый зеленоватый камень держалась не одно десятилетие. А ведь примерно тот же камень, тальковый сланец, только по другую сторону границы, добывали еще при Петре Великом. В Волонецкой губернии, в Русской Карелии, из тальковой породы делали поды заводских печей. Она не боится огня и не трескается от жара. Один и тот же геологический пояс, одна и та же порода. Просто 2 соседних народа веками пользовались ею каждый по-своему, почти не зная друг о друге. 20 век чуть не поставил на камни крест. Пришло электричество, пришли батареи и котлы, и мода на каменные печи угасла. К 60-м карьер в Юуке закрыли, казалось, окончательно.
2: Возродил дело один человек. В 1979-м предприниматель Рейо Ваухконен выкупил остановленную компанию, а через год вместе с сыном Хейки запустил производство заново. Так родилась фирма Туликиви, в переводе «огненный камень». Они делали ставку на то, что казалось прошлым веком. Печи, которые не жгут электричество, а копят тепло дня и медленно отдают его ночью. Ставка сыграла. В 1994-м Туликиви вышла на биржу, а в 2004-м геологи нашли в той же Юуке новое крупное месторождение. Оказалось, старый карьер вскрыл лишь часть залежи. Сегодня Финляндии принадлежит большая часть разведанных запасов талькохлорита в Европе. И почти весь этот камень идет именно отсюда, из окрестностей Юуки.
0: Секрет самого камня прост и почти не связан с химией. У талькохлорита необычно высокая теплоемкость и низкое тепловое расширение. То есть он вбирает в себя огромное количество тепла и отдает его равномерно, без трещин и перепадов. Небольшая печь весом около тонны способна держать тепло в доме до 18 часов после того, как прогорели последние дрова. Печь потяжелее, за 2,5 тонны, сутки с лишним. Вот и получается странный на первый взгляд итог. Чем меньше в отоплении электроники и хитрых механизмов, тем больше в нем точного расчета. Камень из Юуки не производит тепло. Он просто умеет его терпеливо ждать.

0: каждую осень в летнем саду происходит один и тот же ритуал. Рабочие обматывают статуи хлопковой тканью, надевают на них деревянные ящики-футляры и уходят. Прохожие останавливаются, фотографируют, кто-то спрашивает, из какого хранилища их привозят весной. И это была бы красивая история. Но настоящее красивее.
1: Скульптуры, которые вы видите в саду сегодня, копии. Точные, дорогостоящие, внешне неотличимые, но копии. Подлинники – 92 мраморных произведения, заказанных Петром I в начале 18 века, давно не здесь. Петр хотел сад, который учит. Каждая фигура – аллегория, добродетель, время года, государственная мудрость. Скульпторов нанимали Венеции и Генуэ, лучших мастеров своего времени. Сад он сам планировал, расчерчивал аллеи по линейке, распоряжался, где поставить фонтаны. Фонтаны потом снесло наводнением в 1777-м, и Екатерина II решила их не восстанавливать, оставила сад без них навсегда. Три века мрамор держался. А потом Петербург взял свое. Влажный воздух, кислотные дожди, бесконечные циклы заморозки и оттаивания, итальянский камень трескался и разрушался. К 2000-м годам часть статуи нельзя было трогать руками. После многолетней реставрации, в 2012-м, оригиналы перевезли в Михайловский замок, он входит в собрание Русского музея. Там контролируемая температура, защита от влаги, никаких петербургских зим. Теперь их можно рассмотреть совсем близко и увидеть детали, которые три века погода старалась стереть.
0: На их место в саду встали копии из искусственного мрамора, устойчивые к климату, внешне почти неотличимые. И вот здесь – поворот, который меняет смысл всего осеннего ритуала. Рабочие укрывают на зиму не подлинники. Они ухаживают за копиями. Традиция пошла с 18 века, еще при Анне Иоанновне, когда в саду стоял настоящий итальянский мрамор. Деревянные футляры тогда спасали его от морозов. Сегодня ритуал продолжается, как живая память о том, что здесь когда-то было. Один подлинник все же не уехал. Скульптурная группа «Мир и победа» – аллегория мирного договора, завершившего Северную войну со Швецией. С петровских времен находится там, где ее поставили. Это старейшая мраморная скульптурная группа в России на своем первоначальном месте. И первой из всех она уходит под деревянный чехол каждую осень.
1: А теперь про решетку. Если вы когда-нибудь шли вдоль Невы и вдруг остановились, вы поняли, почему минералог Дмитрий Соколов написал в 1824-м, что набережные Петербурга и решетка летнего сада могут быть причислены к чудесам мира. Ее строили 13 лет, с 1771 по 1784. Екатерина II издала указ. Тульские мастера выковали 32 звена и трое ворот. Каменотесы из деревни Путилова вытесали 36 колонн из карельского гранита. Над проектом работали архитекторы Юрий Фильтен и Петр Егоров. Каждое звено – черный металл с золочеными розетками посередине. Легкое на вид, хотя целиком из железа. Именно этот контраст, строгость формы и тонкое украшение, и делает решетку не просто оградой. Про нее ходит легенда. Один английский купец во время белых ночей подплыл на корабле к набережной, увидел решетку и развернулся обратно. Решил, прекраснее этого ничего нет на свете, и незачем теперь выходить на берег. Легенда, конечно. Но говорят, еще в 1930-х американцы всерьез предлагали за решетку 100 паровозов. Им отказали. Решетка по-прежнему вдоль набережной, черная и золотая, та же, что видели Пушкин, Достоевский, Бродский. Только скульптуры за ней уже другие.
2: Эту историю собрали по запросу «Решетка летнего сада». Задайте свой «Я живу в боте, о, мой гид!»

0: Я... Варвара Дмитриевна, я так заслушался, честно.
1: Ой,
0: я обещаю. Обещаю вам этот синий шарик, он будет ваш.
1: Я буду ждать.
0: Обязательно. Спасибо, спасибо, спасибо. Виа Пенетраска Танго. Спасибо, спасибо. Виа Пенетраска Танго.

Вспомните, сохнущий асфальт, первые тяжелые капли, и в воздухе разливается что-то узнаваемое с детства. Кажется, это просто запах дождя. Но у него есть имя, формула и авторы, которые придумали это имя за письменным столом в Мельбурне. Наивная догадка напрашивается сама. Может быть, так пахнет сама вода, ударившаяся о землю. Тогда почему точно так же пахнет море?

0: мокрый асфальт в городе, где земли под ногами вовсе нет, и почему запах слышен еще до дождя, когда ни одна капля не упала. Вода тут ни при чем, пахнет то, что она пробуждает.
1: Историю распутали двое австралийских химиков – Изабель Джой Бир и Ричард Томас, сотрудники CSIRO, Национальной научной организации Австралии. В 1964-м они опубликовали в журнале Nature статью под названием «Природа глинистого запаха» и предложили для него греческое слово «петрикор». От «петра» – камень, и «ихор» – та жидкость, что вместо крови текла в жилах греческих богов. До них ученые обходились казенным термином «глинистый запах» и почти не пытались понять его причину. Бир и Томас показали, пахучее вещество копится в сухой почве и глине месяцами, а вываливается наружу именно при контакте с водой. Спустя несколько лет химики выделили конкретную молекулу – гиасмин, земляной запах, в переводе с греческого. Его выделяют актинобактерии рода Streptomyces, те самые, что живут в любой горсти обычной земли и, кстати, подарили медицине половину современных антибиотиков. А вот дальше начинается по-настоящему странное. Нос человека улавливает гиасмин в концентрации около 5 частей на триллион. Это не просто очень мало, это примерно в 1000 раз чувствительнее, чем акула улавливает кровь в воде. Одна чайная ложка гиасмина, растворенная в объеме 200 олимпийских бассейнов, и мы все равно ее почуем.
0: Зачем эволюции такая непропорциональная чуткость именно к запаху земли? Разгадка пришла с неожиданной стороны – от инженеров, а не от биологов. В 2015-м исследователи из Массачусетского технологического института Юн Су Джон и Каллен Буи сняли падение капли на пористую поверхность высокоскоростной камерой и разглядели механизм, который никто раньше не фиксировал. Капля, ударяясь о землю, захватывает крошечный пузырек воздуха у самой поверхности. Пузырек всплывает и прорывается сквозь каплю, разлетаясь облаком мельчайших аэрозолей, брызг настолько мелких, что глаз их не видит. Именно эти аэрозоли выносят наружу и гиасмин, и споры бактерий, копившиеся в почве. Сильнее всего эффект работает при легком и умеренном дожде. Тяжелые ливневые капли разбивают поверхность слишком грубо, и пузырек просто не успевает сформироваться. Получается, запах после дождя – это в буквальном смысле облако, которое земля выдыхает нам навстречу. Есть и родственный, но отдельный запах – тот резкий металлический привкус, что чувствуется задолго до первых капель, когда гроза только приближается. Здесь бактерии ни при чем, разряды молнии разбивают молекулы азота и кислорода в воздухе, из обломков собирается озон, и нисходящие потоки грозового фронта сносят его с высоты прямо к нашим ноздрям. Отсюда и ощущение, что дождь начался, хотя небо еще сухое.
1: Но самый неожиданный поворот случился совсем недавно. Долго было неясно, зачем вообще бактериям тратить силы на производство гиасмина, ведь запах явно адресован не человеку. В 2020-м шведские и датские биологи получили ответ. У гиасмина есть настоящий адресат, и это крошечная почвенная членистоногая новохвостка. Стрептомицеты выделяют гиасмин именно в тот момент, когда готовы к спороношению, и запах приманивает новохвосток также безотказно, как для человека пахнет свежий хлеб. Насекомое поедает бактериальную колонию, а споры проходят через его кишечник целыми и способными прорасти, либо просто разносятся приставшими к телу. Бактерия получает бесплатный транспорт по всей округе, новохвостка, обед. Запах, который у человека веками считался поэтическим совпадением, оказался рабочим языком целой экосистемы под ногами. Выходит, каждый раз, вдыхая петрикор, мы улавливаем сигнал, отправленный вовсе не нам. Просто наш нос случайно оказался достаточно чувствителен, чтобы подслушать чужой разговор.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн. Свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн.

0: живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказал, почему площадь называется Театральной и когда здесь появился сам Мариинский. Теперь мы стоим прямо напротив него. И речка идет о балерине, которая стала причиной 4 выстрелов.
2: Ну, что касается этого театра, он всегда начинается традиционно. «Жизнью за царя» Михаила Ивановича Глинки, там с той стороны памятник Михаила Ивановича Глинки, основоположник русской оперы. Ну и потом здесь великолепный, значит, и оркестр, и хор, и балетная труппа, Киров балет. Да, ну потом придет советское время, и, конечно, что такое Мариинский театр? Это в честь кого? Царицы не надо. Пускай будет в честь Кирова. Когда Кирова в 1934 году убили, 13 объектов получили имя кировских. Ну, мы же любим так, чтобы, да? Кирова убили в 1934 году. 13 городских объектов, считал. Ну, в том числе Киров балет, ну, Кировский театр, вот. И вот он существует, это самый замечательный, замечательные там люди работают. Исполнительский уровень Мариинского театра очень высок, и оркестр, и оперная труппа, и балет, и солисты, и балерины, и, наконец, дирижеры. И Эдуард Францевич Направник, и Евгений Александрович Муравинский раньше был здесь. И Юрий Тимирканов, и, ну, и Валерий Гергиев, конечно, объединивший сейчас два театра, Петербург-Москва. Это во многом определяет высокий культурный статус Петербурга. Во многом определяет культурный статус Петербурга. Петербург – это Мариинский театр. Что касается Истоминой, если вы не очень устали, значит, ну, вот про нее написано так. «Вела открытый и шумный образ жизни». Ну, так, чтобы не говорить плохие слова, да? Ее обязательно и надо иметь поклон. Вообще, любая балерина должна иметь поклонник. И не выжить просто против. Во-первых, все время покушается на ее красоту, так сказать. Ну, если у тебя нет поклонника, значит, ты вот прям вот значит, только меня и ждала. Вот ты меня и ждала. У тебя же нет другого поклонника, значит, ты меня ждал. Вот. А мужикам все время, все равно что. Ну вот, и поклонник у нее штаб-ротмистр Василий Шереметьев. Ну, они любят друг друга. Ну, потом какая-то размолка. И вот камер-юнкер граф Александр Заводовский и Александр Сергеевич Грибоедов, после как-то, когда у них размолвка с первым была, они ее увлекли в их холостяцкую квартиру на Невском проспекте, где она, в кавычках, гостила у них 2 суток. Она потом будет рассказывать, что ей было предложено о любви, но она это отвергла, и ничего не было. Она так будет говорить. Но оскорбился Василий Шереметьев. И, посоветовавшись с будущим декабристом Якубовичем, такой был, бритер такой вот, он готов совсем встретить, решает дуэль. Это единственное, что можно. И вот эта дуэль состоялась далеко, на Волковом поле. Волковое поле — это далеко, туда, в сторону Купчино. Почему? Дуэли запрещены. Вот в данный момент выходят 2 русских офицера, друг друга палят. Ну что, а что, русская армия бесконечна, что ли? Вот, нельзя этого делать. И вот на этой дуэли на Волковом поле Шереметьев убит. А пока что разговаривали о будущей дуэли, повздорили Грибоедов и Якубовичем. Но так как первый был убит из этой пары, то они на год отложили свою дуэль и стрелялись только в следующем году. И Грибоедову прострелили руку. А он у нас, между прочим, не только «Горе от ума» написал, но и фортепианист. Пишет знаменитые вальсы Грибоедова. Вот. Ну, все, значит, он был ранен, потом зажил, потом уехал в Тегеран. А вот что я списываю. В 1829 году, в Тегеране 34-летний дипломат Александр Грибоедов, в кавычки, был растерзан толпой религиозных фанатиков. Опознали его только по шраму, который оставлен вот этой дуэлью. Истомина, виновница 4-й дуэли, продолжала блистать на сцене, после 40 лет вышла замуж за актера. Вот, принесла в приданное много-много бриллиантов, потому что ей все время дарили. Ну, бриллианты — это как счастье, коробка конфет.
1: Вот такая история. Бриллианты, дуэли и один шрам, который пережил своего хозяина. Илья Харитонович вернется совсем скоро. Один шрам, который пережил

Здравствуйте. Начнем с задачки, которая сегодня звучит как выдумка. Вам нужен роман Александра Дюма. Он издан, он напечатан, тираж огромный, и купить его нельзя. Ни за какие деньги. В магазине его просто нет. Зато есть другой способ. Соберите 20 килограммов старой бумаги, отнесите в приемный пункт, получите талон, и вот тогда книга ваша. Это не притча. Это работало в Советском Союзе почти 20 лет. Началось все в 1974-м. Стране остро не хватало бумажного сырья, а гражданам — книг. Хорошая литература, особенно переводная, была дефицитом. За ней записывались в очередь и переплачивали втридорога. И кто-то очень неглупый свел две нехватки в одну схему. За сданную макулатуру человек получал не деньги. Деньги тут ничего не решали, а талон. Талоны копились, и на них можно было купить книгу, которая в свободной продаже не существовала. Первыми в этой серии вышли два романа — «Королева Марго Дюма» и «Женщина в белом» Уилки Коллинза. Выбор был точный, почти жестокий. Не философия, не поэзия, а самое желанное чтение — то, что проглатывают за две ночи. И страна пошла сдавать бумагу. Норма менялась, но чаще всего говорили так. 20 килограммов — одна книга. Двухтомник — 40. 20 килограммов бумаги — это, если вы никогда их не поднимали, стопка газет примерно по пояс взрослому человеку, туго перевязанная шпагатом. Ее надо было собрать, увязать и дотащить. И вот тут начинается то, что помнят все, кто это застал. Собирали всей семьей. Не выбрасывали ничего — газеты, журналы, старые тетради, упаковку, конверты. Соседи отдавали свои пачки тем, кто не ленился нести. Школьники ходили по квартирам целыми отрядами. В школах были свои нормы сбора, и между классами шло соревнование. У приемных пунктов стояли очереди, а в очередях шли переговоры, обмены и маленькие драмы, потому что приемщик с весами был в этой системе фигурой почти волшебной. И весы, надо сказать, иногда показывали не совсем то, что было на самом деле. За 17 лет, вплоть до 1991-го, в этой макулатурной серии вышло под 90 названий. Дюма, Стендаль, Купер, Дрион, Агата Кристи — целые домашние библиотеки, собранные из книг, за которые заплачены старыми газетами. Многие из этих томов до сих пор живут на полках у наших родителей, и по корешку их легко узнать. А теперь самое интересное. Давайте посмотрим, что это было по существу. Можно решить, что это была великая экологическая программа. Страна, которая раньше всех додумалась собирать вторсырье у населения. Красиво звучит, но неправда. Никакой заботы о планете тут не было и в помине. Была нехватка сырья для целлюлозно-бумажной промышленности. И была нехватка книг. Государство просто нашло валюту, которой у людей оказалась в избытке — старая бумага. И все-таки вышло кое-что большее, чем задумывалось. Целое поколение выросло с твердым знанием, которое не проговаривалось вслух, но впечаталось намертво. Использованная бумага — это не мусор. Это ресурс, у которого есть цена. И цена вполне конкретная. В романах, в приключениях, в чужих жизнях под обложкой. Ребенок, который тащил через двор пачку газет, точно знал, ради чего он это делает. Такому не нужно объяснять, зачем сортировать отходы. Он это давно умеет, просто по другой причине. Система закончилась вместе со страной. Книги перестали быть дефицитом, их стало можно купить, и макулатура мгновенно потеряла свою удивительную покупательную способность. Приемные пункты закрылись, газеты поехали на свалку. И сегодня, когда мы снова учимся разделять отходы, полезно помнить про этот странный опыт. Он говорит вещь не очень удобную, но полезную. Люди готовы возиться с мусором не тогда, когда им объяснили, что так правильно, а тогда, когда за этим есть что-то, чего им по-настоящему хочется. В 74-м этим чем-то оказался Дюма. Так что если у вас в семье есть человек, который зачем-то аккуратно складывает газеты в стопочку, не спешите смеяться. Возможно, он до сих пор копит на «Королеву Марго».

0: Представьте, глухая тайга Уссурийского края, 1906 год. Отряд русских солдат под командованием офицера Владимира Арсеньева заблудился. Кончается еда, люди валятся с ног. И вдруг из чащи выходит пожилой охотник с винтовкой.
1: Смотрит на селет, на траву, на небо и молча разворачивается.
0: «Пошли», — говорит, и выводит всех к реке. Этого человека звали Дерчу Аджал. Арсеньев записал его имя на русский лад – Дерсу Узала. Ему было тогда около 58 лет. Он был охотником-одиночкой из народа Нанай. Хотя некоторые исследователи до сих пор спорят, может, удыгеец, потому что одежда, язык и обычаи, которые описывает Арсеньев, ближе к удыгейской традиции. Спор не закрыт. Но суть не в этом. Дерсу потерял семью еще молодым. Оспа выкосила жену и детей, и он остался один, в тайге, с тайгой для тайги. Никакого дома, никаких стен. Вся его вселенная – лес, река, зверь. Он разговаривал с огнем, называл тигра «амба», обращался к ветру как к живому существу. Не потому, что был суеверен, просто жил в мире, где все живое. Арсеньев был военный топограф, человек образованный, петербургский. Он приехал картографировать Приморье. И вот эти двое, офицер с компасом и охотник без грамоты, несколько лет ходили вместе по тайге. Дерсу читал следы так, как другие читают книги. Видел по сломанной ветке, что здесь прошел изюбр. Чувствовал по запаху воздуха, что будет буран. Однажды спас Арсеньева от верной смерти на льду замерзшего озера, построив из тростника укрытие за считанные минуты до пурги. Арсеньев записывал все в дневники. Он понял, что встретил не просто проводника, а целый способ существования в мире, который городской человек уже разучился понимать. В 1907-м у Дерсу стало падать зрение. Охотник без зрения в тайге – это приговор. Арсеньев позвал его в Хабаровск, к себе в дом. Дерсу согласился, но город убивал его. Стены давили. Запреты раздражали. Нельзя разжечь костер во дворе, нельзя срубить дерево. Он терпел несколько месяцев. Весной 1908-го попрощался и ушел обратно. В тайгу, которая была ему домом. До дома он не дошел. 13 марта 1908-го его нашли убитым у станции Карфовская под Хабаровском. Кто-то убил его ради винтовки,

главной ценности таожного человека. Ему было около 60 лет. Арсеньев написал о нем две книги «По уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». Вторая вышла в 1923 и стала главной. Это не совсем документальная проза. Арсеньев соединил несколько экспедиций, где-то домыслил детали. Но Дерсу в этих книгах живой. Настолько живой, что книгу переводили на десятки языков. В 1941-м ее прочитал молодой японский режиссер Акира Куросава. И не смог забыть. Прошло больше 30 лет. Куросава пережил кризис, коммерческие провалы, даже попытку самоубийства. И тут советская студия «Мосфильм» предложила ему снять совместный фильм. Он сразу вспомнил Дерсу. На главную роль Куросава хотел своего постоянного актера Тосиро Мифуне. Но Мифуне был занят. Тогда нашли Максима Мунзука, актера из Тувы, основателя Тувинского театра. Куросава потом называл его лучшим актером, с которым работал. Мунзук не умел плавать, но сам лез в ледяную воду ради трудных сцен. Снимали почти 8 месяцев, с мая 1974 по январь следующего. Куросава настоял на настоящей тайге, не на декорациях. Фильм стал первым в его карьере не на японском языке и единственным снятым на пленку шириной 70 мм. В 1976 он получил «Оскар» как лучший иностранный фильм. Статуэтку принял за отсутствующих режиссер Георги Данелия. Ни советская, ни японская сторона на церемонию не поехали. Дерсу Узала прожил жизнь без документов, без адреса, без памятников при жизни. Сейчас его имя носит город Арсеньев в Приморском крае, скала в тайге и несколько улиц. На месте гибели у Карфовской стоит памятный камень. А книга Арсеньева переиздается до сих пор, потому что история о том, как один человек научил другого слушать лес, не стареет. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид. Мой гид.

Когда вы входите в музейный зал и останавливаетесь перед большим полотном, что происходит в первые несколько секунд? Глаза скользят по поверхности, находят что-то знакомое – лицо, дерево, фигуру в центре. И мозг уже говорит: «Понял, это групповой портрет» или «Это лес с медведями». И на этом, честно говоря, большинство людей заканчивают смотреть. Они думают, что увидели картину. На самом деле они увидели ее обложку. Сегодня мы будем учиться читать живопись так, как читают партитуру или сценарий, слой за слоем, от режиссуры до символа. И для этого у нас есть два полотна, которые на первый взгляд не могут быть дальше друг от друга: «Ночной дозор» Рембрандта и «Утро в сосновом лесу» Шишкина. Первое – про людей в действии. Второе – про природу, где действия почти нет. Именно поэтому

0: Они вместе – идеальная пара для тренировки.
1: Начнем с Рембрандта. Представьте себе большой амстердамский зал, 1642-й. Стрелковое общество заказало парадный групповой портрет, привычное дело для Голландии того времени. Каждый заплатил деньги, каждый ждал свое лицо, прописанное с достоинством, в хорошем свете, в ровном ряду с остальными. Рембрандт взял деньги и написал сцену. Не парад поз, а движение. Как будто прямо сейчас, в эту секунду, капитан Франц Баннинкок подал команду к выступлению. Смотрите, фигуры не выстроены в шеренгу. Они разворачиваются в разные стороны, пересекают друг друга. Кто-то уже шагнул, кто-то заряжает мушкет. Все это — диагонали. Рембрандт строит картину не горизонтальными рядами, а косыми линиями, которые буквально толкают ваш взгляд вперед и вглубь, в движение, в темноту, в следующий миг. И вот здесь первое правило чтения любой картины. Ищите направление взгляда фигур. На «Ночном дозоре» одни персонажи смотрят на капитана, другие — прямо на вас, третьи — в глубину пространства за собственной спиной. Взгляды не замкнуты внутри группы. Они выходят наружу, пересекаются, возвращаются. Картина не застывает, она пересобирается каждый раз, как вы моргаете. Это признак живой социальной сцены, а не статичного портрета. Теперь свет. У Рембрандта свет не просто освещает, он оставляет смысловые акценты. Капитан в черном, лейтенант в желто-лимонном калете. И вот она, странная фигура, девочка. Маленькая в золотистом платье, она стоит в толпе вооруженных мужчин и светится, как фонарь. Рядом с ней курица, подвешенная у пояса. Это не случайная деталь и не причуда художника. По одной из распространенных интерпретаций, курица и когти связаны с эмблематикой самого стрелкового общества — клавинеров. Девочка работает сразу на нескольких уровнях — как символ гильдии, как точка света, как интрига. Она тянет взгляд сильнее, чем капитан. И это намеренно. Теперь скажу вам кое-что, что переворачивает само первое впечатление от этой картины. «Ночной дозор» — не ночная сцена. Вообще. Первоначальное название — «Выступление стрелковой роты». Темнота, которую мы видим сегодня, — это столетие лака и копоти, а не сумерки в замысле художника. Рембрандт писал дневную сцену. Это важно не как курьез, а как урок. Иногда первое впечатление от картины буквально ложно, и только исторический контекст возвращает ей настоящий свет. И последнее про судьбу этого полотна. В 18 веке его обрезали, подгоняли под новый интерьер. Срезали по краям, убрали нескольких персонажей, сузили пространство. То, что мы видим сегодня в Амстердаме, это не первоначальный замысел целиком, это его обрубок. Плюс картину несколько раз повреждали, а рентгеновские исследования продолжают находить скрытые слои и изменения. «Ночной дозор» буквально продолжает раскрываться, даже сейчас, спустя почти 4 века.
0: Теперь лес. Утро в сосновом лесу — это другое устройство взгляда, почти противоположное. Здесь нет диагоналей действия, нет театрального света, нет взглядов, обращенных к вам. Есть вертикали. Сосны — одна, другая, третья. Они стоят, как молчаливый хор. Между стволами — влажный туман, размытые дальние планы, тончайший переход от плотной тени к просвету. Шишкин строит пространство не через события, а через ритм и фактуру. Попробуйте такой опыт, закройте взглядом медвежат. Просто уберите их. Что остается? Остается лес, огромный, первородный, с запахом смолы и влажной земли, который вы почти чувствуете через краску. Вот в чем мастерство. Шишкин сделал так, что зритель сначала чувствует среду, а уже потом замечает сюжет. Медведи здесь не главное. Они почти растворены в пространстве, которое их породило. И здесь любопытный факт, который обычно уходит в сноску. Медведей писал не Шишкин. Их выполнил Константин Савицкий. Это совместная работа двух художников, и в музейной истории авторство животных стало предметом пересмотра. Два автора, одно полотно, один неделимый образ. В массовом сознании картина давно принадлежит Шишкину и лесу. Про судьбу этой картины стоит сказать отдельно. «Утро в сосновом лесу» давно вышло за пределы музея. Оно жило на конфетных обертках, на плакатах, на бытовых предметах. Это редкий случай, когда высокая живопись почти полностью уходит в массовое зрение.

0: и от этого только укореняется в культуре. Люди, которые не помнят имени Шишкина, мгновенно узнают этот образ. Лес стал национальным мифом. И это тоже способ существования картины не в раме, а в памяти. Смотрите, вот вам два разных типа живописного мышления. У Рембрандта – взрыв, действие, свет как прожектор на сцене, взгляды, которые выходят за раму и тянут вас внутрь. У Шишкина – тишина, ритм, пространство как состояние, а не как декорация. Первая картина рассказывает о людях в историческом действии. Вторая – о природе как о чем-то, что было раньше людей и останется после.
1: И теперь то, зачем мы все это разбирали. Три шага, которые работают в любом музее перед любым полотном. Первый шаг – не угадывайте сюжет сразу. Ищите режиссуру. Куда уходит свет, как расставлены фигуры, какие линии тянут взгляд. Это художник управляет вашими глазами, и ваша задача – почувствовать, как именно. Второй шаг – найдите одну деталь, которая кажется лишней или странной, и спросите себя, почему она здесь. Курица у пояса девочки, медведи в пустом лесу. Странная деталь почти всегда – ключ к следующему слою смысла. Третий шаг – вспомните контекст. Кто заказал, когда, для чего. «Ночной дозор» задумывался как парадный портрет, и нарушение этого ожидания сделало его шедевром. «Утро в сосновом лесу» задумывалось как живопись и стало народным образом. Контекст не убивает магию. Он объясняет, откуда она взялась. Хорошая картина – это не загадка с одним правильным ответом. Это пространство, в котором можно смотреть долго и каждый раз видеть чуть больше, чем в прошлый раз. Рембрандт это знал, Шишкин тоже. И теперь, кажется, знаете и вы.
2: Эту лекцию для вас читали голоса проекта «О, мой гид». Там можно заказать аудиоэкскурсию про любое место на Земле. Хоть про свой район, хоть про храм за отелем на Шри-Ланке. И про любой экспонат, явление или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно, по-детски. И про любой экспонат, явление или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно, по-детски.

0: 1971. Нейробиолог Джон О'Кифф впервые зафиксировал в мозге крысы клетки, которые вспыхивали только в определенном месте пространства. Потребовалось еще 40 лет, чтобы выяснить, тот же механизм работает у людей, и не только для пространства, но и для времени.
1: Вот как устроена ловушка. В незнакомом городе гиппокамп и энтеринальная кора начинают строить карту, где что находится, как связаны события, как добраться от пляжа до рынка. Нейроны боковой энтеринальной коры ставят временные метки на каждое новое впечатление. Результат – первые дни путешествия насыщены плотной разметкой. И, оглядываясь назад, вы видите не один день, а десятки разделенных эпизодов. Дома мозг переключается на автопилот. Повторяющиеся маршруты, одни и те же лица, новые метки почти не ставятся, и неделя сжимается до нескольких опорных точек. Парадокс с дофамином. Когда мы возбуждены и предвкушаем новое, время в моменте летит. Но позже, когда дофамин спадает, насыщенность событиями растягивает прожитое в памяти. Чем больше эпизодов, тем длиннее выглядит прошедший день. Нобелевский лауреат Эдвард Мозер говорил: «Эксперименты с мышами в незнакомых лабиринтах напоминали экспериментальный туризм. Мозг аккуратно записывал последовательность мест и событий. В знакомом офисе ничего подобного не нужно, карта давно нарисована». Растянуть время можно и искусственно. Детальный дневник, перебор фотографий, пересказ дня вслух. Повторное перематывание событий работает почти так же, как их проживание. Мозг снова ставит метки, снова строит цепочку. Время не только проживается, оно еще и записывается, и запись можно перечитать.
0: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей вботе. О мой гид.

0: прямо на него, но не приближается, будто подвешен над водой на невидимой нити, а мачты вытянуты и искажены. Моряки прошлого не искали в этом физику. Они видели знак. Проклятый корабль, обреченный вечно скитаться по морю, не приставая к берегу.
1: Легенда о летучем голландце родилась не из пустоты. Одна из версий говорит, что моряки видели именно это – корабль, зависший над горизонтом, растянутый и перевернутый. Ученые называют такую картину верхним миражом. Он возникает, когда воздух у самой воды холоднее слоя над ним, и свет от далекого судна изгибается вниз через эту границу, будто проходит сквозь линзу. Судно, спрятанное за кривизной земли, вдруг всплывает, в небе растянутое, перекрученное. Ошибиться не мудрено, даже опытный капитан примет холодную оптику за что-то потустороннее. Нижний мираж работает наоборот и знаком почти каждому. Раскаленный асфальт впереди блестит, будто там лужа. Горячий воздух у земли менее плотный, свет от неба преломляется в нем и идет вверх, к глазу. И человек видит отражение неба там, где должен быть асфальт. В пустыне тот же обман, блеск и тень пальму горизонта, ровно то, чего ждет измученное тело. Может, мираж – это души погибших караванов, зовущие живых к себе. Проверить эту мысль просто – подойди ближе, вода отступит ровно настолько же. Мираж не имеет места, к которому можно прийти. Это угол зрения, сдвигающийся вместе с наблюдателем.
2: Цена этой физики бывает страшной. В хрониках Сахары остался случай: 60 человек и 90 верблюдов ушли на много километров от колодца за блеском на горизонте и обратно не вернулись. Караванщики веками вырабатывали проверку: взгляд на птиц, на пыль, на то, дрожит ли картинка при повороте головы. Самой знаменитой разновидностью верхнего миража итальянцы назвали именем колдуньи из легенд о короле Артуре, Фата Моргана. В Мессинском проливе между Сицилией и материком слоистые вода и воздух создают редкое многоярусное наложение картинок. Далекий берег встает стеной башен и колонн, будто над проливом выросли несуществующие города. Средневековые хронисты были убеждены, волшебница Моргана манит мореходов ложной землей, чтобы погубить их у скал.
1: Спустя почти два тысячелетия та же оптика едва не переписала карту Арктики. Летом 1906 года полярный исследователь Роберт Пири поднялся на мыс Томас Хаббард на севере канадского архипелага и вгляделся в белую пустоту на северо-западе. За многие десятки миль ему открылись очертания далекой земли – холмы, снежные вершины. Пири назвал находку в честь спонсора экспедиции. На карты Арктики легла земля Крокера – остров, которого никто, кроме него, еще не видел. Может, это и вправду земля, просто слишком далекая для чужих карт. Ответ пришел через 7 лет, и он был неудобным. В 1913-м экспедиция Дональда Макмиллана отправилась к земле Крокера напрямую. Весной следующего года участники действительно увидели то же самое – холмы, заснеженные пики, растянувшиеся по горизонту на добрую сотню градусов. Все были уверены – вот она, цель похода. Все, кроме одного. Инуит по имени Пиугатук, проживший здесь 20 лет, спокойно сказал: «Это не земля, это пуёк, туман». Макмиллан ему не поверил и повел людей вперед еще 5 дней по опасному льду.
3: Земля отступала ровно настолько же, насколько к ней приближались. К вечеру пятого дня пейзаж стал таять, а с наступлением темноты пропал вовсе. Макмиллан записал в дневнике: перед ними была редкая форма миража, та самая Фата Моргана, только сложенная из полярного холода вместо теплого моря. Земли Крокера не существовало никогда. Некоторые историки позже предположили, что и сам Пири мог приукрасить находку ради денег на будущие экспедиции. Версия спорная, доказать ее сегодня невозможно.
1: Физики объясняют оба случая одной формулой. Свет идет не по прямой, а по кривой, если плотность воздуха на пути меняется. Теплый асфальт и холодная кромка полярного льда – две стороны одной линзы, только гнут луч в разные стороны. Мираж – это ошибка не глаза, а воздуха, слоистая атмосфера.

0: Вера становится кривым зеркалом и показывает то, что расположено в другом месте. И все же знание физики не отменяет впечатления. Человек, увидевший, как в пустом небе покачивается корабль или встают несуществующие башни, еще долго будет чувствовать, он видел нечто настоящее. В каком-то смысле так и есть. Настоящим был воздух, ставший на минуту зеркалом.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн.

0: Место, где вы сейчас стоите, обжито людьми почти 7 веков, и при этом 3 раза почти полностью стерто с лица земли. Вот это противоречие стоит держать в голове, пока смотрите вокруг. Зарядье упоминается в документах с 1365-го. Само название говорит расположение, за рядами, то есть за торговыми рядами у Кремля и Китай-города. Здесь стоял плотный посад, улицы, храмы, дворы купцов и ремесленников. Та средневековая ткань почти исчезла, уцелели отдельные фрагменты, прежде всего церкви вдоль Варварки, которые вы видите справа. Все остальное накрыл 20 век. Сначала Сталинская высотка. В конце 40-х участок определили под одну из 8 запланированных башен, заложили фундамент. Башню так и не построили, Сталин умер в 1953-м и проект заморозили. Но фундамент остался. И именно на него в 60-х поставили гостиницу «Россия». В 1967-м она открылась как крупнейшая гостиница мира. Почти 40 лет она перекрывала собой весь этот берег, для нескольких поколений москвичей она и была зарядьем, хотя архитектурно ее любили немногие. В январе 2006-го Россию закрыли. Разбирали долго, наземную часть снесли относительно быстро, а демонтаж подземных конструкций завершился лишь весной 2015-го. Почти 11 лет в самом сердце Москвы, в 200 метрах от Кремля, зиял большой пустырь. Он зарастал сорняками, пока город заново решал, чем быть этому месту. Решение оказалось неочевидным. Рассматривались офисный центр, элитный квартал, правительственный комплекс. В 2012-м выбрали парк. Строительство началось в 2014-м, и «Зарядье» стало первым крупным новым парком Москвы почти за 70 лет. Обратите внимание на стеклянный навес над вами, так называемую стеклянную кору. Это не просто эффектный козырек, под ней создается контролируемый микроклимат, закрытое общественное пространство под открытым небом. Архитектурно она работает как соединение природного ландшафта с городской инфраструктурой. А 4 природные зоны вокруг – лес, степь, тундра, заливные луга – не декорация. Растения здесь высаживали так, чтобы они существовали в условиях, близких к природным режимам своих территорий. Москва как точка сборки огромной страны – вот идея, которую этот парк проговаривает ботаническим языком. И, наконец, парящий мост. Выйдите на него, это консольная платформа без опор над Москвой с рекой. Никаких промежуточных стоек, только вынос над водой. С него одновременно видны кремлевские башни, Варварка с ее церквями и новая набережная. 3 слоя Москвы в одном кадре, средневековый, советский, сегодняшний. Под этим бетоном, кстати, при строительных и археологических работах вскрывались слои средневекового посада. Под советским фундаментом – почти исчезнувшая Москва 14 века. 7 веков в разрезе.
1: Спросите меня про церковь Святой Варвары на Варварке, ту, что смотрит прямо на парк. Там есть история о том, почему ее перестраивали трижды, и один из авторов проекта вас удивит.

Название Чердынь переводится с коми-пермяцкого предельно просто «поселение у устья ручья». Вот и все. Никакой гордости, никакого величия, просто ручей и устье. И именно этот скромный топоним носил город, который в 15 веке был одной из ключевых торговых точек средневековой Евразии. Чердынь возникла не как русский форпост, а как центр финно-угорского мира. Первые поселения на этом месте датируют 8-10 веками. Родановское городище, которое раскопали здесь археологи, относится к 12-13 векам. Это был дальний форпост Перми Великой, огромной земли между Вычегдой, Камой и Нижней Волгой. Московские книжники позже превратят ее почти в сказочную страну. Современные читатели знают ее по другому имени – Парма. Именно так Алексей Иванов назвал свой роман «Сердце Пармы». И именно за этой Пармой сюда до сих пор едут туристы. Приезжают за литературным образом и обнаруживают реальный архив под открытым небом, деревянные и каменные дома без многоэтажек, улицы, спускающиеся к реке, старые храмы. Но настоящее величие Чердыни не в легенде, а в конкретных товарах и налогах. Соболь, куница, бобр, лисий мех – все это шло отсюда в Москву как главный твердый ресурс северной окраины. Соль из соседнего Соликамска и окрестных Варниц была стратегическим продуктом. Без нее не было ни рыбы, ни мяса, ни торговли.

на сотни верст вокруг. Именно борьба за контроль над соляными промыслами и пушным потоком привела к тому, что в 1472 Пермь Великая окончательно вошла в состав Московского государства. Чердынь из столицы местной земли стала северным уездным центром. Чердынские клады – не литературный образ. Это устойчивая историческая реальность. Местные князья и купцы веками прятали серебро, меха, украшения в глиняных горшках на высоких берегах Колвы, спасаясь от военных походов и набегов. Находки 19 и 20 веков фиксируют целые комплексы – монеты, кресты, кольца, закопанные и так и не найденные хозяевами. Это физический след тревожной пограничной жизни. Именно той жизни, которую в художественной форме воспроизводит Иванов. Есть здесь и совсем неожиданный след. Богатство пермских мехов и древний статус Чердыни породили легенду о Биармии, стране богатых биармов, которая всплывает в скандинавских сагах и русских летописях. Часть историков и краеведов прямо называет Чердынь некогда столицей этого мифического северного края, связывая его с реальными дорогами Колви и Вычегде, по которым, возможно, добирались и скандинавские торговцы. Красивая легенда. Да. Но за ней стоит серьезная научная дискуссия. Потом география сыграла против Чердыни. Основной поток торговли сместился к более удобным для судоходства Соликамску и Перми. Древняя столица выдохлась. Сегодня в городе живет около 4,5 тысяч человек, и это число с 2010-го неуклонно снижается. Чердынский округ при этом один из самых больших по площади в Пермском крае. Огромная страна при малом населении. Обратите внимание, здесь до сих пор читается планировка старинного русского городка, усадьбы, огороды, дома фасадом на улицу, а жизнью – к реке и лесу. Большой исторический слой почти не замазан современным строительством. И разговоры о пушнине, соли и кладах звучат тут не как фольклор, а как естественная часть повседневной памяти. Некогда сюда ехали за мехами и солью. Теперь за ощущением границы эпох. Граница никуда не делась. Спросите меня про скандинавские саги о Биармии. Там есть один маршрут Колви, который историки до сих пор не могут объяснить.

0: метро. Не для начальства, не по заданию, просто потому, что настоящая карта подземки бесит его профессионально. На настоящей карте станции лепятся друг к другу в центре и разбегаются по пустоте на окраинах, а линии петляют, повторяя изгибы улиц наверху. Человека, который спускается под землю, эти изгибы не касаются вовсе. Ему нужно понять только одно – где пересесть.
1: Так рассуждал Гарри Бек, 29 лет, чертежник лондонского метро, отдел сигнализации. Он привык рисовать электрические схемы, где провод идет либо прямо, либо под прямым углом, либо по диагонали в 45 градусов, и станция на такой схеме просто, а не координата на карте города. В 1931 он применил тот же принцип к тоннелям. Центр Лондона он раздул, чтобы тесные станции не слипались под писями. Окраины, наоборот, сжал. Там расстояние все равно никого не интересует. Наивная мысль, которая напрашивается, раз схема неточная, значит, она просто хуже настоящей карты, обманка для ленивых. Но спросите себя, вы хоть раз в метро мерили расстояние между станциями линейкой? Нет, вы считали пересадки. Именно это Бек и нарисовал, не географию, а логику связей. Начальство сначала идею отвергло, слишком радикально, слишком не похоже на все привычное. Бек не отступил и вскоре предложил снова. В 1932-м отпечатали пробную партию в 500 экземпляров, раздали на нескольких станциях, посмотреть, поймут ли пассажиры. Поняли. В 1933-м схему выпустили тиражом 700 тысяч, и лондонцы влюбились в нее сразу. А вот дальше – деталь, от которой обычно вздрагивают. За идею, которая на 9 десятилетий вперед определила язык всех схем метро мира, Беку заплатили 5 гиней. По нынешним деньгам это меньше 500 фунтов. Контракта на авторские права с ним так и не подписали никогда. Бек судился с лондонским транспортом почти до конца жизни и умер. По собственным словам, озлобленным и преданным той самой организацией, которую он так блестяще прославил.
0: Метод Бека разлетелся по миру, но не везде садился гладко. В 1972-м дизайнер Массимо Виньелли выпустил свою версию схемы для Нью-Йорка. Еще жестче, еще абстрактнее. Вода стала бежевой, центральный парк – идеальным квадратом. Углы – исключительно 45 и 90 градусов. Пассажиры бунтовали 7 лет. Выходили не там, теряли ориентацию на улице, потому что схема, оторвавшись от географии города полностью, перестала помогать наверху. В 1979-м карту заменили на более топографически честную. В Москве пошли своим путем. С 1935-го официальная схема поначалу вообще указывала точное расстояние и время между станциями. И лишь позже, ближе к 80-м, метрополитен принял ту же сетку в 45 градусов, что придумал Бек.
1: Здесь и кроется главный фокус. Городской планировщик Жань Го много лет изучал, как схема управляет решениями живых пассажиров в Лондоне и Вашингтоне. Он сравнил два числа, как далеко станции нарисованы друг от друга на бумаге и сколько реально идет поезд между ними. Итог оказался неожиданно резким. Влияние нарисованного расстояния на выбор маршрута вдвое сильнее, чем влияние настоящего времени в пути. Иными словами, пассажир скорее поверит линии на схеме, чем собственному опыту поездки. В Вашингтоне это использовали не для обмана, а для пользы. Перерисовав схему чуть иначе, исследователи мягко увели часть пассажиров с перегруженной пересадки на менее загруженную, без единого объявления по громкой связи. Мозг любит схему Бека не вопреки лжи, а благодаря ей. Она убирает лишнее и оставляет только то, что нужно для решения здесь и сейчас. Правда обошлась бы дороже, трудным для чтения переплетением кривых. Ложь оказалась удобнее правды, и весь мир под землей с тех пор ездит по ней.
2: Гарри Бек так и не увидел в этом справедливости. Но каждый раз, когда пассажир в незнакомом городе спокойно тычет пальцем в цветную линию и понимает, куда ехать, это работает его старая обида, ставшая универсальным языком.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: на дне Марианской впадины есть горы. Настоящие, выше 2 километров. Просто они навсегда скрыты под толщей воды, и никакой закат их не касается. Представьте, вы опускаете Эверест вниз, и вершина все равно уходит еще на 2 с лишним километра в темноту. 11 тысяч метров – это не нырок, это почти стратосфера, только вниз. Давление там в 1070 раз больше, чем сейчас вокруг вас. Металл гнется. Вода становится плотнее, почти осязаемой на ощупь. Температура 1-2 градуса. Ледяная, вязкая, непроницаемая тьма.
1: И вот в этой тьме – жизнь. Когда батискаф «Триест» достиг дна в январе 1960 года, пилоты Жак Пикар и Дон Волнш увидели плоских рыб, спокойно лежащих на иле. Все, чему их учили, говорило: «Жизни тут нет». Рыбы не знали об этом. У вулкана Дайкоку в кратере плещется озеро жидкой серы. Такое есть еще только на спутнике Юпитера Ио. Рядом с ледяной водой – настоящий химический ад. А потом – звук. Гидрофоны зафиксировали там не тишину, а гул. Землетрясения, далекие грозы, песни китов, клацание тектонических плит. Бездна оказалась не немой. Она говорит на частотах, которые мы почти не слышим. И среди всего этого – пластиковый пакет на дне. В месте, где побывало меньше людей, чем в космосе. Бездна молчит не потому, что там ничего нет. Она молчит потому, что слушает нас.
2: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – омойгид в Телеграм. Гид в Телеграм.

В ноябре 2018 года американский миссионер Джон Аллен Чау подкупил рыбаков, тайно добрался до берега Северного Сентинеля и был убит стрелой. Индийские власти даже не стали пытаться забрать тело. Слишком велик риск для обеих сторон. Северный Сентинель – небольшой остров в Бенгальском заливе, формально территория Индии. Вокруг него действует запретная зона радиусом 5,5 километров. Не военная, не радиационная. Просто государство решило, что люди внутри этого круга имеют право жить без нас. Сколько их там, никто не знает. Перепись 2011 года зафиксировала 15 человек. Цифра абсурдная, никто их лично не считал. Антропологи называют от 15 до 400. Густой лес скрывает поселение, а вертолеты, снижающиеся для наблюдения, встречают стрелами из лука. Язык племени не расшифрован, не записано ни единого слова с достоверным переводом. На планете, где изучают речь дельфинов через спектрограммы, есть человеческое сообщество, чья речь принципиально не зафиксирована. Запрет существует не только ради них. У людей в многотысячелетней изоляции нет иммунитета к нашим болезням. Грипп способен пройти по малой популяции, как огонь. Опыт соседних андаманских народов это подтверждает. После контакта численность рухнула в разы за несколько десятилетий. Было одно исключение. В 1991 году часть сентинельцев вышла к воде без оружия. Взяла кокосы из рук индийской экспедиции. Одна женщина подняла лук мужчины и опустила его в землю. Жест, который прочитали как «не угрожай». Через несколько лет

время снова стала стрелять в любые суда. Береговая охрана патрулирует воды. В лесах по-прежнему видны фигуры и костры. Племя живет охотой и собирательством, не зная о спорах в ООН, где их приводят как пример того, что право «оставьте нас в покое» иногда весомее нашей жажды изучать и спасать. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – ООО «Мой гид» в Телеграм. ООО «Мой гид» в Телеграм.

0: Запустите рассказ, когда поезд тронется, и все за окном станет на место. Позади у нас уже Слюдянка, Култук, Ангасолка, Шумиха, Половинная, больше половины старой Байкальской магистрали. Теперь стоим в Маритуе. Вот вопрос, который вы, скорее всего, себе не задавали. Почему на диком берегу Байкала, куда до сих пор нет автодороги, стоит полноценный поселок со школой, магазином, почтой? Не туристическая база, не дача, именно поселок. Маритуй вырос в 1902-м как служебный поселок при строительстве первого пути Кругобайкальского участка Сибирской железной дороги. Название по местной речке Маритуйке. На Сибирской дороге так и делали. Станции называли по ближайшим географическим ориентирам, не по чиновникам и не по случаю. Поселок стоит у устья этой речки, и долина здесь неожиданно широкая, почти километр вглубь от берега. Для Кругобайкалки, где скала буквально нависает над рельсами, это редкость. Поэтому Маритуй стал одной из крупнейших станций на участке. Здесь был административный комплекс, жилье, водоснабжение. Все, что нужно рабочему железнодорожному узлу. Уже в 1904-м, обратите внимание, дорога строилась буквально в те же месяцы, что шла война с Японией. По Кругобайкалке уже шли санитарные и воинские поезда на Дальний Восток. Маленькая станция на краю Байкала оказалась вписана в большую военную историю раньше, чем успела достроиться.
1: После того, как в 50-х годах 20 века построили Иркутскую ГЭС и старый ход затопили, Маритуй из транзитного узла превратился в тупик. Транссиб пошел другим путем. Поселок остался, но уже без сквозного движения, без перспективы роста и, главное, без дороги. До сих пор без дороги. Сейчас здесь живет около 55 человек. Связь с материком, железная дорога и сезонные пути по берегу. Вот так и живут. Если на платформе еще идет торговля, здесь принято брать омуль, копченую рыбу, пирожки, травяной чай. Это не рынок в обычном смысле, это ровно то, что берут на память о Байкале и о старой дороге. Успейте, если стоянка позволяет. Теперь, что будет за окном? От Маритуя до порта Байкал дорога становится плотнее. Линия здесь не идет вдоль берега, она проезжает его. Тоннели, галереи, подпорные стены, короткие прямые между скальными выходами. Со стороны озера, если повезет с окном, Байкал будет почти вплотную, вода и камень без промежутка. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут тоннели. На всем Кругобайкальском участке их 38, больше, чем на любом другом отрезке Транссиба. Большинство из них именно на этом финальном перегоне. Чем ближе к порту Байкал, тем яснее ощущение. Дорога не просто идет к воде, она идет к истоку. В Перени место, где Байкал перестает быть озером и становится Ангарой. Старый порт, переправа, Листвянка на другом берегу. Железная дорога заканчивается ровно там, где Байкал отпускает свою единственную реку.

В 1991 году вьетнамский охотник Хо Хань наткнулся в джунглях на дыру в горе, из которой дуло холодом и грохотало водой, и ушел домой, потому что не было веревки. Вот вам вся история человечества в одной фразе. Британские спелеологи добрались туда лишь в конце 2000-х и обнаружили, что главный коридор Шонданга достигает 200 метров в высоту и 150 в ширину. 40-этажный небоскреб встанет внутри, и над его крышей еще останется место. Не зал, улица. Подземная улица с рекой, галечными пляжами и собственным туманом. Туман там настоящий. Теплый воздух джунглей падает сквозь провалы в своде, встречает холодный подземный воздух, и рождаются облака. Прямо у ваших ног. Пещера буквально выдыхает их обратно в лес. А там, где свет из провалов достигает дна, вырос лес. Спелеологи назвали это место «сады Эдема». Деревья, кустарники, своя почва, свой микроклимат. Один из первопроходцев вспоминал, шли в полной темноте, и вдруг впереди дневной свет и кроны. Мозг отказывался верить. Сталагмит по имени Лапа Собаки поднимается на 80 метров, выше большинства колоколен. И пещера до сих пор не изучена полностью. Попасть туда стоит $1000, занимает несколько дней трекинга и требует очереди. Проект канатной дороги ученые заблокировали. Хорошо, что хоть здесь амбиции притормозили. Шонданг напоминает, что у Земли есть комнаты, о которых она никому не рассказывала. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, мой гид.

Под небольшим польским городком, в получасе езды от Кракова, есть место, где потолок, пол и стены – одно и то же вещество – соль. Здесь вырублены целые залы, лестницы, озеро и храм. И все это не привезли, вырезали прямо из горной породы, в которой стоишь. Ребенку, который впервые слышит про соляные горы, обычно кажется, значит, где-то под землей просто рассыпана исполинская солонка, а люди повырезали в кучах

0: воды, как в сугробе. Но тогда почему эта куча не кончается больше 700 лет добычи подряд? Ответ куда медленнее и куда старше. Миллионы лет назад на месте нынешней Польши плескалось море. Оно высохло, а соль, которую оно оставило, спрессовалась в пласт толщиной в сотни метров.
1: Соль в Средневековье стоила не как приправа, а как металл. Доходы от здешних копий, их называли краковскими жупами, по некоторым подсчетам достигали трети всей казны польского княжества. Не приправа к обеду, а статья бюджета, из которой платили за войско и за дворец.
0: С этим местом связана легенда. И сразу нужно оговориться, это легенда, а не документ. Венгерскую княжну Кингу выдавали замуж за краковского князя, и в приданое она попросила не золото, а соляную шахту, бросила в нее обручальное кольцо перед отъездом. Приехав в Польшу, она будто бы велела копать здесь, у Велички, и в первом же поднятом куске соли рабочие нашли то самое кольцо. Легенда объясняет находку солью чуда, реальность, тем, что залежь действительно была огромной и ее действительно нашли примерно в те века. Под землей когда-то жили не только люди. Лошадей опускали в шахту вращать вороты, поднимающие соль наверх, и назад на поверхность они больше не возвращались, рождались там, работали и старели в подземных конюшнях, при свете масляных ламп вместо солнца. Одна из последних таких лошадей провела внизу весь свой век и почти не видела дневного света, вышла на воздух лишь незадолго до закрытия старых выработок.
1: Опаснее лошадей был газ. Соль выделяет метан, а он копится под потолком и вспыхивает от любой искры или свечи. Бороться с ним посылали не всех подряд, только опытных, немолодых горняков в мокрой одежде, с длинным шестом, на конце которого горел огонь. Они ползли под самым сводом и заранее выжигали скопившийся газ, чтобы он не рванул сам. Работу эту прозвали покаянной, а тех, кто ее делал, кающимися. Считалось, что на такое идут в наказание за грехи, свои или чужие. Свет в этих залах и правда особый. Часть светильников в главной здешней часовне сделана из кристаллов самой соли. И лампа светится не стеклом, а камнем той самой комнаты, где она висит. Часовню святой Кинги вырубили на глубине больше 100 метров трое горняков. Юзеф Марковский, Томаш Марковский и Антоний Вородек. И заняло это не сезон и не год, а несколько десятилетий подряд. Марковский вырезал главный алтарь и амвон, его товарищ – рельефы на библейские сюжеты, третий – сцену бегства в Египет и тайную вечерю. Ни один из них не был скульптором по образованию. Все трое всю жизнь спускались сюда, как обычные рудокопы, и резьбой занимались после смены, при том же скудном свете.
2: Семь веков подряд отсюда просто доставали соль на продажу. И заодно, никого не спрашивая, построили город под городом, с храмом, озером и лошадиными стойлами, в которые больше никто не спустится. Соль давно перестала быть статьей казны, а вырезанный ею храм остается и без всякой пользы, просто потому, что его однажды начали резать и не смогли остановиться.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.

Здравствуйте. Если вы сейчас в Петербургской Коломне, найдите угол, где река Мойка встречается с Крюковым каналом. Там вы увидите обычный жилой дом. 7 этажей, балконы, окна, кухня. Дом как дом. Но поставлен он на фундамент тюрьмы. И это, пожалуй, самый честный пример второй жизни, какой можно найти в городе. Сначала здесь не было никакой тюрьмы. В 1782 году архитектор Иван Старов, тот самый, что строил Таврический дворец, начал возводить здесь большое здание с 7 башнями. Строили его 5 лет. Замком в обиходе называли за башни, а литовским, потому что в начале следующего века здесь встал на постой литовский мушкетерский полк. Имя прилипло к стенам и пережило и полк, и само здание. А в 1823 году у здания сменилась судьба. Его перестроили под городскую тюрьму. Этим занимались архитекторы Иосиф Шарлемань и Петр Плавов. 103 камеры, расчет на 600 арестантов. Правда, держали чаще 800, а то и 1000. Так бывает с тюрьмами всегда и везде. Почти 100 лет крепость прослужила именно так. Она стояла посреди жилого района, среди квартир, лавок и извозчиков. Жители Коломны ходили мимо нее в булочную. Это важно понимать. Тюрьма была не где-то на окраине, а прямо здесь, в 2 шагах от кухни, в которой кто-то варил обед. 27 февраля 1917 года, около 6 утра, все закончилось. Матросы и рабочие захватили тюрьму, выпустили заключенных и подожгли ее. Оно горело долго и выгорело дотла. Через месяц Александр Блок, он жил здесь же, в Коломне, написал матери короткую фразу, которая заменяет целое описание. «Выгорели дотла Литовский замок и окружной суд». И дальше самое неожиданное наблюдение, что в огне вдруг стала видна вся красота их фасадов, а вся мерзость, безобразившая их внутри, выгорела. А дальше случилось то, чего обычно не помнят. Руины никуда не делись. Они стояли. Не год и не два. Больше 10 лет. Обгоревшие стены с пустыми окнами в самом центре обжитого района. Дети играли в этих развалинах, соседи разбирали, что плохо лежит. Это была огромная дыра посреди города, и город постепенно приучился жить рядом с ней. Разобрали руины только в 1929 и 30-м. И вот тут поворот, ради которого мы все это рассказываем. Разобрали не до конца. Фундамент оказался слишком хорош, чтобы его выбрасывать. Массивный, прочный, сложенный еще при Старове на совесть. И на этом фундаменте в 30-м году архитекторы Исидор Мейерсон и Яков Рубанчик построили жилой дом для рабочих. Нынешний дом 29 по улице Декабристов. Подумайте, что произошло. Тюрьма не была стерта, она была использована. Ее основание, то, что уходит в грунт, то, чего никто никогда не видит, продолжает работать, держит стены, в которых люди живут, ссорятся, растят детей и вешают на балконы белье. Здание, которое 100 лет было

символом несвободы, стала буквально почвой для жилья. И никто из жильцов, выходя утром за хлебом, об этом не думает. Нам нравится представлять вторую жизнь вещей как что-то нарядное. Старый завод стал галереей, бутылка стала вазой, джинсы стали сумкой. Но чаще она выглядит именно так, незаметно и по частям. Уцелело не здание, а его основание. Не образ, а работа. И, честно говоря, это самый прочный вид второй жизни. То, что держит, переживает то, что видно. Так что если будете проходить мимо угла мойки и крюкового канала, задержитесь на минуту. Над землей – обычный дом 30-х годов. Под землей – 18 век, Старов и 7 башен. Город никогда ничего не выбрасывает целиком.

0: Представьте, вы приезжаете смотреть на водопад, а там сухой гранитный каньон. Темные скалы, мох, никакой воды. Может, перепутали адрес? Нет, просто еще не время. Через несколько минут, в назначенный час, кто-то нажмет кнопку, и поток хлынет в ущелье. Добро пожаловать в Виматру. Здесь водопад включают как уличный фонарь. Но чтобы понять, как до такого дошло, нужно вернуться на 5000 лет назад. Переполнившееся озеро Сайма пробило каменную гряду Салпаусилькя и нашло путь к Балтике. Возникла река Вуокса, а на ней – порог и Матранкоски, почти километр бурной воды с перепадом высоты 18 метров. Рев стоял такой, что лосось поднимался сюда из моря прямо через бушующий поток.
1: Первое документальное упоминание – 1557. Шведский король Густав Васа отметил в бумагах, что здесь удобно ловить лосося. Не густо для одного из главных природных чудес континента. Все изменилось в 1772, когда приехала Екатерина II. Императрицу порог поразил. После этого визита Матранкоски стал обязательной остановкой для петербургской знати и оставался ею полтора века. Здесь бывали Анна Керн и Михаил Глинка. В 1876 специально приехал бразильский император Педро II. К концу 19 века порог называли «финской Ниагарой», и это не было преувеличением. В 1892 провели железную дорогу. До 12 поездов ежедневно, почти трамвайное расписание. В 1903 на берегу каньона выросла гостиница «Волтенхотелли». Архитектор Уска Нюстрём построил ее в виде средневековой крепости, и говорят, что в ее коридорах до сих пор бродит дама в сером. Это легенда. Но гостиница правда производит впечатление.
2: У этой популярности была темная сторона. Бурный порог, ощущение края, мощь на границе мира и бездны. Все это притягивало молодых людей из Петербурга, которые искали не развлечений. Число самоубийств стало таким, что власти приняли необычное решение. В 1909-м железная дорога перестала продавать билеты в одну сторону из столицы в Иматру, только туда и обратно. В парке рядом с каньоном стоит памятник. Дева Иматры, установленная в 1972-м в память о погибших.
1: В 1929-м построили электростанцию. Плотина перекрыла Вуоксу, вода ушла в турбины. Сегодня эта станция выдает почти 200 мегаватт, больше любой другой гидроэлектростанции Финляндии. А старое русло опустело. Гранитный каньон, в котором тысячелетиями бушевала вода, превратился в пустой коридор из камня. Туристы все равно приезжали. Смотрели на сухое ущелье, фотографировали скалы. И тогда городские власти вместе с энергетиками придумали компромисс. Раз уж водопад нельзя отдать природе, пусть хотя бы работает по расписанию. Несколько раз в неделю.
0: Теперь летом, в назначенный час, операторы поднимают затворы плотины. Около 400 кубометров воды в секунду врываются в старое русло. И каньон на 16 минут снова становится порогом. Зрители стоят на мосту Каскисилта и смотрят, как вода бьется о гранит. Из динамиков звучит Сибелиус. Самый драматичный момент – на 8-й минуте, когда поток набирает полную силу и ущелье снова гудит, как 5000 лет назад. На Рождество и в канун Нового года пуск устраивают со световыми

эффектами и фейерверком. Театр в природном ущелье. Иматран Коски – это портрет того, как мы распорядились природой. Водопад теперь включают по кнопке. И все равно дух захватывает. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, а мой гид в Телеграм.

0: Представьте квартал, где вместо окон – вход в скалу. Дом уходит не вверх, а вглубь, в теплый камень. На юге Италии, в области Базиликата, находится город Матера, и его старый район называют Сасси, что просто значит «камни». Люди селились здесь так давно, что точное начало никто не берется назвать. Это одно из самых старых непрерывно обитаемых мест на всей Земле. И в этих пещерах жили еще до того, как появились письменные языки, на которых можно было бы это записать.
1: Может показаться, что жизнь в пещере – это просто бедность, только спрятанная под землю. Ведь бедных кварталов в Италии хватало и без Сасси. Но дело было не только в бедности. К середине 20 века здесь, в одних и тех же комнатах, спали люди, козы, овцы и ослы, потому что животные были единственным теплом и единственным богатством крестьянской семьи, а держать их отдельно значило потерять их. Водопровода не было, канализации не было, только цистерна дождевой воды под полом. Ею поили и людей, и скот. Врачи, приезжавшие в эти годы в Базиликату, писали, что обычные болезни здесь косили крестьянское население куда сильнее, чем в остальной Италии. Элементарных санитарных условий попросту не существовало. Писатель Карло Леви оказался в этих краях ссылки при Муссолини и позже написал книгу «Христос остановился в Эболи». О пещерах он написал так. «Внутри этих черных дыр с земляными стенами я видел кровати, скудную утварь, развешанные тряпки. На полу лежали собаки, овцы, козы, свиньи». Книга вышла в 1945-м, и после нее Матеру стало невозможно не заметить.
0: В 1948-м сюда приехал политик Пальмиро Тольятти и произнес два слова, которые прилипли к городу на десятилетия – «национальный позор». Через два года премьер-министр Альчиди де Гаспери повторил почти то же самое. А еще через два года, в 1952-м, он подписал особый закон. Государство решило переселить жителей Сасси в новые кварталы. Около 17 тысяч человек должны были покинуть пещеры, где рождались их деды и прадеды. Одним дали квартиры с водопроводом. Но вместе с водопроводом у многих забрали и привычную жизнь. Работу рядом с жильем, соседи за стеной, тепло животных зимними ночами. Кто-то плакал не потому, что уезжал из трущобы, а потому, что уезжал из родного места. Сасси опустели почти полностью. Долгие годы квартал стоял темным и брошенным. Туда боялись водить туристов, а местные обходили его стороной.

0: После, начиная с 70-х, а по-настоящему с 80-х, в опустевшие пещеры стали возвращаться люди. Больше не от бедности, а по собственному выбору. Сначала художники и реставраторы, затем хозяева гостиниц. Камень, который совсем недавно был клеймом отсталости, оказался тем же самым камнем. Прохладным летом, теплым зимой, простоявшим тысячи лет. В 1993-м в колумбийской Картахене ЮНЕСКО внесло Сасси и окрестные скальные церкви в список всемирного наследия. Впервые в истории организации место назвали не просто памятником, а целым культурным ландшафтом. А в 2019-м Матера стала культурной столицей Европы. Тот самый город, который премьер-министр стыдился показывать журналистам, теперь сам приглашал их в гости.
1: Наверное, самое человеческое в этой истории не архитектура и не закон, а то, что стыд и гордость смотрели из одних и тех же окон, вырубленных в одной и той же скале. Изменился не камень, изменился взгляд на него.
2: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас, мойгид.онлайн. Онлайн.

0: Есть на карте два непохожих места – озеро Сайма в Финляндии и озеро Ладога в России. И там в холодной пресной воде живет нерпа – тюлень, который по всем правилам должен плескаться в соленом море. Как один и тот же зверь оказался разом в двух разных озерах за сотни верст друг от друга? Самое простое объяснение напрашивается само, будто кто-то в старину нарочно завез тюленя в озера ради шкур или забавы. Но тюлень – не карп. Его в бочке не привезешь и в чужой воде не разведешь. Значит, дело не в человеке, а в самой земле. После последнего оледенения здешняя суша медленно поднималась, освобождаясь от веса растаявшего ледника. Пролив, через который полусоленый ледниковый водоем когда-то сообщался с морем, обмелел и закрылся. Это случилось около 9500 лет назад. Тюлени, заходившие сюда охотиться на рыбу, оказались заперты в пресной воде навсегда. Так, если верить учебникам, разом появились две озерные популяции – Сайминская и Ладожская, обе отрезанные от моря почти одновременно.
1: Так рассказывали полвека. Но в 2025-м в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences финские, датские и японские генетики опубликовали работу, которая эту стройную симметрию сломала. Оказалось, что сайминская нерпа отделилась от общего ствола не 9, а около 60 тысяч лет назад, задолго до того, как озеро Сайма вообще приняло нынешние очертания. Иначе говоря, в озеро попал уже готовый, отдельный зверь, а вовсе не рыба, которая случайно осталась в ловушке. По одной из версий, предки сайминской нерпы пришли с востока, из ледниковых озер Сибири, и лишь по дороге смешались с западными, атлантическими тюленями, общими предками и балтийской, и ладожской популяций. Даже зубы у нее устроены иначе, строже заточены под чисто рыбный рацион. В июле того же лета Международное общество морской маммологии одобрило доводы ученых. Сайминскую нерпу признали отдельным видом Пуша сайменсис, уже не под видом кольчатой нерпы, а самостоятельной линией. Значит, ладожская нерпа сайминской вовсе не родная сестра. Скорее, дальняя родственница, которая просто однажды заплыла в тот же тающий ледниковый водоем и осталась в нем жить. У этой генетики есть и оборотная сторона. Сайминская нерпа несет самое бедное генетическое разнообразие среди всех тюленей мира, и оно продолжает беднеть с каждым поколением. Сказываются теснота и малое число особей. Ладожская нерпа, напротив, сохранила разнообразие почти на уровне морских кольчатых нерп. Ладога намного больше Саймы и связана с Финским заливом рекой Невой. Зверь не был заперт так наглухо.
2: Судьбы двух популяций разошлись еще резче из-за людей. Сайминскую нерпу веками били меньше, чем ладожскую. До ее лежбищ среди шхер труднее было добраться.

0: Но после войн середины 20 века Ладога отошла к Советскому Союзу вместе с прежними промысловыми угодьями, и опытные ладожские зверобои переселились на финский берег Саймы. Вместе с ними на озеро пришли те же орудия лова и та же охотничья хватка. Охоту на нее запретили указом в 1955-м, но популяция еще десятилетиями продолжала таять. От рыболовных сетей, от перепадов уровня воды в сезон выведения детенышей, от стоков с полей. В 80-е 20 века в живых оставалось около 180 зверей. Сегодня их насчитывают около 320 и считают не поштучно, а по норам.
1: Каждую весну инспекторы Мицехалитус и десятки добровольцев обходят берега Саймы и ищут в прибрежных сугробах снежные норы, где самка выводит детеныша. С 2011-го к этому счету добавили ныряние к норам после схода льда. Так проверяют то, что не видно сверху. Теплые зимы делают счет все менее надежным. Сугробы тают раньше срока, и щенки гибнут без укрытия. Поэтому людям приходится вручную насыпать снежные наносы и спускать на воду плавучие искусственные норы, разработанные вместе с университетом Восточной Финляндии. Спасти сайминскую нерпу ладожскими сородичами не выйдет. Ладожская популяция носит сердечного и легочного гельминта, опасных для сайминской нерпы, где этих паразитов почти нет. Инспектор Мицехалитус Тера Сипеля говорит прямо: если люди не научились уживаться с нерпой здесь, на Сайме, с ладожской не выйдет и подавно.
2: Увидеть сайминскую нерпу проще всего в национальном парке Линансаари, среди полутора сотен шхерных островов на Сайме. Туда добираются на лодке. А в мае, после схода льда, звери массово вылезают линять на теплые камни. Ладожская же нерпа, рожденная на том же леднике, линяет в те же самые дни за много верст оттуда. На другом берегу другой воды и другой границы.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид! Про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид!

0: Волк выходит на асфальт, разорванный корнями сосен. Ни машины, ни голоса, ни лая собак. Это север Украины, 30-километровый круг вокруг Чернобыльской станции. И формально это заповедник, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный, созданный 26 апреля 2016-го, ровно в 30-ю годовщину аварии. Почти 227 тысяч гектаров под охраной. Первое, что приходит в голову, наверное, радиация чем-то подкормила природу. Отсюда и гиганты, и буйство жизни. Но если так, почему тогда сосны у самой станции погибли в первые же недели?
1: Они порыжели за считанные дни и высохли. Рыжий лес – это примерно 4 квадратных километра погибшего бора, который принял на себя самый жесткий удар. Ликвидаторы срезали эти деревья бульдозерами и закопали в траншеи глубиной 2-3 метра. Место и сегодня считают самой грязной открытой площадкой планеты. Дальше начинается странное. Биологи Тимоти Муссо и Андерс Мюллер разложили по зоне сетчатые мешочки с чистой листвой дуб, клен, береза, сосновая хвоя. Вернулись через 9 месяцев и взвесили. Там, где фон был выше, листва потеряла примерно на 40% меньше веса. Ее просто некому оказалось разложить. Микробы, грибы и почвенная мелочь работали слабее. Работа вышла в рецензируемом экологическом журнале в 2014-м, и ее результаты до сих пор оспаривают.
0: А вот грибам, наоборот, понравилось. На внутренних поверхностях разрушенного блока и в воде охладителя нашли черные плесени с огромным содержанием меланина. Среди них кладоспориум сферосперму. В опытах их нити тянутся в сторону источника излучения. Это назвали радиотропизмом. Дальше идет красивая гипотеза Екатерины Додачевой и Артура Касадоваля. Меланин работает

0: как хлорофилл, только ловит не свет, а ионизирующее излучение. И гриб буквально питается радиацией. Проверить это не удалось до сих пор. Что гриб растет лучше, видно. Как именно он это делает, никто не показал. На Международной космической станции его вырастили в опыте. Прибавка в 1,2 раза против земного контроля. Возможно, дело вовсе не в питании, а в защите. Меланин гасит энергию и перехватывает агрессивные молекулы внутри клетки.
1: С этой же мыслью связана самая изящная находка зоны. Квакши тут темные, почти черные. Испанцы Пабло Бураку и Хермана Рисаола осмотрели больше 200 самцов в 12 нерестовых водоемах и увидели, чем сильнее было загрязнение в 86-м, тем темнее лягушки теперь. Отбор за 40 лет вытянул вперед тех, у кого меланина больше. Теперь про сомов. Легенда о чудовищах из пруда охладителя жива до сих пор, а разгадка скучная. Это обычные европейские сомы, самые крупные из измеренных, около 1,5 метра. Их десятилетиями кормили работники станции по дороге из столовой, и никто их не ловил. Очень редкая мутация дает крупный размер, говорит Муссо. Обычно наоборот, хуже растут, хуже добывают корм, меньше живут. После 2018-го рыбы в водоеме почти не осталось, воду перестали подкачивать, и он мелеет. А крупные звери вернулись сами. Исследование под руководством Татьяны Дерябиной, опубликованное в крупном биологическом журнале в 2015-м, показало, лосей, косуль, оленей и кабанов здесь столько же, сколько в чистых заповедниках по соседству, а волков в 7 раз больше. Лошадей Пржевальского привезли сюда в 98-м. 31 особь из Асканеи Новой и местного зоопарка. Вид, объявленный исчезнувшим в природе в 69-м, прижился. Сколько их теперь, считают по-разному, и точной цифры нет.
2: Спорят и об остальном. Джим Смит из Портсмута уверен, для дикой природы человек оказался опаснее радиации. Муса возражает, что у птиц падает плодовитость и растет число катаракт. Обе стороны смотрят на одну и ту же местность. И это, пожалуй, честный итог. Зона не рай и не кладбище. Она просто показывает, что бывает, когда убрать оттуда нас.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид! О, мой гид!

0: Представьте квартал, где вместо окон вход в скалу. Дом уходит не вверх, а вглубь, в теплый камень. На юге Италии, в области Базиликата, находится город Матера, и его старый район называют Сасси, что просто значит «камни». Люди селились здесь так давно, что точное начало никто не берется назвать. Это одно из самых старых непрерывно обитаемых мест на всей Земле. И в этих пещерах жили еще до того, как появились письменные языки, на которых можно было бы это записать.
1: Может показаться, что жизнь в пещере – это просто бедность, только спрятанная под землю. Ведь бедных кварталов в Италии хватало и без Сасси. Но дело было не только в бедности. К середине 20 века здесь, в одних и тех же комнатах, спали люди, козы, овцы и ослы, потому что животные были единственным теплом и единственным богатством крестьянской семьи, а держать их отдельно значило потерять их. Водопровода не было, канализации не было, только цистерна дождевой воды под полом. Ею поили и людей, и скот. Врачи, приезжавшие в эти годы в Базиликату, писали, что обычные болезни здесь косили крестьянское население куда сильнее, чем в остальной Италии. Элементарных санитарных условий попросту не существовало. Писатель Карло Леви оказался в этих краях ссылки при Муссолини и позже написал книгу «Христос остановился в Эболи». О пещерах он написал так. «Внутри этих черных дыр с земляными стенами я видел кровати, скудную утварь, развешанные тряпки. На полу лежали собаки, овцы, козы, свиньи». Книга вышла в 1945-м, и после нее Матеру стало невозможно не заметить.
0: В 1948-м сюда приехал политик Пальмиро Тольятти и произнес два слова, которые прилипли к городу на десятилетия: «национальный позор». Через два года премьер-министр Альчиди де Гаспери повторил почти то же самое. А еще через два года, в 1952-м, он подписал особый закон. Государство решило переселить жителей Сасси в новые кварталы. Около 17 тысяч человек должны были покинуть пещеры, где рождались их деды и прадеды. Одним дали квартиры с водопроводом. Но вместе с водопроводом у многих забрали и привычную жизнь. Работу рядом с жильем, соседи за стеной, тепло животных зимними ночами. Кто-то плакал не потому, что уезжал из трущобы, а потому, что уезжал из родного места. Сасси опустели почти полностью. Долгие годы квартал стоял темным и брошенным, туда боялись водить туристов, а местные обходили его стороной.
2: После, начиная с 70-х, а по-настоящему с 80-х, в опустевшие пещеры стали возвращаться люди. Больше не от бедности, а по собственному выбору. Сначала художники и реставраторы, затем хозяева гостиниц. Камень, который совсем недавно был клеймом отсталости, оказался тем же самым камнем. Прохладным летом, теплым зимой, простоявшим тысячи лет. В 1993-м в колумбийской Картахене ЮНЕСКО внесло Сасси и окрестные скальные церкви в список всемирного наследия. Впервые в истории организации место назвали не просто памятником, а целым культурным ландшафтом. А в 2019-м Матера стала культурной столицей Европы. Тот самый город, который премьер-министр стыдился показывать журналистам, теперь сам приглашал их в гости.
0: Наверное, самое человеческое в этой истории – не архитектура и не закон, а то, что стыд и гордость смотрели из одних и тех же окон, вырубленных в одной и той же скале. Изменился не камень, изменился взгляд на него.
3: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас – мойгид.онлайн. Online.

0: Богатое такое месторождение в Европе. Компания «ЛКАБ» долбит ее с 1900-х, и рудное тело идет не вертикально вниз, а наклонно, прямо под жилые кварталы. Чем глубже забой, тем шире расходится воронка обрушения на поверхности. Сперва казалось, можно просто обходить трещины. Затем трещины стали подходить к домам.
1: В 2004-м ЛКАБ сказала прямо: либо руда, либо город на этом месте, вместе не получится. Могли бы просто снести старую Кируну и построить рядом типовой поселок из новых зданий. Решили иначе: перенести город целиком на 3 с лишним километра восточнее, и не абы как, а с частью зданий, улиц и самой души места. Строить новый центр начали в 2014-м, первые здания сдали в 2018-м. Наивно кажется, раз здание все равно новое, зачем тащить старье через весь город? Но спросите жителя, который в этом доме вырос, и наивность лопается сразу. Переезжают не стены, переезжает память 3 поколений. Ту память в Кируне восприняли всерьез. Отобрали 21 здание, которые признали ценными не музейными экспонатами, а живой тканью города, и стали переносить их на новое место целиком зданиями. Деревянные строения ставят на стальные опоры и катят на трейлерах через город, будто огромные сани.
0: Символ всей затеи – часовая башня старой ратуши, построенная еще в 1963-м. Саму ратушу снести пришлось, она стояла слишком близко к шахте. А башню с часами сняли и перевезли к новому зданию мэрии в 2018-м, том самом, что назвали Кристаллин «Кристалл». Граненые, острые линии фасада нарочно повторяют форму рудных кристаллов, которые кормят весь город. Но настоящим потрясением стал август 2025-го. Деревянную церковь Кируны, 113 лет, шатровая крыша, любимое здание всей страны по опросам, предстояло сдвинуть на 5 километров. Здание весом больше 1000 тонн вместе с остальным каркасом подняли на 100 с лишним колес и потянули по специально расширенной дороге со скоростью пешехода, чуть быстрее черепахи. Переезд занял 2 дня. Собрать это приехали 10 тысяч человек, почти вся Кируна и туристы со всего света, просто стоять и смотреть, как их церковь медленно ползет мимо них по улице.
1: Кто-то плакал. Не от горя, скорее от того, что редко удается увидеть, как символ детства в буквальном смысле встает и идет с тобой в новую жизнь. Не всем в этой истории досталась праздничная часть. Хозяева квартир получают от ЛКАБ 125% рыночной цены или новый дом взамен старого. Компенсация щедрая, спору нет. Но переезд города – это еще и переезд привычек. Новые аптеки, нового пути на работу, соседей, которых расселили по разным кварталам. Часть жителей в интервью прямо говорит: на новом месте холоднее не по градусам, а по ощущению, привычная теснота маленького городка распалась. Еще тяжелее там, где компенсации вообще не предусмотрено. Через земли рядом с Кируной веками проходит путь саамской общины Габна – маршрут, по которому олени 2 раза в год перегоняют между летними и зимними пастбищами. Оленю нельзя объяснить объезд. Там, где раньше была река Ягеля на сотни метров, у общины остался коридор шириной около 50 метров. Осенью 2025-го Габна разорвала многолетнее соглашение с ЛКАБ, заявив, что новые планы шахты грозят перекрыть последний целый участок пути. Компенсировать это деньгами невозможно в принципе. Маршрут либо есть, либо его больше нет для животных, которые сами выбор не делают.
2: Получается странная арифметика. Швеция обеспечивает почти 80% железной руды всей Европы, именно отсюда, и без нее континенту попросту не из чего варить сталь. Ради этого целый город согласился сняться с места и переехать вслед за трещинами. Задача, на которую отвели 2 десятилетия и потратили 100 миллионов крон на одну лишь церковь. А заплатить настоящую цену пришлось не только людям с квартирами и компенсациями, но и тем, кому предъявить счет было некому. Кируна не спорит с горой, она просто уходит от нее ровно настолько, насколько нужно, чтобы жить дальше, и тащит с собой все, что можно унести – часы с ратуши, деревянную церковь, память о доме. А то, что унести нельзя, оленью тропу, город пока не решил, как сберечь вовсе.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

9000 волосков на квадратный сантиметр. Не мех, панцирь из воздуха и кератина, который удерживает тепло при минус 40. Вот с чего начинается манул. Этому зверю около 5-8 миллионов лет. Нефтопредок домашней кошки, совершенно другая ветвь, которая отделилась еще до того, как начались большие ледниковые эпохи. Он пережил их все. Не приспосабливался, он уже был готов. Представьте, высокогорное плато почти 5000 метров над морем. Голые камни, бедный воздух, ни одного дерева. Манул лежит там неподвижно. Белые кончики волос делают его силуэт похожим на припорошенный снегом камень. Идеальная маскировка, выточенная миллионами лет. Уши утоплены в мех, чтобы не обмораживались и не выдавали очертания. Хвост он оборачивает вокруг лап, как шарф, и ждет. Просто ждет. Приручить его не вышло ни у кого. И дело не в характере. У манула почти нет иммунитета к обычным городским инфекциям. В неволе он гибнет от болезней, которые домашняя кошка переносит без симптомов. Среди котят в зоопарках погибают 2 из 3. Природа как будто намеренно не оставила ему двери в человеческий мир. Впервые его описал немецкий натуралист Петер Симон Паллас в 1776 в Прикаспийских степях. Паллас был растерян. Кошка, но не кошка. С тех пор так и осталось. Сейчас в дикой природе около 58 тысяч взрослых особей. Степи распахивают. Манул смотрит на это с камня, с тем же выражением, с которым смотрел на отступление ледников. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». «Мой гид». Вот представьте. Лиссабон, поздний вечер, старик в порту играет фаду. Музыка — это смесь тоски, нежности и легкой грусти по тому, чего уже не вернешь. Вы не знаете языка, никуда не отплывали. Но вдруг что-то сжимается внутри. Поздравляю, вы только что почувствовали саудаде. Это слово описывает именно такое состояние. Утраченное, которое все равно живет в тебе. Португальцы придумали его из векового опыта морских разлук. Уходящие корабли, города, оставшиеся только в памяти эмигрантов. Совсем иначе работает японский икигай. Само слово с 14 века, но миром оно стало известно через исследования долгожителей Окинавы. Там 90-летние рыбаки до сих пор выходят в море. Не потому что надо, а потому что это и есть их причина вставать утром. Икигай — не глобальная миссия, а просто маленький сад, который ты поливаешь, потому что так правильно жить. А датский хюгге — это вовсе не плед и свечка, как нас уверяют интерьерные магазины. Антрополог Йеппе Тролле Линнет описывает его как социальную технологию доверия. Хозяин не запирает дверь, сосед заглядывает сказать «доброй ночи». Датчане сами скептичны насчет хюгге-туров. Боятся, что уют превратится в декорацию без настоящей культуры за ней. Все 3 слова сейчас активно экспортируются. Корпорации продают икигай в виде тренингов. Интернет-магазины торгуют хюгге. Но вот что любопытно. Понять их по-настоящему можно только там, где они живут. Не из книги, а из ощущения. Теплый носок вместо гостиничного сервиса, старик у причала, музыка в ночном порту. Путешествие и есть тот момент, когда чужое слово вдруг перестает нуждаться в переводе. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес «О, мой гид» в Телеграм. Гид в Телеграм.

0: Килограмм говядины на вашей тарелке – это от 10 до 15 тысяч литров воды. Не в самом мясе, конечно. В кормах, в поении животных, в орошении полей, которые дали это зерно. Среднестатистический человек выпивает за месяц около 60 литров. Один стейк, выходит, весит больше воды, чем вы выпьете за полгода. Это и есть концепция виртуальной воды, и она мгновенно объясняет, почему водный кризис начинается вовсе не с крана. Базовая физика сначала. Около 97,5% всей воды на Земле соленая. Еще почти 2% заперты в ледниках и вечной мерзлоте. Остается меньше 1% пресной жидкой воды, и только малая доля этого процента реально доступна для забора. Реки, верхние грунтовые горизонты, озера. То, чем поят города и поливают поля, это доли процента от всего водного объема планеты. Именно поэтому у вопроса «когда кончится вода?» нет одной даты. Вода физически не исчезает, она сохраняется в круговороте. Но она исчезает в человеческом смысле, становится слишком соленой, грязной, глубокой или просто недоступной географически. Доклады ООН описывают другую опасность – не конец воды, а конец баланса. К 2030-му глобальная потребность в пресной воде превысит устойчивые возобновляемые ресурсы примерно на 40%. Это не апокалиптический сценарий, это прогноз системного дефицита. Цивилизация будет постоянно забирать больше, чем гидрологический цикл успевает безопасно восполнять. Один из докладов Университета ООН назвал это состояние эрой глобального водного банкротства.
1: Шведский гидролог Малин Фалькенмарк предложила простую шкалу для измерения этого давления. Менее 1700 кубометров возобновляемой пресной воды на человека в год – зона водного стресса. Ниже 1000 – хронический дефицит. Ниже 500 – абсолютная нехватка. На карту, раскрашенную по этому индексу, неприятно смотреть. Большая часть Северной Африки, Ближний Восток, районы Южной Азии уже красные. Под поверхностью этой карты лежат еще более тревожные объекты. Ископаемые водоносные горизонты, подземные резервуары возрастом в сотни тысяч лет, которые почти не пополняются в современном климате. Водоносный горизонт Огалала на Великих равнинах США – главный невидимый двигатель американской пшеницы, кукурузы и говядины. Его активно качают с середины 20 века, и в ряде округов уровень воды уже упал на десятки метров. Исследователи пишут прямо, при нынешних объемах орошения целые части этого массива станут экономически недоступны для водозабора уже в середине 21 века. Вода там останется, но цена подъема превысит выгоду от урожая. Нубийский песчаниковый горизонт под Сахарой – история еще жестче. Это ископаемая вода в геологическом смысле слова, аналог нефти. Гидрологи, оценивавшие ирригационные проекты Ливии и Чада, которые строились на этом ресурсе, говорят, при нынешних темпах забора речь идет о горизонте в несколько десятилетий, не веков.
0: Кейптаун в 2018-м стал первым крупным городом, который публично назначил дату отключения воды – день ноль. Власти объявили конкретный день, когда краны закроются, а жители выстроятся в очереди к пунктам выдачи. Город спасло сочетание жестких ограничений – 50 литров на человека в сутки – это один короткий душ и минимальный быт, массовой экономии бизнеса и, что менее героично, поздних дождей, пополнивших водохранилище. Кейптаун показал – дата дня ноль – это политический инструмент, способный изменить поведение целого города. Но он же показал, насколько уязвима городская инфраструктура, если она зависит от ограниченного числа водохранилищ и не имеет стратегического резерва. Ответы у богатых засушливых стран уже есть. Израиль покрывает значительную долю потребности в воде за счет опреснения – технологии, которая позволяет превращать морскую воду в питьевую. Страны Персидского залива опресняют воду в еще больших масштабах. Но у этого пути два хвоста. Энергетический – процесс требует огромных затрат электричества, и экологический – концентрированный рассол, который возвращают в море, меняет химию прибрежных вод. Среди более экзотических идей – буксировка айсбергов к берегам Африки, извлечение воды из атмосферного воздуха. Пока это остается на стадии экспериментов и пилотных проектов. Что в итоге говорят ученые? Вода на Земле не кончится, этого не произойдет в физическом смысле. Но около 70% всей пресной воды, которую потребляет человечество, уходит в сельское хозяйство. И если эта цифра не изменится, ни технологии опреснения, ни айсберги, ни политические декларации не перекроют разрыв между спросом и тем, что гидрологический цикл способен восполнить. Вода не исчезает, она просто перестает быть там, где нам нужна. Это бы была лекция из рубрики «Расследования», вопросы, у которых нет простого ответа. Такую же можно собрать про что угодно. Напишите боту тему. Спросите, например, куда девается вода из Аральского моря, и получите историю моря, которое высохло на глазах одного поколения. И получите историю моря, которое высохло на глазах одного поколения.

Представьте, где-то в скандинавском доме, темным зимним вечером, примерно в 8 веке, после пира, когда мясо съедено и мед допит, двое мужчин склонились над деревянной доской, снаружи ка ветер и снег. Внутри треск огня, запах дыма и абсолютная тишина двух сосредоточенных людей. Они не дерутся, они думают. И это, честно говоря, пугает сильнее. Игра называется «Хнефатафл» или просто «Таате Таафл». Не древние шахматы, это распространенное и немного обидное упрощение. Тафл устроен принципиально иначе. Один игрок защищает короля и его небольшую дружину, другой ведет осаду. С численным превосходством, со всех сторон сразу. Уже по этому описанию понятно, что игра честной не будет. И именно это в ней интересно. Все фигуры ходят по прямой, на любое расстояние, если путь свободен. Как ладья в шахматах, только у каждого игрока таких ладей много. Доска мгновенно превращается в пространство засад и прорывов. Не перестановка фигур, а самая настоящая мини-осада, где кольцо неуклонно сужается. Взятие тоже устроено странно. Обычную фигуру нужно зажать с двух сторон, короля с четырех. Это делает короля одновременно и самой важной, и самой уязвимой фигурой на доске, что, если вдуматься, весьма честная метафора о природе власти. Впрочем, правила взятия менялись от региона к региону, единого стандарта не было. Викинги вообще были небольшие любители централизации. А теперь главный парадокс этой игры. Защитник не обязан победить в бою. Королю достаточно вырваться в угловой квадрат доски, просто сбежать, вот и все. Нападающий проиграл, если не успел замкнуть сеть. Это делает игру почти кинематографичной. Один игрок методично тянет петлю, другой ищет единственную лазейку. Побег — это победа. Я до сих пор нахожу в этом что-то глубоко скандинавское. Распространен тафл был широко. У скандинавов, кельтов, саксов примерно с 4 по 12 век, то есть он старше классических викингов и пережил их на несколько столетий в разных вариантах. Так что игра викингов — это скорее маркетинг, чем история. Но хороший маркетинг. В исландской традиции считалось правильным играть две партии подряд, меняясь сторонами. И победителя определяли не просто по счету побед, а по количеству съеденных фишек в обеих партиях. Это уже почти спортивная этика. Не кто выиграл, а кто сыграл лучше в обеих ролях. Средневековый рейтинг ELO, если угодно. За столом у викингов водились и другие игры. Кости, нарды, мельница, лиса и гуси. Пир был не только местом еды и клятв, но и ареной для быстрых партий между тостами, а еще глима – национальная борьба. Соперники хватаются за пояс или штаны друг друга и пытаются уронить на спину, не имея права отпрыгивать и убегать. Прямолинейность, постоянный контакт, победа через контроль пространства. Звучит знакомо? Та же логика, что и в тафле, только без доски. Сегодня Хнефатафл реконструируют, издают в современных наборах, обсуждают как редкий пример древней асимметричной стратегии. Это одна из немногих игр тысячелетней давности, в которую можно сыграть прямо сейчас, без ощущения музейной пыли, без скидок на эпоху. Она просто работает. Хорошая игра — это всегда немного портрет своего времени. Тафл говорит нам, мы жили в мире, где численное преимущество не решало всего, где побег мог быть победой, и где честная партия требовала сыграть за

обоих. Спросите меня про Глиму подробнее. Там есть один прием, который в XII веке считался запрещенным, а сегодня его преподают на олимпийских курсах. Но это уже совсем другая история.

скалы здесь обрываются прямо в Байкал. Не метр берега, только отвесный камень, вода и узкая полка пути, выбитая в породе динамитом. Именно это видели инженеры в начале 20 века, когда пытались объяснить Петербургу, почему смета снова не сходится. Разговор о деньгах начался еще в 90-е годы 19 века. Инженер Федор Федорович Докс подсчитал, полный обход Байкала обойдется в 14,5-15 миллионов рублей.

рублей. Он гордился этой цифрой, предыдущая оценка была 25 миллионов, и ему удалось ее почти вдвое урезать. В 1902-м министр путей сообщения князь Хилков принес в Комитет Сибирской железной дороги уже 52,5 миллиона. Объяснение – исключительно высокая поверхностная стоимость из-за условий берега. Но и это не предел. К концу строительства совокупная фактическая стоимость в ряде источников достигла 63 миллионов рублей. Реальная цена превысила последнюю смету примерно на 20%. Обратите внимание вот на что. На других участках Транссибверста пути стоило 35 тысяч рублей на западно-сибирской линии. На Забайкальской – 74 тысячи. На Кругобайкальской, по официальным ведомостям, 212-220 тысяч, а исследователь Александров называет цифру в 257 тысяч за версту. Это абсолютный рекорд всей магистрали. В сравнении с самым дешевым участком – семикратная разница. Если перевести в километры и взять среднее по всему Транссибу от Челябинска до Владивостока – около 93 тысяч рублей за километр. Кругобайкальская – около 130 тысяч. Но это среднее по самой дороге уже само по себе маскирует разрыв. Западный участок, где скальная геология была особенно жесткой, обошелся в 390 тысяч рублей за километр по расчетам историка Хопты. Это в 2,5 раза дороже восточного участка той же дороги. Тоннели – отдельная история. В смете их было 33, на 5 с небольшим миллионов рублей. Построили 38-39, суммарной длиной 8 километров, и только они потянули уже на 9-10 миллионов. Земляных работ на версту здесь приходилось до 65 тысяч кубометров, против 13-25 тысяч на обычных линиях, и почти половина – скальные с динамитом. В расценочной ведомости управления по постройке отдельной строкой стоит 5 с небольшим миллионов рублей на непредвиденные расходы. Когда в смете появляется такая строка, это честное признание. Никто до конца не знал, во что выльется следующий забой. Золотой пряжкой дорогу назвали сразу после ввода в эксплуатацию. Транссиб тогда представляли как стальной пояс империи от Урала до Тихого океана. Байкальский участок был буквально пряжкой, соединявшей западную и восточную ветви через водную преграду. Золотой и по цене, и по концентрации инженерных решений на каждой версте. Пересчитать 63 миллиона дореформенных рублей в нынешние деньги – задача без единственного правильного ответа. Один из популяризаторов истории Байкала называет цифру свыше 65 миллиардов нынешних рублей. Такие оценки строятся разными методами, либо через долю в валовом продукте страны тогда и сейчас, либо через индекс цен за столетие, либо через стоимость конкретных материалов, тонны рельсов или кубометра бетона. Каждый метод дает свою точку, поэтому экономисты предпочитают говорить о порядке величин, десятки миллиардов, а не пытаться вывести цифру до последнего миллиона. Примечательно, что спор о том, чему равна итоговая стоимость 40, 52, 61 или 63 миллиона, не закрыт до сих пор. Каждая цифра опирается на свои отчеты, кто-то считает только полотно и сооружение, кто-то добавляет подвижный состав, кто-то – все административные издержки. Эта дорога была дорогой в любом смысле слова, и по деньгам, и потому, как трудно оказалось ее просто посчитать. Спросите меня про тоннель номер 18, там при строительстве произошло кое-что, что не вошло ни в одну официальную смету, но изменило проект навсегда.

0: Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный дизайн. Зачем делать игру, в которой нельзя сохраниться? Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика? Майкл Той и Глен Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них машинах они написали игру под названием «Рок». Никакой графики. Персонаж обозначался символом «Сака», «Дон», буквой «Ди». Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью». Никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру, из университетских терминалов на домашние компьютеры, затем в мобильные магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells, Hades. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное – ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна. Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так: даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчиваются зелья. Что к боссу лучше идти с определенным оружием. Что враг предупреждает атаку за секунду до удара. Каждая смерть – это информация, которую игра передает без слов. Психолог Кэрол Дуэк посвятила несколько десятилетий исследованию того, как люди относятся к неудаче. Она обнаружила: одни воспринимают провал как приговор, у меня нет способностей, и это не изменить. Другие видят в нем сигнал, я сделал что-то не так, надо попробовать иначе. Рогалики устроены так, что второй подход работает, а первый – нет. Раздражение не помогает продвинуться ни на шаг. Наблюдение помогает.
0: Hades, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти Аида, снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение, кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю. Теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически. Каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем забеге нет.
2: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе или учебе. Не дай я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна пишут, что структурированный цикл ошибка-анализ-попытка переносится в реальную жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранение. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн. Онлайн.

0: в одной из мощнейших ауроральных зон планеты. Ни Исландия, ни канадский Юкон, Кольский полуостров. Мурманск лежит на 69-й параллели, и каждая вспышка на Солнце почти напрямую переводится в вспышку над вашей головой.
1: Само сияние начинается выше 100 километров, выше облаков, выше самолетов. Когда небо затянуто серой пеленой над Баренцевым морем, за ней уже может бушевать свет, просто закрыт шторой из водяного пара. Красные дуги, которые иногда поднимаются над зелеными, уходят на высоту около 300 километров, почти к краю космоса. Лучший сезон не январь, как многие думают, осень, середина сентября. Морозы еще терпимые, ночь уже длинная, и небо включается примерно с 10 вечера до 3 ночи. А теперь тихо. Те, кто стоял далеко от дорог в полной тишине, иногда слышали легкое потрескивание, почти электрический шорох, будто провод, натянутый между холмами. Это фиксируется примерно в 5% случаев, но саамские пастухи и рыбаки говорят, что слышали куда чаще. Саамы, коренной народ Кольского, никогда не считали сияние просто шоу. Для них это души предков. Под ним нельзя свистеть. Грубое оскорбление ушедшим. На священных сопках этот запрет соблюдают даже те, кто давно не считает себя верующим, просто из уважения к памяти места. Небо здесь танцует. Но, может быть, оно еще и помнит.
2: Могу рассказать про саамы Кольского, люди тундры. Загляните в бота «О мой гид» и просто спросите –

Как вы думаете, где ровно начинается и где заканчивается Транссиб? Не по карте, а по смыслу. Оказывается, здесь. Именно в этой точке, у мыса Баранчик, где Байкал отдает воду Ангаре, Транссибирская магистраль на несколько лет буквально прерывалась и продолжалась по воде. Включайте этот рассказ, как только поезд тронется. За окном пойдет именно то, о чем пойдет речь. Мы только что миновали тоннели и скальные карнизы от Слюдянки до Маритуя. 89 километров плотной инженерной работы вдоль южного берега. И вот конечная точка маршрута – порт Байкал. В 1897 здесь заложили грузопассажирский узел, специально ради того, чтобы поезда могли перепрыгнуть через Байкал по воде, пока Кругобайкальскую дорогу еще строили. Вагоны расцепляли, разбивали на группы и маневровыми паровозами загоняли по мосткам прямо на палубу парома. Паромы назывались «Байкал» и «Ангара». Зимой они же кололи лед. Когда лед был особенно крепкий, вагоны пускали по специально накатанному ледовому пути, а паром шел рядом как страховка. Для пассажиров начала 20 века это был самый экзотический участок всего пути от Петербурга до Владивостока. Поезд въезжает на корабль. Фонари, пар, грохот сцепок, лед вокруг. Надеюсь, со стороны озера вам сейчас видно мыс с маяком. Узкая башня французского производства начала 20 века. Она вела паромы в туман и непогоду. Чуть дальше по берегу несколько полузатонувших барж и корпусов списанных судов. Это не случайный мусор. Это остатки той самой инфраструктуры, которая когда-то была морским звеном Транссиба. В 50-х, после пуска Иркутской ГЭС, старый ход от Иркутска к Байкалу частично ушел под воду. Берега изменились, часть построек затопила. Для поселка это была тихая катастрофа. КБЖД превратилась в тупик, ровно такой, по которому мы только что проехали.

И вот Шаман-камень. Он прямо напротив, у правого берега истока, маленький скалистый островок. По бурятской легенде, это камень, которым Байкал бросил вслед непослушной дочери Ангаре, убегавшей к Енисею. С тех пор, говорит легенда, река не может замерзнуть полностью и остановиться. Что интересно, это не просто красивая история. Исток Ангары действительно почти никогда не замерзает. Теплая проточная вода держит полынью даже в самые жесткие морозы. Зимняя открытка отсюда, «Белый Байкал и черная вода истока» – одна из самых узнаваемых байкальских картин. Напротив, на другом берегу – Листвянка. Туда и сегодня ходит паром – маленький кораблик, который возит туристов и пару автомобилей. В каком-то смысле прямой наследник Байкала и Ангары. В последние годы переправа жила на субсидиях. В 2026-м ее едва не закрыли из-за долгов областного бюджета. Регион вмешался, долг погасили. Пока дышит. Когда берег порта Байкал уйдет назад и за окном останется только вода истока, маршрут завершен. 89 километров скал, тоннелей, мостов и одно из самых дорогих строек в истории Транссиба. Все это теперь позади. А впереди река, которую никакой камень так и не смог остановить.

Здравствуйте! В самом центре Петербурга есть остров, которого не было. Его сделали люди, просто прорыли два канала – Крюков и Адмиралтейский, между Невой и Мойкой, и кусок суши оказался сам по себе. Случилось это в 1719 году, и остров с самого начала был не для гуляния, а для работы. Работа была такая – хранить корабельный лес. Петербург строил флот, флоту нужны были бревна, а бревна – материал капризный. Если сложить их штабелем и оставить так на годы, нижние отсыреют и загниют, и вместо мачты получится труха. И вот здесь появляется идея, ради которой стоит запомнить это место. Лес здесь хранили стоймя. Вертикально, торцами вниз, как карандаши в стакане. Только каждый карандаш в несколько человеческих ростов. Способ переняли у голландцев. Отсюда и название. Выигрыш двойной. Дерево проветривается и не гниет, а на той же площади помещается заметно больше. Склады строили высокими именно под это, и до сих пор, глядя на эти кирпичные корпуса, полезно помнить, что их пропорции продиктованы не красотой, а сушкой бревен. Проектировали их Савва Чевакинский и француз Жан-Батист Вален де Ламот, а знаменитая арка над каналом высотой 23 метра появилась в конце 18 века. Первая жизнь острова – склад. Вторая началась в 20-х годах 19 века, и она мрачнее. Архитектор Александр Штуберт построил здесь круглую морскую тюрьму. За форму ее прозвали «бутылкой». И есть подозрение, что именно отсюда пошло выражение «не лезь в бутылку». Хотя лингвисты по этому поводу спорят. Так на маленьком острове сошлись бревна и арестанты. Была и третья жизнь, о которой знают меньше. В конце 19 века здесь построили опытовый бассейн. Длинный крытый бассейн, в котором испытывали модели кораблей. В начале 20 века в нем ставил опыты Алексей Николаевич Крылов, один из главных русских корабелов. То есть остров, который сушил лес для парусников, дожил до расчетов, по которым строили стальные корабли. А потом остров просто закрыли. В советское время здесь была военная база, склады флота, забор, пропуска. Для горожанина Новая Голландия стала белым пятном. Вот арка. Вот кирпичные стены, вот вода и все. Дальше нельзя. Сооружения ветшали, крыши текли. Деревья росли там, где им не полагалось. Так продолжалось десятилетиями. И только в 2011-м, 16 июля, остров впервые за три века открыли для людей. Не музеем и не заводом, сначала просто травой. Газон, скамейки, кафе, деревянные помосты. Люди сначала не понимали, что тут делать. Привычка, что сюда нельзя, оказалась сильнее забора. А потом привыкли, и теперь это одно из тех мест, куда идут без всякого повода. Полежать, послушать музыку, посидеть с ребенком. Реставрация идет до сих пор, медленно и дорого. Планы сдвигались уже не раз, и некоторые корпуса все еще ждут своей очереди. Но главное уже случилось. Место, которое 300 лет было закрыто. Сначала потому, что склад, потом потому,

что тюрьма, потом потому, что военная зона стала общим. Мы обычно говорим про вторую жизнь вещей – бутылка, тряпка, доска. Но у зданий второй жизни бывает и три, и четыре, и разница только в масштабе времени. Склад, тюрьма, лаборатория, забор, парк – и все это один и тот же кирпич, одни и те же стены, один и тот же остров, который каждый раз начинал заново. И знаете, что во всей этой истории самое обнадеживающее? Что заброшенное – не приговор. Что кирпичные стены, простоявшие полвека за забором, могут в итоге оказаться самым приятным местом в городе. Нужно только, чтобы кто-то решил, что их стоит не сносить, а чинить. Что их стоит не сносить, а чинить.

0: Летом 1888-го Левитан проплывал мимо Плёса на пароходе, вышел на берег и остался. Не потому что планировал, а потому что увидел свет над водой. Именно этот момент превратил тихий уездный городок с населением сегодня около 2000 человек в культурную точку, которую знает вся Россия.
1: Плёс к тому времени уже прожил 7,5 веков. Первое упоминание в новгородской летописи – 1141. Город был торговым, потом промышленным, потом просто замер. И именно это замирание стало его главным активом. Никакой перестройки, никакого индустриального шума. Вон те холмы с церковными силуэтами – почти то же самое, что писал Левитан.
0: За 3 летних сезона здесь он создал около 200 работ. Замысел «Над вечным покоем» родился раньше, еще в 1885-м под Москвой, но финальное художественное решение пришло именно на Волге. Левитан приехал сюда не один. С ним были художники Софья Кувшинникова и Алексей Степанов. После него в Плёс потянулись Репин, Саврасов, Аладжалов, Виноградов. К 30-м годам 20 века здесь уже сложилась постоянная художественная среда с галереями и мастерскими. Один пейзаж запустил профессиональную миграцию на десятилетия вперед. Плёсский музей-заповедник проводит пленэры до сих пор. Приезжают художники со всей страны и из-за рубежа. Город не хранит репутацию, он ее продолжает производить. 2 века назад здесь не было ничего, кроме воды, холмов и нужного состояния света. Оказалось, этого достаточно. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлой серии четверная дуэль, гибель Шереметьева и пуля, которая навсегда оставила след на руке Грибоедова. Сегодня Илья Харитонович стоит у консерватории. Первый выпускник, блок за углом и совсем юная Кшесинская, которой сам Александр III уступил место за столом.
2: Да, что касается консерватории, вот, значит, здесь стоял деревянный театр, вот этот, где театр уж полон, ложа блещет. А потом, когда захотели построить консерваторию, в 1860-х годах долго разбирали первый театр, потому что строили на славу русские-то строители. С трудом разобрали и стали строить консерваторию. Консерваторию открыли в 60-х годах 19 века. Первым выпускником был Петр Ильич Чайковский. Это первый выпускник петербургский. Консерватории, гениальный выпускник. Вот потом пошли там, значит, плеяда замечательных. Названо в честь Николая Андреевича Римского-Корсакова. Вот здесь. Вот так это самое здесь. Множество всех про всяких таких интересных вещей на каждом углу. Здесь вот есть, ну вы не помните, вы там молодая, здесь был дворец первый имени... Да нет, не помните, не можете помнить.
3: Я... во дворец пятилетки ходила в первом и втором классе
2: вот,
3: и занималась хореографией.
2: Вот это. Хорошо. Да. Потом разобрали и сделали второй. Вот, последнее. Если пройти вот так далеко, там будет квартира блока.
3: По декабристам, да.
2: По декабристам. И там находится мне, извините, что я так говорю, очень нравящийся памятник Александру Александровичу Блоку. Вот тот, помните, который так стоит?
3: Так,
2: вот он нравится, потому что видно, что ему тяжело было, что он всему противодействовал. И ветру,
3: против
2: и болезни. Против
3: он,
2: ветра,
3: да.
2: Против ветра. И болезни, и ветру. И вот эти, ну, послереволюционные ситуации. Там же ему подселили матросов. Ну, вы представляете, что ли? Тончайший интеллигент русский. А ему там вот подселяют, и они там гуляют и так далее. А отношения с женой, это же тоже трагедия такая. Он же все понимает и себя перебороть не может. Она красавица, она женственная. А вот что ему надо, другое ему надо. Мужчинам всегда надо все другое. Вот, да, им надо только новенькое, только другое. Только вот отсюда и вот эти николаевские все похождения. Ну, вот так.
3: А вот скажите, пожалуйста, мы все знаем известную балерину Кшесинскую.
2: Да, Матильда Филипповна, конечно.
3: Ну, как она связана? Связана ли с Мариинской?
2: Конечно, да. А окажет все первые роли. Значит, во-первых, вот это движение молодых девочек от 12 лет, и которые становятся выпускницами, все отслеживали и великие князья, и императоры, и чиновники дирекции. Давайте это... И чиновники дирекции императорских театров. А знаете, когда вот... А я это по глупости пропустил. Ну, я маленький был. Когда выпускной спектакль в хореографическом училище...
3: Ваганове.
2: Это же потрясающе интересно. А у моей мамы была ближайшая...

0: как Александр Александрович III, император, и сказал: «Госпожа Кшесинская, вы будете украшением нашей императорской сцены». Она сказала: «Спасибо, Ваше Величество». А у нее отец Феликс, он тоже артист балет. «А сейчас будет прием. У вас есть место за столом?» «Нет, Ваше Величество, я же приходящая». «Ну, я приходящая, я не живу здесь. В этом, я же с батюшкой живу». А он говорит: «Пожалуйста, занимайте мое место». Она заняла место, где было написано, значит, императорское величество, а рядом сидел Николай Александрович. Он им погрозил пальцем и сказал: «Вы особенно не флиртуйте, оставляю вас». И уже. И вот начинается роман века. Ей 17, ему 19, ну а почему не флиртовать?
1: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Следите за экраном.

0: есть оператор Марк Карвардин. Он снимал документальный фильм BBC о редких животных, и какапа по имени Сироска взобрался ему на голову и попытался спариться прямо на камеру. Видео облетело весь интернет. И знаете, это, пожалуй, самая точная характеристика этой птицы, какую только можно придумать. Какапа – самый тяжелый попугай в мире. Самцы дотягивают до 4 килограммов, ростом около 60 сантиметров. Крылья у него есть, но они давно стали декоративным элементом. Максимум, на что они годятся – спланировать с дерева вниз, распластавшись как плащ. По земле он при этом бегает резло, почти как маленький зеленый кабанчик.
1: Эволюция в Новой Зеландии не предусмотрела наземных хищников, и какапа расслабился всерьез. Он не боится людей. Он пахнет сладко, как мед и цветы разом, так что хищнику достаточно идти по запаху. И замирает при опасности, вместо того, чтобы бежать. Маори брали его руками прямо ночью. Европейцы грузили на корабли живыми запасами мяса. К середине 20 века вид почти исчез. В 1995 году живых какапа насчитывалось 49. Всех вертолетами, на острова, очищенные от хищников. Сегодня их около 230, и у каждого есть имя, радиомаяк и персональная медицинская карта. Орнитологи проводят искусственное осеменение, выбирая генетически подходящих самцов. Каждый вылупившийся птенец – национальное событие в Новой Зеландии. Размножается какапа только когда хвойное дерево Риму устраивает урожайный взрыв семян раз в несколько лет. Вся страна буквально ждет, когда лес решит, что время пришло. Это, наверное, единственный вид на планете, чье спасение зависит от расписания деревьев.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот – помой гид.

0: Когда вы в последний раз что-то разбили, вы это починили или выбросили? Японский мастер ответил бы: ни то, ни другое, он взял бы золото. Кинцуги начинается не с красоты, а с яда. Лак уруси, которым склеивают черепки, в сыром виде токсичен, ожоги, аллергия, работа только в маске. И этот опасный сок японские мастера использовали веками, потому что именно он держит крепче всего. Высыхает лак не на воздухе, а во влажной среде. Отреставрированную чашку буквально закапывали в земляную яму. И только когда лак созреет, по трещине кладут золотой порошок. Линия тоньше волоса. Легенда говорит, что все началось в 15 веке. Сигун Асикага Йосимаса отправил любимую чайную чашу в Китай на починку и получил ее обратно, стянутую грубыми железными скобами. Утонченный правитель был в ужасе. Он приказал придумать способ получше. Мастера придумали: трещину не прятать, а сделать самым красивым местом на чашке. С тех пор хозяин чайной комнаты мог подать почетному гостю именно чашу с золотым швом, как знак доверия. Вот предмет с биографией, вот история, а не просто утварь. Есть и вовсе парадоксальный момент. Иногда чашу разбивали намеренно, если она казалась слишком симметричной и глянцевой для эстетики дзен. Портили вещь, чтобы сделать ее живой. Так что старые кинцуги-предметы бывают дороже исходной керамики в десятки раз. Вы покупаете не чашку, вы покупаете историю ее падений. Пожалуй, единственное искусство, где главный материал – это чужая неудача.
1: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Telegram.

Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный дизайн. Зачем делать игру, в которой нельзя сохраниться? Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика?

0: Майкл Той и Гленн Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них машинах они написали игру под названием «Рок». Никакой графики. Персонаж обозначался символом «Сака», «Двон», буквой «Ди». Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью». Никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру, из университетских терминалов на домашние компьютеры, затем в мобильные магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells, Hades. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное – ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна. Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так: даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчиваются зелья. Что к боссу лучше идти с определенным оружием. Что враг предупреждает атаку за секунду до удара. Каждая смерть – это информация, которую игра передает без слов. Психолог Кэрол Дуэк посвятила несколько десятилетий исследованию того, как люди относятся к неудаче. Она обнаружила: одни воспринимают провал как приговор, у меня нет способностей, и это не изменить. Другие видят в нем сигнал, я сделал что-то не так, надо попробовать иначе. Рогалики устроены так, что второй подход работает, а первый – нет. Раздражение не помогает продвинуться ни на шаг. Наблюдение помогает.
0: Hades, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти Аида, снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение, кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю. Теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически. Каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем забеге нет.
2: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе или учебе. Не да я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна пишут, что структурированный цикл ошибка би анализ попытка переносится в реальную жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранение. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Федеральная трасса Воронеж, Курск. Вы едете, поток машин не останавливается, за окном мелькают поле, и вот почти незаметный поворот у станции Курбатова. Большинство водителей его не замечают. А за поворотом – село, которое в 1900-м насчитывало свыше 9000 жителей.

Сегодня около 1300. Это не упадок маленькой деревушки. Это история целого уездного мира, который съежился до размера одного почтового адреса. Называется оно Верхнее Турово, по речке Туровки, в долине которой и выросло. Основано примерно между 1655 и 1665, служилые люди, военные, государевы люди одновременно охраняли здесь южную границу и поднимали черноземную целину. Реки Тур, Девица и Росошка образовывали природный коридор в лесостеп, по нему шло и заселение, и хозяйство. К середине 19 века здесь жили почти 7 тысяч человек. Крупнейшее сельское поселение Черноземья. Хлебные обозы, скот, ярмарки, Верхнее Турово жило не только землей, но и транзитом. Старая почтовая дорога на Курск проходила прямо через него. Помещичьи хозяйства конкурировали с сильной крестьянской общиной, и это напряжение держало жизнь в постоянном движении. Потом один удар за другим. Революция. Гражданская война. Коллективизация. К середине 20 века население упало вдвое, примерно до 5000. А потом пришла зима 43-го. Окрестности Турова попали в зону боев Воронежско-Касторнинской операции. Линия фронта совсем рядом. Обратите внимание, вот эта пойма Туровки, которую вы видите отсюда, зимой 43-го была переправой. Мальчишка, которому доверили вести лошадей через замерзшую реку, запомнил до конца жизни первый плотный строй солдат, входящих в деревню после разгрома противника под Касторной. В дом, где жила многодетная семья, вдруг поселили раненых. Большая история здесь всегда приходила через конкретную дверь. После войны новая волна исхода. Сначала в города Черноземье, потом в Воронеж и Москву, сегодня на вахты, в логистику, на стройки. Три крупных демографических сжатия за 100 лет – 10 тысяч, 5 тысяч, 1500. Каждая цифра – это поколение, которое уехало и не вернулось. Но вот что примечательно. Верхнее Турово – это не просто одно село. Это связка – Верхнее Турово, Нижнее Турово, другие туровские селения вдоль тех же рек. Два административных центра, общее кладбище, переплетенные семейные истории. Местные до сих пор говорят: мы из Верхнего, а муж из Нижнего, вся жизнь между реками Тур и Девицей. Звучит, будто речь о двух разных государствах, а не о соседних улицах. Сегодня в Верхнем Турово 18 улиц. Для деревни очень много. Многие сохранили старую планировку, центр с волостным правлением и церковью, потом советские кварталы, все это можно читать, как слои в разрезе почвы. Видите, как главная улица расширяется к старому центру? Это не случайность, это отпечаток той самой торговой дороги. Люди уезжают, но продолжают говорить «мы туровские». Возвращаются на похороны, на праздники, на встречи одноклассников. Село держится не числом жителей, а этой точкой сборки, местом, к которому привязана семейная память нескольких поколений. 9 тысяч человек 120 лет назад. 1500 сегодня. И 18 улиц, которые все еще помнят, чем это место было, даже если трасса на Курск несется мимо, не останавливаясь.

0: Представьте деревню, где эпос не написали, а напели. Где каждая изба вечером превращалась в сцену, а вместо книги – голос старика под звон кантели. Может быть, эпос просто записали с чьих-то слов, как под диктовку. Тогда почему двух руно-певцев из одной деревни записывали по-разному, и обе версии считались правильными? Потому что руна не текст. Она живет заново в каждом исполнении, и деревня Вакнаволок на Карельском севере была местом, где это пение не прерывалось сотни лет.
1: Вакнаволок стоит на юго-западном берегу озера Верхняя Куйта 17 века. По-карельски и парфински деревню называют вуакиниями. Сюда, за 1600 километров от Хельсинки, в 1834-м приехал финский врач и собиратель фольклора Элиас Линнрот. Он назвал деревню «Поющий Вакнаволок», и не для красного словца. Из тысячи жителей рунопевцами были несколько десятков, а руны пелись почти в каждой семье. Линнрот уже несколько лет ходил по карельским деревням пешком, с котомкой, записывая обрывки древних песен. Но именно здесь, у одного крестьянина, он нашел то, чего искал годами – цельность.
0: Крестьянина звали Архип Пертунен. Ему было за 60, он почти ослеп, жил в соседней деревне Ладвозера неподалеку от Вакнаволока. Линнрот провел рядом с ним 2 дня. Пертунен пел без остановки, помня руны не обрывками, а связным сказанием, с завязкой, героями, ходом событий. Он напел собирателю больше 6000 поэтических строк, больше, чем кто-либо другой из известных рунопевцев. Линнрот записывал за ним при свете лучины и позже признавался. Манера Пертунена, его логика повествования подсказали, как вообще можно собрать разрозненные песни в единый эпос. Через несколько лет Линнрот издал «Калевалу», и без встречи в Ладвозере она вполне могла остаться грудой отдельных фрагментов. Дело отца продолжил сын. Михаил, которого в деревне звали Михкали, перенял пение от отца и стал так знаменит, что фольклористы прозвали его «Северным Гомером». От него записали еще около 3500 строк. В 1894-м финский фотограф Инта Конрад Инха снял Михкали Пертунена на выцветшую теперь пластинку «Согбенный слепой старик, обращенный лицом туда, откуда встает солнце над Куйта».
1: Рунопевцами были не только мужчины. В Вакнаволок из деревни Кивиярви замуж вышла Мария Римшу. Пению рун она выучилась у собственной матери и у сказительницы из соседней деревни. До революции ее записывали финские фольклористы, а начиная с 1934-го уже советские экспедиции. Песни Римшу вошли

0: 34-томное собрание финской народной поэзии. В 1935-м, когда «Калевали» исполнилось 100 лет, Римшу пригласили на торжества как живую хранительницу той самой устной традиции, которую когда-то записал Линрот. Это меняет и сам вопрос: кто автор «Калевалы»? Официально Линрот, врач и филолог, сшивший разрозненные песни в связанный сюжет и кое-где дописавший переходы между эпизодами. Но каждая строка в этом сюжете пропета конкретным человеком – Пертуньоном, его сыном, Римшу и десятками других, чьи имена сохранились куда хуже.
1: 20 век чуть не оборвал эту традицию совсем. Советская власть, финская оккупация в начале 40-х, переселение, школы на русском языке, рунопевческие деревни одна за другой замолкали. К переписи 2021 года в самом Вокноволоке оставалось около 300 жителей против 400 с лишним годами раньше. И все же деревня не сдалась. В 1991-м на въезде в старую часть Вокноволока поставили бронзовую скульптуру Михкали Пертунена. Ее отлили в Финляндии по фотографии Инха. Слепой сказитель словно присел на камень лицом к озеру. А в 2017-м Вокноволок официально назвали культурной столицей финно-угорского мира.
0: Сегодня в деревне по-прежнему живут карельскую речь и старые обряды. На Ильин день здесь все еще собираются в хороводы, как собирались и при Пертунене. Эпос давно напечатан, переведен на 150 языков и стоит на полках по всему миру. Но строки, из которых он сложен, все еще можно услышать почти так же, как их слышал Линрот, если знать, куда ехать и кого слушать.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!» Ответы в боте «О, мой гид!»

0: Полночь на Вальпургиеву ночь. Гара Тихтиторнинмяки в самом центре Хельсинки. Купол университетской обсерватории смотрит на залив. И здесь, под этим куполом, целый век назад рождалось время свое, отдельное, не похожее ни на петербургское, ни на европейское.
1: Кажется естественным, что часы во всех странах Европы всегда шли согласованно, будто их с самого начала свели

0: к общему знаменателю. Но спроси себя, а откуда взяться этому согласию, если у каждого города свой полдень, отмеренный солнцем прямо над головой? В Хельсинки солнце в зените – это одно мгновение, в Куапиа – совсем другое, разница в добрый десяток минут. До появления железной дороги эта разница никого не беспокоила. Город жил по своим часам, и точность требовалась разве что аптекарю да капитану в порту. Ровно в полдень с башни обсерватории на Тихтиторнинмяке спускали шар, моряки сверяли по нему хронометры. В пасмурный день, когда шара было не разглядеть, стреляла пушка.
1: Все изменилось, когда в 1862-м открылась первая финская железная дорога, соединившая Хемеинлинну с Хельсинки. Поездам требовалось одно общее время на всех станциях сразу, и обсерватория стала его источником – среднее солнечное время меридиана, на котором стоял ее купол. Так родилось хельсинкское время, со своей собственной, ни на что не похожей поправкой к гринвичскому часу, вплоть до долей секунды. Телеграф, протянутый по стране еще в 50-е годы 19 века, разносил этот сигнал по линиям быстрее, чем паровоз успевал доехать до следующей станции. Когда рельсы дотянулись до Петербурга, обнаружилась граница, которую невозможно было объехать. Хельсинкское время держалось на линии до станции Кайпианин, а дальше на восток начиналось Петербургское, свое, отсчитанное от Пулковской обсерватории. Разница между ними была меньше получаса, но для расписания это означало отдельную графу, отдельную сверку часов у кондуктора, отдельную путаницу для пассажира, купившего билет в одной стране, а вышедшего в другой. Александр III в 1888 своим указом распространил хельсинкское время на все железные дороги Великого княжества, но только внутри Финляндии. Граница с Петербургом осталась прежней. Два меридиана, два отсчета, один и тот же вокзал на разных сторонах перрона.
0: После 1917-го, когда Финляндия стала независимой, вопрос времени обрел новый смысл. Собственное хельсинкское время больше не выглядело удобным наследством обсерватории, оно выглядело изолированностью от соседей. Решение созрело к весне 1920-го – перейти на общий пояс, принятый почти всей остальной Европой. Стрелки тронули не сразу. Официальное решение приняли еще весной, а само исполнение отложили на год. Ждали ночь, когда студенты и так не спят до рассвета, и путаницу проще всего пережить. В ночь на 1 мая 1921-го, в ту самую Вальпургиеву ночь, часы по всей стране передвинули вперед, на 20 минут и почти 11 секунд. Обсерватория на Тихтиторнинмяке в последний раз выдала сигнал по старому счету и перестала быть единственным источником времени для целой страны.
2: Для железных дорог перемена прошла на удивление спокойно. Машинисты просто перевели часы на новое деление, и жалоб почти не осталось. Расписание после стольких лет пограничной путаницы наконец совпало с расписанием соседей. Телеграфистам стало еще проще. Сигнал точного времени теперь приходил из общей европейской сети, а не рождался под университетским куполом. А вот люди, привыкшие жить у самой границы двух времен, еще долго ловили себя на пересчете. Вычитали или прибавляли те самые минуты по старой привычке, прежде чем сверить часы с поездом. Обсерватория давно передала свою обязанность мерить время целой системе поясов. Но купол на Тихтиторнинмяке по-прежнему возвышается над Хельсинки. Памятник городу, который когда-то сам решал, который час.

6 мая 1782. Генерал Чакри, только что принявший имя Рама I, стоит на берегу Чаапрая и смотрит не на руины Тхонсбури за спиной, а на пустой противоположный берег. Именно здесь, на этом месте, он решает поставить точку. Новая столица. Новая династия. Новый мир. Первым делом приказал снести дома местных жителей. Дерево пошло в строительство, кирпич и камень вытащили из руин старой столицы Аютхая. Ничего не пропало, все переплавилось в стены новой крепости Раттанакосин. Первые постройки были деревянными, важнее было быстро обозначить сакральный центр, возвести стены, запустить символику. Камень пришел позже, при Раме III и Раме IV, когда государство разбогатело на торговле с Китаем и Европой. Посмотрите на Чакри Махапрасад, главный тронный зал. Строили его в 70-е годы 19 века и строил британский архитектор. Задумывался как почти полностью европейский дворец. Но Рама V настоял, крыша, шпили, декор тайские. Так и получилось, нижний ярус, колониальная резиденция, верх, храмовый ансамбль. Местные прозвали это здание «Фаранг в тайской шляпе». Фаранг – это иностранец. Но главный объект комплекса – не дворец. Это Ват Пхракеа, храм изумрудного Будды. Статуя высотой всего около 66 сантиметров. Не из изумруда, из цельного куска нефрита или жадеита. Внутрь к ней не допускают никого, кроме короля, даже высокие монахи остаются за линией. У статуи три одеяния – летнее, зимнее и для сезона дождей. Только король имеет право их менять дважды в год на глазах у публики и телевидения. Это не церемония ради красоты. Смена одеяния – это буквально смена удачи страны на следующий сезон. Когда король был болен и ритуал совершал наследный принц, это читалось как политический сигнал – монарх слаб, но преемственность жива. Откуда взялась сама статуя? Здесь история расходится на несколько версий, которые в Таиланде не противоречат друг другу, просто мирно сосуществуют. Официально, в 15 веке на севере страны, в Чангмае, молния ударила в ступу, и под слоем штукатурки обнаружился зеленый камень. Потом статуя путешествовала по Лаосу, оказалась в Вьентьяне и была вывезена в Сиам как военный трофей в 18 веке. Параллельно живут версии о камне с Цейлона и о том, что нефрит принадлежал самому Нагу, мифическому змею-хранителю. Эти легенды не опровергают, они работают, статуя должна быть древней любой династии, чтобы легитимизировать власть. До середины 20 века весь этот комплекс был не музеем, а действующим правительством. Внутри стен располагались министерства, королевская библиотека, канцелярия по управлению слонами, хранилище государственных регалий. Дворец и Ватикан, и Белый дом одновременно. После конституционной реформы 1932 ведомства начали выезжать, а королевская семья сместила постоянное проживание в другие резиденции. Сегодня Большой дворец – главная церемониальная сцена страны. Последняя коронация здесь прошла в 2019-м, Рама X. Ежегодно сюда приходят миллионы туристов и паломников. Но в 2016-17, в месяце траура по Раме IX, дворец перестал быть достопримечательностью. Десятки тысяч людей стояли в очереди часами, чтобы поклониться урне с прахом. Раскаленные каменные плиты. Тишина. Это был не туризм. Изумрудный Будда меньше полуметра ростом, а вокруг него выстроена целая вселенная. Золотые башни, якши-охранники, стены с росписями из Рамаяны. Власть умеет выбирать себе центры тяжести. Напишите мне про поле Санам-Луанг, что прямо перед воротами дворца. Там короли совершали ритуал первой борозды, и там же сжигали их прах. Одно место, и рождение урожая, и конец правления. Я расскажу, как это работало вместе.

0: Представьте, капитан вглядывается в горизонт и видит корабль. Тот идет прямо на него, но не приближается, будто подвешен над водой на невидимой нити, а мачты вытянуты и искажены. Моряки прошлого не искали в этом физику. Они видели знак. Проклятый корабль, обреченный вечно скитаться по морю, не приставая к берегу.
1: Легенда о летучем голландце родилась не из пустоты. Одна из версий говорит, что моряки видели именно это – корабль, зависший над горизонтом, растянутый и перевернутый. Ученые называют такую картину верхним миражом. Он возникает, когда воздух у самой воды холоднее слоя над ним, и свет от далекого судна изгибается вниз через эту границу, будто проходит сквозь линзу. Судно, спрятанное за кривизной земли, вдруг всплывает в небе,

0: растянутое, перекрученное. Ошибиться не мудрено. Даже опытный капитан примет холодную оптику за что-то потустороннее. Нижний мираж работает наоборот и знаком почти каждому. Раскаленный асфальт впереди блестит, будто там лужа. Горячий воздух у земли менее плотный, свет от неба преломляется в нем и идет вверх, к глазу. И человек видит отражение неба там, где должен быть асфальт. В пустыне тот же обман. Блеск и тень пальм у горизонта. Ровно то, чего ждет измученное тело. Может, мираж – это души погибших караванов, зовущие живых к себе. Проверить эту мысль просто. Подойди ближе, вода отступит ровно настолько же. Мираж не имеет места, к которому можно прийти. Это угол зрения, сдвигающийся вместе с наблюдателем.
1: Цена этой физики бывает страшной. В хрониках Сахары остался случай: 60 человек и 90 верблюдов ушли на много километров от колодца за блеском на горизонте и обратно не вернулись. Караванщики веками вырабатывали проверку: взгляд на птиц, на пыль, на то, дрожит ли картинка при повороте головы. Самой знаменитой разновидностью верхнего миража итальянцы назвали именем колдуньи из легенд о короле Артуре, Фата Моргана. В Мессинском проливе между Сицилией и материком слоистые вода и воздух создают редкое многоярусное наложение картинок. Далекий берег встает стеной башен и колонн, будто над проливом выросли несуществующие города. Средневековые хронисты были убеждены, волшебница Моргана манит мореходов ложной землей, чтобы погубить их у скал.
0: Спустя почти два тысячелетия та же оптика едва не переписала карту Арктики. Летом 1906 года полярный исследователь Роберт Пири поднялся на мыс Томас Хаббард на севере канадского архипелага и вгляделся в белую пустоту на северо-западе. За многие десятки миль ему открылись очертания далекой земли – холмы, снежные вершины. Пири назвал находку в честь спонсора экспедиции. На карты Арктики легла земля Крокера – остров, которого никто, кроме него, еще не видел. Может, это и вправду земля, просто слишком далекая для чужих карт. Ответ пришел через 7 лет, и он был неудобным. В 1913-м экспедиция Дональда Макмиллана отправилась к земле Крокера напрямую. Весной следующего года участники действительно увидели то же самое – холмы, заснеженные пики, растянувшиеся по горизонту на добрую сотню градусов. Все были уверены – вот она, цель похода. Все, кроме одного. Инуит по имени Пиугатук, проживший здесь 20 лет, спокойно сказал: «Это не земля, это пуёк, туман». Макмиллан ему не поверил и повел людей вперед еще 5 дней по опасному льду.
2: Земля отступала ровно настолько же, насколько к ней приближались. К вечеру пятого дня пейзаж стал таять, а с наступлением темноты пропал вовсе. Макмиллан записал в дневнике: перед ними была редкая форма миража, та самая Фата Моргана, только сложенная из полярного холода вместо теплого моря. Земли Крокера не существовало никогда. Некоторые историки позже предположили, что и сам Пири мог приукрасить находку ради денег на будущие экспедиции. Версия спорная. Доказать ее сегодня невозможно.
0: Физики объясняют оба случая одной формулой. Свет идет не по прямой, а по кривой, если плотность воздуха на пути меняется. Теплый асфальт и холодная кромка полярного льда – две стороны одной линзы, только гнут луч в разные стороны. Мираж – это ошибка не глаза, а воздуха. Слоистая атмосфера становится кривым зеркалом и показывает то, что расположено в другом месте. И все же знание физики не отменяет впечатления. Человек, увидевший, как в пустом небе покачивается корабль или встают несуществующие башни, еще долго будет чувствовать – он видел нечто настоящее. В каком-то смысле так и есть. Настоящим был воздух, ставший на минуту зеркалом.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду – мой гид.онлайн. Хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн.

Она отвечает вам уверенно, по делу и красиво, и при этом не понимает ни слова из того, что написала. Это не метафора и не преувеличение. Это буквальная инженерная правда о том, как устроен каждый чат-бот на основе большой языковой модели. И именно это противоречие – ключ ко всему, что вы сейчас услышите. Внутри нет мыслящего существа. Есть очень сложная математическая машина, которая разбивает любой текст на кусочки. Их называют токенами. Это может быть часть слова, целое слово или знак препинания. И на каждом шаге решает один единственный вопрос – какой кусочек будет следующим? Не «что я хочу сказать», а буквально «какое продолжение наиболее вероятно», исходя из всего, что шло до него. Представьте человека, который прочитал несколько сотен миллиардов слов, книги, статьи, форумы, научные журналы, чаты, инструкции, рецепты, законы, романы, комментарии к роликам. Все подряд, без разбора. И теперь, когда вы пишете ему фразу, он не думает в обычном смысле. Он мгновенно чувствует, как эта фраза обычно продолжается в текстах, которые он читал. Вот это и есть языковая модель. Невероятно начитанная. Без глаз.

0: без рук, без памяти о вас после окончания разговора. И без понимания в том смысле, в каком понимаете вы. Сейчас у кого-нибудь из вас, возможно, мелькнула мысль, но она же отвечает так, будто понимает. Да, именно поэтому мы тут и разговариваем. Потому что разница между «звучит как понимание» и «является пониманием» не очевидна снаружи, и она имеет серьезные практические последствия.
1: Из этого сразу следует одна важная вещь. Модель не хранит готовый ответ где-то внутри и не достает его, когда вы спрашиваете. Она строит его прямо сейчас, слово за словом, шаг за шагом. Поэтому один и тот же вопрос при разных настройках даст разные ответы. И это не сбой, это конструктивная особенность. Эту особенность инженеры назвали температурой генерации. Звучит технически, но идея простая. Представьте ручку регулировки. Повернули влево, машина выбирает самый безопасный, самый предсказуемый следующий токен. Повернули вправо, она рискует, выбирает менее очевидные варианты. При низкой температуре ответы стабильны и однообразны. При высокой – неожиданны, иногда блестяще, иногда совершенно мимо. Когда чат-бот выдает вам что-то по-настоящему неожиданное и точное, скорее всего, температура была чуть выше среднего. Когда несет ерунду с большой уверенностью – тоже. Это одна и та же ручка, и она работает в обе стороны. Теперь самое важное для тех, кто хочет получать от этих машин пользу, а не красивый туман. Промпт — слово, которое вы наверняка уже слышали. Некоторые думают, что это заклинание. Произнеси правильные слова в правильном порядке, и машина откроет все двери. Это не так. Промпт — это бриф, техническое задание, инструкция для исполнителя. И чем точнее бриф, тем точнее результат. Ровно как в жизни. Если вы просите строителя сделать что-нибудь с ванной, не удивляйтесь результату.
0: Есть четыре вещи, которые стоит включить в любую серьезную просьбу к нейросети. Первое – роль. Кем должна быть машина в этом разговоре? Редактором, юристом, школьным учителем, другом с медицинским образованием. Второе – контекст. Что уже известно? Для кого это? Зачем? Третье – конкретика. Что именно вы хотите получить? Список, текст, таблицу, краткое или развернутое. Четвертое – пример или критерий. Как выглядит хороший результат в вашем представлении? Возьмем живой пример. Вы хотите написать открытку бабушке на день рождения и просите нейросеть помочь. Пишите «Напиши поздравление с днем рождения». И получаете «Дорогая именинница, пусть каждый день приносит радость, здоровье и тепло близких». Формально – поздравление. По сути – заготовка, которую рассылают всем подряд. Потому что машина не знала ничего, ни кто бабушка, ни сколько ей лет, ни какой у вас с ней характер отношений. А теперь тот же запрос с брифом. Ты помогаешь писать личные послания. Мне нужна короткая поздравительная открытка для бабушки. Ей исполняется 80 лет, она любит юмор, мы с ней давно не виделись. Тон должен быть теплым, немного шутливым, без пафоса, 3-4 предложения. Результат будет живым, с характером, именно тем, что вы имели в виду. Та же машина, тот же момент, разница только в брифе. Или другой пример. Просите, напиши смешную песню про кота. Получаете куплет с рифмой «Кот живет». Нормально, но скучно. Просите иначе. Ты автор детских песен.

0: тому, как в энциклопедии. Машина не спорит, она пытается выполнить обе инструкции одновременно, и получается каша. Вторая ошибка – слишком широкий вопрос без границ. Машина заполняет пространство универсальным общим текстом, потому что не понимает, какой именно угол вас интересует. Третье – отсутствие критерия результата. Если не сказать, что нужен список из 5 пунктов, а не эссе, скорее всего, будет эссе.
1: И еще одна тонкость, которую замечают не сразу. Одна и та же формулировка может дать разные результаты в зависимости от того, что написано рядом с ней в диалоге. Модель воспринимает весь накопленный контекст разговора, и иногда добавление одной, казалось бы, уточняющей фразы сдвигает вероятности в сторону другого шаблона и делает ответ хуже. Это не интуитивно, и это правда так работает. Теперь про галлюцинации. Это слово вошло в обиход быстро, потому что явление оказалось массовым и коварным именно там, где его меньше всего ждут. Модель не лжет в том смысле, в каком лжет человек, намеренно, зная правду. Она оптимизирует правдоподобный текст, а не проверенную истину. Если в ее обучающих данных или в текущем контексте не хватает опоры для ответа, она все равно продолжает строить текст наиболее вероятными словами. И этот текст выглядит точно так же, как правдивый. Уверенно, гладко, с нужными оборотами речи. В 2023-м в американских судах разразился показательный скандал. Юристы подали документы, в которых ссылались на судебные прецеденты. Прецеденты были оформлены правильно, в правильном юридическом стиле, с реквизитами, и при этом не существовали. Их сгенерировал чат-GPT. Судья обнаружил это при проверке. Юристы оказались в крайне неловком положении. Этот случай разобрали как учебниковый пример. Красивый юридический текст не равен проверенной юридической информации. Особенно опасны запросы, где нужна точная цифра, конкретная дата, точная цитата, ссылка на источник, медицинская рекомендация, финансовый расчет. Именно в этих случаях модель звучит наиболее уверенно. И именно в этих случаях ошибается незаметно для читателя. Текст выглядит как нормальная энциклопедическая проза. Ошибка замечается только при проверке по первоисточнику. Кто-то сейчас думает: «Хорошо, но ведь нейросеть часто говорит правильно?» Да, часто. Именно это делает ее ненадежность особенно трудной для обнаружения. Когда человек говорит ерунду, у него обычно что-то меняется в голосе или поведении. У модели нет. Уверенный тон при правильном ответе и уверенный тон при вымышленном ответе звучат одинаково.
0: Практическое правило одно. Чем выше цена ошибки, тем меньше доверяйте ответу без внешней проверки. Особое внимание на слова «точно», «гарантированно», «официально». Если модель ссылается на конкретный документ, проверьте, существует ли он, прежде чем на него опираться. Есть простой прием для проверки прямо в диалоге. Если модель называет конкретную цифру, имя или ссылку, спросите ее: «Откуда это?» Можешь указать источник. Хорошая модель скажет честно: «Я не могу гарантировать точность, проверьте по первоисточнику». Плохая уверенно назовет источник, которого нет. Это тоже сигнал, который стоит уметь считывать. Отдельный разговор, голосовые подделки. Это уже другой, но технологически родственный класс инструментов. Они умеют имитировать голос конкретного человека по нескольким секундам записи. Здравый скептицизм к голосовым сообщениям с незнакомых номеров уже разумная привычка, а не паранойя. Вернемся к температуре, о которой говорили раньше. При высоких ее значениях модель иногда выдает формулировку, до которой вы сами бы не додумались, неожиданную связку идей, нестандартный угол, образ, который точнее вашего собственного. Именно поэтому ее используют в творческих задачах: написать концепцию, придумать название, найти неочевидный подход. Но та же высокая температура в задаче, где нужна фактическая точность, это риск. Факт, который звучит правдиво, может оказаться конструктом из знакомых шаблонов, за которым нет реального основания. Сейчас большие языковые модели быстро движутся в сторону уметь действовать по инструкциям и опираться на внешние проверенные источники. Растет и дисциплина верификации. Компании и пользователи все чаще требуют не просто красивый ответ, а ответ с возможностью проследить, откуда взята каждая деталь. Это правильное направление, и оно уже меняет то, как разработчики думают о следующем поколении этих систем. Но пока эти инструменты такие, какие они есть, невероятно полезны,

неверные и принципиально ненадежные в одних и тех же местах, самое честное, что можно сказать, звучит так. С этой машиной разговаривают именно как с умным, очень начитанным, но незрячим и забывчивым помощником, уважительно, конкретно, с хорошим брифом и с пониманием, что последнее слово в любом случае остается за вами. Это была совместная рубрика «А, мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике. Кита из этой лекции на живом собеседнике.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: Представьте, чертежник, которого только что уволили, сидит вечером у себя и от скуки рисует схему метро. Не для начальства, не по заданию, просто потому, что настоящая карта подземки бесит его профессионально. На настоящей карте станции лепятся друг к другу в центре и разбегаются по пустоте на окраинах, а линии петляют, повторяя изгибы улиц наверху. Человека, который спускается под землю, эти изгибы не касаются вовсе. Ему нужно понять только одно – где пересесть.
1: Так рассуждал Гарри Бек, 29 лет, чертежник лондонского метро, отдел сигнализации. Он привык рисовать электрические схемы, где провод идет либо прямо, либо под прямым углом, либо по диагонали в 45 градусов, и станция на такой схеме просто, а не координата на карте города. В 1931 он применил тот же принцип к тоннелям. Центр Лондона он раздул, чтобы тесные станции не слипались под писями. Окраины, наоборот, сжал. Там расстояние все равно никого не интересует. Наивная мысль, которая напрашивается, раз схема не точная, значит, она просто хуже настоящей карты, обманка для ленивых. Но спросите себя, вы хоть раз в метро мерили расстояние между станциями линейкой? Нет, вы считали пересадки. Именно это Бек и нарисовал, не географию, а логику связей. Начальство сначала идею отвергло, слишком радикально, слишком не похоже на все привычное. Бек не отступил и вскоре предложил снова. В 1932-м отпечатали пробную партию в 500 экземпляров, раздали на нескольких станциях, посмотреть, поймут ли пассажиры. Поняли. В 1933-м схему выпустили тиражом 700 тысяч, и лондонцы влюбились в нее сразу. А вот дальше – деталь, от которой обычно вздрагивают. За идею, которая на 9 десятилетий вперед определила язык всех схем метро мира, Беку заплатили 5 гениев.

0: рублей. По нынешним деньгам это меньше 500 фунтов. Контракта на авторские права с ним так и не подписали никогда. Бек судился с лондонским транспортом почти до конца жизни и умер. По собственным словам, озлобленным и преданным той самой организацией, которую он так блестяще прославил.
1: Метод Бека разлетелся по миру, но не везде садился гладко. В 1972-м дизайнер Массимо Виньелли выпустил свою версию схемы для Нью-Йорка. Еще жестче, еще абстрактнее. Вода стала бежевой, центральный парк – идеальным квадратом. Углы – исключительно 45 и 90 градусов. Пассажиры бунтовали 7 лет, выходили не там, теряли ориентацию на улице, потому что схема, оторвавшись от географии города полностью, перестала помогать наверху. В 1979-м карту заменили на более топографически честную. В Москве пошли своим путем. С 1935-го официальная схема поначалу вообще указывала точное расстояние и время между станциями. И лишь позже, ближе к 80-м, метрополитен принял ту же сетку в 45 градусов, что придумал Бек.
0: Здесь и кроется главный фокус. Городской планировщик Жан Го много лет изучал, как схема управляет решениями живых пассажиров в Лондоне и Вашингтоне. Он сравнил два числа, как далеко станции нарисованы друг от друга на бумаге и сколько реально идет поезд между ними. Итог оказался неожиданно резким. Влияние нарисованного расстояния на выбор маршрута вдвое сильнее, чем влияние настоящего времени в пути. Иными словами, пассажир скорее поверит линии на схеме, чем собственному опыту поездки. В Вашингтоне это использовали не для обмана, а для пользы. Перерисовав схему чуть иначе, исследователи мягко увели часть пассажиров с перегруженной пересадки на менее загруженную, без единого объявления по громкой связи. Мозг любит схему Бека не вопреки лжи, а благодаря ей. Она убирает лишнее и оставляет только то, что нужно для решения здесь и сейчас. Правда обошлась бы дороже, трудным для чтения переплетением кривых. Ложь оказалась удобнее правды, и весь мир под землей с тех пор ездит по ней.
2: Гарри Бек так и не увидел в этом справедливости. Но каждый раз, когда пассажир в незнакомом городе спокойно тычет пальцем в цветную линию и понимает, куда ехать, это работает его старая обида, ставшая универсальным языком.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал о домашнем театре Юсуповых. Крошечном, но невероятно пышном. Сегодня выходим на улицу, смотрим на дворец снаружи и доходим до Поцелуевого моста.
2: Ничего особенного.
3: Классический,
2: да, с колоннами.
3: Шесть колонн, наш любимый.
2: Да, но колонны, видите, какие там, да, коринфские, да, пышные. Да. А здесь это называется дорика, дорические колонны. Вот.
3: И, да, значит, ты не представишь себе, что внутри,
2: внутри
3: настолько роскошный.
2: Да. Угу. Ну и, конечно, этот дворец «Солнышко», смотрите, нам с вами.
3: Да, все сейчас заходят с улицы оттуда, Декабристов.
2: И, конечно, да.
3: Здание, да. Большое, да?
2: И оно там, да, большое, оно там настроено, там настроено, там же гардероб.
3: Земельная территория,
2: есть,
3: то есть,
2: есть,
3: да, по принципу
2: есть.
3: Усадьбы.
2: Это,
3: да?
2: Усадьба, это именно настоящая,
3: да, усадьба.
2: Усадьба. Ну и, конечно, это памятно тем, что 16 декабря 16 года здесь был убит Распутин Григорий Федорович. Распутин, да. Это тоже загадка. Кто-то же-то его считает святым, надо его только святым объявить. А кто-то считает исчадием ада. То есть кто-то считает черным, кто-то считает белым. Понимаете? Это как очень часто у нас. Так же, ну, условно говоря, не начиная спор, как Ленина, кто-то считает великим... Нет, ну, сейчас просто для примера, да? Великим политическим деятелем, а кто-то считает и так далее. Вот. И так много в русской истории. Вот именно таких черно-белых. Не то, что там...
3: А вот вопрос по поводу театра.

0: Ага, вот этого.
1: Какие-то, да, вот этого домашнего
0: Ага.
1: театра, с красивейшего, не знаю,
0: Да.
1: какая-то, можно ли сказать, конечно, не копия Мариинского, да,
0: Ну, нет, ну
1: зала,
0: да, конечно, такая
1: какая-то какая-то
0: реплика домашняя.
1: историческая
0: Да,
1: была сцена,
0: интерьер,
1: но
0: да.
1: уменьшенная, я не знаю, в 10 раз
0: Конечно,
1: она,
0: конечно,
1: да, или
0: конечно.
1: больше. Какие-то вот здесь особые постановки или истории происходили в этом домашнем театре?
0: Вот не буду говорить, не знаю, может быть, надо раскапывать, что, какие здесь эти самые. Не для кого, это же только для своих, понимаете, только для своих.
1: Помнишь, кто был актером в этом? Там
0: А
1: другой какой-то.
0: приглашенные, это приглашенные. Сюда приезжают, ну, уже готовые, так сказать, труппы, дают представление и так далее, и так далее, и так далее. Вот, они очень много за границу путешествовали, особенно Зинаида Николаевна-то. Вот, потом вообще был какой-то перерыв после смерти Николая, вот этого сына-то старшего. Она вообще была вне себя определенное какое-то время, ну, условно, 1,5 года, да? Вот, потом они стали, и у них же в Крыму, это самое, их имение в Крыму. Ну, а потом вообще вот это убийство, и потом революция, и так далее, и так далее. А сына она женила на племяннице Николая II, да, Ирине. На Ирине, да, и вот такой был брак. Собственно, вот почему сюда Юсупова-то затащили, потому что он сказал, я тебя познакомлю с Ириной, а Ирины сейчас вообще здесь нету. Вот это огромное здание, вот смотрите, вот закончился дворец,
1: Да,
0: вот там закончился желтый, и вот начиная вот эта двухэтажка, и вот это все, вот это огромное военное ведомство.
1: написано
0: А,
1: Санкт-Петербургская академия.
0: да.
1: Военная академия.
0: Военное, да, это был военный суд. Всегда. То есть это территория военная. Вот. А с той стороны, где вход, да, вот с
1: Да,
0: той стороны,
1: декабристов.
0: декабристов, там какой-то садик, значит, вы знаете.
1: Да.
0: И вот я. А мы работали во Дворце культуры связистов, вот как раз сейчас. И, значит, при нас этот садик назывался Солдатским. Почему? Да потому что это часть вот этой территории, понимаете? Солдатский сад. Солдатский сад.
1: Но
0: Вот.
1: сейчас этот садик как-то, мне кажется, принадлежит
0: Юсуповскому дворцу,
1: да,
0: да?
1: Юсуповскому, и его
0: Наверное, наверное,
1: восстановили,
0: да.
1: и там ландшафтный дизайн,
0: Дизайны можно
1: все
0: пройти,
1: как
0: красиво
1: положено,
0: посидеть, да.
1: да, и кафе там
0: Да
1: есть,
0: есть, конечно, конечно. Конечно, конечно. Место, конечно, замечательное. Все мосты разводятся, а поцелуев, извините, нет.
2: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Театральный Петербург вернется совсем скоро. «Семь гидов». Театральный Петербург вернется совсем скоро.

Тихий город на Оке, деревянные особняки, купола. И вдруг посреди улицы каменный минарет старше, чем половина московских храмов. Непривезенный, невосстановленный. Он здесь с тех пор, когда посреди православной Руси на два с лишним века возникло мусульманское ханство. Свое. С ханом Чингизидом, с монетным двором, с мечетью. И держала его Москва. Наивная мысль, наверное, татары его у Руси отвоевали и удержали. Но все наоборот. Ханство подарила Москва. Своими руками. В 1452-м князь Василий Темный отдает городок Мещеру на Оке татарскому царевичу Касиму. Тому, что незадолго до этого спас Василия в междоусобной войне. Касим, сын казанского хана Улу-Мухаммеда, Чингизид, потомок Чингизида.

0: Чингисхана. И вот он, наследник степных завоевателей, получает удел из рук русского князя. За верную службу.
1: Городок вскоре переименуют в Касимов. И начнется странная, ни на что не похожая история. Ханство внутри Руси. Хан чеканит свою монету, при нем мурзы и муэдзины поднимаются мечети. А войско хана ходит в походы. На кого? На своих же, на Казань. Москве это и нужно. Живой татарский царевич под рукой, козырь в казанской колоде. Казанцы бунтуют, можно прислать им своего хана. Хан слишком независим, вернуть его в Касимов. Так и живет век за веком Шахали, самый известный касимовский правитель. Тучный, некрасивый, презираемый казанскими вельможами и трижды посаженный ими же на казанский престол. В 1552-м именно его полки ведут Ивана Грозного к стенам Казани. А через несколько лет к нему привозят пленную казанскую царицу Сюембике, насильно выданную за него замуж. По преданию, ее и похоронили в Касимове, в белом каменном тыкие, которое Шахали возвел для себя еще при жизни.
2: Но самая невероятная страница впереди. Осень 1575-го. Иван Грозный вдруг отрекается от престола и сажает на московский трон касимовского хана, крещенного, но все равно Чингизида. Симеона Бекбулатовича, правнука хана Ахмата, того, что стоял против деда Грозного на реке Угре. Симеона венчают в Успенском соборе, называют великим князем всея Руси. Грозный шлет ему челобитные. «Холоп твой, Иванец Васильев, челом бьет». 11 месяцев татарский царевич формально правит Русью. Затем Грозный также тихо возвращает трон себе.
1: Никто до сих пор толком не знает, зачем это было. Прикрытие для новых казней. Проверка бояр. Игра с астрологическим предсказанием о гибели царя. Историки спорят. Судьба Симеона выйдет невеселой. Спустя годы Борис Годунов, боясь чужой крови на троне, отправит его в дальнюю вотчину, а затем велит ослепить. Умрет бывший государь всея Руси простым иноком в московском монастыре, пережив и Грозного, и Годунова, и смуту. А Касимов жил и дальше. Ханы сменялись, все чаще ими становились среднеазиатские беглецы, те, кому не досталось престола на родине. Один из них, афган Мухаммед Султан из Хивы, спит вечным сном в изящной кирпичной усыпальнице, поставленной в 1658-м. Ее и сегодня показывают в центре города. Последней правительницей оказалась женщина, Фатима Султан. Когда она умерла в 1681-м, ханство просто перестали продлевать. Тихо, без указа, без войны.
3: Каменную мечеть Петр I велел разобрать. Но минарет уцелел. Говорят, касимовские татары упросили царя, и он махнул рукой. Приземистый, беленый, с узкой винтовой лестницей внутри, он держится и сегодня. 230 с лишним лет чингизиды правили здесь маленькой татарской страной по милости Москвы. И оставили после себя не крепость, не летопись, а минарет посреди рязанской глубинки.
4: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес о, мой гид. Трекаю. Он в Телеграм.

0: казахской традиции порядочный человек помнит 7 поколений своих предков. Не как хобби, как этическая норма. Это называется жети-ата, и эта же цепочка определяет, на ком можно жениться. В пределах 7 колен нельзя. Родословная здесь не семейный альбом, а моральный документ.
1: Вот вам сцена. Астана, торговый центр, субботнее утро. Мама везет коляску, рядом идут четверо детей от 3 до 12 лет.

0: Старший несет пакет. Средний держит младшего за руку. Мама не командует, не тревожится, улыбается кому-то по телефону. Дети сами. Это не редкость и не подвиг. Это просто их вторник. Или суббота.
1: Официально многодетной в Казахстане считается семья с четырьмя и более детьми. По социологическим опросам, около половины респондентов определяют семью как счастье и любовь, не как обязанность, не как демографическую задачу, просто смысл жизни. При этом именно многодетные домохозяйства составляют большинство официально бедного населения. Парадокс, только если смотреть со стороны. Изнутри никакого противоречия. Бедность не отменяет достоинства, а дети – не статья расходов.
0: Быстро, слушайте, здесь завтракают супом. Горячим, с мясом, с утра. Такси дешевле, чем вы думаете, и дешевле автобуса. Торговаться на рынке – это вежливость, а не жадность. Левую руку при приветствии не протягивают. Старшему за столом – первая чашка. Спросить, откуда вы? Не бестактность, а интерес. Войти в дом и не снять обувь – грубость. Отказаться от чая – тоже не лучший ход.
1: Это гостеприимство – не фольклор для туристов. Оно выросло из степи. В кочевой жизни чужой человек у костра в пустой степи – это не гость, это потенциально спасенный. Отсюда культ Дастархана, гостюки, лучший кусок, лучшая постель, первая чашка чая. Даже если семья живет скромно, особенно если скромно, в казахском быту спокойно уживаются ислам и тенгрианские корни, вера в небо, землей и родовых духов. Старик в деревне может сказать «Тенгри свидетелем будет» и при этом регулярно ходить в мечеть. Никакого противоречия он в этом не видит. Две опоры, одна мораль.
0: Помню, мне рассказывали про семью Житисовых, 21 ребенок под одной крышей. Старшие описывали это так. Мы жили как маленький аул внутри квартиры. Конфликты решались не наказанием, а перераспределением обязанностей. Старший сын – внешнее дело. Старшая дочь – порядок и готовка. Младшие росли в плотной детской среде, где забота – ежедневная практика, а не слово из учебника.
1: Алматы и Астана – два разных способа быть казахстанцем. Алматы у подножия гор, старый, многонациональный, с советским слоем интеллигенции, там кофейни, карьерные биографии, разговоры об искусстве, но и там в большой праздник едут к ата-апа, к деду с бабушкой. Астана – это молодой город в степи, выстроенный за три последних десятилетия, с сильной внутренней миграцией из сел. Там многодетность видна сильнее. Вечером мужчины едут не в бар, а на семейный той, и очень заметен культ старших в родне. Если хотите почувствовать эту ткань не по книгам, идите на зеленый базар в Алматы. Вам предложат чай и спросят, откуда вы? Как своих? Или во двор в Астане в выходной день? Дети разных возрастов играют вместе. Взрослая дочь ведет бабушку под руку. Семилетний внук тащит пакет. Система Мушел делит жизнь на 12-летние циклы. К 37 – мудрость, к 61 – заслуженная старость, не маргинализация. Когда здесь знакомятся, сначала узнают возраст и семейный статус, и только потом должность, потому что человек – это прежде всего его место в цепочке поколений. Когда вы в первый раз услышите, как незнакомый человек называет вас «ага» – старший брат, или «апа» – старшая сестра, не удивляйтесь. Это не фамильярность, это просто способ сказать, ты здесь не чужой. Ты здесь не чужой.

Здравствуйте! У этой истории есть красивое начало. Слово «каучук» пришло из языка южноамериканских индейцев кечуа и означает буквально «слезы дерева». Так называли сок гивеи, дерево, растущего в лесах бассейна Амазонки. Если надрезать его кору, из раны медленно натекает белая тягучая жидкость, похожая на молоко. Именно из нее и делают то, что мы сегодня называем резиной. Коренные народы Южной и Центральной Америки знали свойства этого сока за тысячи лет до появления европейцев. Из застывшего каучука лепили обувь, непромокаемые сосуды и, что особенно интересно, мечи. Тугие, упругие, хорошо отскакивающие от каменных площадок. В древних цивилизациях Мезоамерики существовала ритуальная игра в мяч, и есть основания полагать, что именно каучуковый мяч сделал эту игру возможной. Ни один другой природный материал того времени не давал такого упругого отскока. Когда европейцы впервые увидели этот мяч, они были поражены. Ничего подобного в Старом Свете не знали. Проблема была в том, что сырой каучук – материал капризный. В жару он становится липким и мягким, в холод – твердым и хрупким, трескается. Долгое время это ограничивало его применение. Были попытки делать из него обувь и плащи, но вещи либо липли к рукам в летнюю жару, либо дубели зимой. Переломный момент наступил в 1839 году. Американский изобретатель Чарльз Гудьер, много лет безуспешно бившись над тем, чтобы приручить каучук, случайно уронил кусок каучука, смешанного с серой, на горячую печь. Вместо того, чтобы расплавиться, материал не потерял форму и остался прочным и эластичным при любой температуре. Так был открыт процесс, который назвали вулканизацией, в честь древнеримского бога огня Вулкана. Именно вулканизация превратила капризный сок дерева в резину, на которой буквально едет вся современная техника, от велосипедного колеса до автомобильной шины. Спрос на каучук вырос настолько, что на рубеже 19 и 20 веков в Амазонии случилась настоящая каучуковая лихорадка. В непроходимых джунглях, где невозможно было разбить плантации, за соком гивеи снаряжали целые экспедиции, вырастали города с оперными театрами, а состояния делались и терялись за считанные годы. Лихорадка схлынула, когда семена гивеи вывезли в Юго-Восточную Азию, и там начали выращивать ее на плантациях. Но сама резина уже прочно вошла в повседневную жизнь. А что происходит с резиной, когда она отслужила свое, скажем, в виде автомобильной шины? Сегодня изношенные покрышки не обязательно отправляются на свалку. Их измельчают, удаляют металлический корд и текстильный слой, а получившуюся резиновую крошку используют заново, например, для мягких безопасных покрытий спортивных и детских площадок, которые не трескаются на морозе.

и смягчают падение. Получается красивый круг. Сок дерева, тысячи лет назад ставший мечом для игры, сегодня снова возвращается туда, где играют дети. Просто уже не в виде меча, а в виде покрытия у них под ногами.

0: Под небольшим польским городком, в получасе езды от Кракова, есть место, где потолок, пол и стены – одно и то же вещество – соль. Здесь вырублены целые залы, лестницы, озеро и храм. И все это не привезли, вырезали прямо из горной породы, в которой стоишь. Ребенку, который впервые слышит про соляные горы, обычно кажется, значит, где-то под землей просто рассыпана исполинская солонка, а люди повырезали в куче ходы, как в сугробе. Но тогда почему эта куча не кончается больше 700 лет добычи подряд? Ответ куда медленнее и куда старше. Миллионы лет назад на месте нынешней Польши плескалось море. Оно высохло, а соль, которую оно оставило, спрессовалась в пласт толщиной в сотни метров.
1: Соль в средневековье стоила не как приправа, а как металл. Доходы от здешних копий, их называли краковскими жупами, по некоторым подсчетам достигали трети всей казны польского княжества. Не приправа к обеду, а статья бюджета, из которой платили за войско и за дворец.
0: С этим местом связана легенда. И сразу нужно оговориться, это легенда, а не документ. Венгерскую княжну Кингу выдавали замуж за краковского князя, и в приданое она попросила не золото, а соляную шахту, бросила в нее обручальное кольцо перед отъездом. Приехав в Польшу, она будто бы велела копать здесь, у Велички, и в первом же поднятом куске соли рабочие нашли то самое кольцо. Легенда объясняет находку солью чуда, реальность, тем, что залежь действительно была огромной и ее действительно нашли примерно в те века. Под землей когда-то жили не только люди. Лошадей опускали в шахту вращать вороты, поднимающие соль наверх, и назад на поверхность они больше не возвращались, рождались там, работали и старели в подземных конюшнях, при свете масляных ламп вместо солнца. Одна из последних таких лошадей провела внизу весь свой век и почти не видела дневного света, вышла на воздух лишь незадолго до закрытия старых выработок.
1: Опаснее лошадей был газ. Соль выделяет метан, а он копится под потолком и вспыхивает от любой искры или свечи. Бороться с ним посылали не всех подряд, только опытных, немолодых горняков в мокрой одежде, с длинным шестом, на конце которого горел огонь. Они ползли под самым сводом и заранее выжигали скопившийся газ, чтобы он не рванул сам. Работу эту прозвали покаянной, а тех, кто ее делал, кающимися. Считалось, что на такое идут в наказание за грехи, свои или чужие. Свет в этих залах и правда особый. Часть светильников в главной здешней часовне сделана из кристаллов самой соли, и лампа светится не стеклом, а камнем той самой комнаты, где она висит. Часовню Святой Кинги вырубили на глубине больше 100 метров трое горняков – Юзеф Марковский, Томаш Марковский и Антоний Вородек. И заняло это не сезон и не год, а несколько десятилетий подряд. Марковский вырезал главный алтарь и амвон, его товарищ – рельефы на библейские сюжеты, третий – сцену бегства в Египет и тайную вечерю. Ни один из них не был скульптором по образованию. Все трое всю

0: жизнь спускались сюда как обычные рудокопы и резьбой занимались после смены, при том же скудном свете.
1: Семь веков подряд отсюда просто доставали соль на продажу. И заодно, никого не спрашивая, построили город под городом, с храмом, озером и лошадиными стойлами, в которые больше никто не спустится. Соль давно перестала быть статьей казны, а вырезанный ею храм остается и без всякой пользы, просто потому, что его однажды начали резать и не смогли остановиться.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.

Поезд только что тронулся, и этот рассказ как раз вовремя. За окном сейчас разворачивается именно то, о чем пойдет речь. Мы идем на запад вдоль южного берега Байкала, и Слюдинка уже осталась позади. Станция, которую мы только что покинули, называется Култук. Само слово «тюркское» означает «угол» или «тупик». Посмотрите на карту, и все сразу встанет на место. Залив действительно врезается в сушу, как карман, и поселок стоит в самом его дне. Самая западная точка Байкальского побережья. Первое русское зимовье здесь поставил в 1647-м енисейский казак Иван Пахабов. Цель была прагматичная – собирать ясак с местных тунгусов рода кумкагиров и контролировать проходы в Тункинскую долину. На карте Семена Ремезова 1701-го место уже обозначено как Култушное зимовье, и от него уходят два тракта – один вдоль Байкала, другой – в Тунку, к нынешней монгольской границе. Те же направления сегодня повторяют федеральная трасса «Байкал» и дорога А-333. Пути здесь не менялись почти 4 века. В конце 19 века описание путешественников рисует Култук так: низкие деревянные дома, у каждого лодка и сушеные сети, жизнь выстроена вокруг короткого рыболовного сезона. Байкал тогда был прежде всего ресурсом. Если вы успели выйти на перрон во время стоянки, вы, возможно, видели этот же рынок у путей: копченый и вяленый омуль, кедровые орехи, пирожки с рыбой и брусникой. Логика не изменилась. Теперь за окно. Сразу после Култука поезд начинает спуск к берегу, и здесь начинается то, ради чего, собственно, и существует этот маршрут. Именно в култукских окрестностях строители в начале 20 века столкнулись с задачей, которую до них никто в таких масштабах не решал. Байкал зимой давит льдами на насыпь, летом размывает берег, скалы нависают над водой. Ответом стали подпорные стенки с особыми каменными зубами, дренажные схемы, которые сегодня железнодорожные инженеры показывают как учебный пример. Если повезет с окном со стороны озера, вы их увидите. Темный базальт, плотная кладка, местами почти вертикальный обрыв между рельсами и водой. Первые короткие тоннели появятся вскоре после того, как поселок скроется за поворотом. Поезд буквально вжимается между утесом и Байкалом, это не метафора, это инженерная реальность 89 километров дороги, где каждый метр пути был вырублен, взорван или выложен вручную. Следующая остановка – Старая Ангасолка. Там дорога выходит на один из самых протяженных открытых участков над водой, и разговор пойдет уже о том, как эта дорога строилась и почему она в итоге стала тупиком.

0: Как получилось, что название реки пережило все – и слободу, и советский поселок, и промышленный переворот. И все равно стоит здесь, у воды, как будто никуда не уходило. Эжва. Древнее коми – имя Вычегды. Переводит его по-разному. Где-то «луговая вода», где-то даже «желтая вода». Точная интерпретация спорна, но одно неизменно – в основе вода и пойма. Посмотрите туда, на левый берег, где Вычегда разворачивается широко, почти лениво. Именно здесь, в 14 километрах от исторического центра Сыктывкара, и стоит то, о чем мы говорим. Река дала имя берегу. Берег дал имя слободе. Слобода – целому городскому району.
1: В песцовой книге 1586-го фигурирует слобода на реке Чолве. Это здешние краеведы считают первым письменным следом поселения на этой земле. Не поселок, не квартал, слобода. Потом долгие века тишины, и вдруг, 5 августа 1963-го, рабочему поселку официально присваивают имя Эжва. А 13 декабря 1968-го его включают в черту Сыктывкара и оформляют как Эжвинский район. Между первым упоминанием и этим моментом почти 4 столетия. И все это время название жило в самой реке, дожидаясь, пока люди снова его произнесут.
0: Двигатель этого рождения – Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. В начале 60-х годов здесь начали строить гигант лесной индустрии, и старинная слобода буквально в одно десятилетие стала стройплощадкой. Причалы, дороги, жилые кварталы – все подстраивалось под завод. Это северный промышленный сценарий в чистом виде. Сначала меняется ландшафт, потом вокруг вырастает что-то похожее на город. Почувствуйте этот темп. 50 лет и слободы в городской район с населением больше 60 тысяч человек. Примерно четверть всего Сыктывкара живет здесь, на левом берегу. Для севера это уже отдельный организм, со своей трудовой логикой, своим ритмом, своим запахом хвои и речного ветра с Вычегды. Вычегда здесь не просто вид из окна. Это крупнейший приток Северной Двины, и по ней исторически шли связи Коми с Архангельским севером. Представьте, тот же берег, те же излучины, и по воде идут лодки с товаром куда-то к Белому морю. Имя реки несло в себе весь этот путь задолго до того, как его проложили по карте. Советская модернизация умела стирать сельский рельеф, дома, огороды, старые тропы. Но название она не трогала. Скорее переводила их в новый статус, из живого речного прозвища в официальный топоним на карте. Эжва прошла этот путь дважды, сначала как имя реки, потом как имя района. И оба раза уцелела. Спросите меня про Вычегду выше по течению, там есть история об одном монастыре, который несколько раз тонул и все равно возвращался на то же место, но это уже ваша экскурсия.

0: Представьте квартал, где вместо окон – вход в скалу. Дом уходит не вверх, а вглубь, в теплый камень. На юге Италии, в области Базиликата, находится город Матера. Его старый район называют Сасси, что просто значит «камни». Люди селились здесь так давно, что точное начало никто не берется назвать. Это одно из самых старых непрерывно обитаемых мест на всей Земле. И в этих пещерах жили еще до того, как появились письменные языки, на которых можно было бы это записать.
1: Может показаться, что жизнь в пещере – это просто бедность, только спрятанная под землю. Ведь бедных кварталов в Италии хватало и без Сасси. Но дело было не только в бедности. К середине 20 века здесь, в одних и тех же комнатах, спали люди, козы, овцы и ослы, потому что животные были единственным теплом и единственным богатством крестьянской семьи, а держать их отдельно значило потерять их. Водопровода не было, канализации не было, только цистерна дождевой воды под полом. Ею поили и людей, и скот. Врачи, приезжавшие в эти годы в Базиликату, писали, что обычные болезни здесь косили крестьянское население куда сильнее, чем в остальной Италии. Элементарных санитарных условий попросту не существовало. Писатель Карло Леви оказался в этих краях ссылки при Муссолини и позже написал книгу «Христос остановился в Эболи». О пещерах он написал так. «Внутри этих черных дыр с земляными стенами я видел кровати, скудную утварь, развешанные тряпки. На полу лежали собаки, овцы, козы, свиньи». Книга вышла в 1945-м, и после нее Матеру стало невозможно не заметить.
0: В 1948-м сюда приехал политик Пальмиро Тольятти и произнес два слова, которые прилипли к городу на десятилетия – «национальный позор». Через два года премьер-министр Альчиди де Гаспери повторил почти то же самое. А еще через два года, в 1952-м, он подписал особый закон. Государство решило переселить жителей Сасси в новые кварталы. Около 17 тысяч человек должны были покинуть пещеры, где рождались их деды и прадеды. Одним дали квартиры с водопроводом. Но вместе с водопроводом у многих забрали и привычную жизнь. Работу рядом с жильем, соседи за стеной, тепло животных зимними ночами. Кто-то плакал не потому, что уезжал из трущобы, а потому, что уезжал из родного места. Сасси опустели почти полностью. Долгие годы квартал стоял темным и брошенным. Туда боялись водить туристов, а местные обходили.

0: Впервые в истории организации место назвали не просто памятником, а целым культурным ландшафтом. А в 2019-м Матера стала культурной столицей Европы. Тот самый город, который премьер-министр стыдился показывать журналистам, теперь сам приглашал их в гости.
1: Наверное, самое человеческое в этой истории – не архитектура и не закон, а то, что стыд и гордость смотрели из одних и тех же окон, вырубленных в одной и той же скале. Изменился не камень, изменился взгляд на него.
2: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас. Мой гид.онлайн.

0: Представьте, вы едете по лесной дороге где-то в Средней Финляндии, вокруг сосны и ни одного дома, и вдруг в машине звонит телефон. Не радио, не сигнал, обычный звонок с обычным голосом на другом конце. Год примерно 1975. До появления первых сотовых в других странах еще целое десятилетие.
1: Кажется логичным предположить, что мобильная связь родилась в большом городе, там, где толпы людей и деньги на новую технику. Но тогда почему ее первой построила не Америка и не Германия, а маленькая северная страна с редким населением? Загадка разрешается, если посмотреть не на города Финляндии, а на карту между ними. Финляндия – это лес. Огромный, почти сплошной, и в 60-е годы 20 века через него днем и ночью шли машины лесозаготовителей, перевозивших древесину на комбинаты. Расстояние между жильем – десятки километров пустоты. Обычная телефонная линия туда не дотягивалась. Стране нужна была не городская роскошь, а рабочий инструмент для леса, для дорог, для скорой помощи и для такси, которое иначе просто не могло найти клиента в глуши.
0: Разработку вело финское почтово-телеграфное ведомство «Posti-GA Lennätin Laitos». Проект начали готовить в 1966-м, строить – в 69-го. Систему назвали «Ауторадиопухилин», сокращенно АРП, попросту – «автомобильный радиотелефон». В апреле 1971-го сеть открыли для трафика. 21 базовая станция и 11 узлов коммутации. Среди них – Хельсинки, Турку, Тампере и Коувала. Страну разбили на шестиугольные соты диаметром около 30 километров. В центре каждой – своя мачта и передатчик. К 1978-му таких станций набралось около 140, и покрытой оказалась вся страна целиком, включая безлюдный север. Финляндия стала первой в мире страной со сплошным покрытием мобильной связи. Но позвонить по АРП было не так просто, как сегодня набрать номер. Связь была ручной. Водитель настраивал нужный канал, снимал трубку и ждал ответа с узла. Там сидела телефонистка, которая физически соединяла провода нужных абонентов. Разговор шел по общему каналу, и время от времени в трубке раздавался ее вопрос «Пюфютрнко». «Разговариваем». Так проверяли, не оборвалась ли связь и не занимает ли кто-то линию впустую.
1: Этих женщин на коммутаторах официальная история почти не заметила. В отчетах ведомства фигурируют цифры станций и абонентов, а не имена. Но именно они были живым интерфейсом всей системы. Помнили голоса постоянных клиентов, знали, кого искать по позывному, и держали редкую по тем временам связь страны с ее лесной глубинкой. Телефоны делали три финские компании – AJ, Tiliva и Salora. Именно эта работа с радиочастотами стала для Salora школой, после которой в 1979-м фирма объединила радиотелефонное производство с Nokia. Через 10 лет их общий потомок станет крупнейшим производителем мобильных телефонов планеты. Аппараты были тяжелыми, ставились в багажник или под сиденье. А в 1974-м Salora выпустила первую переносную версию, весом 5 килограммов, с зарядом батареи на один рабочий день. Носить его с собой было почти подвигом, но принцип уже был тот самый – телефон, который едет вместе с человеком, а не остается дома. Сеть пережила собственное поколение.

0: Автоматическая НМТ появилась в начале 80-х и постепенно забрала почти всех абонентов. К пику популярности в 1986 у АРП было около 35,5 тысяч пользователей, а к концу 90-х – меньше тысячи. И все же старую ручную сеть не отключали еще 20 лет. Она проработала до самого конца 2000 года, пережив не только свое поколение техники, но и два следующих.
1: Сегодня увидеть оборудование той эпохи можно в Хельсинки, в телефонном музее компании «Элиса». Он занимает часть здания на улице Рунеберга. Дом 43, построенного архитектором Ларсом Сонком еще в 1915 елям. Именно отсюда столетия назад начиналась телефонная сеть города, а среди старых коммутаторов хранится и память об автомобильном радиотелефоне, переходном звене между барышней у ручного щита и смартфоном в кармане. От леса, где не было ни одного столба, до кармана каждого жителя планеты путь оказался короче, чем кто-либо предполагал в 60-е. И начался он не в лаборатории, а с простого вопроса. Как дозвониться до человека, который сейчас где-то в глуши, за 100 километров от ближайшего провода? Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте. О, мой гид! Ответы в боте. О, мой гид!

0: Один мой знакомый, инженер из Калифорнии, переехал в Японию и через 3 месяца уже вовсю раздавал советы другим экспатам. Мол, японский менталитет – это просто, главное не паниковать. Через год он не мог выйти из квартиры без того, чтобы сердце не начинало колотиться. Потому что на каждом совещании он должен был говорить «да», когда имел в виду «нет». Любой прямой отказ в его компании воспринимался как социальная агрессия. Несколько месяцев, постоянное чувство вины, изоляция и ощущение, что ты неправильно устроен как человек.
1: Вот это и есть медовый месяц культурного шока и его ловушка. Фаза эйфории, когда кажется, что ты все понял, почти никогда не длится пару недель, как принято думать. По данным исследований акультурации у мигрантов, она растягивается до нескольких месяцев, иногда до полугода. Именно запредельный оптимизм в этот период – один из надежных предикторов будущего сильного кризиса. Мозг еще не понял, что карта мира, с которой он жил 30 лет, здесь просто не работает.
0: Российская менеджер, работавшая в Индии, говорила, что слом у нее произошел вовсе не из-за бедности или хаоса на дорогах, а из-за времени встречи переносились без предупреждения. Обещания выполнялись в каком-то другом формате, который она не могла расшифровать. Ее внутренний образ ответственности, то, на чем держалась вся профессиональная самооценка, пришлось переписывать с нуля. Представляете? Ни язык, ни еда, ни климат. Просто другое отношение к тому, что значит «договорились».
2: Психологи называют это не фрустрацией, а реинтеграцией. И это самая разрушительная стадия. Она приходит примерно через 9-18 месяцев после переезда. Человек, который весь предыдущий год казался прекрасно адаптированным, вдруг начинает агрессивно отторгать новую культуру и идеализировать родную. Резко растут психосоматические симптомы, проблемы со сном, мигрени, вспышки паники. Именно на этой стадии больше всего возвратов домой и резких увольнений. Снаружи все хорошо. Внутри человек уже несколько месяцев еле держится.
0: И вот тут начинается самый странный сюжет – обратный культурный шок. Люди, прожившие за границей больше 2 лет, возвращаясь домой, в Россию, в США, в Индию, чаще сообщают об ощущении чужого дома, чем о ностальгии. Школа, медицина, бюрократия – все это вдруг становится почти физически болезненным. Потому что ты привык к другой вежливости, к другой публичной дискуссии, к другой роли государства в повседневной жизни. Ты приехал домой, а дома больше нет. Или ты сам уже не тот, кто отсюда уезжал.
2: Парадоксально, но именно на родине многие впервые идут к психологу. За границей все силы уходили на адаптацию. А дома вдруг становится понятно, что прежняя идентичность уже не работает. И вот тогда люди, уехавшие из России в США, рассказывают, что научились впервые воспринимать психологическую помощь как норму, так же привычно, как поход к стоматологу. А те, кто прожил несколько лет в Японии, привозят домой совершенно другое отношение к телу. Регулярные осмотры, профилактика, детальное следование медицинским рекомендациям. Культурный шок меняет не только представление о правильной жизни, он меняет то, как человек взаимодействует с собственным организмом.
0: В биографиях известных людей культурный шок часто оказывается скрытым поворотным моментом. Лев Толстой, вернувшись из Европы, привез с собой острое ощущение морального расхождения между русской действительностью и западными идеями. Этот разрыв позже проявился в его религиозно-нравственных поисках. Российские IT-специалисты после Кремниевой долины начинают иначе думать о ценности ошибки и предпринимательском риске. Индийские студенты, вернувшись из американских университетов, инициируют социальные проекты и образовательные реформы. Японские специалисты после стажировки в Европе продвигают внутри корпораций идеи большей индивидуальной свободы. Культурный шок, он работает, просто не сразу и не так, как ждешь.
2: Современные психологи все больше смещают фокус не как снизить дискомфорт, а как извлечь максимум развития. Они предлагают целенаправленно тренировать любопытство к людям, чьи ценности максимально далеки от ваших, и фиксировать в дневнике моменты сильного раздражения или стыда. Именно они сигнализируют о точках, где старая карта мира трещит и готова к обновлению.

0: восстановлению. Последняя стадия адаптации сегодня описывается не просто как принятие, а как бикультурализм. Состояние, когда человек одновременно чувствует себя своим и в новой, и в родной культуре. Это не возвращение к прежнему «я». Это появление более сложной личности, способной переключать поведенческие коды, язык, чувство юмора и даже выражение эмоций, в зависимости от контекста.
1: Исследования показывают, что люди с опытом выраженного культурного шока позже легче переживают карьерные кризисы и семейные изменения. Мозг уже однажды прошел через масштабную перенастройку и знает, что это возможно. Мне кажется, это самое важное, что можно увести из любого переезда, не сувениры и не рецепты, а знание, что ты уже однажды разобрал себя до основания и собрал заново.
0: Культурный шок перестает считаться болезнью. Все чаще его рассматривают как ресурс – болезненный, сложный, но способный радикально обновить личность. Интересно, а что если самые важные путешествия – это не те, из которых привозят фотографии, а те, из которых привозят другого себя?
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!» Ответы в боте «О, мой гид!»

0: Представьте, вам говорят, ваш дом простоит еще лет 10, а затем земля под ним просто уйдет вниз. Не сгорит, не смоет, а именно провалится, тихо и по расписанию. Так живет Кируна, город на самом севере Швеции, за полярным кругом. И город в ответ не спорит с землей. Он собирает вещи и переезжает. Причина под ногами в буквальном смысле. Гора Кирунавара – это почти чистая железная руда, самое богатое такое месторождение в Европе. Компания «Элкаб» долбит ее с 1900-х, и рудное тело идет не вертикально вниз, а наклонно, прямо под жилые кварталы. Чем глубже забой, тем шире расходится воронка обрушения на поверхности. Сперва казалось, можно просто обходить трещины. Затем трещины стали подходить к домам.
1: В 2004-м «Элкаб» сказала прямо: «Либо руда, либо город на этом месте, вместе не получится. Могли бы просто снести старую Кируну и построить рядом типовой поселок из новых зданий». Решили иначе – перенести город целиком на 3 с лишним километра восточнее. И не абы как, а с частью зданий, улиц и самой души места. Строить новый центр начали в 2014-м. Первые здания сдали в 2018-м. Наивно кажется, раз здание все равно новое, зачем тащить старье через весь город? Но спросите жителя, который в этом доме вырос, и наивность лопается сразу. Переезжают не стены, переезжает память 3 поколений. Ту память в Кируне восприняли всерьез. Отобрали 21 здание, которые признали ценными не музейными экспонатами, а живой тканью города, и стали переносить их на новое место целиком зданиями. Деревянные строения ставят на стальные опоры и катят на трейлерах через город, будто огромные сани.
0: Символ всей затеи – часовая башня старой ратуши, построенная еще в 1963-м. Саму ратушу снести пришлось, она стояла слишком близко к шахте. А башню с часами сняли и перевезли к новому зданию мэрии в 2018-м, том самом, что назвали Кристаллин «Кристалл». Граненые, острые линии фасада нарочно повторяют форму рудных кристаллов, которые кормят весь город. Но настоящим потрясением стал август 2025-го. Деревянную церковь Кируны, 113 лет, шатровая крыша, любимое здание всей страны по опросам, предстояло сдвинуть на 5 километров. Здание весом больше 1000 тонн вместе с остальным каркасом подняли на 100 с лишним колес и потянули по специально расширенной дороге со скоростью пешехода. Чуть быстрее черепахи. Переезд занял 2 дня. Собрать это приехали 10 тысяч человек. Почти вся Кируна и туристы со всего света. Просто стоять и смотреть, как их церковь медленно ползет мимо них по улице.
1: Кто-то плакал. Не от горя. Скорее от того, что редко удается увидеть, как символ детства в буквальном смысле встает и идет с тобой в новую жизнь. Не всем в этой истории досталась праздничная часть. Хозяева квартир получают от «Элкаб» 125% рыночной цены или новый дом взамен старого. Компенсация щедрая, спору нет. Но переезд города – это еще и переезд привычек. Новые аптеки, нового пути на работу, соседей, которых расселили по разным кварталам. Часть жителей в интервью прямо говорит: на новом месте холоднее не по градусам, а по ощущению, привычная теснота маленького городка распалась. Еще тяжелее там, где компенсации вообще не предусмотрено. Через земли рядом с Кируной веками проходит путь саамской общины Габна, маршрут, по которому олени дважды в год перегоняют между летними и зимними пастбищами. Оленю нельзя объяснить объезд. Там, где раньше была река Ягеля на сотни метров, у общины остался коридор шириной около 50 метров.

0: Осенью 2025-го Габна разорвала многолетнее соглашение с ЛКАБ, заявив, что новые планы шахты грозят перекрыть последний целый участок пути. Компенсировать это деньгами невозможно в принципе. Маршрут либо есть, либо его больше нет для животных, которые сами выбор не делают.
1: Получается странная арифметика. Швеция обеспечивает почти 80% железной руды всей Европы, именно отсюда, и без нее континенту попросту не из чего варить сталь. Ради этого целый город согласился сняться с места и переехать вслед за трещинами. Задача, на которую отвели 2 десятилетия и потратили сотни миллионов крон на одну лишь церковь. А заплатить настоящую цену пришлось не только людям с квартирами и компенсациями, но и тем, кому предъявить счет было некому. Кируна не спорит с горой, она просто уходит от нее ровно настолько, насколько нужно, чтобы жить дальше, и тащит с собой все, что можно унести – часы с ратуши, деревянную церковь, память о доме. А то, что унести нельзя, оленью тропу, город пока не решил, как сберечь вовсе.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн. Вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: Над Черным озером в Гатчине стоит темная башня. И правда похожа на что-то из другого века, потому что дворец за ней построен из земли. Не образно, буквально, стены слепили из глины, той самой, что под ногами.
1: В конце 18-го столетия архитектор Николай Львов, которого позже назовут русским Леонардо, задумался, почему дом обязательно должен стоить дорого. Он предложил брать землю прямо на месте и прессовать ее слоями в опалубке. Из 10-сантиметрового слоя суглинка выходил плотный 6-сантиметровый блок, политый известковым раствором. Случай проверить технику на важной постройке подвернулся скоро. Павел I принял под покровительство Мальтийский орден и выбрал для резиденции приора свою любимую Гатчину. Стены подняли всего за одно лето 1798 года. И тут можно подумать, раз так дешево и быстро, дом получился хлипким. Землебитные стены сузили к низу для устойчивости, подпорную стену выложили камнем, и постройка обошлась в разы дешевле каменной кладки.
2: Дворец придумали нарочно мрачноватым, под католический монастырь с узкими окнами и башней вместо колокольни, будто вырастающей прямо из воды Черного озера. Затем пришел 20 век, через Гатчину прошла война, дворцу снесло крышу, разбило ограду, но сами стены из спрессованной глины устояли, пока вокруг рушились каменные здания. После войны в стенах размещались воинская часть и дом пионеров, а с 1968-го – музей.
1: Землебитный дом, которому никто не давал шансов простоять и полвека, встречает теперь третье столетие. Ответ на вопрос, из чего строить дешевле и надежнее, иногда лежит не в привозном камне, а прямо под ногами.
3: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, мой гид.онлайн.

0: Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный дизайн. Зачем делать игру, в которой нельзя сохраниться? Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика? Майкл Той и Глен Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них машинах они написали игру под названием «Рок». Никакой графики. Персонаж обозначался символом «Сака», «Дон», буквой «Ди». Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью». Никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру, из университетских терминалов на домашние компьютеры, затем в мобильные магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells, Hades. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное – ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна. Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так: даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчиваются зелья. Что к боссу лучше идти с определенным оружием. Что враг предупреждает атаку за секунду до удара. Каждая смерть – это информация, которую игра передает без слов. Психолог Кэрол Дуэк посвятила несколько десятилетий исследованию того, как люди относятся к неудаче. Она обнаружила: одни воспринимают провал как приговор, у меня нет способностей, и это не изменить. Другие видят в нем сигнал, я сделал что-то не так, надо попробовать иначе. Рогалики устроены так, что второй подход работает, а первый – нет. Раздражение не помогает продвинуться ни на шаг. Наблюдение помогает.
0: Hades, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти Аида, снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение, кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю, теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически, каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем забеге нет.
2: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе или учебе. Не да я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна пишут, что структурированный цикл ошибка-анализ-попытка переносится в реальную жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранение. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. «Мой гид.онлайн».

Здравствуйте. Начнем с факта, который многих удивляет. У стекла нет предельного числа переплавок. Металл от многократной переплавки теряет свойства. Бумага после нескольких переработок становится все более рыхлой и короткой волокном. А стекло можно расплавить, отлить заново и снова расплавить практически до бесконечности, и качество почти не меняется. Стекло – это, по сути, застывшая жидкость, а не материал с изнашивающейся структурой, поэтому оно так охотно возвращается к жизни. История у этого материала очень древняя. Считается, что первые стеклянные изделия появились в Древнем Египте и в Месопотамии, сначала как глазурь на керамике, затем как самостоятельный материал для бус и мелких сосудов. Дальше эстафету стеклоделия переняли финикийцы, искусные торговцы Восточного Средиземноморья, которые довели технологию до совершенства и разнесли стекло по всему тогдашнему миру вместе со своими кораблями. Есть даже красивая легенда, будто финикийские купцы открыли стекло случайно, у костра на морском берегу. Но это, скорее всего, лишь красивая история, а не точный исторический факт. Спустя века центр стеклоделия переместился в Венецию. Венецианские мастера держали технологию в такой строгой тайне, что стеклодувам под страхом сурового наказания запрещалось покидать город, а венецианское стекло стало символом роскоши и мастерства на много столетий вперед. Но, пожалуй, самая практичная страница в истории стекла в наших краях связана не с роскошью, а с бутылкой лимонада. В Советском Союзе действовала широкая система оборотной, то есть многоразовой стеклотары. В цену напитка – молока, кефира, лимонада, вина – сразу закладывалась залоговая стоимость бутылки. Например, пол-литровая бутылка стоила около 12 копеек, а после 1981 года – 20 копеек. Сумма не символическая, а вполне ощутимая при тогдашних ценах. Сдал бутылку – получил деньги назад. И что важно, советские бутылки чаще всего не переплавляли заново, а просто мыли и много раз наполняли повторно. Это было даже эффективнее переработки. Система работала настолько хорошо, что по некоторым оценкам в оборот возвращалось до 85% стеклотары, а пункты приема бутылок были почти в каждом дворе. Сегодня подход изменился. Бутылки чаще не моют для повторного налива, а измельчают и переплавляют в новое стекло. Из старой тары получается новая посуда, причем процесс можно повторять снова и снова без потери качества. И в этом, пожалуй, главная особенность стекла среди всех материалов, что придумало человечество. Оно не изнашивается от переработки. Египетская бусина, венецианский бокал и советская бутылка из-под лимонада сделаны в сущности из одного и того же материала, который умеет начинать жизнь заново сколько угодно раз.

0: Летом 1888-го Левитан проплывал мимо Плёса на пароходе, вышел на берег и остался. Не потому, что планировал, а потому, что увидел свет над водой. Именно этот момент превратил тихий уездный городок с населением сегодня около 2000 человек в культурную точку, которую знает вся Россия.
1: Плёс к тому времени уже прожил 7,5 веков. Первое упоминание в новгородской летописи – 1141. Город был торговым, потом промышленным, потом просто замер. И именно это замирание стало его главным активом. Никакой перестройки, никакого индустриального шума. Вон те холмы с церковными силуэтами – почти то же самое, что писал Левитан.
0: За 3 летних сезона здесь он создал около 200 работ. Замысел «Над вечным покоем» родился раньше, еще в 1885-м под Москвой, но финальное художественное решение пришло именно на Волге. Левитан приехал сюда не один. С ним были художники Софья Кувшинникова и Алексей Степанов. После него в Плёс потянулись Репин, Саврасов, Аладжалов, Виноградов. К 30-м годам 20 века здесь уже сложилась постоянная художественная среда с галереями и мастерскими. Один пейзаж запустил профессиональную миграцию на десятилетия вперед. Плёсский музей-заповедник проводит пленэры до сих пор. Приезжают художники со всей страны и из-за рубежа. Город не хранит репутацию, он ее продолжает производить. 2 века назад здесь не было ничего, кроме воды, холмов и нужного состояния света. Оказалось, этого достаточно. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид.

Белый песок, ни капли воды. И вдруг сотни бирюзовых озер прямо между дюнами. Рыба в сотнях километров от океана. Это не мираж и не обман зрения. Это Ленцейс Мараньенсис, национальный парк в бразильском штате Мараньян, который формально называют прибрежной системой дюн, но пустыней в строгом смысле не является. Весь парадокс в геологии. Под белым кварцевым песком залегают плотные водоупорные слои. Дождевая вода просто не уходит вниз. Она собирается в чашах между дюнами и стоит там месяцами. Парк вытянут на 43 километра вдоль побережья и уходит вглубь на 50. Это не открытка, а система площадью около 1550 квадратных километров. Географическая машина из ветра, песка и воды. Лагуны здесь не постоянны.

Ветер перемещает дюны, карта водоемов переписывается каждый год. Одни чаши исчезают, другие появляются на новом месте. Рыба попадает в них вместе с дождевыми потоками. Икра и водные организмы заносятся в систему в сезон ливней, а потом водоемы оживают. Вода настолько прозрачна, что рыбу видно с берега. Белый песок усиливает насыщенность цвета до того, что пейзаж перестает казаться реальным. Лучшее время – с мая по сентябрь. Лагуны наполнены, но еще не высохли. Это узкое окно. Парк находится на пересечении трех крупных бразильских биомов – Серада, Каатинги и Амазонии. И именно это делает его биологически богатым вопреки внешней пустоте. Пустыня с тысячей озер существует только потому, что однажды сложились вместе нужный песок, нужный дождь и нужный ветер. Убери одно, и картина рассыпется. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид.

Юрий Юдин сошел с маршрута из-за больного колена и прожил еще полвека с вопросом, который так и не получил ответа. Январь 1959 года. 9 молодых, крепких, опытных людей уходят на перевал в Северном Урале. Игорь Дятлов, по словам Юдина, был человеком, который проверяет все дважды. Снаряжение – дважды, маршрут – дважды, погоду – дважды. И все равно что-то случилось в ту ночь, что заставило их разрезать палатку изнутри ножом. И уйти в темноту почти без одежды. Представьте, минус 20 с ветром. Уральская ночь – это не темнота, это плотная, осязаемая масса холода. Снег под ногами звенит, как натянутый металл. И вот по этому снегу следы. Четкие, почти правильные, группа шла вниз по склону организованно, не в панике. А потом следы исчезли под метелью. Когда поисковая группа нашла палатку в феврале того же года, картина была странной. Не разгромленной, именно странной. Изнутри разрезано. Вещи, еда, обувь. Все внутри, все на месте. Туристы ушли сами. Добровольно. В ночь. Без обуви. Тела нашли не сразу. Четверо лежали во овраге под 4 метрами снега. У троих переломы ребер и черепа, внутренние кровотечения. Российский врач и исследователь Калинин, работавший с материалами дела, подчеркивает. По гистологии и объему кровопотери эти травмы получены за десятки минут до смерти, максимум за час. При этом на телах нет ни одного точечного удара, ни защитных ран на руках. Медицински это след давления большой массы, не борьбы. Вот здесь и начинается то, что наука 60 с лишним лет не может закрыть одним ответом. В 2020 году Генеральная прокуратура России провела повторное расследование, подняла архивы и объявила официальную позицию. Криминала нет, первопричина – лавина, точнее эффект снежной доски. Небольшое смещение снежной массы давит на палатку, группа в темноте и панике режет стенку и уходит. Дальше ураганный ветер, дезориентация, обморожение, попытки выжить с минимальным снаряжением. Следователи особо отмечают, следов других людей на месте не обнаружено, только следы самой группы. Но у этой версии есть неудобная деталь. Палатка стояла почти ровно, классическая лавина стирает рельеф, здесь этого не было. Следы от палатки читались. И тяжелые травмы были не у всех, а выборочно. Кроме того, одежда с погибших позже перераспределялась внутри группы, значит, кто-то действовал сознательно еще долгое время после первоначального события. Доктор технических наук Петр Бартоломей предлагает другое объяснение. По его версии, речь идет о кислотном аэрозоле, облаке окислителя ракетного топлива, азотной кислоты, которая при разрушении ракеты в воздухе оседает точечно.

точно на ограниченную территорию. Инженер Вадим Верван детализирует это до конкретной человеческой ошибки. Негерметично закрытый люк с топливом, ракета рушится, кислотный аэрозоль накрывает район палатки. Снег подплавлен не теплом воздуха, а химической реакцией. Туристы буквально в облаке, которое жжет глаза, разрушает легкие, вызывает дезориентацию. Отсюда мгновенная эвакуация, и отсюда же для тяжелые внутренние поражения без следов борьбы на коже. Слабое место этой версии – нет рассекреченных документов об аварии ракеты над районом перевала. Но и отсутствие документов само по себе ничего не доказывает ни в ту, ни в другую сторону. Отдельного слова заслуживают огненные шары в небе над Уралом. Многие годы их считали едва ли не прямым следом военной техники над перевалом. Но современные баллистические расчеты показывают, реальные пуски межконтинентальных ракет Р-7 с полигона Тюратом шли по траектории на Камчатку, далеко от района Халатчахля. Математика полета попросту не позволяет вывести ракету в нужную точку. Красивая легенда о светящихся шарах рассыпается о проверяемые координаты. Это, кстати, редкий случай, когда романтика честно проигрывает баллистике. Сегодня Халатчахль – не просто точка на карте Северного Урала. Фонд памяти группы Дятлова организует зимние экспедиции, где часть участников надевает снаряжение конца 50-х годов не ради мистики, а ради полевого эксперимента. Как ощущается ветер в той одежде? Как быстро теряется ориентация? Какие решения принимает человек, когда тело уже начинает сдавать, а видимость – ноль? Это вполне научная задача – соотнести реальные ощущения с тем, что показывают фотографии 1959 года. Юрий Юдин, единственный выживший, тот самый, что сошел с маршрута из-за больного колена, до конца жизни говорил: «Ребята вели бы себя правильно по любой инструкции, если бы знали, от чего спасаются». Ключевое слово здесь – «если бы знали» – это не растерянность, не ошибка подготовки, это встреча с чем-то, для чего у них просто не было названия. Вот что остается от 60 лет вопросов – не тайна и не ответ, а тихая уверенность в том, что те девятеро сделали все, что могли. Просто мир в ту ночь оказался чуть больше, чем любой из них успел изучить. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Телеграм. Огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Телеграм.

Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный дизайн. Зачем делать игру, в которой нельзя сохраниться? Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика? Майкл Той и Глен Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них машинах они написали игру под названием «Рок». Никакой графики. Персонаж обозначался символом «Сака», «Дон», буквой «Ди». Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью»,

0: никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру, из университетских терминалов на домашние компьютеры, затем в мобильные магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells, Hades. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное – ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна. Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так: даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчиваются зелья. Что к боссу лучше идти с определенным оружием. Что враг предупреждает атаку за секунду до удара. Каждая смерть – это информация, которую игра передает без слов. Психолог Кэрол Дуэк посвятила несколько десятилетий исследованию того, как люди относятся к неудаче. Она обнаружила: одни воспринимают провал как приговор, у меня нет способностей, и это не изменить. Другие видят в нем сигнал, я сделал что-то не так, надо попробовать иначе. Рогалики устроены так, что второй подход работает, а первый – нет. Раздражение не помогает продвинуться ни на шаг. Наблюдение помогает.
0: Hades, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти Аида, снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение, кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю. Теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически. Каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем забеге нет.
2: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе или учебе. Не дай я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна пишут, что структурированный цикл ошибка би анализ попытка переносится в реальную жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранение. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн. Точка онлайн.

Это хранилище задумано так, чтобы почти никогда не открываться. В этом его главная ценность и главная странность. Гора Платоберги на Шпицбергене, примерно в 1300 километрах от Северного полюса. Внутри –

прорубленной в вечной мерзлоте. Температура около минус 18 градусов. Норвегия взяла на себя обязательство построить это место в 2004-м. Строительство началось в 2006-м. Открытие 26 февраля 2008-го. Меньше 20 лет назад. Проектная вместимость 4,5 миллиона партий семян. Сейчас здесь хранится больше 1 300 000 образцов почти из каждой страны мира. Каждая партия – подписанная, пронумерованная копия чьей-то уникальной селекции. Это не склад. Это архив мирового земледелия. Финансирует проект правительства Норвегии, Международный краптрост и крупные доноры, в том числе фонд Билла и Мелинды Гейтс. Никакой частной собственности, только глобальная кооперация. И вот главное, хранилище уже работало по прямому назначению. В 2015-м война в Сирии уничтожила генный банк в Алеппо. Именно тогда впервые изъяли образцы из Шпицбергена, чтобы восстановить утраченные. Это не страховка от фантастического апокалипсиса. Это резерв против вполне земных катастроф. В феврале 2025-го коллекция пополнилась еще примерно на 14 тысяч образцов из 21 генобанка – сорга из Судана, рис из Таиланда, северные деревья из Швеции. Где-то здесь, во льду, лежит то, что человечество ест уже тысячелетия, и что оно, возможно, будет есть после следующего потрясения. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в Батэ, а мой гид.

0: Знаете, самое забавное в этих деревянных стражах – это их прически. Вернее, их полное отсутствие. Грубо обтесанный столб наверху, треугольный нос-клюв, вытаращенные глаза, торчащие зубы и больше ничего. Ни волос, ни бороды. Будто духам все равно на эстетику. Главное, чтобы страшно. И ведь работало.
1: Попробуйте представить себе границу средневековой корейской деревни. Не таможенный пост, не забор, а вот этот уродливый столб, врытый в землю. По одну сторону – ваш дом, ваши поля, ваш порядок. По другую – лес, дорога, мир, полный чужих духов, болезней и неопределенностей. Чансын – это и есть та самая нервная точка, где миры соприкасаются. Страшилка на заборе, которая, впрочем, работала по полной программе. Самый простой вопрос – а что, если духи не испугаются? Ведь можно было бы вырезать прекрасного буддийского бодхисаттву или грозного генерала в доспехах. Но нет. Деревенские мастера с упорством, достойным лучшего применения, вырезали карикатуру. Нарочитую, гротескную, почти шарж. Похоже, они прекрасно понимали психологию незримых врагов. Запугать можно только тем, что они не понимают. Прекрасное – понятно. А вот эта рожа с треугольным носом – нет. Это уже моя догадка, конечно. И вот парадокс. Этот уродливый идол был многостаночником. Дорожный указатель. На нем могли вырезать сколько лит до соседней деревни. Пограничный столб отделял королевство.

0: Ленинский лес от крестьянского поля. Санитарный кордон. Во время эпидемии к нему приходила вся деревня с ритуальными подношениями, умоляя задержать болезнь на границе. А еще местное отделение ЗАГСа. Женщины тихонько приносили ему рис и алкоголь, прося даровать сына. Представляете? Один и тот же столб отвечал и за геополитику, и за демографию. Все это, разумеется, сильно раздражало официальные власти. Страна-то была конфуцианская, с четкой иерархией, с храмами и чиновниками. А тут какая-то деревяшка, которой доверяют больше, чем указу губернатора. И что сделала власть? Подключилась. В 17 веке король Чонджо приказал установить ряд чансин вдоль дороги гробницы своего отца. Мол, пусть эти рожи охраняют сакральный путь монарха. Хитро ничего не скажешь. Если не можешь победить народную веру, возглавь ее. Технология создания была до смешного проста. Берется ствол, снимается кора. Намечаются три зоны – голова, лицо, тело. Лицо – самая важная часть. Вырубается глубокими грубыми надрезами. Никакой тонкой резьбы. Затем все раскрашивалось. Глаза становились еще круглее, рот краснее. Иногда добавлялась чиновничья шапка для пущей важности. Получался такой начальник дух, страшный, но свой. Карикатура на власть, которая, однако, честно работает на деревню.
1: И знаете, что самое удивительное? Эти деревянные стражи сегодня переживают второе рождение. Их уже почти не встретишь на реальных границах. Там теперь бетонные столбы и спутники. Зато они расцветают на фестивалях, в музеях народной культуры, даже в университетских кампусах за океаном. Из санитарного кордона от духов они превратились в символ национальной идентичности. Что-то в этом есть очень человеческое. Сначала мы верим, что деревяшка нас защитит. Потом смеемся над своей же наивностью. А потом снова вырезаем ее. Но уже как память о том, что мы когда-то так думали.
2: Спросите меня про СДЭ, деревянных птиц на шестах, что часто стояли рядом. История о том, как одно магическое существо ревнует к другому, а охотники этим пользуются, но это уже совсем другая сказка. Какая сказка?

0: Полночь на Вальпургиеву ночь. Гара Тихтиторнинмяки в самом центре Хельсинки. Купол университетской обсерватории смотрит на залив. И здесь, под этим куполом, целый век назад рождалось время свое, отдельное, не похожее ни на петербургское, ни на европейское.
1: Кажется естественным, что часы во всех странах Европы всегда шли согласованно, будто их с самого начала свели к общему знаменателю. Но спроси себя, а откуда взяться этому согласию, если у каждого города свой полдень, отмеренный солнцем прямо над головой? В Хельсинки солнце в зените – это одно мгновение, в Куапиа – совсем другое, разница в добрый десяток минут. До появления железной дороги эта разница никого не беспокоила. Город жил по своим часам, и точность требовалась разве что аптекарю да капитану в порту. Ровно в полдень с башни обсерватории на Тихтиторнинмяки спускали шар, моряки сверяли по нему хронометры. В пасмурный день, когда шара было не разглядеть, стреляла пушка.
0: Все изменилось, когда в 1862-м открылась первая финская железная дорога, соединившая Хемеинлинну с Хельсинки. Поездам требовалось одно общее время на всех

0: станциях сразу, и обсерватория стала его источником – среднее солнечное время меридиана, на котором стоял ее купол. Так родилось хельсингское время, со своей собственной, ни на что не похожей поправкой к гринвичскому часу, вплоть до долей секунды. Телеграф, протянутый по стране еще в 50-е годы 19 века, разносил этот сигнал по линиям быстрее, чем паровоз успевал доехать до следующей станции. Когда рельсы дотянулись до Петербурга, обнаружилась граница, которую невозможно было объехать. Хельсингское время держалось на линии до станции Кайпианин, а дальше на восток начиналась Петербургская, свое, отсчитанное от Пулковской обсерватории. Разница между ними была меньше получаса, но для расписания это означало отдельную графу, отдельную сверку часов у кондуктора, отдельную путаницу для пассажира, купившего билет в одной стране, а вышедшего в другой. Александр III в 1888 своим указом распространил хельсингское время на все железные дороги Великого княжества, но только внутри Финляндии. Граница с Петербургом осталась прежней. Два меридиана, два отсчета, один и тот же вокзал на разных сторонах перрона.
1: После 1917-го, когда Финляндия стала независимой, вопрос времени обрел новый смысл. Собственное хельсингское время больше не выглядело удобным наследством обсерватории, оно выглядело изолированностью от соседей. Решение созрело к весне 1920-го – перейти на общий пояс, принятый почти всей остальной Европой. Стрелки тронули не сразу. Официальное решение приняли еще весной, а само исполнение отложили на год. Ждали ночь, когда студенты и так не спят до рассвета, и путаницу проще всего пережить. В ночь на 1 мая 1921-го, в ту самую Вальпургиеву ночь, часы по всей стране передвинули вперед, на 20 минут и почти 11 секунд. Обсерватория на Тихтиторнинмяке в последний раз выдала сигнал по старому счету и перестала быть единственным источником времени для целой страны.
2: Для железных дорог перемена прошла на удивление спокойно. Машинисты просто перевели часы на новое деление, и жалоб почти не осталось. Расписание после стольких лет пограничной путаницы наконец совпало с расписанием соседей. Телеграфистам стало еще проще. Сигнал точного времени теперь приходил из общей европейской сети, а не рождался под университетским куполом. А вот люди, привыкшие жить у самой границы двух времен, еще долго ловили себя на пересчете. Вычитали или прибавляли те самые минуты по старой привычке, прежде чем сверить часы с поездом. Обсерватория давно передала свою обязанность мерить время целой системе поясов. Но купол на Тихтиторнинмяке по-прежнему возвышается над Хельсинки. Памятник городу, который когда-то сам решал, который час.
3: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о-мой-гид в Телеграм. Мой адрес – о-мой-гид в Телеграм.
4: Летом 1888-го Левитан проплывал мимо Плёса на пароходе, вышел на берег и остался. Не потому что планировал, а потому что увидел свет над водой. Именно этот момент превратил тихий уездный городок с населением сегодня около 2000 человек в культурную точку, которую знает вся Россия.
1: Плёс к тому времени уже прожил 7,5 веков. Первое упоминание в новгородской летописи – 1141. Город был торговым, потом промышленным, потом просто замер. И именно это замирание стало его главным активом. Никакой перестройки, никакого индустриального шума. Вон те холмы с церковными силуэтами – почти то же самое, что писал Левитан.
4: За 3 летних сезона здесь он создал около 200 работ. Замысел над вечным покоем родился раньше, еще в 1885-м, под Москвой, но финальная

Художественное решение пришло именно на Волге. Левитан приехал сюда не один. С ним были художники Софья Кувшинникова и Алексей Степанов. После него в Плес потянулись Репин, Саврасов, Аладжалов, Виноградов. К 30-м годам 20 века здесь уже сложилась постоянная художественная среда с галереями и мастерскими. Один пейзаж запустил профессиональную миграцию на десятилетия вперед. Плесский музей-заповедник проводит пленэры до сих пор. Приезжают художники со всей страны и из-за рубежа. Город не хранит репутацию, он ее продолжает производить. Два века назад здесь не было ничего, кроме воды, холмов и нужного состояния света. Оказалось, этого достаточно. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид.

0: Театральный Петербург. Экскурсия, спектакль, бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья провел нас мимо Юсуповского дворца к Поцелуеву мосту. Теперь мы на Театральной площади, смотрим на Мариинский и разбираемся, почему это место вообще стало театральным сердцем Петербурга.

0: Мариинский театр, да?
1: Да, можем там дойти, перейти, чтобы...
0: И,
1: консерватория
0: включает...
1: и два театра, ну, старый...
0: Да, да, да.
1: Старая новая сцена, консерватория, наконец-то отреставрированная. А красота какая, смотри, там же два храма. Один Никола Богоявленский, а за ним Троица Измайловский. Конечно, конечно.
0: Хотя
1: и, да, огромный.
0: Через фонтанку.
1: Через фонтанку. И солнышко, что совершенно замечательно, правда? В декабре-то месяце, да? То мы с вами могли бы идти по мокрым снегом совершенно свободно.
0: Ну, могли и не уди... бы.
1: Но не удивлялись бы, нет. Ну, потому что
0: Петербург и его погода.
1: Это да, вы... это да.
0: Она может меняться каждые 15 минут.
1: Да, но здесь хорошо.
0: Становление театрального Петербурга здесь получается?
1: Конечно, конечно. Но недаром же это театральная площадь.
0: Интересно, почему именно театральный...
1: А здесь, да?
0: Выбрал это...
1: А потому что здесь был цирк. Деревянный цирк, вот на месте вот этого новой сцены, да, был еще когда-то деревянный цирк. Ну, когда мы приходим к театральной площади, вы правильно сказали, что здесь театральный дух. Она и не даром называется театральной, другая это не называется театральная. То первое, что мы делаем, это у нас на ум приходит пушкинские строки. Театр уж полон, ложи блещут, партеры кресла, все кипит. Прокинь терпеливо плещеты, взвивший занавес шумит. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, с толпою нимф окружена. Стоит Истомина. Она одной ногой касаясь пола, другой медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, как пух от устоола. То стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. И ничего подобного! Этого здесь не было! На этом месте стоял деревянный театр второй половины XVIII века. Вот именно в этом театре и Пушкин, и Истомина. Именно в этом театре. Ну, мы поначалу-то все думаем, что вот в этом. Потому что это знаменитый самый театр. А этот театр Мариинский появляется в 1860-х годах. Строит Альберто Кавас, потом Бенуа. Вот. Они строят этот театр. Типичное театральное здание. Типичное театральное здание. То есть оно, ему 1860, ему еще нет двух веков. Но оно потихоньку сползает в этот Крюков канал, его надо срочно реставрировать, ремонтировать. Поэтому

0: 10 лет назад построили Мариинку-2. Вот она там, Мариинка-2, да.
1: Театральная площадь оказалась секретами. Илья Харитонович вернется. Следите за расписанием.

Здравствуйте! Есть японское слово, которое переводится обманчиво просто – лохмотья, ветошь, боро. А означает оно целую традицию. Столетиями крестьянские семьи в Японии, у которых не было денег на новую ткань, чинили одну и ту же вещь – покрывало, куртку, рабочую одежду – снова и снова, латая ее обрезками другой ткани, часто такой же ветхой. Заплатка ложилась на заплатку, слой на слой. И вещь передавалась от матери к дочери, от одного поколения к другому, пока не превращалась в плотное лоскутное полотно, в котором уже почти не осталось от исходной ткани. Скрепляли эти заплатки особым способом – стежкой сашика. Изначально это было чисто практическое решение. Мелкие ровные стежки белой нитью по темно-синей, окрашенной индиго ткани, не просто удерживали заплатку на месте, но и делали саму ткань прочнее и теплее. Простегнутая в несколько слоев материя лучше держала тепло, что было важно для крестьянской семьи в холодное время года. Но со временем утилитарная стежка стала украшением. Мастерицы выкладывали нитью узоры – волны, решетки, ромбы. И то, что начиналось как способ выжить, превратилось в узнаваемый декоративный язык. После Второй мировой войны, с приходом фабричных тканей и растущим благосостоянием, боро воспринимали скорее со стыдом, как напоминание о бедности, которую хотелось поскорее забыть. Такие вещи массово выбрасывали или сжигали. Но нашлись коллекционеры, которые начали их спасать, скупая по деревням то, что другие считали хламом. И постепенно отношение перевернулось. То, что стыдились показать соседям, стало предметом музейных экспозиций. Международный музей квилтов в американском штате Небраска посвятил боро отдельную выставку, показав, как японские мастера на протяжении жизни нескольких поколений превращали бедность в узнаваемое визуальное искусство. Модные дома тоже разглядели в боро эстетику. Сегодня японские бренды сознательно воспроизводят рваную, многослойную, залатанную фактуру старого текстиля. Уже не по нужде, а как художественный прием, который стоит немало.

малых денег. У этой истории есть и русский отголосок, пусть и не такой прославленный. Наши бабушки и прабабушки точно так же не выбрасывали обрезки ткани, оставшиеся после кройки, а сберегали их на заплатки и на лоскутное одеяло. Известен даже случай, когда супруга Петра I Екатерина своими руками сшила мужу лоскутное одеяло в подарок. Из обрезков ткани на Руси шили приданное для невест и вещи для будущих детей. Считалось, что лоскутное одеяло, собранное из кусочков разных нарядов семьи, оберегает не хуже целой новой ткани. Разница с Японией скорее в интонации. У нас лоскутное шитье было домашней радостью, добавляющей ярких красок в скромный быт, а бора – почти аскетичным, монохромным трудом на грани выживания. Сегодня у этой идеи появилось и новое имя – видимая штопка, когда дырку на одежде не прячут, а наоборот, подчеркивают яркой нитью, превращая починку в узор. По сути, это то же самое движение мысли, что и у японских крестьянок много поколений назад. Если вещь все равно чинить, почему не сделать это красиво? Заплатка, которую раньше стыдились показать, снова становится тем, чем она, возможно, и была всегда – украшением, честно рассказывающим историю вещи.

август 1942 года. По улице Варшавского гетто идет колонна детей. Во главе пожилой человек в старом военном мундире. Он держит за руки двух малышей. Дети несут любимые книги и игрушки. Они не плакали. Взрослые в окнах плакали. Этого человека звали Генрик Гольдшмидт. Миру он известен как Януш Корчак. Псевдоним он взял из популярного романа польского писателя Юзефа Игнаца Крашевского. Там фигурировал шляхтич по фамилии Корчак. Еврейский врач выбирает имя вымышленного польского дворянина. Это не маскировка, это почти программное заявление. Идентичность строится на ценностях, а не на происхождении. Родился он в обеспеченной варшавской семье. Отец – адвокат и психиатр. Но когда отец заболел и умер в психиатрической клинике, семья быстро обеднела. Подросток Генрик начал зарабатывать репетиторством. Он вспоминал потом, как стеснялся ветхой одежды и обходил стороной знакомых одноклассников. Этот опыт стыда и социальной уязвимости сформировал в нем кое-что редкое – абсолютную нечувствительность к хорошему или плохому происхождению детей. В его доме ребенка не было правильных семей, были конкретные судьбы. Врач по образованию, он служил фронтовым хирургом. Сначала в русско-японскую войну, затем в Первую мировую в составе польского корпуса русской армии. В полевых госпиталях он вел записи о страхе, об одиночестве, о том, как умирают совсем молодые солдаты, вчерашние школьники. Эти наблюдения он потом переносил в размышления о детстве. Война убедила его, единственный шанс на будущее – воспитать людей, которые не допустят повторения этого. В межвоенной Варшаве его называли «адвокатом ребенка». Он вел радиопрограмму, разговаривал с детьми в прямом эфире, отвечал на письма, обсуждал страхи, ревность, одиночество. Когда редакция попросила его быть легче и развлекательней, он отказался и прекратил сотрудничество. Его аргумент был прямым: ребенок имеет право на серьезный разговор не меньше, чем взрослый. Детали этой истории особенно любопытны. Многие родители слушали эти передачи тайно, за закрытой дверью, чтобы научиться говорить со своими же детьми. В своем доме сирот на улице Крахмальной в Варшаве Корчак выстроил то, что сейчас называют детской демократией. У воспитанников была собственная газета, дети писали в нее заметки и жалобы.

Был общий сейф, куда каждый мог положить и взять деньги. И был настоящий суд присяжных из самих детей. Этот суд мог вынести приговор кому угодно, в том числе самому Корчаку. Если дети считали, что он был несправедлив, он приходил на заседание как обвиняемый и подчинялся решению. Права ребенка в его понимании не декларация, работающий институт. Его книги «Как любить ребенка» и «Право ребенка на уважение» сформулировали то, что ООН закрепит в Международной конвенции лишь десятилетия спустя. Он выделял четыре права – право на уважение, право на ошибку, право на собственную тайну и право на смерть. Последнее звучит резко, но смысл точный. Взрослый не имеет права парализовать жизнь ребенка гиперопекой, лишая его самостоятельности и опыта риска, лишая достоинства. Когда в 1942 году гетто начали ликвидировать, у Корчака была возможность выйти. Офицер СС предложил ему личное спасение. Его знали как популярного писателя. Он отказался, но менее известно другое. До самого конца он ходил по учреждениям гетто, уговаривал принять хотя бы часть его воспитанников, писал прошения, добивался добавочных порций хлеба. Когда стало ясно, что поезд идет на смерть, он убеждал детей, что их ждет летний лагерь и отпуск. Не чтобы обмануть, чтобы в последние часы не было ужаса. Польская писательница Ига Карбовская видела эту колонну ребенком. Она вспоминала, он шел во главе в старом мундире, держал двух малышей за руки, а время от времени поднимал голову и кланялся людям в окнах. Здание дома сирот на улице Крахмальной не уцелело. Оно было разрушено в годы войны. Сегодня на его месте и в окрестностях стоят памятные знаки. В Польше и Израиле регулярно проходят конференции и летние школы, посвященные его педагогике. В университетах Европы и России студенты заново разворачивают детские советы и суды по его модели. Он не написал манифеста. Он выстроил последнюю прогулку в своей жизни так, чтобы детям не было страшно. Это и есть его главный документ. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид.

Вдоль берега тянутся 84 кхата, ступенчатых спуска к воде. На одних справляют свадьбы, на других монахи стирают одежды, на третьих идут философские споры. Но два кхата, Маникарника и Харишчандра, особые. Огонь здесь не гасит никогда. По местной вере, сотни лет. Обратите внимание, прямо на этих ступенях старик читает мантры для новорожденного, а в 2 метрах горит погребальный костер. Никакой стены между ними нет. Марк Твен, побывав здесь в конце 19 века, записал: «Варанаси старше истории, старше легенд, и выглядит вдвое старше всех них вместе взятых». В нескольких километрах отсюда – Сарнатх. Именно там Будда прочел свою первую проповедь. Варанаси старше буддизма, но именно здесь эта традиция вошла в мир. Город, который 3000 лет не разделял живых и мертвых, сейчас вынужден решать, как стареть дальше, вместе с туристическим потоком или по собственному ритму. Некоторые места существуют как напоминание. Это одно из них. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, Бот, О, мой гид.

0: Представьте, капитан вглядывается в горизонт и видит корабль. Тот идет прямо на него, но не приближается, будто подвешен над водой на невидимой нити, а мачты вытянуты и искажены. Моряки прошлого не искали в этом физику. Они видели знак. Проклятый корабль, обреченный вечно скитаться по морю, не приставая к берегу.
1: Легенда о летучем голландце родилась не из пустоты. Одна из версий говорит, что моряки видели именно это – корабль, зависший над горизонтом, растянутый и перевернутый. Ученые называют такую картину верхним миражом. Он возникает, когда воздух у самой воды холоднее слоя над ним, и свет от далекого судна изгибается вниз через эту границу, будто проходит сквозь линзу. Судно, спрятанное за кривизной земли, вдруг всплывает, в небе растянутое, перекрученное. Ошибиться не мудрено, даже опытный капитан примет холодную оптику за что-то потустороннее. Нижний мираж работает наоборот и знаком почти каждому. Раскаленный асфальт впереди блестит, будто там лужа. Горячий воздух у земли менее плотный, свет от неба преломляется в нем и идет вверх, к глазу. И человек видит отражение неба там, где должен быть асфальт. В пустыне тот же обман, блеск и тень пальму горизонта, ровно то, чего ждет измученное тело. Может, мираж – это души погибших караванов, зовущие живых к себе. Проверить эту мысль просто – подойди ближе, вода отступит ровно настолько же. Мираж не имеет места, к которому можно прийти. Это угол зрения, сдвигающийся вместе с наблюдателем.
2: Цена этой физики бывает страшной. В хрониках Сахары остался случай: 60 человек и 90 верблюдов ушли на много километров от колодца за блеском на горизонте и обратно не вернулись. Караванщики веками вырабатывали проверку: взгляд на птиц, на пыль, на то, дрожит ли картинка при повороте головы. Самой знаменитой разновидностью верхнего миража итальянцы назвали именем колдуньи из легенд о короле Артуре, Фата Моргана. В Мессинском проливе между Сицилией и материком слоистые вода и воздух создают редкое многоярусное наложение картинок. Далекий берег встает стеной башен и колонн, будто над проливом выросли несуществующие города. Средневековые хронисты были убеждены, волшебница Моргана манит мореходов ложной землей, чтобы погубить их у скал.
1: Спустя почти два тысячелетия та же оптика едва не переписала карту Арктики. Летом 1906 года полярный исследователь Роберт Пири поднялся на мыс Томас Хаббард на севере канадского архипелага и вгляделся в белую пустоту на северо-западе. За многие десятки миль ему открылись очертания далекой земли – холмы, снежные вершины. Пири назвал находку в честь спонсора экспедиции. На карты Арктики легла земля Крокера – остров, которого никто, кроме него, еще не видел. Может, это и

0: вправду Земля, просто слишком далекая для чужих карт. Ответ пришел через 7 лет, и он был неудобным. В 1913-м экспедиция Дональда Макмиллана отправилась к Земле Крокера напрямую. Весной следующего года участники действительно увидели то же самое – холмы, заснеженные пики, растянувшиеся по горизонту на добрую сотню градусов. Все были уверены – вот она, цель похода. Все, кроме одного. Инуит по имени Пиугатук, проживший здесь 20 лет, спокойно сказал – это не Земля, это Пуйок, туман. Макмиллан ему не поверил и повел людей вперед еще 5 дней по опасному льду.
1: Земля отступала ровно настолько же, насколько к ней приближались. К вечеру пятого дня пейзаж стал таять, а с наступлением темноты пропал вовсе. Макмиллан записал в дневнике. Перед ними была редкая форма миража. Та самая Фата Моргана, только сложенная из полярного холода вместо теплого моря. Земли Крокера не существовало никогда. Некоторые историки позже предположили, что и сам Пири мог приукрасить находку ради денег на будущие экспедиции. Версия спорная. Доказать ее сегодня невозможно.
0: Физики объясняют оба случая одной формулой. Свет идет не по прямой, а по кривой, если плотность воздуха на пути меняется. Теплый асфальт и холодная кромка полярного льда – две стороны одной линзы, только гнут луч в разные стороны. Мираж – это ошибка не глаза, а воздуха. Слоистая атмосфера становится кривым зеркалом и показывает то, что расположено в другом месте. И все же знание физики не отменяет впечатления. Человек, увидевший, как в пустом небе покачивается корабль или встают несуществующие башни, еще долго будет чувствовать – он видел нечто настоящее. В каком-то смысле так и есть. Настоящим был воздух, ставший на минуту зеркалом.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Твой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн.

Геолог Сергей Обручев приехал сюда в 1926 году и записал минус 71,2 градуса. Метеорологи эту цифру не признали. Местные жители выбили ее на стеле в центре села. Спор закрыт. Вот она, стела. Посмотрите, стоит себе среди снега, и цифра на ней такая, что ее неловко произносить вслух. А ведь это не рекорд заброшенной станции, это рекорд живого места. Около 500 человек, оленеводство, рынок, школа. Дети ходят на уроки до минус 55. При минус 56 старшеклассников официально отпускают домой. Это не героизм, это расписание. Машины здесь зимой не глушат вообще. Если заглушить, утром придется отогревать кострами, как раненое животное, и то не факт, что поможет. Рыбу с индигирки продают, как ледяной брус, ломают и едят строганиной, тонкими стружками, которые тают прямо во рту. И при этом само название «Аймекон» переводится как «незамерзающий ключ». Рядом с селом бьет горячий источник, плюс 30 градусов, открытая вода в любой мороз. Место называет себя в честь единственного, что здесь не замерзает. Каждую весну сюда съезжаются Деды Морозы со всего мира фотографироваться на фоне стелы. Местные дети на них смотрят вежливо, они-то знают, как выглядит настоящий мороз. Мы в команде «О, мой гид» уже раскапываем историю про Якутию, вечная мерзлота и города на льду. А вы можете не ждать, спросить меня прямо сейчас –

Ветер с залива здесь особенный, чуть соленый, чуть речной, как будто вода не может решить, какой она хочет быть. И правильно, то, на чем вы стоите прямо сейчас, еще в 60-е годы 20 века было дном Финского залива. Посмотрите прямо перед собой. Бронзовый Петр стоит чуть поодаль, 5,5 метров металла, почти 13 в сумме с постаментом из темно-красного гранита. Работа Зураба Церетели. Но это не первое его место в городе, и тут начинается история почти детективная. В 2005-м скульптура появилась в самом центре, на Манежной площади. Горожане встретили ее сдержанно, скажем так. Уже через год, 25 сентября 2006-го, Петра тихо перевезли сюда, к морскому фасаду города, к воде. И знаете, здесь он встал правильно. Он смотрит в сторону горизонта. Чем сильнее ветер, тем органичнее он вписывается в пространство. Будто всегда и стоял. А теперь про сам берег. Весь этот район от площади до воды намыв в 70-80-х годов 20 века. Северную оконечность Васильевского острова буквально удлинили, засыпали мелководье песком и строительным мусором, отвоевав у моря сотни метров суши. Морская набережная получила свое имя в декабре 1972-го, раньше, чем появился сам берег. Имя дали земле, которой еще не существовало. Это, по-моему, очень петербургская история, сначала название, потом реальность. Сам отель за вашей спиной, длинный каскадный объем 1978-го, строили как советскую витрину для тех, кто прибывал в город с моря. Круизные лайнеры, иностранные делегации, город должен был встречать их именно этим фасадом. Памятник Петру добавили позже, уже в постсоветской логике. Если с залива в Петербург входит корабль, кто должен стоять на берегу? Только строитель флота. Когда пойдете по морской набережной в сторону залива, за угол отеля, ближе к воде, откроется то, ради чего сюда приходят вечерами. Широкая гладь, низкий горизонт, где-то вдали силуэт Кронштадта. Закат над Финским заливом здесь стал городским ритуалом именно благодаря намыву. Раньше увидеть солнце, уходящее прямо в воду, можно было только из пригородов Стрельны, Ломоносова, поселков вдоль южного берега. Теперь это доступно прямо из города, в получасе от метро. Там же, вдоль набережной, загляните на площадь Балтфлота, мемориал крейсеру «Киров»,

открытый 30 сентября 1990-го. Память об обороне Ленинграда вписана прямо в прогулочный маршрут. Есть одна деталь, мимо которой легко пройти. Знаменитый Громкамень, тот самый, на котором стоит медный всадник, в 18 веке нашли на берегу залива и волоком везли в город, превращая живой берег в основание для имперского монумента. Здесь Петр снова стоит на заливном камне, только теперь это обработанный гранит на искусственном берегу, и линия контакта города с водой полностью сконструирована инженерами. Два памятника, два берега, три столетия, и один и тот же жест «город идет к морю». Эта прогулка начинается там, где вы стоите. А любую другую, про любое место мира, этот бот соберет за пару минут, по проверенным фактам, просто напишите тему. Спросите, например, намывные территории Васильевского острова, и узнаете, как Ленинград отвоевал эту землю у моря.

0: прежде чем поезд тронется, посмотрите на мыс со стороны озера. Если повезет с окном, вы увидите подпорную стену из тесаного камня, высокие арочные пролеты, почти 100 метров в длину, и все это стоит прямо над водой. Ее построил инженер Луиджи Феррари, итальянец, приглашенный специально как мастер каменных конструкций. Отсюда и название – итальянская стенка. Это не мост и не тоннель, это щит между осыпающейся скалой и рельсами. И при этом архитектура, сделанная явно на показ. Поезд трогается, и самое время рассказать, где мы оказались. Пад Шумиха – это таежная ложбина вдоль речки Большая Шумиха. Несколько десятков домов, большинство из которых летом принимают туристов, а зимой пустуют. Никакого городского шума, речка, пляж, редкий дым из трубы. Но при этом один из самых насыщенных инженерных узлов на всей Кругобайкалке. На двух соседних речках Большой и Малой Шумихи стоят два моста. Рядом арочный железобетонный виадук. Подпорные стенки, каменная галерея. И все это в пределах 15 минут пешком. Для инженеров начала 20 века этот участок был по существу учебником. Каждая форма защиты от рельефа – своя задача, свое решение. Осыпь – арочная подпорка. Камнепад – закрытая галерея. Овраг – виадук. Речка – мост. И все это ради одной узкой железнодорожной линии. Большая Шумихинская каменная галерея, 7-й номер по реестру сооружений КБЖД, это буквально крыша над путями. Камни и снег с осыпающейся скалы уходят по своду вниз, к берегу, минуя рельсы. Сейчас по прямому назначению ее не используют, но она стоит. Из окна она выглядит как низкий тоннель без горы, с арками, открытыми в сторону Байкала. Со стороны воды, говорят, это еще красивее. Камень, который одновременно работает и как щит, и как пропорционально выверенный объект.
1: А теперь вперед, потому что впереди самый длинный тоннель всей дороги. Он не здесь, он чуть дальше по маршруту, ближе к следующей остановке.

остановки. Но к нему стоит быть готовыми заранее. По всей Кругобайкалке 39 тоннелей, общей длиной больше 9 километров. Большинство из них пробиты через береговые скалы буквально в нескольких метрах от воды. Там, где мыс нельзя было обойти, его прошивали насквозь. Динамит, кирка, тачка. Породу вывозили вручную и тут же, на месте, обращали в подпорные стены и арки. Камень, который мешал дороге, становился ее опорой. За окном сейчас будет чередоваться одно и то же – свет, скала, темнота, снова свет, и Байкал то исчезает, то возвращается. Это и есть та самая логика дороги, которую мы почувствовали еще от Слюдянки и Старой Ангасолки. Берег здесь не пускает, его приходится брать с боем метр за метром. Следующая остановка – Половинная. Там другая история, но та же порода под ногами и тот же Байкал за стеклом. 39 тоннелей, и каждый – это место, где скала не уступила, пока в нее не вошли с динамитом. Вот что такое эта дорога.

0: Представьте, чертежник, которого только что уволили, сидит вечером у себя и от скуки рисует схему метро. Не для начальства, не по заданию, просто потому, что настоящая карта подземки бесит его профессионально. На настоящей карте станции лепятся друг к другу в центре и разбегаются по пустоте на окраинах, а линии петляют, повторяя изгибы улиц наверху. Человека, который спускается под землю, эти изгибы не касаются вовсе. Ему нужно понять только одно – где пересесть.
1: Так рассуждал Гарри Бек, 29 лет, чертежник лондонского метро, отдел сигнализации. Он привык рисовать электрические схемы, где провод идет либо прямо, либо под прямым углом, либо по диагонали в 45 градусов, и станция на такой схеме просто, а не координата на карте города. В 1931 он применил тот же принцип к тоннелям. Центр Лондона он раздул, чтобы тесные станции не слипались под писями. Окраины, наоборот, сжал. Там расстояние все равно никого не интересует. Наивная мысль, которая напрашивается, раз схема не точная, значит, она просто хуже настоящей карты, обманка для ленивых. Но спросите себя, вы хоть раз в метро мерили расстояние между станциями линейкой? Нет, вы считали пересадки. Именно это Бек и нарисовал, не географию, а логику связей. Начальство сначала идею отвергло, слишком радикально, слишком не похоже на все привычное. Бек не отступил и вскоре предложил снова. В 1932-м отпечатали пробную партию в 500 экземпляров, раздали на нескольких станциях, посмотреть, поймут ли пассажиры. Поняли. В 1933-м схему выпустили тиражом 700 тысяч, и лондонцы влюбились в нее сразу. А вот дальше – деталь, от которой обычно вздрагивают. За идею, которая на 9 десятилетий вперед определила язык всех схем метро мира, Беку заплатили 5 гиней. По нынешним деньгам это меньше 500 фунтов. Контракта на авторские права с ним так и не подписали никогда. Бек судился с лондонским транспортом почти до конца жизни и умер. По собственным словам, озлобленным и преданным той самой организацией, которую он так блестяще прославил.
0: Метод Бека разлетелся по миру, но не везде садился гладко. В 1972-м дизайнер Массимо Виньелли выпустил свою версию схемы для Нью-Йорка. Еще жестче, еще абстрактнее. Вода стала бежевой, центральный парк – идеальным квадратом. Углы – исключительно 45 и 90 градусов. Пассажиры бунтовали 7 лет, выходили не там, теряли ориентацию на улице, потому что схема, оторвавшись от географии города полностью,

0: перестала помогать наверху. В 1979-м карту заменили на более топографически честную. В Москве пошли своим путем. С 1935-го официальная схема поначалу вообще указывала точное расстояние и время между станциями. И лишь позже, ближе к 80-м, метрополитен принял ту же сетку в 45 градусов, что придумал Бек.
1: Здесь и кроется главный фокус. Городской планировщик Жань Го много лет изучал, как схема управляет решениями живых пассажиров в Лондоне и Вашингтоне. Он сравнил два числа, как далеко станции нарисованы друг от друга на бумаге и сколько реально идет поезд между ними. Итог оказался неожиданно резким. Влияние нарисованного расстояния на выбор маршрута вдвое сильнее, чем влияние настоящего времени в пути. Иными словами, пассажир скорее поверит линии на схеме, чем собственному опыту поездки. В Вашингтоне это использовали не для обмана, а для пользы. Перерисовав схему чуть иначе, исследователи мягко увели часть пассажиров с перегруженной пересадки на менее загруженную, без единого объявления по громкой связи. Мозг любит схему Бека не вопреки лжи, а благодаря ей. Она убирает лишнее и оставляет только то, что нужно для решения здесь и сейчас. Правда обошлась бы дороже, трудным для чтения переплетением кривых. Ложь оказалась удобнее правды, и весь мир под землей с тех пор ездит по ней.
2: Гарри Бек так и не увидел в этом справедливости. Но каждый раз, когда пассажир в незнакомом городе спокойно тычет пальцем в цветную линию и понимает, куда ехать, это работает его старая обида, ставшая универсальным языком.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

Сердце этой акулы буквально набито паразитами. Червями, которые за человеческую жизнь убили бы хозяина трижды. Но она плывет медленно, почти неподвижно, и ей это не мешает уже 4 столетия. Гренландская акула – самое долгоживущее позвоночное существо на планете. Радиоуглеродный анализ хрусталиков глаза показал, крупнейшие особи – 350-400 лет. Одна самка, по расчетам группы Юлия Нильсона, могла родиться около 1620-го, раньше, чем Галилей направил первый телескоп в небо. Представьте, холодная тьма на глубине 900 метров. Почти нулевая температура, почти полная тишина. Это ее мир, Северная Атлантика, Арктика, ледяная вода, где каждое движение экономит энергию. Она весит около тонны и плывет, считанные километры в час. Медленнее, чем вы идете пешком. Половой зрелости она достигает примерно к 150 годам. Когда самка рождает первых акулят, сменяется 6-7 поколений людей. Поспешишь, людей насмешишь. В ее геноме ученые нашли усиленную систему восстановления повреждений ДНК. Клетки, похоже, умеют чинить себя с поразительной точностью. Но механизм 500-летней жизни до конца не разгадан. Это сейчас одна из горячих тем в геронтологии. Несколько лет назад в сети разошлась ее фотография с подписью «Старше Исаака Ньютона». И это чистая правда, не шутка. Где-то в ледяной глубине прямо сейчас плывет рыба, которая видела, как начиналась наша история. И которую мы рискуем потерять раньше, чем поймем, как она устроена. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в бате «А мой гид».

Андрей, или вот деталь, которую почти никто не замечает. Девелоперы и медицинские центры, составляя маркетинговые обзоры района вокруг метро «Сенная площадь», теперь вписывают общественные туалеты в один ряд со школами, клиниками и магазинами –

как аргумент в пользу локации. Это тихое признание города. Человеческий поток здесь настолько плотный, что оставить людей один на один со собственным организмом уже экономически невыгодно. Сенная – это узел трех станций метро. Сенная площадь, Садовая и Спасская выходят буквально на одну площадь, и это сразу дает первую линию обороны. В петербургском метро официально существуют туалеты для персонала. На Сенной к ним ведут неприметные аккуратные двери. Неочевидная городская истина. Дежурный по станции имеет право пустить пассажира в служебный туалет в экстренной ситуации. Нужно просто подойти и прямо попросить. Те, кто узнал это один раз, рассказывают потом как лайфхак, тихо, будто передают явку. В радиусе 5-7 минут пешком от выходов метро, по Садовой улице, по Московскому проспекту, в сторону Вознесенского и дальше к Театральной площади разбросана сетка платных общественных туалетов. Это наследие советской и раннепостсоветской модели города. Не тот туалет в каждом кафе, а отдельные специализированные точки. Отсюда странный пейзаж. Смотрите, вот дорогой бутик на фасаде, а в цоколе того же здания скромная дверь, надпись «Туалет», расписание с 9 утра и график уборщицы, который знает пол района. За наличные. Третий слой – хостелы. Их вокруг Сенной столько, что район неофициально называют общежитием для туристов и студентов. Во многих действует негласная практика. Заходишь, как бы спросить про свободные места, уточняешь, можно ли в туалет перед осмотром, и тебя почти всегда пропускают. Для хостелов это способ быть дружелюбными к городу, для остальных – резервный аэродром. Но чтобы понять, почему здесь все именно так, нужно вернуться на 150 лет назад. В XIX веке Сенная была местом публичных телесных наказаний. Здесь секли кнутом воров и аферистов, торговали сеном, дешевой едой, всем подряд. Трущобы вокруг площади считались символом городской нищеты и антисанитарии. Запахи тут всегда играли роль. Просто раньше это был навоз, гарь и дешевый табак. Место было вонючим, грязным и опасным, и это не метафора, а городская реальность. Сенная так и не стала отполированной туристической открыткой. Она осталась собой. Современный слой – кофейные точки, небольшие столовые, забегаловки с китайской и кавказской кухней. Многие негласно разрешают туалет при минимальном заказе. Кофе с собой за 100-150 рублей здесь нередко берут не ради кофе. Официанты это знают и выработали собственный кодекс. Не спрашивать лишнего, если человек явно пришел по нужде, а не по гастрономии. Обратите внимание вон на ту дверь в цоколе. Видите? Без вывески, с крючком изнутри. Это и есть вся петербургская инфраструктура выживания в одном кадре. Не одна централизованная городская система, а набор хитростей, негласных договоренностей и личной смелости остановить дежурного в метро и сказать вполголоса: «Простите, мне очень нужно». Андрей в этом, если вдуматься, вся Сенная. Она никогда не работала по единому плану. Она всегда решала проблему на месте, как могла, чем располагала, между Чебуречной и Ломбардом. И как-то справлялась.

0: Представьте, вы приезжаете смотреть на водопад, а там сухой гранитный каньон. Темные скалы, мох, никакой воды. Может, перепутали адрес? Нет, просто еще не время. Через несколько минут, в назначенный час, кто-то нажмет кнопку, и поток хлынет в ущелье. Добро пожаловать в Виматру. Здесь водопад включают как уличный фонарь. Но чтобы понять, как до такого дошло, нужно вернуться на 5000 лет назад. Переполнившееся озеро Сайма пробило каменную гряду Салпаусилькя и нашло путь к Балтике. Возникла река Вуокса, а на ней – порог Иматранкоски, почти километр бурной воды с перепадом высоты 18 метров. Рев стоял такой, что лосось поднимался сюда из моря прямо через бушующий поток.
1: Первое документальное упоминание – 1557. Шведский король Густав Васа отметил в бумагах, что здесь удобно ловить лосося. Не густо для одного из главных природных чудес континента. Все изменилось в 1772, когда приехала Екатерина II. Императрицу порог поразил. После этого визита Иматранкоски стал обязательной остановкой для петербургской знати и оставался ею полтора века. Здесь бывали Анна Керн и Михаил Глинка. В 1876 специально приехал бразильский император Педро II. К концу 19 века порог называли «финской Ниагарой», и это не было преувеличением. В 1892 провели железную дорогу. До 12 поездов ежедневно, почти трамвайное расписание. В 1903 на берегу каньона выросла гостиница «Волтенхотелле». Архитектор Руска Нюстрём построил ее в виде средневековой крепости, и говорят, что в ее коридорах до сих пор бродит дама в сером. Это легенда. Но гостиница правда производит впечатление.
2: У этой популярности была темная сторона. Бурный порог, ощущение края, мощь на границе мира и бездны. Все это притягивало молодых людей из Петербурга, которые искали не развлечений. Число самоубийств стало таким, что власти приняли необычное решение. В 1909-м железная дорога перестала продавать билеты в одну сторону из столицы в Иматру, только туда и обратно. В парке рядом с каньоном стоит памятник. Дева Иматры, установленная в 1972-м в память о погибших.
1: В 1929-м построили электростанцию. Плотина перекрыла Вуоксу, вода ушла в турбины. Сегодня эта станция выдает почти 200 мегаватт, больше любой другой гидроэлектростанции Финляндии. А старое русло опустело. Гранитный каньон, в котором тысячелетиями бушевала вода, превратился в пустой коридор из камня. Туристы все равно приезжали. Смотрели на сухое ущелье, фотографировали скалы. И тогда городские власти вместе с энергетиками придумали компромисс. Раз уж водопад нельзя отдать природе, пусть хотя бы работает по расписанию. Несколько раз в неделю.
0: Теперь летом, в назначенный час, операторы поднимают затворы плотины. Около 400 кубометров воды в секунду врываются в старое русло. И каньон на 16 минут снова становится порогом. Зрители стоят на мосту Каскисилта и смотрят, как вода бьется о гранит. Из динамиков звучит Сибелиус. Самый драматичный момент – на 8-й минуте, когда поток набирает полную силу и ущелье снова гудит, как 5000 лет назад. На Рождество и в канун Нового года пуск устраивают со световыми эффектами и фейерверком. Театр в природном ущелье. Иматранкоски – это портрет того, как мы распорядились природой. Водопад теперь включают по кнопке. И все равно дух захватывает. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, мой гид в Телеграм.

Один из домов на центральной площади Лальска местные до сих пор называют китайским домиком. Просто дом, деревянный, крашеный, но прозвище это не шутка и не фантазия. За ним стоит реальная история. Здешние купцы торговали в цепочке, которая тянулась через Великий Устюг, через Архангельск, через бесконечные лесные дороги, и в конце этой цепочки был китайский чай, китайский шелк, китайские меха. Лальск был не конечной точкой, а узлом. Перевалочным местом на краю света, который тогда был не краем, а вполне живым торговым перекрестком. Сейчас здесь около 2500 жителей. А когда-то вокруг этой реки Лала стояло столько каменных церквей, что их хватило бы на небольшой губернский город. Посмотрите на Воскресенский собор. Его строили с 1698 по 1716. Почти 20 лет. Пятиглавый, с изразцами, с барочными завершениями, это не сельская церковь, это устюжско-строгановская барокко, тот же язык, что говорит Великий Устюг и Тотьма. Рядом Благовещенская церковь Зимняя, ее заканчивали к 1761-му. И колокольня, ярусная, высокая, видная с полей и с реки. Когда-то по этим полям шли торговые обозы, и колокольня была им ориентиром. Сейчас она ориентир для нас. А в 10-15 километрах вокруг еще целый пояс храмов. Покровская церковь у Заборья, около 1740-го. Спасо-Преображенская в Слободе, 1748-1754. Рождественская в Учке, 1773. Успенская кладбищенская, 1790. Это непрерывная цепочка камня в лесу. Представьте, маленький торговый город, который мог позволить себе разбросать вокруг дорогостоящие каменные постройки на десятки километров, как будто метил территорию своим богатством. Есть в этой истории и горькая нота. Спасская церковь на площади, 1787 год, барокко, при советской власти стала общежитием. Снаружи она теперь выглядит как обычный жилой дом. Люди жили внутри церковного объема 18 века, дети играли там, где когда-то был амвон, и не знали об этом. Это не метафора, это буквально произошло с конкретным зданием на конкретной улице. Улица Ленина здесь длиной всего 3 километра. За эти 3 километра торговые ряды, деревянная земская управа, крупные купеческие дома, музей в доме Принишниковых. И подвесной мост через Лалу в конце. Он раскачивается под ногами, и это, пожалуй, самый честный символ того, как Лальск держится, между барочным прошлым и сегодняшним днем, между 2500 жителей и той эпохой, когда здесь строили навека. Покровскую церковь у Заборья сегодня спасает реставратор Игорь Носков с небольшой группой энтузиастов, субботники, сбор пожертвований, консервация. Ни государственная программа, ни туристический поток. Несколько человек, которые приезжают в лес и работают руками. На фоне 2500 жителей это ощущается почти как чудо упрямства. Лальск стоит тихо. Пахнет смолой и прохладной водой с реки. Барочные главы отражаются в лале так же, как отражались 300 лет назад, и это странное, почти неловкое ощущение, что время здесь не остановилось, а просто замедлилось до шуга пешехода. Спросите меня про Покровскую церковь у Заборья, ту, что стоит почти в лесу над Лузой. Там есть деталь в убранстве, ради которой реставраторы приезжают снова и снова, и я до сих пор не уверен, что ее происхождение объяснено до конца.

0: Представьте, вы едете на заднем сиденье, читаете что-то в телефоне, дорога петляет, и через 20 минут уже не до чтения. Поташнивает. А рядом, за рулем, человек совершенно спокойно проходит те же повороты и чувствует себя отлично. В чем разница? Ответ прячется в загадке, которую ученые разгадали только в 70-х годах прошлого века. И этот ответ немного странный. Ваш мозг – параноик. Он постоянно строит предсказания, каждую секунду рассчитывает, какие сигналы должны прийти от органов чувств, и сравнивает их с тем, что реально приходит. Глаза, уши, мышцы, вестибулярный аппарат во внутреннем ухе – все это источники информации, которую мозг сводит в единую картину. Пока картина сходится, все хорошо. Но стоит сигналом разойтись, мозг начинает паниковать. В машине происходит ровно это. Вестибулярный аппарат, крошечный гироскоп во внутреннем ухе, три изогнутых полукружных канала, заполненных жидкостью, честно докладывает: мы движемся, ускоряемся, поворачиваем. А глаза пассажира, уставившегося в экран телефона или в спинку переднего сиденья, говорят совсем другое: мы стоим на месте. Два органа чувств дают взаимоисключающие показания, и мозг впадает в замешательство. Вот тут начинается самое интересное. В 1977 нейробиолог Майкл Трейсман предложил теорию, которая объясняет, зачем вообще нужна тошнота при укачивании. С точки зрения эволюции, говорит Трейсман, такая рассогласованность между зрением и вестибулярным аппаратом могла означать только одно – нейротоксическое отравление. За миллионы лет до изобретения кораблей и автомобилей единственная ситуация, при которой мозг получал подобный конфликт сигналов, это когда человек съел что-то ядовитое. Галлюциногенные грибы, ядовитые ягоды, они искажали восприятие именно так. И мозг выработал простую защитную реакцию: если сигналы не сходятся, вырвать все съеденное немедленно. Тошнота и рвота при укачивании – это древний рефлекс, который добросовестно срабатывает в условиях, для которых он никогда не был предназначен. Примерно треть людей страдают от укачивания сильно, еще треть – в умеренной степени. Дети особенно уязвимы. Пик приходится на возраст от 3 до 12 лет. Малыши до 2 лет укачиваются редко, вероятно, потому что их вестибулярная система еще недостаточно развита, чтобы устроить полноценный конфликт с остальными чувствами. А водитель? Водитель знает заранее. Его мозг получает информацию не только от органов чувств, но и от рук на руле. Поворот руля влево предшествует ощущению поворота на долю секунды.
1: Эмозг строит прогноз. И реальное движение точно совпадает с ожидаемым.
0: Никакого конфликта, никакой паники. Именно поэтому, кстати, помогает пересесть вперед и смотреть на дорогу. Не потому, что там меньше качает, а потому, что зрение и вестибулярный аппарат начинают говорить об одном и том же. Эта история получила неожиданное продолжение. Инженеры, которые разрабатывают беспилотные автомобили, столкнулись с настоящей головной болью. В машине без водителя все пассажиры сидят именно как пассажиры. Никто не предсказывает маневры. Исследования показывают, что в беспилотных автомобилях укачивание встречается значительно чаще, чем в обычных. И компании буквально переосмысляют расположение сидений, чтобы хоть как-то вернуть мозгу предсказуемость. Одно из предложений – обеспечить каждому пассажиру максимальный обзор вперед, как у водителя. Инженеры, кстати, уже нашли способ помирить глаза с вестибулярным аппаратом. В айфонах появилась специальная функция против укачивания. По краям экрана плавают маленькие точки, которые двигаются вместе с машиной, а не с телефоном. Машина качнулась, качнулись и точки. Глаза снова видят движение, внутреннее ухо

его чувствует, показания сходятся, и мозг выдыхает. Никто никого не отравил. Похожие решения пробуют и другие производители телефонов. Так что в следующий раз, когда вас начнет мутить на заднем сиденье, вспомните, ваш мозг в этот момент искренне убежден, что вас отравили. Он просто делает свое дело. Делает его уже несколько миллионов лет. Просто мир изменился, а рефлекс не успел. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, мой гид.

0: Под небольшим польским городком, в получасе езды от Кракова, есть место, где потолок, пол и стены – одно и то же вещество – соль. Здесь вырублены целые залы, лестницы, озеро и храм. И все это не привезли, вырезали прямо из горной породы, в которой стоишь. Ребенку, который впервые слышит про соляные горы, обычно кажется, значит, где-то под землей просто рассыпана исполинская солонка, а люди повырезали в куче ходы, как в сугробе. Но тогда почему эта куча не кончается больше 700 лет добычи подряд? Ответ куда медленнее и куда старше. Миллионы лет назад на месте нынешней Польши плескалось море. Оно высохло, а соль, которую оно оставило, спрессовалась в пласт толщиной в сотни метров.
1: Соль в средневековье стоила не как приправа, а как металл. Доходы от здешних копий, их называли краковскими жупами, по некоторым подсчетам достигали трети всей казны польского княжества. Не приправа к обеду, а статья бюджета, из которой платили за войско и за дворец.
0: С этим местом связана легенда. И сразу нужно оговориться, это легенда, а не документ. Венгерскую княжну Кингу выдавали замуж за краковского князя, и в приданое она попросила не золото, а соляную шахту, бросила в нее обручальное кольцо перед отъездом. Приехав в Польшу, она будто бы велела копать здесь, у Велички, и в первом же поднятом куске соли рабочие нашли то самое кольцо. Легенда объясняет находку солью чуда, реальность, тем,

0: Залежь действительно была огромной, и ее действительно нашли примерно в те века. Под землей когда-то жили не только люди. Лошадей опускали в шахту вращать вороты, поднимающие соль наверх, и назад на поверхность они больше не возвращались, рождались там, работали и старели в подземных конюшнях, при свете масляных ламп вместо солнца. Одна из последних таких лошадей провела внизу весь свой век и почти не видела дневного света, вышла на воздух лишь незадолго до закрытия старых выработок.
1: Опаснее лошадей был газ. Соль выделяет метан, а он копится под потолком и вспыхивает от любой искры или свечи. Бороться с ним посылали не всех подряд, только опытных, немолодых горняков в мокрой одежде, с длинным шестом, на конце которого горел огонь. Они ползли под самым сводом и заранее выжигали скопившийся газ, чтобы он не рванул сам. Работу эту прозвали «покаянной», а тех, кто ее делал, – «кающимися». Считалось, что на такое идут в наказание за грехи, свои или чужие. Свет в этих залах и правда особый. Часть светильников в главной здешней часовне сделана из кристаллов самой соли, и лампа светится не стеклом, а камнем той самой комнаты, где она висит. Часовню Святой Кинги вырубили на глубине больше 100 метров трое горняков – Юзеф Марковский, Томаш Марковский и Антоний Вородек. И заняло это не сезон и не год, а несколько десятилетий подряд. Марковский вырезал главный алтарь и амвон, его товарищ – рельефы на библейские сюжеты, третий – сцену бегства в Египет и Тайную вечерю. Ни один из них не был скульптором по образованию. Все трое всю жизнь спускались сюда, как обычные рудокопы, и резьбой занимались после смены, при том же скудном свете.
2: Семь веков подряд отсюда просто доставали соль на продажу. И заодно, никого не спрашивая, построили город под городом, с храмом, озером и лошадиными стойлами, в которые больше никто не спустится. Соль давно перестала быть статьей казны, а вырезанный ею храм остается и без всякой пользы, просто потому, что его однажды начали резать и не смогли остановиться.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

Дервиш вращается не вокруг пупка и не вокруг позвоночника. Он вращается вокруг сердца. Это не поэзия. Это буквально постановка Шуга. Стопы и ось тела выстроены так, что центром микровращения оказывается область груди. Все телесное – к периферии. Сердце – в неподвижном центре. Орден Мевлеви вырос в 13 веке в Конии, вокруг Джалал-ад-Дина Руми. И вот что парадокс. Прежде чем человеку вообще позволяли встать в круг, его годами учили не вращаться, а исчезать. Служить, убирать, молчать. Только когда наставник видел, что в ученике больше готовности раствориться, чем быть замеченным,

называют экстазом, нейрофизиолог назовет сенсорной депривацией через ритмическое движение. Наверное, оба правы. Сема – не танец. Сами дервиши настаивают на этом. То, что сегодня показывают в залах кони как туристическое представление, изначально было закрытым ритуалом. ЮНЕСКО внесло его в список нематериального наследия, и одновременно где-то в вечерних залах города люди все еще крутятся без камер и без публики. Одно вращение – один шаг от человеческого к божественному. Значит, чтобы добраться, нужно очень долго не останавливаться. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ «А, мой гид».

0: Март цяча 1945-го. Юноша спешит на вечер в фултное училище. На ходу вскакивает в трамвай и срывается.
1: Пяточная кость раздроблена. Врачи ампутируют ступню и часть голени. Небо для него закрыто навсегда. 18-летний Святослав Федоров идет в медицинский, с деревянным протезом, наперекор всем, кто советовал выбрать профессию потише.
2: Может, хирургу просто нужны твердые руки, а нога тут ни при чем. Тогда объясни, почему именно он, прихрамывая, первым в стране решится на операцию, от которой отказались все остальные. Дело было не в ногах. Дело было в упрямстве человека, которому терять больше нечего. В Чебоксарах еще совсем молодой врач Федоров вживляет пациентке искусственный хрусталик, крошечную линзу вместо помутневшего своего. В мировой офтальмологии это пробовали и раньше, в советской – нет. Реакция коллег мгновенная, инородное тело в глазу отторгнется. Это не лечение, а шарлатанство. Главный офтальмолог страны звонит ректору института, ректор – директору Чебоксарской клиники. Операции запрещают. Федорову приходится уехать в Архангельск и начинать заново.
1: Перелом случился на приеме, который мог бы стать рядовым. К Федорову приводят мальчика, разбились очки, осколок стекла попал в глаз. По счастливой случайности, сам исправил близорукость, надрез на роговице сработал как крошечная насечка, меняющая кривизну. Федоров разглядел в этой случайности метод. Так родилась радиальная кератотомия, тонкие радиальные насечки на роговице, спицами расходящиеся от центра, которые убирают близорукость без единой линзы. Дальше вопрос, который для советской медицины звучал почти кощунственно. Если операция простая и повторяемая, почему один хирург должен делать ее от начала до конца сутками, а тысячи людей стоять в очереди слепыми? Федоров разбивает операцию на этапы и рассаживает за отдельные столы разных врачей. Один делает надрез, другой удаляет помутневший хрусталик, третий вставляет искусственный. Пациент на каталке едет от стола к столу, как деталь на сборочной линии. Конвейер лепестками расходящихся кресел вокруг общего центра назовут «ромашкой». Число операций в институте вырастает в разы, а очередь на возврат зрения начинает, наконец, сокращаться.
2: В 1978-м на основе этого метода создают МНТК «Микрохирургия глаза». Федоров становится его первым генеральным директором. Институту разрешают то, что не позволено больше никому в советской медицине. Валютный счет, прием иностранных пациентов за плату, право самому решать, сколько держать сотрудников и сколько им платить. Хозрасчет в государственной клинике – почти ересь для системы, где зарплата врача не зависит ни от числа операций, ни от их исхода.

0: вводит долю от заработанного самим хирургом. Чем лучше и быстрее оперируешь, тем больше получаешь. Коллеги из академической среды называют это профанацией науки. Пациенты – очередью, которая, наконец, движется. Затем появляется плавучая клиника «Петр I», операционные прямо на борту судна, идущего по Средиземному морю и Индийскому океану. Мир еще не видел офтальмологической больницы, которая сама плывет к пациенту, а не ждет, пока он доберется до нее через полстраны.
1: 2 июня 2000-го вертолет, в котором Федоров возвращался в Москву, рухнул на пустырь у Московской кольцевой автодороги. Погибли все, кто был на борту. Обстоятельства крушения разбирали не один год, и однозначного ответа не нашли до сих пор. Федоров вернул зрение миллионам, и каждый раз, когда врач решает, что очередь важнее правил, немного повторяет его выбор.
2: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мойгид.онлайн. Онлайн.

0: 19 век. Один ученый, его звали Джон Уильям Стретт, но все знали его как лорда Релея, сидит за столом и думает об одном и том же вопросе, который до него задавали тысячи лет. Почему небо синее? Он взял листок бумаги, написал формулу и впервые объяснил это так точно, что даже сегодня в учебниках пишут почти то же самое. Но мы с вами не будем брать листок. Мы будем играть. А может, небо просто покрасили? Ну вот взяли и покрасили в синий. Хорошая версия. Но тогда откуда краска? И почему она не стекает? Нет, тут все хитрее. Небо не покрашено. Оно само выбирает, какой цвет вам показать. Представьте, солнце посылает к нам свет. И этот свет не просто белый. Он на самом деле смесь всех цветов сразу. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Все вместе. Как если бы вы смешали все фломастеры, получится темное месиво. А вот цвет, когда все цвета вместе, получается почти белый. Удивительно, правда? Погоди. Все цвета сразу, это белый? Это нечестно. Нечестно, согласен. Но так устроен свет. И вот этот белый свет летит от солнца вниз, к нам. И по дороге встречает воздух.
1: А воздух — это не пустота. В нем полно крошечных молекул.

0: таких маленьких, что их не видно даже в самый сильный микроскоп. И когда лучи света налетают на эти молекулы, они отскакивают, как мячики. Только разные мячики отскакивают по-разному. Какие мячики? Но представьте, красный луч — это большой тяжелый мяч. Он летит прямо, почти не замечает молекулу, отскакивает слабенько и продолжает лететь вниз. А синий луч — это маленький упругий мячик. Он налетает на молекулу — бум! И отскакивает сильно, во все стороны. Направо, налево, вверх, вниз. Расползается по всему небу. Вот и получается. Синие лучи разлетаются по всему небу во все стороны. И куда бы вы ни посмотрели вверх, там синий луч. Поэтому все небо кажется синим. А фиолетовый? Он же еще меньше синего. Значит, небо должно быть фиолетовым. О, вот это правильный вопрос. Фиолетовый рассеивается даже сильнее синего. Это правда. Но есть две хитрости. Первое – наши глаза просто хуже видят фиолетовый. Они к нему не очень чувствительны. Вторая – часть фиолетового поглощается высоко в атмосфере и до нас почти не доходит. Вот и выходит, что глаз видит больше синего, чем фиолетового. Не на синее, а не фиолетовое. Глаз – хитрая штука. А почему закат красный? Солнце же то же самое? Солнце то же самое, но геометрия разная. Утром и днем солнце высоко, его свет идет через атмосферу, короткий путь вниз. Синие мячики успевают разлететься по небу, небо синее. А вечером солнце низко, над краем Земли, и его свет идет через атмосферу по очень длинному пути, почти вбок, через весь толстый слой воздуха. Синие мячики к тому времени все разлетелись куда попало и потерялись. До ваших глаз долетают только большие тяжелые мячики, красные и оранжевые. Вот и закат.
1: А космос? Там же днем должно быть синее небо. Нет, в космосе небо черное. Даже если рядом солнце, оно ослепительно яркое, но небо вокруг черное. Потому что в космосе почти нет воздуха. Нет молекул. Некому рассеивать синие мячики. Свет летит прямо, никуда не отскакивая. И если вы смотрите не прямо на солнце, видите только темноту. Синее небо – это подарок атмосферы. Не самого света, не солнца, именно воздуха. А если воздух грязный? Ну, смог, пыль. Тогда небо меняет цвет. Крупные частицы пыли и дыма рассеивают свет уже по-другому, не так избирательно. И небо становится белесым, серым, мутным. Это можно увидеть после большого пожара или пыльной бури. На Марсе, например, в воздухе постоянно висит ржавая пыль, и небо там красновато-ржавое. Никакого синего. Значит, синее небо бывает только на Земле. Ну, на планетах с подходящей атмосферой может быть похожее. Но наше небо особенное. Оно именно такое, синее и голубое, потому что наш воздух чистый и состоит из маленьких легких молекул. А теперь опыт, который можно сделать прямо дома. Возьмите стакан с чистой водой. Посветите на него фонариком сбоку. Вода прозрачная, луч проходит насквозь. Теперь добавьте в воду чуть-чуть молока, буквально несколько капель. Размешайте. И снова посветите фонариком сбоку. Вода станет чуть голубоватой с боков. Это молочные частицы рассеивают синие лучи, как молекулы воздуха. А если посмотреть сквозь воду на сам фонарик, он покажется желтоватым или оранжевым. Синие лучи ушли в стороны. До вас долетели только красные и оранжевые. Закат в стакане. Сегодня по дороге домой посмотрите на небо. Если оно чистое и синее, значит, прямо сейчас миллиарды синих лучей разлетаются в разные стороны каждую секунду. Если небо бледное или белесое, значит, в воздухе что-то есть, что мешает им играть. А вечером найдите закат и скажите ему «понятно». Это был А. Мой гид. Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

0: Перед вами единственное из семи чудес древнего мира, которое не исчезло. Но вот парадокс. То, что вы видите сейчас, уже не совсем то, что строили 4500 лет назад. Изначальная высота пирамиды Хеопса – около 146 метров. Облицовка – гладкий белый известняк, который в солнечном свете превращал ее в слепящий маяк над пустыней. Сейчас и вершина ниже, и облицовка утрачена. Время и люди разобрали ее на строительный материал.
1: Внутри около 2,3 миллионов блоков. Отдельные камни в верхних конструкциях весят десятки тонн. И при этом грани пирамиды выровнены почти строго по сторонам света. Без компаса, без геодезических приборов. Как именно египтяне добивались такой точности, до сих пор предмет научного спора.
2: В 2017 году пирамиду просветили космическими частицами. Муонная томография выявила над Великой галереей скрытую пустоту. Что это? Разгрузочное пространство или неизвестная камера? Пока открытый вопрос. Комплекс Гизы строился как единый погребальный ландшафт. Три главные пирамиды, малые пирамиды-спутники, долинные храмы, гробницы. Не отдельные монументы, продуманная система. То, что пережило 45 веков, сейчас охраняют строже, чем когда-либо, и продолжают изучать методами, которые египтяне не могли вообразить.
3: Такие истории наша команда «О мой гид» собирает по всему миру. И ваша тема может стать следующей. Начните хоть с сфинкса Гизы, страж без имени.

Вы когда-нибудь думали о том, как именно выглядит дерево, которое не знает, куда расти? Вот, посмотрите вокруг. Это и есть ответ. Эти сосны посадили в 1961 году. Никакой мистики. Чистая советская утилитарность. Закрепить пески дюны круглой. Остановить эрозию. И большинство деревьев выросло послушно, ровно, как по линейке. Но этот участок вдруг передумал. Самая прозаичная версия – крошечная бабочка по имени Побеговьюн зимующий. Ее гусеницы объедают верхушечные почки молодой сосны, и дерево теряет ориентир. Боковые побеги начинают соревноваться. Кто станет новым верхом? Ветер валит ствол, песок фиксирует его в странном положении, и так несколько раз подряд. Отсюда кольца, спирали, буквы «С» и «Г». В 1983 году энтомологи зафиксировали массовое нашествие именно этого вредителя, прямо здесь. Но почему только этот пятачок, а не весь лес? В 2012 году геологи нашли под участком геомагнитную аномалию. Прямой связи не доказано, зато гипотез стало вдвое больше. Туристы в начале 2000-х годов шепотом протискивались сквозь дерево-кольцо, загадывая желание. Протискивались так активно, что кору почти уничтожили. Желание неизвестно, но кора точно не выжила. Лес продолжает танцевать, вон там, в глубине. У молодых сосен уже видны первые ломаные колена. Так что это не музейный экспонат, а текущий.

и процесс. Просто очень медленный. Могу рассказать и про Куршская коса, живые дюны Балтики. Загляните в бота, о мой гид, и просто спросите.

66 миллионов лет назад, в обычный день, ничем не отличавшийся от тысяч других, по Земле ходили существа, каких больше нет нигде во Вселенной. Ну, почти нет. Но об этом чуть позже. Сначала давайте разберемся с одним большим заблуждением. Когда говорят «динозавры», многие представляют огромного зубастого монстра. Но динозавры были очень разными, некоторые размером с курицу. Да-да, вот такие маленькие. А некоторые были огромными, настолько, что одна нога такого великана была выше вашей головы. Представьте себе, поставить 20 слонов друг на друга. Вот примерно такая высота у самых больших. И все они жили не в одно время. Динозавры существовали так долго, что ранние и поздние виды разделяли между собой миллионы лет, примерно как нас отделяют от мамонтов. То есть тираннозавр и диплодок никогда не встречались. Никогда. А теперь самое удивительное. Многие динозавры были покрыты перьями. Не голые ящеры, а пушистые перьевые существа. Особенно те, кого называют тераподами. Это как раз та группа, к которой относился тираннозавр. Их перья были не такими, как у попугая, скорее пух, мягкий и теплый. Ученые поняли это благодаря находкам в Китае. Там сохранились окаменелости с отпечатками настоящих перьев. Это был настоящий переворот. До этого все рисовали динозавров голыми и страшными, а оказалось, они были куда ближе к птицам, чем к крокодилам. И вот здесь начинается самая добрая тайна. Птицы — это не просто потомки динозавров. Птицы — это и есть динозавры. Живые, настоящие, которые летают прямо сейчас. Воробей за окном — динозавр. Голубь на площади — динозавр. Страус в зоопарке — очень большой динозавр. Просто одна ветвь древней семьи пережила все и живет рядом с нами. Теперь про размеры. Тут есть один секрет, который знают не все. Огромные динозавры весили меньше, чем можно подумать. Почему? Потому что их кости были полыми внутри, совсем как у птиц сегодня. Пустые трубочки вместо тяжелой кости. Это и позволяло гигантам двигаться, иначе они бы просто не смогли ходить под собственным весом. И вот еще деталь, от которой у меня до сих пор кружится голова. Когда динозавры жили на Земле, сутки были короче, Земля вращалась быстрее, и день длился около 22 часов, а не 24. Представьте, вы ложитесь спать, а ночь чуть короче обычной. Вот в таком расписании и жили эти существа миллионы лет в своем собственном времени. Кстати, про сон. Ученые до сих пор спорят, как спали динозавры. Большие травоядные, скорее всего, отдыхали стоя, как лошади. А хищники, возможно, укладывались, если их скелет позволял. И некоторые из них охотились ночью. Не все динозавры были дневными. Были и такие, кто крался в темноте, прислушиваясь и высматривая добычу. А теперь о том, что случилось 66 миллионов лет назад. В небо над полуостровом, который сегодня называется Юкатан, это Мексика, влетел огромный астероид. Он ударил в Землю с такой силой, что в воздух поднялись горы пыли. Солнце скрылось. Стало темно и холодно. Растения перестали расти. Цепочка еды, трава, травоядные, хищники начала рваться. Большие динозавры не смогли выжить. Не потому, что были слабые, просто им нужно было слишком много еды, а еды не стало. Выжили те, кто умел голодать, кто был маленьким, кто умел прятаться. И среди них небольшие пернатые динозавры, предки птиц. Это не конец истории про динозавров, это ее продолжение. Ученые каждый год находят новые виды. В Китае, в Аргентине, в Монголии. Теперь мы умеем даже догадываться, какого цвета было оперение у некоторых из них, по особым клеткам, сохранившимся в окаменелостях.

0: Динозавры становятся все более живыми. Чем больше мы узнаем, тем больше в них характера, повадок, истории. А по дороге домой посмотрите на любую птицу. На воробья, на синицу, на ворону. Они не просто похожи на динозавров. Они и есть динозавры. Те самые, которые пережили ночь длиной в тысячи лет и вышли на свет. Интересно, а какой динозавр, как вам кажется, живет ближе всего к вашему дому?
1: Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

Начнем с того, что для одних людей этот цвет – праздник, а для других был профессиональной бедой. Астрономам под Петербургом белые ночи попросту ломают работу. С конца мая до середины июля небо не успевает дойти до нужной черноты, слабые звезды в нем не разглядеть, и серьезные наблюдения приходится откладывать до августа. Вот вам весь парадокс сразу. То, что для ученого – профессиональная пытка, для поэта – главный образ жизни. Так что же происходит с небом над Петербургом каждое лето? Солнце уходит за горизонт, это правда. Но уходит так мелко, опускается так неглубоко, что его лучи продолжают рассеиваться в атмосфере всю ночь. Ни настоящей тьмы, ни астрономической ночи. Только один длинный, бесконечно медленный вечер. Широта Петербурга около 59,9 градуса северной. Это примерно на 6-7 градусов южнее полярного круга. До полярного дня, когда солнце вообще перестает прятаться, городу чуть-чуть не хватает. Но геометрия уже такова, что летом траектория солнца почти параллельна горизонту. Оно не падает вниз, оно скользит вдоль края неба, как монета по краю блюдца, и медленно, нехотя уходит, чтобы через несколько минут начать подъем обратно. Главная причина всего этого – наклон земной оси. Примерно 23,5 градуса к плоскости орбиты. Летом северное полушарие повернуто к Солнцу, дневная дуга – максимальная, ночная – почти исчезающая. На низких широтах Солнце все равно падает к горизонту круто, все сумерки пролетают за час. Вблизи 60-й параллели оно идет касательно, не успевает пройти все ступени темноты и начинает новый рассвет, так и не добравшись до черноты. Есть еще один штрих, который я не устаю любить. К геометрии добавляется собственное свечение атмосферы. Высоко над нами, на границе с космосом, атомы кислорода, весь день получавшие солнечный удар, всю ночь потихоньку отдают энергию обратно, очень слабым зеленоватым светом. Это свечение есть над всей планетой каждую ночь, просто в нормальной темноте его замечают только приборы. А здесь оно ложится поверх и без того недогоревшего вечера. Небесная механика дает каркас, атмосфера достраивает петербургскую мифологию. Представьте, воздух над городом чуть зеленоватый, почти неощутимо светящийся, тихий. Запах Невы сырой, немного речной, и ни одной по-настоящему темной минуты. Именно этот цвет Достоевский положил в основу своих «Белых ночей», повести о человеке, который живет почти только в сумерках города. Там белая ночь, не фон, а психологическое состояние. Человек, которому некуда спрятать свои надежды, потому что тьма так и не наступила. У Пушкина белая летняя ночь работает иначе, как эмоциональная декорация для моментов, когда граница между нормой и нарушением размыта. Оба знали, этот цвет не просто освещает, он обнажает. И этот цвет действительно переписывает расписание тела. Мелатонин, гормон, который дает организму команду спать, вырабатывается в темноте и подавляется светом. Когда темноты просто нет, команда не приходит вовремя, человек ложится все позже,

реже, спит меньше и при этом чувствует себя бодрым. Отсюда знаменитая летняя бессонница Петербурга. Город в июне буквально забывает, когда надо ложиться. А развод мостов превращает эту забывчивость в приключение с расписанием. Не успел перейти на свой берег, гуляй до утра там, где стоишь. Вот вам ритуал, рожденный не традицией, а астрономией и инженерией сразу. Горожане до сих пор спорят, не стали ли белые ночи желтее из-за городской засветки. Явление живет сразу в телескопах, в поэзии и в расписании разводки мостов. Астрономы своей темной июньской ночи так и не дождались. Зато Достоевский дождался нужного света. Спросите меня про главную обсерваторию под Петербургом. Ту самую, чьи астрономы каждое лето оставались без темного неба. Там есть история, которая началась в 1839-м и закончилась совсем не так, как задумывалось. Так, как задумывалось.

Представьте, минус 30, кедровая тайга, наст скрипит под ногами, и вдруг на снегу цепочка огромных следов. Ширина лапы с человеческую ладонь. Это прошел амурский тигр. Он единственный тигр на земле, который живет в снегу. Не выживает, именно живет. Мех длиннее и гуще, чем у тропических родственников. Широкие лапы работают как снегоступы. Подкожный жир держит тепло на неделях морозов. Взрослый самец весит около 200 килограммов. Это рекорд среди всех кошачьих планеты. На броске он разгоняется до 80 километров в час. Но в 20 веке этого зверя почти не стало. В 1930-х годах в России оставалось меньше 30 особей. Охоту запретили лишь в 1947 году. Но еще 20 лет после этого тигрят массово отлавливали для зоопарков. Браконьеры за 60-е и 70-е годы убили не менее 138 тигров. Каждый год природа теряла больше пятой части всей популяции. Сегодня их около 750. Это осторожный успех. Охраняемые территории расширились до четверти ареала, браконьерство жестко преследуется. 90% популяции живет в предгорьях Сихоте-Алиня. Биологи знают каждого зверя в лицо, по индивидуальному рисунку полос. Нанайцы называют его амба. Не тигр, а дух тайги. 750 духов. Пока. А про дальневосточный леопард — редчайшая кошка мира, я знаю не меньше. Напишите мне в «О, мой гид», расскажу —

Где-то здесь, под вашими ногами, прямо сейчас, стальные тяги, масляные цилиндры и бетонные блоки весом в 1000 тонн. Просто вы их не видите. Дворцовый мост снаружи – это открытка. Изнутри – это завод. Под асфальтом здесь буквально спрятан многоуровневый подмостовой дом. Наверху – операторская. Ниже – машинный зал с компрессионными электродвигателями и масляными насосами. Еще глубже – шахты противовесов. Масло подается в полость бедроцилиндра под высоким давлением. Поршень двигает шток. Шток тянет крыло вверх. Вот и весь красивый жест стали, который вы видите с набережной. Каждое крыло дворцового весит около 700 тонн. Их балансируют бетонные противовесы суммарной массой около 1000 тонн. Они уходят при разводке в котлованы примерно на 2 метра ниже уровня воды. Сначала именно противовесы берут на себя нагрузку, разгружают крыло, и только потом гидравлика делает остальное. Весь подъем занимает около 5 минут, опускание – столько же. Ветер и приналиде на металле время намеренно увеличивают. Точность стыковки крыльев критична, иначе запирающие механизмы не встанут. Поднять мост – это не один щелчок.

0: к рубильнику. Это серия шагов. Сначала поднимают противовес и разгружают крыло. Потом отводят стойки, которые днем держат пролет, как обычный неподвижный мост. Затем противовес опускают в рабочее положение, и только тогда оператор дает команду на подъем. Когда крылья вернулись обратно, включается механизм подклинки. Мост буквально поджимают клиньями и запирающими штырями, убирая люфты. Многотонная конструкция снова становится единым жестким полотном. Нажать кнопку разрешено только после серии проверок. Датчики, видеонаблюдение, сигнализация, доклады береговых постов. Самая нервная пауза, по словам мостовиков, не во время подъема, а перед началом, когда на табло со стороны Невы еще нет подтверждения, что последнее судно вошло в створ. От этого зависит, случится ли сегодня внеплановая разводка.
1: Ночная навигация по Неве – это не стихия, а расписание. Городская диспетчерская синхронизирует разводку с заявками судов. Для крупных мостов Дворцового, Литейного предусмотрен двойной сеанс. Первое окно примерно с 2 до половины четвертого, второе – ближе к рассвету. Машины стоят дважды за ночь. Город на несколько часов разрывает собственные магистрали и делает это дисциплинированно по центральному сценарию. Мосты прошли долгий путь. 19 век, лебедки, вороты, цепи, физический труд команды. Потом эпоха электромеханики с большими редукторами. Сейчас большинство переведено на электрогидравлику. Меньше деталей, выше точность, проще автоматизация. Но на ключевых переправах, включая Дворцовый, намеренно сохраняют резервную возможность ручной или полуавтоматической разводки, чтобы отказ главной системы не блокировал навигацию. Есть в городе и настоящие механические раритеты. Биржевой мост на стрелке Васильевского острова разводится по откатно-раскрывающейся схеме. Сначала крылья расщелкиваются, отходят друг от друга примерно на 15 сантиметров, меняя центр тяжести, и только потом начинается подъем. Сампсониевский мост держится на старом электромеханическом приводе и сохраняет возможность ручной разводки. Это действующий музей мостовой техники под открытым небом. Когда крылья Дворцового поднимаются почти до 50 метров, за этим танцем стоит система, у которой одна единственная задача – не дать ему ни на секунду стать опасным. Напишите мне про Литейный мост, тот, что стоит чуть выше по течению. Он был первым в Петербурге, получившим постоянное электрическое освещение. И при его строительстве произошло кое-что, о чем официальные источники предпочитают говорить.

Здравствуйте! Хороший блошиный рынок – это не барахло, разложенное на столах. Это музей без табличек, где экспонаты не лежат под стеклом, а переходят из рук в руки, и где куратором выступает не искусствовед, а продавец, который сам толком не знает, откуда у него эта вещь, зато точно знает ей цену. Начнем с Лондона. На месте нынешнего рынка Портобелло Роуд в 1740 году была самая обычная ферма. Сам рынок появился примерно столетием позже, и поначалу торговали здесь мясом, овощами и фруктами. Никакой романтики. Антиквары подтянулись сюда только в 40-х-50-х годах 20 века, и с этого момента Портобелло стал тем, чем славится сейчас – субботним рынком антиквариата, который растягивается больше, чем на 3 километра лавок, палаток и прилавков и считается одним из крупнейших антикварных рынков планеты. Париж отвечает не менее внушительно. Блошиный рынок Сент-Уан на северной окраине города ведет свою историю почти два столетия. С начала 19 века, когда у городских стен собирались старьевщики, которых называли «рыбаками при луне». Они продавали то, что находили ночами на городских свалках. Сегодня Сент-Уан занимает около 7 гектаров, разбит на несколько десятков отдельных рынков поменьше, а число посетителей в год исчисляется миллионами. Его нередко называют крупнейшим в мире рынком антиквариата и подержанных вещей. И, побродив по его узким улочкам, поверить в это совсем нетрудно. Ну а теперь про наше родное питерское уделка, официально удельный рынок, ведет родословную с 70-х годов 19 века. Тогда построили железнодорожную станцию «Удельная», и жители окрестных деревень начали выносить товары прямо к прибывающим поездам. Подержанными вещами здесь торговали еще с 20-х годов 20 века и не прекращали даже в советское время, когда подобная торговля формально была вне закона. Свое нынешнее лицо рынок обрел на рубеже 80-х и 90-х, когда частная торговля наконец стала легальной. И слава пришла нешуточная. Международные издания включают уделку в списки лучших блошиных рынков мира наравне с лондонским и берлинским, а прилавки здесь тянутся на 2 километра и разложено на них, по некоторым подсчетам, до миллиона предметов. Не случайно рынок иногда называют самым большим музеем советского быта под открытым небом. Тут можно найти значки, граненые стаканы, виниловые пластинки, старые открытки и вещи, о существовании которых вы, скорее всего, успели забыть. И вот что объединяет все три рынка, при всей разнице акцентов и валют. Каждый из них – живой архив города. Музей рассказывает вам историю готовыми словами на табличке –

Барахолка заставляет разгадывать ее самостоятельно. По вещи в руках, по ее потертости, по цене, которую торговец назначил, даже не подозревая, что держит в руках маленький кусок чьей-то прошлой жизни. Собственно, это и есть тот самый университет. Только вместо лекций здесь торг, а вместо диплома – вещь, которую вы унесли домой.

0: Представьте квартал, где вместо окон вход в скалу. Дом уходит не вверх, а вглубь, в теплый камень. На юге Италии, в области Базиликата, находится город Матера, и его старый район называют Сасси, что просто значит «камни». Люди селились здесь так давно, что точное начало никто не берется назвать. Это одно из самых старых непрерывно обитаемых мест на всей Земле. И в этих пещерах жили еще до того, как появились письменные языки, на которых можно было бы это записать.
1: Может показаться, что жизнь в пещере – это просто бедность, только спрятанная под землю. Ведь бедных кварталов в Италии хватало и без Сасси. Но дело было не только в бедности. К середине 20 века здесь, в одних и тех же комнатах, спали люди, козы, овцы и ослы, потому что животные были единственным теплом и единственным богатством крестьянской семьи, а держать их отдельно значило потерять их. Водопровода не было, канализации не было, только цистерна дождевой воды под полом. Ею поили и людей, и скот. Врачи, приезжавшие в эти годы в Базиликату, писали, что обычные болезни здесь косили крестьянское население куда сильнее, чем в остальной Италии. Элементарных санитарных условий попросту не существовало. Писатель Карло Леви оказался в этих краях ссылки при Муссолини и позже написал книгу «Христос остановился в Эболе». О пещерах он написал так. «Внутри этих черных дыр с земляными стенами я видел кровати, скудную утварь, развешанные тряпки. На полу лежали собаки, овцы, козы, свиньи». Книга вышла в 1945-м, и после нее Матеру стало невозможно не заметить.
0: В 1948-м сюда приехал политик Пальмиро Тольятти и произнес два слова, которые прилипли к городу на десятилетия: «национальный позор». Через два года премьер-министр Альчиди де Гаспери повторил почти то же самое. А еще через два года, в 1952-м, он подписал особый закон. Государство решило переселить жителей Сасси в новые кварталы. Около 17 тысяч человек должны были покинуть пещеры, где рождались их деды и прадеды. Одним дали квартиры с водопроводом. Но вместе с водопроводом у многих забрали и привычную жизнь. Работу рядом с жильем, соседи за стеной, тепло животных зимними ночами. Кто-то плакал не потому, что уезжал из трущобы, а потому, что уезжал из родного места. Сасси опустели почти полностью. Долгие годы квартал стоял темным и брошенным. Туда боялись водить туристов, а местные обходили его стороной.
2: После, начиная с 70-х, а по-настоящему с 80-х, в опустевшие пещеры стали возвращаться люди. Больше не от бедности, а по собственному выбору. Сначала художники и реставраторы, затем хозяева гостиниц. Камень, который совсем недавно был клеймом отсталости, оказался тем же самым камнем. Прохладным летом, теплым зимой, простоявшим тысячи лет. В 1993-м в колумбийской Картахене ЮНЕСКО внесло Сасси и окрестные скальные церкви в список всемирного наследия. Впервые в истории организации место назвали не просто памятником, а целым культурным ландшафтом. А в 2019-м Матера стала культурной столицей Европы. Тот самый город, который премьер-министр стыдился показывать журналистам, теперь сам приглашал их в гости.
0: Наверное, самое человеческое в этой истории – не архитектура и не закон, а то, что стыд и гордость смотрели из одних и тех же окон, вырубленных в одной и той же скале. Изменился не камень,

0: изменился взгляд на него.
1: Мы собираем истории по источникам и показываем их подтекстом. Проверьте нас. Мой гид.онлайн.

Бревно, которое вы видите перед собой, помнит три адреса. Сначала берег реки Илим, потом временный склад у будущего водохранилища и, наконец, этот берег Ангары в 20 километрах от Байкала. Его пронумеровали, разобрали, перевезли по зимнику и собрали заново. Он не должен был дожить до сегодняшнего дня. Музей Таль-Ци возник не ради туризма. Это побочный продукт крупнейшего инфраструктурного проекта советской эпохи – каскада гидроэлектростанций на этой самой реке. Братская и Усть-Илимская ГЭС требовали водохранилищ, а водохранилища поглощали берега. Десятки деревень с церквями, крепостями и амбарами уходили под воду. Местные краеведы и архитекторы в конце 60-х годов 20 века начали буквально выпрашивать у строителей разрешение разбирать срубы и вывозить их. В 1969-м этот проект получил официальный статус, а первые посетители вошли в музей в 1980-м. Главный объект, который стоит здесь – остатки Илимской крепости. Обратите внимание на Спасскую проезжую башню. Она построена в 1667-м. Рядом Казанская церковь 1679 года. Это не реконструкция и не копия. Подлинные бревна, прошедшие через несколько переездов. Крепость стояла на реке Илим и была одним из ключевых опорных пунктов русского продвижения в Восточную Сибирь и на Лену. Когда уровень Усть-Илимского водохранилища начал подниматься, каждое бревно пронумеровали и вывезли по зимникам к реке. То, что башня 17 века стоит сегодня на сухом берегу – результат многоходовой спасательной операции, а не счастливая случайность. Есть в истории музея один эпизод, который точно описывает его принцип. В начале 80-х годов бригада реставраторов собирала привезенную из-под Усть-Илимска избу, и у нескольких бревен стерлись номера. Угол добили на глаз, заменив пару элементов. На следующий день приехала бывшая хозяйка дома. Обошла сруб, помолчала и сказала: «У вас угол не дышит, вы тут полено чужое поставили». Проверили, замена была сделана неверно. Пришлось снова разбирать угол и искать исходное бревно. Живая логика старого дома, которую чувствует человек, там проживший, вот что музей пытается сохранить, а не просто декорации. Посмотрите на высоту порогов в этих домах, на тип печи, на то, как врублены окна. Все это – читаемая хроника. Когда сотрудники музея отбирали постройки из затапливаемых деревень, местная учительница принесла старые метрические книги и потребовала брать не нарядные, а старые дома, те, где дети рождались до революции. Именно поэтому в зоне «Волосное село» собраны не самые красивые, но самые долго жившие срубы, по которым можно проследить изменения деревенского быта с конца 19 до середины 20 века. Таль-Ци – не монолог о русской Сибири. Музей устроен как четырехголосный рассказ. Русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская зоны идут рядом.

как культуры, которые веками сосуществовали в Прибайкалье. В бурятских жилищах ориентация входа по сторонам света, защита от ветров, буддийские атрибуты. В эвенкийском стойбище чумы и нарты, охотничьи и шаманские сюжеты. Это редкий пример музея, где коренные народы тайги не экзотический фон для русского сюжета, а равноправные участники общей истории. Само деревянное зодчество здесь выглядит иначе, чем принято думать. В высоких амбарах система вентиляции против речной влажности. В казачьей усадьбе тесени термос между улицей и жилой частью. Все это инженерные решения, которые сегодня изучают как прообразы энергосберегающего строительства. Эпоха, когда деревянное зодчество считалось второсортным, отсюда кажется просто недоразумением. В 1995-м Таль-Ци получили статус объекта исторического и культурного наследия федерального значения. Площадь музея Коось около 70 гектаров, он работает круглый год и продолжает пополняться. Парадокс, который здесь чувствуется физически, гидроэнергетический проект, уничтоживший десятки живых деревень, породил государственное учреждение, которое теперь охраняет память о них от новых угроз. Туристической застройки, неумелой реставрации, времени. Деревни утонули, но несколько десятков срубов успели вытащить, и теперь они стоят здесь, на берегу той самой реки, которая их и поглотила бы. Спросите меня про Илимскую крепость. Я знаю, почему его чуть не бросили прямо на берегу за 3 недели до затопления, но это уже ваша экскурсия.

Иван, вот вам парадокс. Считается, что первое метро в мире открылось в Лондоне в 1863 году. Но уже больше 100 лет существует упорная легенда. Настоящее первое метро на электрической тяге, с мягкими диванами и электрическим освещением, было построено здесь, в Царском селе, для одной семьи. Не для публики. Для Романовых. Проблема одна. Никаких физических следов этой линии никто так и не нашел. Давайте разберемся, как именно возник этот миф и почему он так живуч. Царское село действительно рано вошло в транспортную историю. 30 октября 1837 года здесь открылась конечная станция первой в России железной дороги, из Петербурга до дворцовых резиденций. Железный путь воспринимался двором буквально как аттракцион, придворные ехали смотреть на локомотив, как на диковину. Это был сигнал, империя готова к технологическим экспериментам. В 1873 году в Царском селе запустили первую в России электростанцию, небольшие гидрогенераторы в Певческой башне. Электрическое освещение здесь появилось раньше, чем во многих европейских столицах. И вот тут возник соблазн, раз есть электричество и есть прецедент с лондонским метро на паровой тяге, почему бы не говорить настоящей электрической подземке именно здесь? Ключевой сюжет связан с 1905 годом. После революции и уличных расстрелов у двора возникла навязчивая идея быстрой эвакуации. По одной из версий, подчеркиваю, документально неподтвержденной,

почву для городской версии, копают царскую подземку. Фольклор дорисовал детали, вагонетки с мягкими диванами, электрическое освещение. Документов, подтверждающих именно эти детали, нет. После революции легенда обрела политическое измерение. Появилась версия, следы линии были целенаправленно затоплены по приказу Сталина, и якобы советское руководство опасалось символического наследия Романовых и хотело уничтожить само свидетельство их технической роскоши. Это остается на уровне легенды. Но формулировка «затопили по приказу Сталина» прочно прописалась в популярных пересказах. Есть и семантический сдвиг, который объясняет многое. Под «метро» в этих историях понимают не метрополитен в современном смысле, а любой тоннель, достаточно широкий для кареты или всадника. Подземные галереи под дворцами существовали под многими европейскими резиденциями XIX века, это были эвакуационные ходы и инженерные коммуникации. В 20 веке их стали называть знакомым словом «метро», и царское село оказалось первым, просто потому, что его подземным ходом дали новое имя. Обратите внимание вон туда, в сторону Александровского дворца. Реставрационные работы, которые сейчас ведутся в этом районе, сосредоточены на укреплении фундаментов и подвалов. Не на поиске линии Николая II. Так что легенда продолжает жить в экскурсионных рассказах и интернет-мемах, а не в физическом пространстве. Иван, вот что остается. Царское село и правда было лабораторией империи, первая железная дорога, первая электростанция, закрытые саперные работы. Достаточно реального, чтобы легенда укоренилась. А там, где факты заканчиваются и начинается тайна, люди всегда достраивают вагонетки с мягкими диванами.

0: Перед вами единственное из семи чудес древнего мира, которое не исчезло. Но вот парадокс. То, что вы видите сейчас, уже не совсем то, что строили 4500 лет назад. Изначальная высота пирамиды Хеопса – около 146 метров. Облицовка – гладкий белый известняк, который в солнечном свете превращал ее в слепящий маяк над пустыней. Сейчас и вершина ниже, и облицовка утрачена. Время и люди разобрали ее на строительный материал.
1: Внутри около 2,3 миллионов блоков. Отдельные камни в верхних конструкциях весят десятки тонн. И при этом грани пирамиды выровнены почти строго по сторонам света. Без компаса, без геодезических приборов. Как именно египтяне добивались такой точности, до сих пор предмет научного спора.
2: В 2017 году пирамиду просветили космическими частицами. Муонная томография выявила над Великой галереей скрытую пустоту. Что это, разгрузочное пространство или неизвестная камера, пока открытый вопрос. Комплекс Гизы строился как единый погребальный ландшафт. Три главные пирамиды, малые пирамиды-спутники, долинные храмы, гробницы. Не отдельные монументы, продуманная система. То, что пережило 45 веков, сейчас охраняют строже, чем когда-либо, и продолжают изучать методами, которые египтяне не могли вообразить.
3: Такие истории наша команда «О мой гид» собирает по всему миру. И ваша тема может стать следующей. Начните хоть с сфинкса Гизы, страж без имени.
4: Представьте, вам говорят, ваш дом простоит еще лет 10, а затем земля под ним просто уйдет вниз. Не сгорит, не смоет, а именно провалится, тихо и по расписанию. Так живет Кируна, город на самом севере Швеции, за полярным кругом. И город в ответ не спорит с землей. Он собирает вещи и переезжает. Причина под ногами в буквальном смысле. Гора Кирунавара – это почти чистая железная руда, самое богатое такое месторождение в Европе. Компания «Элкаб» долбит ее с 1900-х, и рудное тело идет не вертикально вниз, а наклонно, прямо под жилые кварталы. Чем глубже забой, тем шире расходится воронка обрушения на поверхности. Сперва казалось, можно просто обходить

0: трещины. Затем трещины стали подходить к домам.
1: В 2004-м ЛКАП сказала прямо: либо руда, либо город на этом месте, вместе не получится. Могли бы просто снести старую Кируну и построить рядом типовой поселок из новых зданий. Решили иначе: перенести город целиком на 3 с лишним километра восточнее, и не абы как, а с частью зданий, улиц и самой души места. Строить новый центр начали в 2014-м, первые здания сдали в 2018-м. Наивно кажется, раз здание все равно новое, зачем тащить старье через весь город? Но спросите жителя, который в этом доме вырос, и наивность лопается сразу. Переезжают не стены, переезжает память 3 поколений. Ту память в Кируне восприняли всерьез. Отобрали 21 здание, которые признали ценными не музейными экспонатами, а живой тканью города, и стали переносить их на новое место целиком зданиями. Деревянные строения ставят на стальные опоры и катят на трейлерах через город, будто огромные сани.
0: Символ всей затеи – часовая башня старой ратуши, построенная еще в 1963-м. Саму ратушу снести пришлось, она стояла слишком близко к шахте. А башню с часами сняли и привезли к новому зданию мэрии в 2018-м, том самом, что назвали Кристаллин – кристалл. Граненые, острые линии фасада нарочно повторяют форму рудных кристаллов, которые кормят весь город. Но настоящим потрясением стал август 2025-го. Деревянную церковь Кируны, 113 лет, шатровая крыша, любимое здание всей страны по опросам, предстояло сдвинуть на 5 километров. Здание весом больше 1000 тонн вместе с остальным каркасом подняли на 100 с лишним колес и потянули по специально расширенной дороге со скоростью пешехода, чуть быстрее черепахи. Переезд занял 2 дня. Собрать это приехали 10 тысяч человек, почти вся Кируна и туристы со всего света. Просто стоять и смотреть, как их церковь медленно ползет мимо них по улице.
1: Кто-то плакал. Не от горя, скорее от того, что редко удается увидеть, как символ детства в буквальном смысле встает и идет с тобой в новую жизнь. Не всем в этой истории досталась праздничная часть. Хозяева квартир получают от ЛКАП 125% рыночной цены или новый дом взамен старого. Компенсация щедрая, спору нет. Но переезд города – это еще и переезд привычек. Новые аптеки, нового пути на работу, соседей, которых расселили по разным кварталам. Часть жителей в интервью прямо говорит: на новом месте холоднее не по градусам, а по ощущению, привычная теснота маленького городка распалась. Еще тяжелее там, где компенсации вообще не предусмотрено. Через земли рядом с Кируной веками проходит путь саамской общины Габна – маршрут, по которому олени 2 раза в год перегоняют между летними и зимними пастбищами. Оленю нельзя объяснить объезд. Там, где раньше была река Ягеля на 100 метров, у общины остался коридор шириной около 50 метров. Осенью 2025-го Габна разорвала многолетнее соглашение с ЛКАБ, заявив, что новые планы шахты грозят перекрыть последний целый участок пути. Компенсировать это деньгами невозможно в принципе. Маршрут либо есть, либо его больше нет для животных, которые сами выбор не делают.
2: Получается странная арифметика. Швеция обеспечивает почти 80% железной руды всей Европы, именно отсюда, и без нее континенту попросту не из чего варить сталь. Ради этого целый город согласился сняться с места и переехать вслед за трещинами. Задача, на которую отвели 2 десятилетия и потратили 100 миллионов крон на одну лишь церковь. А заплатить настоящую цену пришлось не только людям с квартирами и компенсациями, но и тем, кому предъявить счет было некому. Кируна не спорит с горой, она просто уходит от нее ровно настолько, насколько нужно, чтобы жить дальше, и тащит с собой все, что можно унести – часы с ратуши, деревянную церковь, память о доме. А то, что унести нельзя, оленью тропу, город пока не решил, как сберечь вовсе.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид .онлайн. Любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид .онлайн.

Юрьевец – один из древнейших городов Верхнего Поволжья, и сегодня он носит звание старейшего в Ивановской области. Но у него есть одна особенность, которая выбивается из логики любого старейшего. Значительная часть его истории буквально лежит под водой. Не метафорически, физически, на дне Горьковского водохранилища. В 50-е годы 20 века, когда водохранилище начали заполнять, под воду ушли окраины города, а вместе с ними 22 сельсовета и 81 населенный пункт Юрьевецкого района. Только изъятых земель насчитали почти 40 тысяч гектаров. Это не просто цифра переселения, это полный разрыв ландшафта, который складывался веками. Центр города спасла дамба. Строили ее с 1954 по 1957, длина около 3,2 километров. Технически – победа. Но посмотрите на карту, северная и южная оконечности Юрьевца не спаслись. Там ушли под воду Покровская и Казанская церкви, мукомольная мельница, бывший винокуренный завод, дом Весниных. И главное – Свято-Троицкий Кривоезерский монастырь. Дамба выиграла время для центра, но не сохранила город целым. Нынешнюю борьбу с водой здесь нельзя считать советским изобретением. В местной летописи зафиксирован весенний разлив, когда к 7 мая часть домов уже стояла в воде, а к 11-му под водой оказались около 25 деревень и прибрежное поле. Это был обычный волжский май, не катастрофа. Низкий берег, условия жизни здесь, а не случайность. Дамба, которая держит центр сейчас, по расчетным нормативам выработала свой ресурс еще в 1987. А в 1983 город пережил шторм, который наглядно показал, насколько эта линия уязвима. Иными словами, Юрьевец защищен не надежным сооружением, а сооружением, которое давно работает за пределами нормативного срока. Разговоры о берегозащите здесь – это не коммунальная рутина. Это вопрос существования. И в этом городе родился Андрей Тарковский. Дом семьи Тарковских сохранился, при нем работает музей. Можно долго рассуждать о том, случайно ли, что режиссер, выросший на берегу затопленного города, потом выстроил целый кинематографический язык из воды, памяти и уходящего под поверхность прошлого. Скорее всего, это не случайность, хотя такие связи никогда не поддаются точному доказательству. Сегодня Юрьевец – тихий районный центр, который одновременно является памятником Большой Волжской перестройки и точкой культурной памяти. Туристический и мемориальный потенциал здесь очевидный, и город им все активнее пользуется. Но главный нерв не изменился за 700 с лишним лет – вода, которую нужно удерживать и которую

невозможно игнорировать. Юрьевец – не город победитель над стихией. Это город-компромисс, где инженерия в середине 20 века успела спасти центр, но не успела и не могла сохранить все остальное. Спросите меня про Кривоезерский монастырь, тот самый, что ушел под воду. Его история началась за 4 века до затопления, и у нее есть продолжение, о котором почти не говорят –

0: Инженер Александр Ливеровский, руководивший строительством этого участка в начале 20 века, в своих отчетах называл мыс половинной, серединной отметкой. Сухо и точно. Но когда поезд трогается с этой станции, понимая, что за этой бухгалтерской формулировкой скрывается самый плотный по инженерным решениям километр всей Кругобайкальской дороги. Мы на 110-м километре Восточно-Сибирской железной дороги. Движемся в сторону Маритуя. Лучший момент открыть этот рассказ, когда состав набирает ход и платформа уплывает назад. Шумиху и старую ангосолку мы уже оставили позади. И вот эта остановка, половинная, действительно делит маршрут пополам. Река Большая Половинная разрезает расстояние между Култуком и истоком Ангары почти ровно надвое. Название реки, мыса, станции и тоннеля – все от одного корня, от этой географической середины. Если вам видна платформа с той стороны, где стоит паровоз, это локомотив серии ЕА-3070, тяжелый грузовой середины 20 века, поставленный здесь как памятник железнодорожникам. Его установили уже на ветеранской КБЖД, после того, как дорога в 50-х стала тупиком из-за затопления старого хода при строительстве Иркутской ГЭС. Теперь о том, что будет за окном, и это стоит знать заранее. Сразу после станции поезд входит в тоннель номер 12, половинный. 778 метров абсолютно прямой выработки, пробитый через мыс в 1902-1904. Это самый длинный тоннель на всей Кругобайкальской дороге. На его порталах выбиты даты строительства, если успеете разглядеть. И вот что важно, он настолько прямой, что в темной трубе видно свет от портала до портала. Для дореволюционных тоннелей такого профиля – редкость.
1: Когда тоннель кончится, поезд буквально выплывет над берегом. Здесь самый длинный железобетонный балочный виадук на КБЖД – около 85 метров. Расстояние до воды – несколько метров вниз по скале. Мыс Половинной далеко выдвинут в озеро и прикрывает бухту от северо-восточных ветров. Поэтому вода в этих карманах между скалами прогревается быстрее, чем на открытом Байкальском плёсе. И сразу за виадуком тоннель номер 13, Чайкин утёс или Скорлупка, около 30 метров, самый короткий на всей дороге. На одном мысу рекорд длины и рекорд краткости, один за другим с разницей в несколько сотен метров. Профессиональные фотографы называют участок от Половинной до Ивановки едва ли не учебным пособием по тому, ради чего вообще строили эту дорогу. Тоннель, виадук, подпорные стены с рустованным камнем, открытый берег. Все это сменяет друг друга, как монтаж в хорошем документальном кино. Смотрите со стороны озера, там и будет главное. Дальше путь открывается к Маритую, следующей нашей остановке.

Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный дизайн. Зачем делать игру, в которой нельзя сохраниться? Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика? Майкл Той и Глен Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них машинах они написали

0: игру под названием «Рок». Никакой графики. Персонаж обозначался символом «Сака», «Дон», буквой «Ди». Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью». Никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру, из университетских терминалов на домашние компьютеры, затем в мобильные магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells, Hades. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное – ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна. Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так: даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчиваются зелья. Что к боссу лучше идти с определенным оружием. Что враг предупреждает атаку за секунду до удара. Каждая смерть – это информация, которую игра передает без слов. Психолог Кэрол Дуэк посвятила несколько десятилетий исследованию того, как люди относятся к неудаче. Она обнаружила: одни воспринимают провал как приговор, у меня нет способностей, и это не изменить. Другие видят в нем сигнал, я сделал что-то не так, надо попробовать иначе. Рогалики устроены так, что второй подход работает, а первый – нет. Раздражение не помогает продвинуться ни на шаг. Наблюдение помогает.
0: Hades, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти Аида, снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение, кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю. Теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически. Каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем забеге нет.
2: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе или учебе. Не дай я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна пишут, что структурированный цикл ошибка-анализ-попытка переносится в реальную жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранение. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мойгид.онлайн. Онлайн.

Микрорайон в Гатчине так и называется – аэродром. Панельные дома, остановки, дворы. Обычный район, если не знать, что под ним когда-то ревели первые в России военные аэропланы. И падал, поднимаясь заново, будущий летчик, чье имя знает даже тот, кто про авиацию не читал ни строчки. Появился он не случайно. Ровное, сухое гатчинское военное поле веками служило для смотров кавалерии и стояло прямо перед императорским дворцом. Государь хотел видеть

0: видеть новое чудо техники, не выезжая со двора.
1: Здесь открыли первую в стране военную авиационную школу. Из поля один за другим начали подниматься те, кто прежде видел аэроплан только на фотографии в газете. За неполных 7 лет тут подготовили свыше 300 летчиков. Среди них Лидия Зверева, первая русская женщина-авиатор с дипломом пилота. Для зрителей внизу женщина за штурвалом хрупкой этажерки из дерева и полотна была чудом почти неприличным. Мотор не спрашивает полпилота. Зверева летала и учила летать других не хуже мужчин-инструкторов. Здесь же учился человек, чье имя намертво срослось со словом «пилотаж». Петр Нестеров пришел в авиацию из артиллерии. Теория утверждала, что аэроплан переворачивать нельзя, при крене он теряет управление и падает. Но если крылья продолжают работать и в перевернутом положении, отчего бы не довести разворот до полного круга? Ответ он дал позже, под Киевом, выполнив мертвую петлю, маневр, который авиационная наука считала невозможным. Глазомер и спокойствие в опасности для нее он получил именно здесь, на Гатчинском поле.
2: Там, где 100 с лишним лет назад разбегались по траве первые аэропланы, сегодня дворы и остановки. Память здесь не спрятана в музейной витрине, а вплетена прямо в городскую сетку. Улица Авиатрисы Зверевой, крест в память погибших авиаторов, макет истребителя у бывшей взлетной полосы. Иногда главное в истории место не то, что от него осталось на виду, а то, что осталось в именах улиц, по которым мы ходим, не глядя под ноги.
3: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес — мой гид.онлайн.

Перед вами статуя без рук. И вот парадокс. Именно это увечье сделало ее, пожалуй, самым узнаваемым произведением античности. Но как руки исчезли, до сих пор точно неизвестно. Весной 1820-го крестьянин Йоргас Кентротас возделывал поле на острове Милос в руинах древнего города. Лопата уткнулась в мрамор. Это был торс, нижняя часть фигуры и несколько каменных стел. Французский морской офицер Оливье Вутье, оказавшийся рядом, сразу понял – не просто камень. Дальше начался торг. Милос тогда под властью Османской империи. Вутье немедленно включает дипломатический механизм, сообщение в Афины, французскому послу, переговоры с турецкими чиновниками. Статуя буквально превращается в предмет политического аукциона, побеждает французское золото. По ранним записям Вутье рядом со статуей лежала кисть руки с яблоком, прямой отсыл к суду Париса, где Афродита получила яблоко как самое прекрасное. Но в суматохе торгов, переноски и погрузки на корабль эти фрагменты теряются. По одной из версий и фигурирует даже драка. Крестьянин, местные греки, турецкая охрана, французские моряки. Статую тащили, роняли. Хрупкие руки откололись именно тогда, не в античности. Кентротас получил деньги за находку, а его земляков потом сделали крайними. Турецкие власти устроили показательные наказания за утечку древностей. В Лувре постамент с подписью скульптора Александра Антиохийского, мастера II века до нашей эры, убрали как пуайте менее художественный. Имя автора исчезло вместе с ним. Анонимность оказалась выгодна. Безымянная богиня легче превращается в вечный символ. Неполнота – это тоже выбор. Иногда чужой. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – «О, мой гид» в Телеграм. «О, мой гид» в Телеграм.

0: Каждое лето толпы людей поднимаются на смотровую площадку Укка-Коли, встают на том самом месте, где когда-то работал художник Эйра Ярнефельд, и снимают тот же вид на озеро Пиелинен, что он писал больше века назад. Этот пейзаж – самый узнаваемый Финляндии. Его печатают в школьных учебниках, вешают в кабинетах и показывают гостям страны как визитную карточку.
1: Наивно думать, что слава горы взялась просто из удачного ракурса, который приметил художник с мольбертом. Но тогда откуда на склоне той же горы взялась расщелина, куда десятилетиями клали дары, и пещера, которую местные до сих пор называют чертовой церковью? Коли стоит на границе Лииксы и Йеэнсуу, в Северной Карелии, на берегу озера Пиелинен. Национальный парк здесь появился в 1991-м. Год спустя правительство объявило вид с вершины национальным пейзажем страны.
2: Летом 1892-го на Коли приехала компания молодых художников, увлеченных карельской темой. Ярнефельд, писатель Юхани Ахо, живописец Венни Сольдан Брофельд. Тем же летом сюда добрался в свадебное путешествие композитор Ян Сибелиус с женой Айно, сестрой Ярнефельда. Он вернется на Коли еще раз в конце сентября 1909-го и запишет в дневник: «Коли – одно из сильнейших переживаний моей жизни. Замыслы. Гора. Считается, что именно тогда родился план его четвертой симфонии. С тех воспоминаний и родился культ национального пейзажа. Тропа, гостиница, смотровые площадки, толпы людей, желающих встать там же, где стояли великие».

0: А в 12 километрах южнее, на берегу того же Пиелинён, есть пещера длиной в 33 метра, изогнутая, как буква Z. Внутрь заходит пригнувшись, местами на четвереньках. Дальше можно выпрямиться, а самый дальний угол тонет в темноте. Народное предание уверяет, это лишь притвор настоящей церкви черта. И тот, кто доберется до задней стены, разглядит там скамьи маленького подземного храма. Пещеру связывают с именем колдуна Укка Кинолайнена. Рассказывают, что источники вскипали, стоило ему приблизиться. Художник Ярнефельд побывал здесь в 1893 и нацарапал на стене краской стих о святости этого места. Надпись подновляли в 1939, и она читается до сих пор. А у северного торца гостиницы на Укка-Коле лежит расщелина в огромном валуне, которую зовут Жертвенной. Гидам она особенно нравится. Рассказывают про гордую Аннику, которая отказалась бросить туда дар и в наказание потеряла в трещине обручальное кольцо, а с ним и свое счастье. Такую же историю связывают с судными камнями по Хаколе, откуда, по легенде, сбрасывали связанных провинившихся. Фольклористка Кирси Лаурин из Хельсингского университета собрала сотни личных рассказов посетителей парка и заметила. Одни и те же люди в одном и том же тексте всерьез пересказывают легенду о расщелине и тут же сомневаются в ее правдивости. Она пишет, что предание живет именно на этой границе. В него не обязательно верить, чтобы оно продолжало действовать. Исследовательница Риетта Райния изучает акустику чертовой церкви. Гладкие стены пещеры возвращают звук отдельным, будто чужим эхом. И это, возможно, объясняет, почему место веками казалось нечистым. А в приходских книгах Лииксы сохранилась запись 40-х годов 19 века. Местный священник упоминает жителя Коли, слывшего колдуном, не легенда с открытки, а строка из церковного архива.
1: Сама гора старше любой легенды. Белые скалы на вершине — кварцит, бывший песок Древнего моря, который свело жаром и давлением в твердый камень при горообразовании почти 2 миллиарда лет назад. А ледник расчистил и отполировал его лишь под самый конец своей работы. Рядом, восточнее гряды, обнажается порода еще старше — гнейс возрастом свыше 2,5 миллиардов лет. Один из древнейших в Финляндии. Туристический культ и живой обычай на Коле не сменяли друг друга. Они шли рядом. Пока одни фотографировались на фоне пейзажа Ярнефельта, другие все еще подходили к расщелине с чем-то в кармане, просто на всякий случай. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот-о, мой гид. Хоть про Атлантиду. Бот-о, мой гид.

0: Варвара Митрична.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте, как вы?
1: Я... Потрясающе просто.
0: Я почувствовал. Я почувствовал.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. На благо культуры нашей страны.
1: Спасибо.
0: Я...
1: Потрясающе просто.
0: Я почувствовал. Я почувствовал.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. На благо культуры нашей страны.
1: Спасибо.

Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный дизайн. Зачем делать игру, в которой нельзя сохраниться? Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика? Майкл Той и Глен Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них

0: машинах они написали игру под названием Рок. Никакой графики. Персонаж обозначался символом Сака, Дон, буквой Ди. Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью». Никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру, из университетских терминалов на домашние компьютеры, затем в мобильные магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells, Hades. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное – ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна. Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так: даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчиваются зелья. Что к боссу лучше идти с определенным оружием. Что враг предупреждает атаку за секунду до удара. Каждая смерть – это информация, которую игра передает без слов. Психолог Кэрол Дуэк посвятила несколько десятилетий исследованию того, как люди относятся к неудаче. Она обнаружила: одни воспринимают провал как приговор, у меня нет способностей, и это не изменить. Другие видят в нем сигнал, я сделал что-то не так, надо попробовать иначе. Рогалики устроены так, что второй подход работает, а первый – нет. Раздражение не помогает продвинуться ни на шаг. Наблюдение помогает.
0: Hades, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти Аида, снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение, кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю. Теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически. Каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем забеге нет.
2: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе или учебе. Не дай я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна пишут, что структурированный цикл ошибка-анализ-попытка переносится в реальную жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранение. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказал, почему площадь называется Театральной и когда здесь появился сам Мариинский. Теперь мы стоим прямо напротив него. И речка идет о балерине, которая стала причиной 4 выстрелов.
2: Ну, что касается этого театра, он всегда начинается традиционно,

0: жизнью за царя Михаила Ивановича Глинки, там с той стороны памятник Михаила Ивановича Глинки, основоположник русской оперы. Ну и потом здесь великолепный, значит, и оркестр, и хор, и балетная труппа, Киров балет. Да, ну потом придет советское время, и, конечно, что такое Мариинский театр? Это в честь кого? Царицы не надо. Пускай будет в честь Кирова. Когда Кирова в 1934 году убили, 13 объектов получили имя кировских. Ну, мы же любим так, чтобы, да? Кирова убили в 1934 году. 13 городских объектов, считал. Ну, в том числе Киров балет, ну, Кировский театр, вот. И вот он существует, это самый замечательный, замечательные там люди работают. Исполнительский уровень Мариинского театра очень высок, и оркестр, и оперная труппа, и балет, и солисты, и балерины, и, наконец, дирижеры. И Эдуард Францевич Направник, и Евгений Александрович Муравинский, раньше был здесь, и Юрий Тимирканов, и, ну, и Валерий Гергиев, конечно, объединивший сейчас два театра, Петербург-Москва. Это во многом определяет высокий культурный статус Петербурга. Во многом определяет культурный статус Петербурга. Петербург – это Мариинский театр. Что касается Истоминой, если вы не очень устали, значит, ну, вот про нее написано так. Вела открытый и шумный образ жизни. Ну, так, чтобы не говорить плохие слова, да? Ее обязательно и надо иметь поклон. Вообще любая балерина должна иметь поклонник. И не выжить просто против... Во-первых, все время покушается на ее красоту, так сказать. Ну, если у тебя нет поклонника, значит, ты вот прям вот значит, только меня и ждала. Вот ты меня и ждала. У тебя же нет другого поклонника, значит, ты меня ждал. Вот. А мужикам все время, все равно что. Ну вот, и поклонник у нее штаб-ротмистр Василий Шереметьев. Ну, они любят друг друга. Ну, потом какая-то размолка. И вот камер-юнкер граф Александр Заводовский и Александр Сергеевич Грибоедов. После как-то, когда у них размолвка с первым была, они ее увлекли в их холостяцкую квартиру на Невском проспекте, где она, в кавычках, гостила у них двое суток. Она потом будет рассказывать, что ей было предложено о любви, но она это отвергла, и ничего не было. Она так будет говорить. Но оскорбился Василий Шереметьев. И, посоветовавшись с будущим декабристом Якубовичем, такой был, бритер такой вот, он готов совсем решать дуэль. Это единственное, что можно. И вот эта дуэль состоялась далеко, на Волковом поле. Волковое поле — это далеко, туда, в сторону Купчино. Почему? Дуэли запрещены. Вот в данный момент выходят два русских офицера, друг друга палят. Ну что, а что, русская армия бесконечна, что ли? Вот, нельзя этого делать. И вот на этой дуэли на Волковом поле Шереметьев убит. А пока что разговаривали о будущей дуэли, повздорили Грибоедов и Якубовичем. Но так как первый был убит из этой пары, то они на год отложили свою дуэль и стрелялись только в следующем году. И Грибоедову прострелили руку. А он у нас, между прочим, не только «Горе от ума» написал, но и фортепианист. Пишет знаменитые вальсы Грибоедова. Вот. Ну, все, значит, он был ранен, потом зажил, потом уехал в Тегеран. А вот что я списываю. В 1829 году, в Тегеране 34-летний дипломат Александр Грибоедов, кавычки, был растерзан толпой религиозных фанатиков. Опознали его только по шраму, который оставлен вот этой дуэлью. Истомина, виновница четверной дуэли, продолжала блистать на сцене, после 40 лет вышла замуж за актера. Вот, принесла в приданное много-много бриллиантов, потому что ей все время дарили. Ну, бриллианты — это как счастье, коробка конфет.
1: Вот такая история. Бриллианты, дуэли и один шрам, который пережил своего хозяина. Илья Харитонович вернется совсем скоро. Который пережил своего хозяина. Илья Харитонович вернется совсем скоро.

Здравствуйте. Начнем с задачки, которая сегодня звучит как выдумка. Вам нужен роман Александра Дюма. Он издан, он напечатан, тираж огромный, и купить его нельзя. Ни за какие деньги. В магазине его просто нет. Зато есть другой способ. Соберите 20 килограммов старой бумаги, отнесите в приемный пункт, получите талон, и вот тогда книга ваша. Это не притча. Это работало в Советском Союзе почти 20 лет. Началось все в 1974-м. Стране остро не хватало бумажного сырья, а гражданам – книг. Хорошая литература, особенно переводная, была дефицитом. За ней записывались в очередь и переплачивали втридорога. И кто-то очень неглупый свел две нехватки в одну схему. За сданную макулатуру человек получал не деньги. Деньги тут ничего не решали, а талон. Талоны копились, и на них можно было купить книгу, которой в свободной продаже не существовало. Первыми в этой серии вышли два романа – «Королева Марго Дюма» и «Женщина в белом» Уилки Коллинза. Выбор был точный, почти жестокий. Не философия, не поэзия, а самое желанное чтение – то, что проглатывают за две ночи. И страна пошла сдавать бумагу. Норма менялась, но чаще всего говорили так. 20 килограммов – одна книга. Двухтомник – 40. 20 килограммов бумаги – это, если вы никогда их не поднимали, стопка газет примерно по пояс взрослому человеку, туго перевязанная шпагатом. Ее надо было собрать, увязать и дотащить. И вот тут начинается то, что помнят все, кто это застал. Собирали всей семьей. Не выбрасывали ничего – газеты, журналы, старые тетради, упаковку, конверты. Соседи отдавали свои пачки тем, кто не ленился нести. Школьники ходили по квартирам целыми отрядами. В школах были свои нормы сбора. И между классами шло соревнование. У приемных пунктов стояли очереди. А в очередях шли переговоры.

это было по существу. Можно решить, что это была великая экологическая программа. Страна, которая раньше всех додумалась собирать вторсырье у населения. Красиво звучит, но неправда. Никакой заботы о планете тут не было и в помине. Была нехватка сырья для целлюлозно-бумажной промышленности. И была нехватка книг. Государство просто нашло валюту, которой у людей оказалось в избытке. Старая бумага. И все-таки вышло кое-что большее, чем задумывалось. Целое поколение выросло с твердым знанием, которое не проговаривалось вслух, но впечаталось намертво. Использованная бумага — это не мусор. Это ресурс, у которого есть цена. И цена вполне конкретная. В романах, в приключениях, в чужих жизнях под обложкой. Ребенок, который тащил через двор пачку газет, точно знал, ради чего он это делает. Такому не нужно объяснять, зачем сортировать отходы. Он это давно умеет, просто по другой причине. Система закончилась вместе со страной. Книги перестали быть дефицитом. Их стало можно купить. И макулатура мгновенно потеряла свою удивительную покупательную способность. Приемные пункты закрылись, газеты поехали на свалку. И сегодня, когда мы снова учимся разделять отходы, полезно помнить про этот странный опыт. Он говорит вещь не очень удобную, но полезную. Люди готовы возиться с мусором не тогда, когда им объяснили, что так правильно, а тогда, когда за этим есть что-то, чего им по-настоящему хочется. В 74-м этим чем-то оказался Дюма. Так что если у вас в семье есть человек, который зачем-то аккуратно складывает газеты в стопочку, не спешите смеяться. Возможно, он до сих пор копит на королеву Марго.

Где-то под этой землей дважды взрывали атом. Не как оружие, как инструмент. 1971 и 1974 годы. Два подземных ядерных взрыва, чтобы прощупать, что там внутри. Город не получил за это ни особого статуса, ни внимания. Просто рабочая площадка. Вот какова была логика Воркуты с самого начала. Территория, которой пользуются, но не берегут. Ее строили заключенные ГУЛАГа в 30-е годы. Не приглашали, привозили. Уголь нужен был индустриализации, потом войне, потом стране. 13 крупных шахт, орден Трудового Красного Знамени, почти 115 тысяч жителей на излете советской эпохи. А сейчас от силы 30-40 тысяч реальных людей, остальные числятся по прописке и давно живут южнее Полярного круга. Воркута потеряла почти 70% населения за 30 лет. Это рекорд для России. Самый быстрый исход среди всех городов страны.

Обратите внимание, здесь не просто пустые квартиры, здесь целые микрорайоны, целые поселковые кольца вокруг центра выключены. Несколько семей на многоэтажный дом, подъезды без света, панельки трескаются от мороза, и все же улицы без мусора. Люди, которые остались, держат свое пространство в порядке не потому, что велено, потому что это их север. Добыча угля здесь намечена примерно до 2037 года. Местные произносят эту дату как возможный приговор. Но некоторые, уехав, возвращаются. Там тепло, но там все чужое. Воркута – город, который медленно прощается сам с собой и все равно остается чьим-то домом. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот ООО «Мой гид». Бот ООО «Мой гид».

0: Впереди асфальт, уходящий за горизонт. Слева степь, справа скала. И где-то в воздухе пыль, которой тысяча лет. По этому маршруту еще тысячи лет назад шли верблюжьи вереницы с чаем, шелком и шкурами. Мунгальский путь — северная ветвь Великого Шелкового пути. Нынешние обочины тракта стоят буквально на местах тех древних ночевок.
1: Официальный день рождения дороги — 1 января 1935 года. Но еще в 1933-м тракту присвоили статус военизированного. Дорожники носили форму, жили по уставу. Трасса считалась стратегической артерией на азиатском направлении. Зимой 1941 и 1942 колонны с грузами растягивались на десятки километров, а бригады всю ночь откапывали заносы лопатами.
0: Журнал National Geographic поставил Чуйский тракт пятым в списке красивейших дорог планеты, единственная российская трасса в этом ряду. И вот почему. За одни сутки пути дорога проводит вас через 4 климатических пояса. Лесостепь сменяется тайгой, тайга – сухой котловиной, котловина – высотогорной каменистой пустыней. Утром – жара у придорожной столовой под Бийском, к ночи – иней на палатке у Курайского хребта. А у самой обочины, в урочище Колбакташ, прямо над асфальтом – тысячи петроглифов. Охота, шаманские сюжеты, верблюды, колесницы. Слои культур от бронзового века до тюркского средневековья, в 200 метрах от фур. 968 километров до монгольской границы. Но тракт не обрывается там, он входит в трансевразийский маршрут, который тянется до Пакистана и Аравийского моря. Сибирский проселок и одновременно позвоночник целого континента. Такие дороги не едут к пункту назначения, они едут к самому пути.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид. Бот, о мой гид.
3: 9000 волосков на квадратный сантиметр. Не мех, панцирь из воздуха и кератина, который удерживает тепло при минус 40. Вот с чего начинается манул. Этому зверю около 5-8 миллионов лет. Нефтопредок домашней кошки, совершенно другая ветвь, которая отделилась еще до того, как начались большие ледниковые эпохи. Он пережил их все. Не приспосабливался, он уже был готов. Представьте, высокогорное плато почти 5000 метров над морем. Голые камни, бедный воздух, ни одного дерева. Манул лежит там неподвижно.

0: Белые кончики волос делают его силуэт похожим на припорошенный снегом камень. Идеальная маскировка, выточенная миллионами лет. Уши утоплены в мех, чтобы не обмораживались и не выдавали очертания. Хвост он оборачивает вокруг лап, как шарф, и ждет. Просто ждет. Приручить его не вышло ни у кого. И дело не в характере. У Манула почти нет иммунитета к обычным городским инфекциям. В неволе он гибнет от болезней, которые домашняя кошка переносит без симптомов. Среди котят в зоопарках погибают двое из трех. Природа как будто намеренно не оставила ему двери в человеческий мир. Впервые его описал немецкий натуралист Петер Симон Паллас в 1776-м в Прикаспийских степях. Паллас был растерян. Кошка, но не кошка. С тех пор так и осталось. Сейчас в дикой природе около 58 тысяч взрослых особей. Степи распахивают. Манул смотрит на это с камня, с тем же выражением, с которым смотрел на отступление ледников. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». «О, мой гид».
1: Летом 1888-го Левитан проплывал мимо Плёса на пароходе, вышел на берег и остался. Не потому что планировал, а потому что увидел свет над водой. Именно этот момент превратил тихий уездный городок с населением сегодня около 2000 человек в культурную точку, которую знает вся Россия.
2: Плёс к тому времени уже прожил 7,5 веков. Первое упоминание в новгородской летописи – 1141. Город был торговым, потом промышленным, потом просто замер. И именно это замирание стало его главным активом. Никакой перестройки, никакого индустриального шума. Вон те холмы с церковными силуэтами – почти то же самое, что писал Левитан.
1: За 3 летних сезона здесь он создал около 200 работ. Замысел «Над вечным покоем» родился раньше, еще в 1885-м, под Москвой, но финальное художественное решение пришло именно на Волге. Левитан приехал сюда не один. С ним были художники Софья Кувшинникова и Алексей Степанов. После него в Плёс потянулись Репин, Саврасов, Аладжалов, Виноградов. К 30-м годам 20 века здесь уже сложилась постоянная художественная среда с галереями и мастерскими. Один пейзаж запустил профессиональную миграцию на десятилетия вперед. Плёсский музей-заповедник проводит пленэры до сих пор. Приезжают художники со всей страны и из-за рубежа. Город не хранит репутацию, он ее продолжает производить. 2 века назад здесь не было ничего, кроме воды, холмов и нужного состояния света. Оказалось, этого достаточно. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид.

Воздух здесь пахнет холодом и мокрым камнем, даже в июле. Плато нависает над головой, склоны обрываются резко, почти без предупреждения. Но то, что вы видите перед собой, это не горный хребет в обычном смысле. Это поперечный срез магматического очага, который остывал в земной коре примерно 380 миллионов лет назад. Хибины – не складчатые горы, как Альпы или Кавказ. Это щелочная интрузия. Магма внедрялась в уже существующую кору по кольцевым и коническим разломам несколькими фазами, одна за другой. Если смотреть на массив сверху, а геологи смотрели, он читается как система вложенных дуг. Каждая дуга – отдельная фаза кристаллизации. Перед вами не просто горы, а разрезанный временем и эрозией магматический реактор. Высшая точка – Юдычвумчор, всего 1200 метров с небольшим. Невысоко, но склоны крутые, вершины платообразные, а перепады погоды здесь такие, что туристы знают. Хибины требуют уважения. Саамы называли этот массив Умптек. Для коренного народа Кольского полуострова горы были не просто рельефом, они были живыми. Перевалы, ветра, камни имели собственную волю. Топонимы Хибин до сих пор несут следы саамского языка и традиционного ориентирования в этом ландшафте. За каждым труднопроизносимым названием чья-то давняя память о том, как здесь двигаться и чего опасаться. Промышленная история началась иначе, с упорного бурения, кайла и экспедиционных дневников. Александр Ферсман приезжал сюда в 20-е годы 20 века, когда хибины оставались почти белым пятном на картах. Именно его экспедиции закрепили идею. Под этой тундрой не пустота, а сокровищница редких элементов и руд. Для Кольского полуострова Ферсман стал человеком, который увидел в камне и пустыне будущую промышленную систему. Вокруг его работ вырос сначала рудник, потом город Кировск, целая индустриальная цивилизация, выросшая из одного геологического наблюдения. Главная руда здесь – апатит. Апатитово-нефелиновые месторождения Хибин образуют зону протяженностью около 80 километров. Одну из крупнейших в России и одну из богатейших в мире по этому типу сырья. Из апатита получают фосфорное сырье для удобрений. То есть этот заполярный массив напрямую влияет на сельское хозяйство в тысячах километров отсюда. За почти 80 лет промышленные разработки отсюда извлекли около 1,5 миллиардов тонн руды. Примерно половина промышленных запасов к тому моменту была уже выработана. Но апатит – это только начало разговора о хибинской минералогии. В массиве зафиксировано более 500 минералов. Свыше 100 из них были впервые открыты именно здесь. В некоторых источниках эта цифра превышает 120. Это одно из немногих мест на планете, где на сравнительно небольшой площади сосредоточено столько редких минеральных фаз, что геологи продолжают находить новые и сегодня. Прозвучала однажды оценка, что в Хибинах сосредоточено около 10% всех известных минералов Земли. Не буквальная инвентарная цифра, а способ передать масштаб аномалии. Обратите внимание, перед вами не музей. Хибины – это процесс, который не остановился. В районе Малого Вудьявра фиксировали термальные воды. В рудниках и карьерах наблюдают современное минералообразование. Прямо сейчас, в реальном времени. Добыча апатит-нефелиновой руды продолжается. Исследовательские программы по минералогии и геологии работают. И сюда все чаще едут горные туристы и лыжники. Потому что суровый рельеф, который делает эти горы сложными, делает их и притягательными. Несколько небольших ледников общей площадью около 0,1 доли квадратного километра – последнее напоминание о том, что здесь было после последнего оледенения. Почти ничего, но они есть. Хибины – это место, где одновременно существуют три времени – 380 миллионов лет назад, когда магма прожигала кору, 20-е годы прошлого века, когда Ферсман переписал карту этого края, и сегодняшний день, когда в карьере идет смена, а в лаборатории описывают очередной новый минерал. Все три времени здесь не прошлое, они просто слои одного и того же камня.
Спросите меня про саамское название Умптек. Я знаю, что именно саамы слышали в этих горах по ночам и почему один из перевалов до сих пор обходят стороной. Но это уже ваша экскурсия.

0: Представьте, глухая тайга Уссурийского края, 1906 год. Отряд русских солдат под командованием офицера Владимира Арсеньева заблудился. Кончается еда, люди валятся с ног. И вдруг из чащи выходит пожилой охотник с винтовкой.
1: Смотрит на селед, на траву, на небо и молча разворачивается.
0: «Пошли», — говорит, и выводит всех к реке. Этого человека звали Дерчу Аджал. Арсеньев записал его имя на русский лад – Дерсу Узала. Ему было тогда около 58 лет. Он был охотником-одиночкой из народа Нанай. Хотя некоторые исследователи до сих пор спорят, может, удыгеец, потому что одежда, язык и обычаи, которые описывает Арсеньев, ближе к удыгейской традиции. Спор не закрыт. Но суть не в этом. Дерсу потерял семью еще молодым. Оспа выкосила жену и детей, и он остался один, в тайге, с тайгой для тайги. Никакого дома. Никаких стен. Вся его вселенная – лес, река, зверь. Он разговаривал с огнем, называл тигра «амба», обращался к ветру как к живому существу. Не потому, что был суеверен, просто жил в мире, где все живое. Арсеньев был военный топограф, человек образованный, петербургский. Он приехал картографировать Приморье. И вот эти двое, офицер с компасом и охотник без грамоты, несколько лет ходили вместе по тайге. Дерсу читал следы так, как другие читают книги. Видел по сломанной ветке, что здесь прошел изюбр. Чувствовал по запаху воздуха, что будет буран. Однажды спас Арсеньева от верной смерти на льду замерзшего озера, построив из тростника укрытие за считанные минуты до пурги. Арсеньев записывал все в дневники. Он понял, что встретил не просто проводника,

языка, а целый способ существования в мире, который городской человек уже разучился понимать. В 1907-м у Дерсу стало падать зрение. Охотник без зрения в тайге – это приговор. Арсеньев позвал его в Хабаровск, к себе в дом. Дерсу согласился, но город убивал его. Стены давили. Запреты раздражали. Нельзя разжечь костер во дворе, нельзя срубить дерево. Он терпел несколько месяцев. Весной 1908-го попрощался и ушел обратно. В тайгу, которая была ему домом. До дома он не дошел. 13 марта 1908-го его нашли убитым у станции Карфовская под Хабаровском. Кто-то убил его ради винтовки, главной ценности таожного человека. Ему было около 60 лет. Арсеньев написал о нем две книги «По уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». Вторая вышла в 1923 и стала главной. Это не совсем документальная проза. Арсеньев соединил несколько экспедиций, где-то домыслил детали. Но Дерсу в этих книгах живой. Настолько живой, что книгу переводили на десятки языков. В 1941-м ее прочитал молодой японский режиссер Акира Куросава. И не смог забыть. Прошло больше 30 лет. Куросава пережил кризис, коммерческие провалы, даже попытку самоубийства. И тут советская студия «Мосфильм» предложила ему снять совместный фильм. Он сразу вспомнил Дерсу. На главную роль Куросава хотел своего постоянного актера Тосиро Мифуне. Но Мифуне был занят. Тогда нашли Максима Мунзука, актера из Тувы, основателя Тувинского театра. Куросава потом называл его лучшим актером, с которым работал. Мунзук не умел плавать, но сам лез в ледяную воду ради трудных сцен. Снимали почти 8 месяцев, с мая 1974 по январь следующего. Куросава настоял на настоящей тайге, не на декорациях. Фильм стал первым в его карьере не на японском языке и единственным снятым на пленку шириной 70 мм. В 1976 он получил «Оскар» как лучший иностранный фильм. Статуэтку принял за отсутствующих режиссер Георги Данелия. Ни советская, ни японская сторона на церемонию не поехали. Дерсу Узала прожил жизнь без документов, без адреса, без памятников при жизни. Сейчас его имя носит город Арсеньев в Приморском крае. Скала в тайге и несколько улиц. На месте гибели у Карфовской стоит памятный камень. А книга Арсеньева переиздается до сих пор, потому что история о том, как один человек научил другого слушать лес, не стареет. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид. Т. А. Мой гид.

0: Представьте камень, который можно резать ножом, как сыр. Представляешь лезвие, и оно идет внутрь, оставляя ровный срез. Такой камень лежал в земле у деревни Пудость под Гатчиной. Пока он лежал в земле, пропитанный влагой, резать его можно было пилой и ножом. Стоило поднять камень наружу и дать высохнуть. Он твердел, схватывался, становился прочным, как мрамор, и лезвию больше не поддавался. Рабочие вырезали блоки, пока материал был податлив, и лишь потом он превращался в готовый камень, который можно было только тесать и шлифовать.
1: Это известковый туф, травертин, порода, которую отложила на дне древнего озера богатая минералами вода, похожая на римский травертин, из которого строили Колизей. В конце 18 века камень оценил архитектор Гатчинского дворца, привыкший работать с настоящим травертином на родине. Пудовским камнем облицевали дворцовый вестибюль и стену Приоратского дворца. Следом материал заметили и в столице. Андрей Воронихин выбрал его для колоннады Казанского собора, 96 колонн Каримского ордена вместо привозного мрамора. Причина простая. Местный камень был дешевле итальянского в разы и почти не уступал ему по виду и стойкости. Запасы, однако, оказались невелики, не пласт на километры, а скромная линза породы в долине одной реки. К концу 19 века качественный камень для крупных заготовок почти иссяк, оставался лишь на счастье.

0: Щебень и известь.
1: Сегодня в Пудосте от прежнего каменного промысла остались не карьеры, а мельница на реке Ижоре. Памятник федерального значения. Рядом открыт музейный павильон. Вот какая мысль здесь важна. Колонны Казанского собора держатся больше 2 веков под питерским дождем и снегом, а карьеры под Пудостью закрыты навсегда. Камень взяли из земли 1 раз, и он служит уже 3-е столетие подряд, вместо того, чтобы сгодиться на пару построек попроще и сгинуть бесследно.
2: Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — мой гид.онлайн.

Вот странность, которая не отпускает. Этот храм никогда не был по-настоящему заброшен, и все же джунгли его почти поглотили. Он стоит здесь 8,5 столетий, живой, с горящими благовониями и монахами в шафрановых одеждах, и при этом в европейских учебниках еще в XIX веке его не было вовсе. Как такое возможно? Вот с этого противоречия и начнем. Ангкор-Ват строился не как храм в привычном смысле. Строился как модель мироздания. Рвы вокруг — это мировые океаны. Внешняя стена — край Вселенной. 5 башен в центре, сложенные крестом. 5 вершин горы Меру, где по индуистскому преданию живут боги. Царь Сурьяварман. Второй, при котором в XII веке все это возводилось, буквально вселял себя в центр небесного порядка. Понимаете? Не символически, а физически. Камень за камнем. А теперь масштаб. Только вдумайтесь. Около 300 тысяч человек и 6 тысяч слонов, 37 лет непрерывной работы, примерно 5 миллионов тонн песчаника. Весь этот камень везли с плато Гулен по реке Сиемреаб. Историки подсчитали. Если повторить этот проект сегодня, с кранами, грузовиками и современной логистикой, работы займут не менее 100 лет. Средневековые кхмеры уложились в одно царствование. Один человеческий век, и Вселенная готова. Сам комплекс — прямоугольник 1500 на 1300 метров, около 200 гектаров. Для сравнения, собор Святого Петра в Риме вместе с площадью — это меньше четверти того, что здесь. Ватикан целиком уместился бы в одном из угловых дворов Ангкор-Вата. И все это — только сердце. Вокруг раскинулся парк примерно из 100 храмов на 200 квадратных километрах. Целый каменный мегаполис, накрытый тропическим небом. Обратите внимание на стены вокруг, на ту серо-медовую текстуру песчаника, теплую на ощупь даже в тени. Этот цвет — не патина, не краска. Это сам камень, медленно темнеющий от влаги и времени. 800 лет влажного воздуха. Имя Ангкор-Ват позднее. При жизни Сурьявармана II храм, по всей видимости, звался Враг-Вишнулока, обитель Вишну. Город-храм закрепилась после падения Ангкора, когда бывшая столица империи превратилась в гигантский каменный остов, обнятый лесом. Символично, что сегодня именно Ангкор-Ват изображен на флаге Камбоджи. Руина империи стала эмблемой государства, которое от нее осталось. Храм никогда не прекращал религиозной жизни, и в этом его спасение. Построенный во славу Вишну, уже к концу XIII века он перешел к буддийским монахам и с тех пор не пустовал ни дня. Именно это постоянное присутствие людей, шаги, метеные дорожки, живой огонь, удержало джунгли на расстоянии. Там, где монахов не было, лес победил. Говорят, если остановить реставрацию, дикая растительность способна за 3 года почти полностью закрыть комплекс. 3 года. Европа узнала об Ангкоре в 1860-х.

60-х. Через француза Анри Муо, который добрался сюда и описал заросшие храмы как забытое чудо, сравнимое по масштабу со строениями греков и римлян. Для кхмерских монахов это был действующий храм. Для европейской публики – внезапное откровение. Цивилизация, способная построить такое, вдруг появилась на карте истории. Муо не открыл Ангкор. Он написал о нем так, что весь мир захотел его увидеть. Помню, читал записки одного путешественника, который приехал сюда за тишиной заброшенных руин и обнаружил живой мегаполис. С 5 утра непрерывный поток паломников, буддийские церемонии, свадебные съемки. Разочарование сменилось пониманием. Ангкор-Ват — не музей. Это храм, который просто пережил свою империю. Запах здесь — влажный камень, чуть горьковатый дым благовоний и что-то еще. Труднее назвать. Сырость многовековой тени под каменными сводами. Это и есть время, если у него есть запах. Сейчас Ангкор-Ват под охраной ЮНЕСКО, реставрацию финансируют международные организации. Но консерваторы живут с тревожной цифрой. По оценкам, лишь около трети доходов от билетов реально возвращается в комплекс. Если международные деньги иссякнут, джунгли ждут. Они умеют ждать, это мы уже знаем. Рэдьярд Киплинг, создавая Кайрая книгу «Джунглей», черпал образы в том числе из описаний кхмерских храмов, обвитых корнями и покрытых мхом. Детская мифология о мире, который медленно проглатывает лес, это не сказка. Это здесь, это реально, и это продолжается прямо сейчас. Каменная вселенная, которую построили за одно царствование и которую лес забирает по миллиметру в год, и все никак не заберет. Потому что люди не уходят. Вот, пожалуй, и весь секрет этого места. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: Может быть, Петербург построен из питерского камня, раз уж оба слова так похожи. Тогда откуда в устьях Невы взяться прочной скале? Там ведь сплошные болота и наносный ил, на котором даже фундамент держится еле-еле. Гранит для парадного города пришлось везти издалека, и первым делом – морем из Финляндии.
1: В глубине залива Виралахти, у деревни Петерлахти, лежит скала, которую по-фински называют хивониями – лошадиный мыс. Внешне ничего особенного – розовый камень, полого спускающийся к воде. Но именно здесь, начиная с середины 18 века, добывали гранит ропакеви, крупнозернистую породу с характерными круглыми вкраплениями полевого шпата, будто застывшую в камне картечь. Само слово «пютерлит» – научное название одной из разновидностей этого гранита – происходит от имени деревни. Порода понравилась строителям сразу по двум причинам. Она колется вдоль естественных горизонтальных пластов, будто слоеный пирог, а значит, отделить от скалы ровный блок можно без динамита, клиньями и рычагами. И при этом она чрезвычайно прочна. Недаром «рапакеви» по-фински значит «трухлявый камень». Местные крестьяне считали ее слабой, потому что она крошится при поверхностном выветривании, но в толще, куда не добирается вода, эта порода держится веками.
0: На карьере работали артели каменотесов, нанятых казной или подрядчиками. В иные сезоны здесь трудилось до 2000 человек. Вокруг выросли бараки, кузницы.

0: Кузница и даже часовня. Колонны для Исаакиевского собора добывали сразу на нескольких соседних ломках Шехинской и Сухонавской, названных по фамилиям подрядчиков. В августе 1824 на одной только Шехинской ломке одновременно трудилось 261 человека. Одну колонну уже вырубили целиком, еще три отделяли от скалы, две только наметили. Установить в отверстие железные клинья, ударить кувалдой по каждому в свой черед, дать трещине пройти по всей линии разом – работа требовала точного чувства камня. Обточенную в черне колонну обкатывали молотами, чтобы легче было перекатывать к воде, а потом грузили на баржи и вели через Финский залив в Петербург. Даже так брак случался часто. Скрытая трещина или пустота в толще гранита обнаруживалась порой уже на середине работы, и тогда все начинали заново.
1: Самая знаменитая добыча случилась здесь в 1830-м. Архитектор Агюст Монферран, ищущий монолит для колонны в память императора Александра I, еще во время работы над Исаакиевским собором приметил в Петерлахте подходящую скалу. Из нее вырубили глыбу высотой около 26 метров и диаметром почти 3,5 метра. Крупнейший цельный гранитный монолит из когда-либо добытых человеком. На обработку и опрокидывание махины со скалы согнали несколько сотен рабочих. С помощью рычагов и настила из бревен многотонную заготовку аккуратно свалили вниз, на заранее устроенную земляную подушку, чтобы она не раскололась при падении. Затем колонну обтесали до нужной формы прямо на месте, и лишь после этого повезли к Петербургу на специально построенной барже «Святой Николай», которую тянули два парохода. Через два года на Дворцовой площади монолит подняли и установили без единого крепления. Собственный вес держит колонну на постаменте по сей день. Вместе с Александровской колонной и колоннами Исаакия из Петерлахти и соседних карьеров Карельского перешейка в Петербург ушло, по разным подсчетам, до 3 миллионов тонн гранита. Из него сделаны и 112 колонн собора, и облицовка набережных, и постаменты памятников по всему городу.
2: Добыча в Петерлахте продолжалась вплоть до 1917-го, а затем прекратилась разом, вместе с концом империи, для которой везли этот камень. Сейчас на месте старой ломки тихий музей под открытым небом, борозды от клиньев в скале, обрывок пути, по которому катили заготовки к воде, и залив, все так же спокойно подступающий к камню. Стоит приглядеться, и на срезе скалы еще можно различить след того самого монолита, который однажды перевернули на землю, чтобы через два года он поднялся уже на другом берегу моря. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте. О, мой гид! Мой гид.

Запустите рассказ, когда поезд тронется, и все за окном станет на место. Позади у нас уже Слюдянка, Култук, Ангасолка, Шумиха, Половинная, больше половины старой Байкальской магистрали. Теперь стоим в Маритуе. Вот вопрос, который вы, скорее всего, себе не задавали. Почему на диком берегу Байкала, куда до сих пор нет автодороги, стоит полноценный поселок со школой, магазином, почтой? Не туристическая база, не дача, именно поселок. Маритуй вырос в 1902-м как служебный поселок при строительстве первого пути кругобайкальского участка Сибирской железной дороги. Название по местной речке Маритуйке. На Сибирской дороге так и делали. Станции называли по ближайшим географическим ориентирам, не по чиновникам и не по случаю. Поселок стоит у устья этой речки, и долина здесь неожиданно широкая, почти километр вглубь от берега. Для Кругобайкалки, где скала буквально нависает над рельсами, это редкость. Поэтому Маритуй стал одной из крупнейших станций на участке. Здесь был административный комплекс, жилье, водоснабжение. Все, что нужно рабочему железнодорожному узлу. Уже в 1904-м, обратите внимание,

0: внимание, дорога строилась буквально в те же месяцы, что шла война с Японией. По Кругобайкалке уже шли санитарные и воинские поезда на Дальний Восток. Маленькая станция на краю Байкала оказалась вписана в большую военную историю раньше, чем успела достроиться.
1: После того, как в 50-х годах 20 века построили Иркутскую ГЭС и старый ход затопили, Маритуй из транзитного узла превратился в тупик. Транссиб пошел другим путем. Поселок остался, но уже без сквозного движения, без перспективы роста и, главное, без дороги. До сих пор без дороги. Сейчас здесь живет около 55 человек. Связь с материком, железная дорога и сезонные пути по берегу. Вот так и живут. Если на платформе еще идет торговля, здесь принято брать омуль, копченую рыбу, пирожки, травяной чай. Это не рынок в обычном смысле, это ровно то, что берут на память о Байкале и о старой дороге. Успейте, если стоянка позволяет. Теперь, что будет за окном? От Маритуя до порта Байкал дорога становится плотнее. Линия здесь не идет вдоль берега, она проезжает его. Тоннели, галереи, подпорные стены, короткие прямые между скальными выходами. Со стороны озера, если повезет с окном, Байкал будет почти вплотную, вода и камень без промежутка. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут тоннели. На всем Кругобайкальском участке их 38, больше, чем на любом другом отрезке Транссиба. Большинство из них именно на этом финальном перегоне. Чем ближе к порту Байкал, тем яснее ощущение. Дорога не просто идет к воде, она идет к истоку. Впереди место, где Байкал перестает быть озером и становится Ангарой. Старый порт, переправа, Листвянка на другом берегу. Железная дорога заканчивается ровно там, где Байкал отпускает свою единственную реку.

1 октября 1949-го. В Пекине Мао Цзэдун провозглашает Китайскую Народную Республику. И в тот же день принимается решение, о котором почти не пишут в учебниках. 5 официальных часовых поясов, на которые делилась прежняя республика, ликвидируются. Вся страна, от побережья Шанхая до пустынь Таримской впадины, отныне живет по единому пекинскому времени – UTC плюс 8. Это расстояние почти 5000 километров с запада на восток. По всем законам

Астрономией Китай должен занимать 5 поясов. Он занимает 1. Посмотрите на карту мысленно. Урумчи, столица Синьцзяна, лежит примерно на той же долготе, что Карачи и Бишкек. Ее соседи, Казахстан и Кыргызстан, живут по UTC плюс 6. Это и есть так называемое урумчийское время, на 2 часа меньше пекинского. Официально его не существует. Фактически по нему живут миллионы людей. В Урумчи при UTC плюс 6 солнечный полдень наступает примерно в 12 часов 10 минут. Почти идеально. При пекинском UTC плюс 8 тот же астрономический полдень сдвигается на 14 часов 10 минут по официальным часам. 2 часа дня, а солнце в зените. Это не мелкий дискомфорт, это полностью перевернутый световой ритм. В быту это выглядит как постоянное двойное исчисление. Уйгурская лавка в Кашгаре открывается востя в 10 утра, но на двери написано «пекинское время», а владелец мысленно вычитает 2 часа. Перед любой встречей здесь автоматически уточняют «по пекинскому или по синьцзянскому». Так же обыденно, как в России спрашивают «по Москве или по местному». Острее всего это ощущается в школах. Уроки, экзамены, прием у врача – все назначается по пекинскому времени. Но солнце над Урумчи в 7 утра по официальным часам еще не встало. Ребенок собирает портфель в темноте не потому, что рано встал, а потому, что пекинское утро здесь астрономически является ночью. Родители при этом могут сверяться с синьцзянским временем перед утренней молитвой, привязанной к реальному рассвету, и в одном доме одновременно работают 2 времени. В международных базах данных зона Азия-Урумчи зафиксирована отдельно, но помечена как неофициальная. Это редкий случай. Картографы времени признают существование пояса, которого юридически нет. Китай – самый масштабный пример, но не единственный. Непал живет по UTC плюс 5 часов 45 минут. Не плюс 6, не плюс 5,5, именно 45. В 1956-м катмандусские власти выбрали это смещение сознательно. Полдень в столице приходится почти ровно на 12 часов. И одновременно время отличается и от индийского UTC плюс 5.30, и от любого колониального наследия. Для индийского туриста, привыкшего к получасовым шагам, непальские плюс 15 минут выглядят как насмешка над здравым смыслом. Для непальца это точный астрономический расчет и тихий жест суверенитета. Часовой пояс давно перестал быть только географией. Он стал политическим инструментом, таким же, как граница или флаг. Пекин в 49-м году говорил «вся страна слушает столицу», Катманду в 56-м говорил «мы не Индия». Синьцзян в ответ на первое молча переводит часы назад. Пилот, вылетающий из Урумчи в Пекин, объявляет посадку по единому государственному времени. Его биологические часы живут по солнцу. Пассажир держит на телефоне 2 циферблата, и вся эта разница в 120 минут вращается вокруг одного решения, принятого за одну ночь осенью 1949-го. Спросите меня про Индию. Единственную страну с населением больше миллиарда человек, у которой один часовой пояс на всю ширину субконтинента, и почему одна провинция тайно им не пользуется уже полвека.

0: Микрорайон в Гатчине так и называется – аэродром. Панельные дома, остановки, дворы. Обычный район, если не знать, что под ним когда-то ревели первые в России военные аэропланы. И падал, поднимаясь заново, будущий летчик, чье имя знает даже тот, кто про авиацию не читал ни строчки. Появился он не случайно. Ровное, сухое гатчинское военное поле веками служило для смотров кавалерии и стояло прямо перед императорским дворцом. Государь хотел видеть новое чудо техники, не выезжая со двора.
1: Здесь открыли первую в стране военную авиационную школу. Из поля один за другим начали подниматься те,

0: никто прежде видел аэроплан только на фотографии в газете. За неполных 7 лет тут подготовили свыше 300 летчиков. Среди них Лидия Зверева, первая русская женщина-авиатор с дипломом пилота. Для зрителей внизу женщина за штурвалом хрупкой этажерки из дерева и полотна была чудом почти неприличным. Мотор не спрашивает полпилота. Зверева летала и учила летать других не хуже мужчин-инструкторов. Здесь же учился человек, чье имя намертво срослось со словом «пилотаж». Петр Нестеров пришел в авиацию из артиллерии. Теория утверждала, что аэроплан переворачивать нельзя, при крене он теряет управление и падает. Но если крылья продолжают работать и в перевернутом положении, отчего бы не довести разворот до полного круга? Ответ он дал позже, под Киевом, выполнив мертвую петлю, маневр, который авиационная наука считала невозможным. Глазомер и спокойствие в опасности для нее он получил именно здесь, на Гатчинском поле.
1: Там, где 100 с лишним лет назад разбегались по траве первые аэропланы, сегодня дворы и остановки. Память здесь не спрятана в музейной витрине, а вплетена прямо в городскую сетку. Улица Авиатрисы Зверевой, крест в память погибших авиаторов, макет истребителя у бывшей взлетной полосы. Иногда главное в истории места не то, что от него осталось на виду, а то, что осталось в именах улиц, по которым мы ходим, не глядя под ноги.
2: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мойгид.онлайн.

Здравствуйте. Если вы сейчас в Петербургской Коломне, найдите угол, где река Мойка встречается с Крюковым каналом. Там вы увидите обычный жилой дом. 7 этажей, балконы, окна, кухня. Дом как дом. Но поставлен он на фундамент тюрьмы. И это, пожалуй, самый честный пример второй жизни, какой можно найти в городе. Сначала здесь не было никакой тюрьмы. В 1782 году архитектор Иван Старов, тот самый, что строил Таврический дворец, начал возводить здесь большое здание с 7 башнями. Строили его 5 лет. Замком в обиходе называли за башни, а литовским, потому что в начале следующего века здесь встал на постой литовский мушкетерский полк. Имя прилипло к стенам и пережило и полк, и само здание. А в 1823 году у здания сменилась судьба. Его перестроили под городскую тюрьму. Этим занимались архитекторы Иосиф Шарлемань и Петр Плавов. 103 камеры, расчет на 600 арестантов. Правда, держали чаще 800, а то и 1000. Так бывает с тюрьмами всегда и везде. Почти 100 лет крепость прослужила именно так. Она стояла посреди жилого района, среди квартир, лавок и извозчиков. Жители Коломны ходили мимо нее в булочную. Это важно понимать. Тюрьма была не где-то на окраине, а прямо здесь, в 2 шагах от кухни, в которой кто-то варил обед. 27 февраля 1917 года, около 6 утра, все закончилось. Матросы и рабочие захватили тюрьму, выпустили заключенных и подожгли ее. Оно горело долго и выгорело дотла. Через месяц Александр Блок, он жил здесь же, в Коломне, написал матери короткую фразу, которая заменяет целое описание. «Выгорели дотла Литовский замок и окружной суд». И дальше самое неожиданное наблюдение, что в огне вдруг стала видна вся красота их фасадов, а вся мерзость, безобразившая их внутри, выгорела. А дальше случилось то, чего обычно не помнят. Руины никуда не делись. Они стояли. Не год и не два. Больше 10 лет. Обгоревшие стены с пустыми окнами в самом центре обжитого района. Дети играли в этих развалинах, соседи разбирали, что плохо лежит. Это была огромная дыра посреди города, и город постепенно приучился жить рядом с ней. Разобрали руины только в 1929 и 30-м. И вот тут поворот, ради которого мы все это рассказываем. Разобрали не до конца. Фундамент оказался слишком хорош, чтобы его выбрасывать. Массивный, прочный, сложенный еще при Старове на совесть. И на этом фундаменте в 30-м году архитекторы Исидор Мейерсон и Яков Рубанчик построили жилой дом для рабочих, нынешний дом 29 по улице Декабристов. Подумайте, что произошло. Тюрьма не была стерта, она была использована. Ее основание, то, что уходит в грунт, то, чего никто никогда не видит, продолжает работать, держит стены, в которых люди живут, ссорятся, растят детей и вешают на балконы белье. Здание, которое 100 лет было символом несвободы, стало буквально почвой для жилья. И никто из жильцов, выходя утром за хлебом, об этом не думает. Нам нравится представлять вторую жизнь вещей как что-то нарядное. Старый завод стал галереей, бутылка стала вазой, джинсы стали сумкой. Но чаще она выглядит именно так, незаметно и по частям. Уцелело не здание, а его основание. Не образ, а работа. И, честно говоря, это самый прочный вид второй жизни. То, что держит, переживает то, что видно. Так что если будете проходить мимо угла Мойки и Крюкового канала, задержитесь на минуту. Над землей – обычный дом 30-х годов. Под землей – 18 век, Старов и 7 башен. Город никогда ничего не выбрасывает целиком.

В 1944 году в дебрях Западного Саяна у людей, которых не существовало ни в каком государственном реестре, родилась девочка. Назвали ее Агафья, и вот что поразительно, она жива до сих пор. Лыковы ушли в тайгу еще в конце 30-х годов 20 века. Старообрядцы, люди, для которых Никонианская церковь была ересью, а советская власть и вовсе чем-то вроде апокалипсиса в рабочем режиме. Карп Осипович увел семью в глухой угол Западного Саяна и закрыл за собой дверь. Правда, двери у них тогда еще не было, это метафора. Дверь появится позже и сделают ее сами. Следующие почти 40 лет Лыковы жили так, словно история человечества остановилась на 17 веке. Без огнестрельного оружия, только ловчие ямы и заслоны на тропах. Без соли в нормальных количествах выпаривали соленую воду из земли, экспериментировали с травами с солончаков, но полностью закрыть дефицит так и не смогли. Без фабричной ткани сами ткали из конопли. Посуда деревянная и берестяная. Огонь древними методами. И при всем при этом – огород. Когда геологи в 1978 году заметили с вертолета правильные грядки посреди глухой тайги, они, по всей видимости, решили, что у них галлюцинация. Представьте, дикий лес, никакой дороги, никакого жилья на карте, и вдруг геометрически ровные полосы обработанной земли. Это выглядело как подпись. Здесь живут люди, которые не сдались. Уклад у Лыковых был жесткий и сезонный, как расписание поездов, только поезда – это урожай и смерть. Весной – березовый сок, дикий лук, крапива. Летом – огород и заготовки. Осенью – охота. Савин и Дмитрий устраивали ловушки на лосей, моралов, кабаргу. Зима – выживание на запасах. Никакой романтики жить природой. Это была ежедневная, тяжелая, методичная борьба за каждую калорию. Причем с религиозными ограничениями животных с лапой, хищников и мелкую живность не ели, только парнокопытные. Так что диета была не просто скудной, она была еще и теологически выверенной. Ну и потом случилось то, что должно было случиться. Контакт с внешним миром состоялся. Геологи пришли, познакомились, принесли с собой все то, от чего Лыковы 40 лет были изолированы, в том числе обычные инфекции. В 1981 году умерли трое – Дмитрий, Саввин и Наталья – один за другим. Распространенное объяснение – пневмония и полная неприспособленность организма к микробам, которые для остального человечества давно стали фоновым шумом. Иммунная система, которая никогда не встречала внешний мир, встретила его и не справилась. Из всей семьи осталась Агафья. Отец Карп умер в 1988 году, и с тех пор она там одна. Держится за старообрядческий уклад, за огород, за молитву. Контакты с внешним миром у нее уже были. Волонтеры приезжали, журналисты, чиновники. В 2021 году ей помогли с новым домом. А в 2023 году случилось нечто, о чем создатели любого романа постеснялись бы. Слишком неправдоподобно выглядит. Агафье пришлось временно покинуть свое место, потому что через ее участок проходят траектории падения ступеней ракет, запускаемых с Байконура. Понимаете, что произошло? Женщина, которая родилась в тайге, никогда не видела города, живет по укладу 17 века, и ее потревожила космонавтика. Тайга столкнулась не с медведем и не с наводнением, а с орбитальной механикой. Вот такой парадокс получился. Самый последовательный побег от цивилизации в итоге уперся в ее самый дерзкий проект. Агафья по-прежнему там. Огород, зимние запасы, молитва. Ей около 80 лет, точная дата рождения в документах долго отсутствовала. И каждый раз, когда мы удивляемся этой истории, стоит помнить, для нее это не история. Это просто вторник. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей

работе «О, мой гид». Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: самом центре Гатчины, под стенами дворца, лежит озеро с такой прозрачной водой, что сквозь нее когда-то разглядели настоящую тайну – подводную лодку, ушедшую под воду прямо посреди императорской прогулки. Историю затеял инженер Джевецкий, влюбленный в идею подводного плавания. Первый его аппарат, тесная сигара на одного человека с педальным приводом, построили в Одессе. Второй, втрое просторнее, испытывали под Петербургом, а затем привезли в Гатчину, на Серебряное озеро. Родниковая вода здесь так прозрачна, что публика могла своими глазами следить, как лодка идет под водой.
1: В назначенный день императорская чета вышла на середину озера в обычной шлюпке. Вдруг вода у борта чуть вздрогнула, и мимо, под самым днищем, беззвучно прошла стальная тень. Через несколько мгновений лодка Джевецкого вынырнула рядом, крышка люка открылась, и оттуда, мокрый и торжествующий, инженер протянул императрице букет орхидей, дань Нептуна Ее Величеству. Можно подумать, что дело в колдовской невидимости. Но зачем Джевецкий выбрал такую прозрачную воду, если хотел спрятаться? Ответ обратный. Он хотел, чтобы его видели все, кроме тех, кто сидел в лодке над ним. Экипаж знал маршрут шлюпки заранее, а низкая осадка позволяла пройти под килем незамеченным. Александр заказал полсотни подобных лодок для береговой обороны. Гатчинская стала первой в мире подводной лодкой, пошедшей в серийную постройку.
2: Век этих лодок вышел коротким. К 1891-му все они были списаны, педальный привод давал скорость едва выше пешехода, а торпеда давно обгоняла экипаж гребцов. От лодки Джевецкого в Гатчине осталась точно стальная копия в натуральную величину, памятный макет на пути от вокзала к дворцу. У этого макета хорошо бы вспомнить не сам корпус, а воду за ним, она все так же прозрачна. И в этом, кажется, весь секрет, иногда самое смелое изобретение нуждается не в укрытии, а в честном взгляде на себя.
3: Эта история одна из сотни, остальные карты к ним – мой гид.онлайн.

0: Когда вы думаете о запахе моря, вы думаете о соли. Вот это ощущение, острое, свежее, немного щиплющее в носу, это же соленый воздух. Мы даже говорим «морская соль», «соленый бриз». Только одна проблема – соль не пахнет. Хлорид натрия – молекула нелетучая, она не испаряется и не попадает в нос. То, что мы принимаем за запах соли, это что-то совсем другое. Что-то живое, а точнее, умершее.
1: Главный виновник называется диметилсульфид. Его производит не море само по себе, его производит смерть в море. В верхнем слое воды живут триллионы микроскопических водорослей, фитопланктон. Пока они живы, они вырабатывают особое защитное соединение, что-то вроде антифриза, который защищает клетки от стресса. Когда их поедает зоопланктон или они просто погибают, это соединение высвобождается в воду. Бактерии разбирают его на части, и примерно в каждом десятом случае на выходе получается диметилсульфид – летучий газ, который поднимается с поверхности и летит к берегу.
0: Стоп! Значит, свежий морской воздух, ради которого едут за тысячи километров, это запах гибели миллиардов существ в каждую секунду. Именно. И люди называют его «живым» и «оздоровительным». Есть еще едистый компонент, тот, что идет от водорослей на берегу, от нагретых солнцем камней, от рыбных рядов. Его принято называть запахом йода. Только йода там нет, это бромофенолы, соединения, которые синтезируют водоросли, морские губки и черви. В малой концентрации они пахнут морем и рыбой, почти приятно. В большой – резко, как химический реагент в лаборатории. И третий компонент – диктиоптерины. Это половые феромоны водорослей. Яйцеклетки выбрасывают их в воду, чтобы привлечь сперматозоиды. Пахнут они именно так, как выброшенные на берег водоросли. Влажно, немного тинисто. Словом, морем в самом буквальном смысле.
1: В 1972 британский ученый Джеймс Лавлок, тот самый, что придумал гипотезу Геи, обнаружил в данных по серии странное несоответствие. Серы в атмосфере оказалось больше, чем можно было объяснить вулканами и промышленностью вместе взятыми. Где-то был скрытый источник. Лавлок предположил, в океане. Он оказался прав. Именно диметилсульфид стал недостающим звеном в глобальном круговороте серы на Земле. А в 1987 группа ученых выдвинула еще более смелую идею. Этот газ помогает регулировать климат всей планеты. Диметилсульфид попадает в атмосферу, окисляется и образует мельчайшие частицы, вокруг которых собираются облачные капли. Чем больше планктона, тем больше газа, тем гуще облака, тем меньше солнечного тепла достигает воды. Океан сам себя охлаждает. И пахнет при этом морем. Морские птицы это поняли без всякой науки. Буревестники и пингвины летят на запах диметилсульфида, как мы идем на запах кофе. Там, где зоопланктон наелся планктона и тот распался, там кормовые воды. Запах смерти водорослей – это навигационная карта для птицы.
0: Но почему этот запах не увести с собой? Диметилсульфид разрушается в атмосфере примерно за 48 часов. Бромофенолы не улетают далеко от воды. Соляной туман, мельчайшие капли, которые волны выбрасывают в воздух, существуют только там, где есть прибой. Без волн нет тумана, без тумана нет запаха. Парфюмеры пробовали его поймать. Морские ароматы существуют, их продают миллионами флаконов. Они пахнут, как море. Но не морем, потому что запах моря – это не вещество. Это событие, оно происходит в конкретном месте, пока гибнет планктон, пока бьется прибой, пока ветер несет все это к берегу. Когда вы уедете, оно закончится. А воспоминание останется, потому что запах, в отличие от диметилсульфида, не распадается за 48 часов.
2: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, о мой гид в Телеграм. О мой гид в Телеграм.

0: Вот что все упускают. Борозды в глине держатся 3-4 года. То есть прямо сейчас, глядя на эти следы, вы, скорее всего, смотрите на события 2-3-летней давности. Камень уже давно стоит на месте. Он вас ждал. Рейстрек Плая – высохшее дно озера в долине смерти. Идеально плоское, как стол. И по этому столу валуны весом в несколько сот килограммов путешествуют сами, без рук, без веревок, без свидетелей. Траектории, дуги, зигзаги, иногда следы пересекаются под острым углом, будто камни устраивали перекресток.
1: До 2013-го ни один человек не видел движения вживую. Исследователи ставили колышки рядом с валунами, приезжали через год и находили тот же камень на новом месте, с длинной бороздой позади, а колышки тихо стоящими на старой позиции. Один геолог записал в дневнике, что камни будто специально выбирают момент, когда никого нет. Разгадку дал GPS на 162 валунах плюс терпение. Нужна тонкая пленка воды на глине. Ночной мороз, и вода схватывается льдом толщиной 3-6 мм. Потом ветер. Огромные, но хрупкие ледяные пластины давят в бока камней и буквально буксируют их 2-5 метров в минуту. Для глаза это почти незаметно. Потом лед тает, вода испаряется, и остается сухая растрескавшаяся глина со следом.
0: Все, что казалось мистикой, оказалось 3-миллиметровым льдом и подходящим ветром. Природе не нужны спецэффекты. Ей достаточно того, чтобы мы уехали домой чуть раньше срока.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид». «О мой гид».

мелового периода Земля, это примерно 150 миллионов лет назад. Где-то здесь, на том, что тогда называлось суперматериком Гондвана, тянулась влажная экваториальная суша. Ни Таиланд, ни Малайзия. Эти слова появятся на картах неизмеримо позже. Просто лес. Горячий, насыщенный испарениями, полный существ, которым мы не придумали имен. Так вот, он до сих пор здесь. Геологи и биологи оценивают возраст тропического леса Каосок в 150-160 миллионов лет. Это не образное выражение и не туристический слоган. Амазония, которую принято считать эталоном первозданных джунглей, моложе примерно вдвое. Ее дождевые леса в нынешнем виде сформировались после того, как поднялись Анды и речная сеть переориентировалась. Каосок старше. Он помнит другую конфигурацию континентов. Ключ к этой сохранности – известняк. Посмотрите на башни вокруг озера Чиалан. Вертикальные, почти неправдоподобно острые, они кажутся нарисованными. На самом деле это остатки древнего карстового плато, сложенного морскими осадками, кальцитом, остатками коралловых рифов. Миллионы лет вода растворяла породу, выедала пещеры, подземные реки, провалы. Когда море отступило и суша поднялась, карст вылез наружу вот этими иглами. В некоторых пещерах здесь можно найти окаменевшие морские организмы на высоте в сотни метров над уровнем моря. Буквально дно исчезнувшего океана на уровне глаз. Само озеро Чиалан при этом новорожденное. Оно появилось в начале 80-х годов 20 века после строительства плотины Рачи-Прабха. Долину затопили ради гидроэлектростанции. Несколько деревень ушли под воду вместе с храмами и рисовыми полями. Жителей переселяли в спешке, вверх по склонам. В первые годы после запуска плотины по поверхности еще плавали верхушки затопленных деревьев, а тропы слонов и тигров исчезли под водой. Сегодня плавучие бунгало часто стоят прямо над бывшими деревнями. Местные гиды тихо указывают на воду и говорят: «Здесь был дом моего деда». Гидрологический режим озера с тех пор живет по искусственному ритму. В сухой сезон инженеры поднимают уровень воды, аккумулируя ее. В пик дождей сбрасывают, защищая от наводнений. Для животных это означает, что привычные кормовые площадки на берегу то уходят под воду, то оголяются быстрее, чем успевают восстановиться. Слоны все чаще выходят на маршруты, пересекающие туристические зоны. Древний лес адаптируется к плотине. Теперь Рафлезия. Самый крупный одиночный цветок на планете. Здесь, в Каосоке, она не просто редкость, она индикатор. Растение паразитирует прямо в тканях определенных лиан. У него нет ни стеблей, ни листьев в обычном смысле. Чтобы Рафлезия зацвела, лес должен десятилетиями оставаться нетронутым. Одна неудачная вырубка тропы, одно упавшее крупное дерево и подземная сеть, которую цветок выстраивал годами, разрушается. Именно поэтому местные рейнджеры нередко держат координаты бутонов в секрете. Некоторые гиды показывают цветок только биологам, заранее договорившись не раскрывать геоточку даже знакомым. Запах рафлезии – это запах разлагающегося мяса. Цветок опыляется подальными мухами, и аромат подобран под задачу с хирургической точностью. В устной традиции рейнджеров парка живет история из 90-х годов. Молодой сотрудник спорил, что сможет есть рис с карри, сидя рядом с цветком. По легенде, он выдержал меньше 5 минут. Запах оказался настолько плотным, что еда приобрела, по его словам, вкус тухлой рыбы. С тех пор в парке негласно действует правило: цветы смотрим, карри едим, но не одновременно. Лес здесь устроен вертикально. Внизу – влажный низинный дождевой лес с диптерокарпами и фиговыми деревьями. Выше – прохладный горный лес с другим составом видов. На голых известняковых стенах башен – третий набор растений, приспособленных вытягивать воду прямо из воздуха. Этот перепад экосистем происходит на расстоянии нескольких часов пешего пути. В Амазонии сопоставимое разнообразие потребует

требовало бы сотен километров по реке. Акустика в Каосоке тоже подчиняется карсту. Призыв гиббонов отражается от известняковых стен и приходит с задержкой. Кажется, что звук поднимается со дна озера. Ночной крик мунджака может звучать как будто в нескольких метрах, хотя животное стоит на другом берегу. Опытные рейнджеры по характеру эхо определяют, где именно находится зверь. И, что важнее, понимают, не вышел ли на тропу человек. Шаги в резиновых сандалиях и босые ноги по мокрым корням дают разное эхо. Сейчас Каосок держит баланс между сохранением и туристическим потоком. Власти вводят квоты на отдельные трекинговые зоны, закрывают участки при появлении редких видов. Плавучих отелей и фототуров становится больше с каждым годом. Главный вопрос ближайших десятилетий – останется ли этот лес живым музеем мелового периода и рабочей лабораторией для биологов, или превратится в декорацию вокруг дамбы и бунгало. 150 миллионов лет, и сейчас решается судьба следующих 50. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, а мой гид в Telegram. Адрес, а мой гид в Telegram.

Над Черным озером в Гатчине стоит темная башня. И правда похожа на что-то из другого века, потому что дворец за ней построен из земли. Не образно, буквально.

0: Стены слепили из глины, той самой, что под ногами.
1: В конце 18-го столетия архитектор Николай Львов, которого позже назовут русским Леонардо, задумался, почему дом обязательно должен стоить дорого. Он предложил брать землю прямо на месте и прессовать ее слоями в опалубке. Из 10-сантиметрового слоя суглинка выходил плотный 6-сантиметровый блок, политый известковым раствором. Случай проверить технику на важной постройке подвернулся скоро. Павел I принял под покровительство Мальтийский орден и выбрал для резиденции приора свою любимую гатчину. Стены подняли всего за одно лето 1798 года. И тут можно подумать, раз так дешево и быстро, дом получился хлипким. Землебитные стены сузили к низу для устойчивости, подпорную стену выложили камнем, и постройка обошлась в разы дешевле каменной кладки.
2: Дворец придумали нарочно мрачноватым, под католический монастырь с узкими окнами и башней вместо колокольни, будто вырастающей прямо из воды Черного озера. Затем пришел 20 век, через гатчину прошла война, дворцу снесло крышу, разбило ограду, но сами стены из спрессованной глины устояли, пока вокруг рушились каменные здания. После войны в стенах размещались воинская часть и дом пионеров, а с 1968-го – музей.
1: Землебитный дом, которому никто не давал шансов простоять и полвека, встречает теперь третье столетие. Ответ на вопрос, из чего строить дешевле и надежнее, иногда лежит не в привозном камне, а прямо под ногами.
3: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, мой гид.онлайн.

0: Перед вами существо размером с сосиску. Розовое, морщинистое, почти без шерсти. Смотришь и не веришь, что именно этот зверек перевернул наше понимание старения. Голый землекоп — единственное известное млекопитающее, у которого риск смерти с возрастом практически не растет. В 2 года и в 25 лет вероятность умереть у него примерно одинакова. Учебники конца 20 века честно ошибались, отводя ему максимум 8 лет. Пока колонии в Германии и США не начали выдавать особей за 30, без инфаркта, без остеопороза, без дряхлости. В его тканях синтезируется гиалуроновая кислота необычно высокой молекулярной массы. Она уплотняет межклеточный матрикс и буквально создает физический барьер для опухоли. Отсюда почти полное отсутствие рака. В коже нет вещества ПИ, нейропептида, который у других млекопитающих передает болевой импульс в мозг. Рецепторы есть, но проводка обрезана. Внутри клеток белок ЦГАС, вместо того, чтобы запускать воспаление, усиливает ремонт поврежденной ДНК. Три независимых механизма, и каждый работает против старения. Сегодня его держат в крупных колониях в США, Германии, Израиле, России. Генетики уже внедряют фрагменты его генов в клетки мышей. Биоинженеры изучают, как перенести его способность зависать в молодой стадии, в человеческую биологию. Перед вами не просто экспонат. Перед вами живая подсказка. Старение — не приговор, а программа. И ее, возможно, можно переписать. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес — та «О, мой гид» в Телеграм.
1: Августа 1721 года здесь впервые взлетела вода. Фанфары, двор, Петр I и большой каскад ожил разом по всем ступеням одновременно. Вот эта сцена и есть точка отсчета всего, что вы сейчас видите перед собой. Посмотрите на большой каскад. Вода поднимается почти на 22 метра, и ни одного насоса ни здесь, нигде.

либо в системе. Вода идет самотеком, от Ропши по перепаду высот больше 100 метров через 96 километров каналов, 16 прудов, больше сотни гидросооружений. Принцип «сообщающиеся сосуды» — школьная физика. Инженеры 21 века признают, за 300 лет ничего надежнее придумать не удалось. Первыми фонтанными мастерами Петергофа были не русские умельцы, итальянцы Джованни и Джулиано Боротини и француз Поль Суалем. Их имена зашифрованы в названиях фонтанов Нижнего парка, так что, проходя мимо, вы буквально идете сквозь список европейских специалистов, которых Петр привез и поставил на работу. Расчет был точным. Версальские фонтаны в те годы включали несколько раз в неделю. Воды не хватало. Петергоф с самого начала работал каждый день весь сезон. Комплекс строился больше 100 лет. Не как единый проект, а как живая конструкция, которую постоянно достраивали. К середине 19 века здесь насчитывалось около 170 фонтанов и 4 каскада, сегодня действующих около 147. Часть из них появлялась как инженерные эксперименты с напором воды, часть — как политические высказывания. Самсон, раздирающий пасть льву, прямая аллюзия на победу над Швецией. Битва при Полтаве состоялась в день святого Самсона, 27 июня. Петр использовал фонтаны и как инструмент придворной игры. Дорожки Нижнего парка были оснащены скрытыми трубами. Гости внезапно получали струи воды прямо под ноги. Лавочки фонтанировали из-под сидящих. Императрица Анна Иоанновна, по свидетельствам современников, специально приходила в парк ради этих сцен наблюдать, как придворные ахают и разбегаются. Фонтан как театр с живыми актерами, где никто не знает своей роли заранее. Война почти уничтожила все это. Во время Второй мировой большой дворец стал казармой, фонтаны взорвали, статую Самсона вывезли, каскады превратились в груды камня и обугленные трубы. Реставрация началась уже в 1944 году, по старым чертежам, архивным фотографиям и дневникам очевидцев, в том числе по записям камер юнкера Фридриха Бергхольца, который описывал первые пуски фонтанов еще в 18 веке. Последняя крупная реконструкция Большого каскада длилась 7 лет и завершилась в 1995 году с той же парадной помпой, что при Петре. Обратите внимание, в соседнем Монплезире, одной из любимых резиденций Петра, до сих пор горят восковые свечи. Электричество туда намеренно не проводят, чтобы сохранить атмосферу эпохи. И это при том, что вся система вокруг живая, действующая, обслуживаемая ежедневно. В Петергофе есть целый музей фонтанного дела. Деревянные модели гидротехнических устройств 18 века. Схемы того, как инженеры тогда считали напор воды, почти на глаз. Сотрудники и сегодня говорят о характере отдельных струй. Одни фонтаны капризны и требуют постоянной настройки, другие годами работают без вмешательства, если не трогать их старые каменные каналы. В 2023 году Большой каскад отметил 300-летие. С реставрационными работами, специальной выставкой и отдельной программой, как день рождения живого существа. Впрочем, он и есть живое существо. Вода идет теми же каналами, что при Петре, по тому же принципу без единого насоса. 300 лет, и ничего не изменилось в самом главном. Это, пожалуй, самый весомый инженерный комплимент, который история может сделать одному решению. Спросите меня про Самсона. Я знаю, как именно его искали после войны и почему нашли не там, где ждали, но это уже ваша экскурсия.

0: Гюстав Эйфель построил башню, которую весь Париж ненавидел, и преспокойно поселился на ее вершине. Почти 100 квадратных метров по третьим уровням, гостиная, столовая, пианино, книжные полки, цветы в горшках и лаборатория с приборами прямо за стеной. Снаружи тысячи заклепок, сталь, вибрация от ветра. Открываешь дверь и попадаешь в тихий буржуазный салон, который висит над облаками. Сюрреализм чистой воды. Богатые парижане, конечно, немедленно захотели купить хотя бы одну ночь на вершине. Предложения шли одно за другим, и Эйфель каждый раз отказывал. Можно владеть особняком вдоль Сены. Но ночь над всем Парижем не продается.
1: Лита могла подписывать протест против чудовину фабричну труб, а потом умолт пустить их туда переночевать.
0: Что, согласитесь, характеризует ее исчерпывающе. Сюда поднимался Томас Эдисон, лично вручить хозяину новейший фонограф. Два символа индустриальной эпохи сидели в этой небесной гостиной и обсуждали будущее. Сегодня их восковые фигуры так и застыли за стеклом. Загляните направо, когда окажетесь на третьем уровне. Башня, кстати, должна была простоять 20 лет и исчезнуть. Спасли ее именно эксперименты из этой квартиры –

метеонаблюдение, радиосвязь, телеграфные линии. Наука оказалась убедительнее архитекторов с их протестами. Железная дама приняла миллионы гостей, но свое маленькое сердце наверху оставило доступным лишь для короткого взгляда через стекло. Что, пожалуй, и есть высший класс. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот о мой гид.

Представьте, где-то в скандинавском доме, темным зимним вечером, примерно в 8 веке, после пира, когда мясо съедено и мед допит, двое мужчин склонились над деревянной доской, снаружи ветер и снег. Внутри треск огня, запах дыма и абсолютная тишина двух сосредоточенных людей. Они не дерутся, они думают. И это, честно говоря, пугает сильнее. Игра называется «Хнефатафл» или просто «Таате Таафл». Не древние шахматы, это распространенное и немного обидное упрощение. Тафл устроен принципиально иначе. Один игрок защищает короля и его небольшую дружину, другой ведет осаду. С численным превосходством, со всех сторон сразу. Уже по этому описанию понятно, что игра честной не будет. И именно это в ней интересно. Все фигуры ходят по прямой, на любое расстояние, если путь свободен. Как ладья в шахматах, только у каждого игрока таких ладей много. Доска мгновенно превращается в пространство засад и прорывов. Не перестановка фигур, а самая настоящая мини-осада, где кольцо неуклонно сужается. Взятие тоже устроено странно. Обычную фигуру нужно зажать с двух сторон, короля с четырех. Это делает короля одновременно и самой важной, и самой уязвимой фигурой на доске, что, если вдуматься, весьма честная метафора о природе власти. Впрочем, правила взятия менялись от региона к региону, единого стандарта не было. Викинги вообще были небольшие любители централизации. А теперь главный парадокс этой игры. Защитник не обязан победить в бою. Королю достаточно вырваться в угловой квадрат доски, просто сбежать, вот и все. Нападающий проиграл, если не успел замкнуть сеть. Это делает игру почти кинематографичной. Один игрок методично тянет петлю, другой ищет единственную лазейку. Побег — это победа. Я до сих пор нахожу в этом что-то глубоко скандинавское. Распространен тафл был широко. У скандинавов, кельтов, саксов примерно с 4 по 12 век, то есть он старше классических викингов и пережил их на несколько столетий в разных вариантах. Так что игра викингов — это скорее маркетинг, чем история. Но хороший маркетинг. В исландской традиции считалось правильным играть две партии подряд, меняясь сторонами. И победителя определяли не просто по счету побед, а по количеству съеденных фишек в обеих партиях. Это уже почти спортивная этика. Не кто выиграл, а кто сыграл лучше в обеих ролях. Средневековый рейтинг ELO, если угодно. За столом у викингов водились и другие игры. Кости, нарды, мельница, лиса и гуси. Пир был не только местом еды и клятв, но и ареной для быстрых партий между тостами, а еще глима, национальная борьба. Соперники хватаются за пояс или штаны друг друга и пытаются уронить на спину, не имея права отпрыгивать и убегать. Прямолинейность, постоянный контакт, победа через контроль пространства. Звучит знакомо? Та же логика, что и в тафле, только без доски. Сегодня хнефатафл реконструируют, издают в современных наборах, обсуждают как редкий пример древней асимметричной стратегии. Это одна из немногих игр тысячелетней давности, в которую можно сыграть прямо сейчас, без ощущения музейной пыли,

без скидок на эпоху. Она просто работает. Хорошая игра — это всегда немного портрет своего времени. Тафл говорит нам, мы жили в мире, где численное преимущество не решало всего, где побег мог быть победой и где честная партия требовала сыграть за обоих. Спросите меня про Глиму подробнее. Там есть один прием, который в XII веке считался запрещенным, а сегодня его преподают на олимпийских курсах. Но это уже совсем другая история. История.

Представьте маршрут, у которого нет мостовых опор, нет асфальта и нет постоянной колеи. Он появляется в начале февраля и исчезает в середине марта. Эта дорога на остров

0: Хайлуота Финляндии, и всю зиму она была просто замерзшим морем. Может, лед там просто сам собой превращается в шоссе, застыл и держит. Тогда почему рядом висит знак с ограничением веса в 3,5 тонны и запретом обгона? Потому что под колесами не суша, а хрупкая корка над водой, и ее толщину меряют каждый день.
1: Хайлуота – самый большой остров в Ботническом заливе, в полусотни километров от города Оулу. Постоянных жителей на нем немногим больше 900. Летом добраться туда можно было на пароме, а зимой, когда залив ставал льдом, паром заменяла ледовая дорога длиной около 7 километров, самая длинная официальная ледовая трасса Финляндии. Строили ее не природа сама, а дорожная служба. Снег на трассе укатывают, а из пробитых во льду лунок специально качают воду наверх. Она растекается и намерзает новым слоем, укрепляя полотно. Скорость на такой дороге ограничена 50 км в час, а машины обязаны держаться друг от друга не ближе, чем на 50 метров. Если лед треснет под одной, вторая должна успеть остановиться. Похожий фокус проделывают и на другом краю материка, на Байкале. Между берегом и островом Ольхон каждую зиму размечают такую же официальную ледовую переправу со столбиками и постами. Технология почти одна и та же, только называют ее по-разному. Там зимником, здесь просто ледовой дорогой.
0: Еще в прошлом веке дорога на Хайлуота держалась по 4-5 месяцев за год. Сейчас 4-5 недель, а бывали зимы, когда лед вообще не набирал нужной толщины, и остров всю зиму жил только паромом да редкими рейсами вертолета в непогоду. Залив мелеет из-за того, что земля здесь до сих пор медленно поднимается после ледникового периода, а зимы делаются мягче. На самом острове, кстати, с сушей происходит обратное. Она непрерывно растет из моря после того же ледникового периода, и два бывших отдельных островка давно срослись с главным берегом. 13 февраля нынешней зимой дорогу открыли в последний раз за всю ее историю. 12 марта, ближе к вечеру, ее закрыли. И больше она уже не откроется никогда. Дело в мосте, который строили рядом 4 года. К дальнему берегу протянули насыпь почти 7 километров, а над двумя проливами подняли мосты. Один длиной 7 футбольных полей, другой чуть короче. Строители обогнали собственный график на несколько месяцев, и в конце июня постоянная дорога на остров открылась раньше срока. В тот же день паром, который возил жителей Хайлуота почти 60

0: Без последний паром на такой линии, эта фраза звучит уже иначе. Дорога, которую нельзя было построить один раз, каждую зиму рождалась заново, и один раз просто не родилась. Мост стоит теперь на месте, где прежде каждую зиму намерзала дорога. А сама дорога никуда не делась, просто снова стала просто морем.
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!»

0: март цяча 945-го. Юноша спешит на вечер фултное училище. На ходу вскакивает в трамвай и срывается.
1: Пяточная кость раздроблена. Врачи ампутируют ступню и часть голени. Небо для него закрыто навсегда. 18-летний Святослав Федоров идет в медицинский с деревянным протезом, наперекор всем, кто советовал выбрать профессию потише.
2: Может, хирургу просто нужны твердые руки, а нога тут ни при чем. Тогда объясни, почему именно он, прихрамывая, первым в стране решится на операцию, от которой отказались все остальные. Дело было не в ногах. Дело было в упрямстве человека, которому терять больше нечего. В Чебоксарах еще совсем молодой врач Федоров вживляет пациентке искусственный хрусталик, крошечную линзу вместо помутневшего своего. В мировой офтальмологии это пробовали и раньше, в советской – нет. Реакция коллег мгновенная, и народное тело в глазу отторгнется. Это не лечение, а шарлатанство. Главный офтальмолог страны звонит ректору института, ректор – директору Чебоксарской клиники. Операции запрещают. Федорову приходится уехать в Архангельск и начинать заново.
1: Перелом случился на приеме, который мог бы стать рядовым. К Федорову приводят мальчика, разбились очки, осколок стекла попал в глаз. По счастливой случайности сам исправил близорукость, надрез на роговице сработал как крошечная насечка, меняющая кривизну. Федоров разглядел в этой случайности метод. Так родилась радиальная кератотомия, тонкие радиальные насечки на роговице, спицами расходящиеся от центра, которые убирают близорукость без единой линзы. Дальше вопрос, который для советской медицины звучал почти кощунственно. Если операция простая и повторяемая, почему один хирург должен делать ее от начала до конца сутками, а тысячи людей стоять в очереди слепыми? Федоров разбивает операцию на этапы и рассаживает за отдельные столы разных врачей. Один делает надрез, другой удаляет помутневший хрусталик, третий вставляет искусственный. Пациент на каталке едет от стола к столу, как деталь на сборочной линии. Конвейер лепестками расходящихся кресел вокруг общего центра назовут «ромашкой». Число операций в институте вырастает в разы, а очередь на возврат зрения начинает, наконец, сокращаться.
2: В 1978-м на основе этого метода создают МНТК «Микрохирургия глаза». Федоров становится его первым генеральным директором. Институту разрешают то, что не позволено больше никому в советской медицине – валютный счет, прием иностранных пациентов за плату, право самому решать, сколько держать сотрудников и сколько им платить. Хозрасчет в государственной клинике – почти ересь для системы, где зарплата врача не зависит ни от числа операций, ни от их исхода. Федоров вводит долю от заработанного самим хирургом. Чем лучше и быстрее оперируешь, тем больше получаешь. Коллеги из академической среды называют это профанацией науки. Пациенты – очередью, которая, наконец, движется. Затем появляется плавучая клиника «Петр I», операционные прямо на борту судна, идущего по Средиземному морю и Индийскому океану. Мир еще не видел офтальмологической больницы, которая сама плывет к пациенту, а не ждет, пока он доберется до нее через полстраны.

0: 2 июня 2000-го вертолет, в котором Федоров возвращался в Москву, рухнул на пустырь у Московской кольцевой автодороги. Погибли все, кто был на борту. Обстоятельства крушения разбирали не один год, и однозначного ответа не нашли до сих пор. Федоров вернул зрение миллионам, и каждый раз, когда врач решает, что очередь важнее правил, немного повторяет его выбор.
1: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн.

Осень 1611-го. На площади перед Кремлем стоит мясник Кузьма Минин и говорит горожанам одну простую вещь – страна гибнет, и если не мы, то кто? За его спиной – каменные стены, которым к тому моменту уже почти 100 лет. И именно этот Кремль, именно эти башни над Волгой становятся точкой сборки народного ополчения, которое через год войдет в Москву и выбьет оттуда польский гарнизон. Строить нынешний каменный Кремль начали в начале 16 века, после пожара 1513-го, когда старые деревянные укрепления на мысу над слиянием Оки и Волги выгорели почти полностью. Москве нужна была серьезная пограничная крепость на восточном направлении. Проект связывают с итальянским зодчим Петром Фрязиным, и это видно невооруженным взглядом. Посмотрите на зубцы стен, характерный ласточкин хвост, как на московском Кремле, как на Сфорцеско в Милане. Это не случайное сходство, это одна школа, одна фортификационная традиция, которую московские князья тогда целенаправленно приглашали на службу. Стены здесь толщиной до 5 метров. Периметр около 2 километров, один из самых протяженных среди российских кремлей. И по этому периметру можно пройти полный замкнутый круг по боевому ходу, такая возможность сохранилась далеко не везде. Обратите внимание на перепад высот, внутри стен он составляет около 80 метров. Боевой ход то поднимается, то обрывается вниз, это не архитектурный каприз, это рельеф, намеренно включенный в систему обороны. Башен изначально было 13, 5 прямоугольных и 8 круглых. Две утрачены. Остальные вынесены наружу линии стены. Это классический прием фланкирующей обороны, когда из боковых бойниц башни можно простреливать участок стены вдоль, не давая противнику к ней приблизиться. И вот главный факт, который объясняет, почему этот Кремль стоит в одном ряду с самыми серьезными крепостями страны. За всю свою историю он ни разу не был взят штурмом. Ни разу. Это не легенда, это отсутствие в летописях факта падения. Крепость, построенная как пограничный форпост, так и осталась непробитой. Внутри этих стен, впрочем, происходило разное. В 17 веке Ивановская башня служила политической тюрьмой. То есть Кремль был не только щитом от внешнего врага, но и инструментом государственного контроля, место заключения для опасных людей внутри самой системы. В 19 веке Кремль едва не потерял себя. Стены частично разбирали, ремонтировали без понимания конструкции, засыпали ров. Нижние ярусы башен оказались в постоянной сырости. Масштабная реставрация началась только в 1949-м. Ее вел архитектор Святослав Агафонов, фактически восстанавливавший логику старой инженерии по следам, которые еще оставались в камне. Сегодня по стенам открыт маршрут, в башнях – музейные пространства. Но если остановиться здесь, на боевом ходу, и посмотреть вниз на Волгу, становится понятно, почему именно отсюда, с этой высоты, Минин мог говорить о сопротивлении так, что его слушали. Крепость, которую не взяли, – это особый аргумент. Спросите меня про Дмитриевскую башню, главный въезд в Кремль. Там хранится история одного иностранца, который обмерил эти стены в 18 веке и написал то, что русские архивы предпочли забыть.

Здравствуйте. В самом центре Петербурга есть остров, которого не было. Его сделали люди. Просто прорыли два канала. Крюков и Адмиралтейский, между Невой и Мойкой. И кусок суши оказался сам по себе. Случилось это в 1719 году. И остров с самого начала был не для гуляния, а для работы. Работа была такая – хранить корабельный лес. Петербург строил флот, флоту нужны были бревна, а бревна – материал капризный. Если сложить их штабелем и оставить так на годы, нижние отсыреют и загниют, и вместо мачты получится труха. И вот здесь появляется идея, ради которой стоит запомнить это место. Лес здесь хранили стоймя. Вертикально, торцами вниз, как карандаши в стакане. Только каждый карандаш в несколько человеческих ростов. Способ переняли у голландцев. Отсюда и название. Выигрыш двойной. Дерево проветривается и не гниет, а на той же площади помещается заметно больше. Склады с

строили высокими именно под это, и до сих пор, глядя на эти кирпичные корпуса, полезно помнить, что их пропорции продиктованы не красотой, а сушкой бревен. Проектировали их Савва Чевахинский и француз Жан-Батист Вален де Ламот, а знаменитая арка над каналом высотой 23 метра появилась в конце 18 века. Первая жизнь острова – склад. Вторая началась в 20-х годах 19 века, и она мрачнее. Архитектор Александр Штауберт построил здесь круглую морскую тюрьму. За форму ее прозвали «бутылкой». И есть подозрение, что именно отсюда пошло выражение «не лезь в бутылку». Хотя лингвисты по этому поводу спорят. Так на маленьком острове сошлись бревна и арестанты. Была и третья жизнь, о которой знают меньше. В конце 19 века здесь построили опытовый бассейн. Длинный крытый бассейн, в котором испытывали модели кораблей. В начале 20 века в нем ставил опыты Алексей Николаевич Крылов, один из главных русских корабелов. То есть остров, который сушил лес для парусников, дожил до расчетов, по которым строили стальные корабли. А потом остров просто закрыли. В советское время здесь была военная база. Склады флота, забор, пропуска. Для горожанина Новая Голландия стала белым пятном. Вот арка, вот кирпичные стены, вот вода и все. Дальше нельзя. Сооружения ветшали, крыши текли. Деревья росли там, где им не полагалось. Так продолжалось десятилетиями. И только в 2011-м, 16 июля, остров впервые за три века открыли для людей. Не музеем и не заводом, сначала просто травой. Газон, скамейки, кафе, деревянные помосты. Люди сначала не понимали, что тут делать. Привычка, что сюда нельзя, оказалась сильнее забора. А потом привыкли, и теперь это одно из тех мест, куда идут без всякого повода. Полежать, послушать музыку, посидеть с ребенком. Реставрация идет до сих пор, медленно и дорого. Планы сдвигались уже не раз, и некоторые корпуса все еще ждут своей очереди. Но главное уже случилось. Место, которое 300 лет было закрыто. Сначала потому, что склад, потом потому, что тюрьма, потом потому, что военная зона стала общим. Мы обычно говорим про вторую жизнь вещей – бутылка, тряпка, доска. Но у зданий второй жизни бывает и три, и четыре, и разница только в масштабе времени. Склад, тюрьма, лаборатория, забор, парк. И все это один и тот же кирпич, одни и те же стены, один и тот же остров, который каждый раз начинал заново. И знаете, что во всей этой истории самое обнадеживающее? Что заброшенное – не приговор. Что кирпичные стены, простоявшие полвека за забором, могут в итоге оказаться самым приятным местом в городе. Нужно только, чтобы кто-то решил, что их стоит не сносить, а чинить. Решил, что их стоит не сносить, а чинить.

0: Представьте, рабочий роет яму под цистерну для воды, самое скучное дело на свете. Лопата вдруг проваливается в пустоту. Внизу не колодец, а лестница, вырубленная в камне неизвестно кем и неизвестно когда. Так на окраине городка Паоло на Мальте в 1902-м открылся гипогей Халсафлиени, подземный храм и усыпальница, вырезанные в известняке за тысячи лет до того.
1: Раскопки начал священник и археолог-любитель по имени Мануэль Магри. Больше 3 лет он спускался под землю, зарисовывал спирали на потолках, составлял планы этажей, их там 3, один под другим. А затем уехал с миссией в Тунис и внезапно умер. Его отчет и полевые записи считаются утраченными до сих пор. То, что он видел первым, теперь никто не проверит. Работу продолжил другой мальтийский ученый Тимистокле Дзамит. И именно его отчеты стали научной основой того, что мы знаем о гипогее сегодня. А знали ли строители, роя котлован, что могли просто снести находку экскаватором? Могли. Им повезло войти именно там, где под тонким слоем земли начиналась лестница, а не сплошная порода. На среднем уровне есть помещение, которое называют палатой Оракула. Небольшая ниша, выдолбленная в стене на уровне человеческого роста, разворачивает голос говорящего так, что он расходится по всем соседним залам низким гудящим эхом. Легенда гласит, что здесь жрица произносила пророчество, и низкий голос будто отвечал ей из-под земли. Это красивая версия для гида, а не установленный факт. Никаких письменных свидетельств о ритуале Оракула не сохранилось, само название комнате дали в новое время.
0: Что подтверждено измерениями. В 2014-м в палате Оракула работала группа исследователей звука. Приборы показали двойной резонанс. На частоте около 70 Гц и около 114 Гц. Мужской голос, взятый в этом диапазоне, раскачивает помещение так, что оно резонирует само, без всякого усиления. Дальше начинаются споры. Одни исследователи осторожно пишут, что строители могли учитывать акустику намеренно. Камеру такой формы случайно не высекают. Другие настаивают, что это домыслы задним числом. Скептики отмечают, что вырубленная в скале полость почти всегда даст какой-нибудь резонанс, и совпадение частоты с частотой мужской речи не обязательно замысел. Версия про воздействие резонанса на настроение и сопереживание, которую любят пересказывать в интернете, интересная гипотеза из одной научной работы, а не признанный вывод, и строгую проверку она пока не прошла.
1: Среди находок – глиняная фигурка пухлой спящей женщины, лежащей на боку на маленьком ложе. Ее называют «спящей дамой». Сохранились следы красной охры на теле, лицо спокойно, поза совершенно домашняя, будто ее застали врасплох во сне. Сейчас фигурка хранится в Национальном археологическом музее в Валетте, и это, пожалуй, самый узнаваемый предмет мальтийской доистории. А еще в гипогее нашли то, что заставляет забыть о туристических легендах – кости. По разным оценкам, здесь покоились остатки нескольких тысяч человек, называют цифру около 7 тысяч. Часть костей была утрачена еще на раннем этапе раскопок, часть черепов исследовали в начале 20 века антропологи, искавшие подтверждение теориям о вымышленной особой расе с удлиненными черепами. Эту идею наука давно отвергла как ошибку измерений и предвзятую трактовку.
2: Сегодня в гипогеи в день пускают лишь несколько десятков человек, группами по нескольку человек в час. Слишком много дыхания и тепла портят хрупкий микроклимат, от которого зависит сохранность росписи. С 1990 по 2000 год памятник вовсе закрывали на реставрацию и климат-контроль. Экскурсия внутрь бронируется на неделю вперед. Может показаться, что за этой очередью находится просто музейная бюрократия. Но подумайте иначе. 5000 лет камень хранил тишину и темноту, и именно они сохранили спирали на потолке и хрупкие кости, а не толпы у входа. Строгий лимит — это не преграда для любопытных, а единственная причина, по которой гипогею вообще есть что показывать через еще 1000 лет.
3: Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — мойгид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлой серии четверная дуэль, гибель Шереметьева и пуля, которая навсегда оставила след на руке Грибоедова. Сегодня Илья Харитонович стоит у консерватории. Первый выпускник, блок за углом и совсем юная Кшесинская, которой сам Александр III уступил место за столом.
2: Да, что касается консерватории, вот, значит, здесь стоял деревянный театр, вот этот, где театр уж полон, ложа блещет. А потом, когда захотели построить консерваторию в 1860-х годах, долго разбирали первый театр, потому что строили на славу русские-то строители. С трудом разобрали и стали строить консерваторию. Консерваторию открыли в 60-х годах 19 века. Первым выпускником был Петр Ильич Чайковский. Это первый выпускник петербургский. Консерватории, гениальный выпускник. Вот потом пошли там, значит, плеяда замечательных. Названо в честь Николая Андреевича Римского-Корсакова. Вот здесь. Вот так это самое здесь. Множество всех про всяких таких интересных вещей на каждом углу. Здесь вот есть, ну вы не помните, вы там молодая, здесь был дворец первый имени... Да нет, не помните, не можете помнить.
3: Я... Во дворец пятилетки ходила в первом и втором классе
2: вот,
3: и занималась хореографией.
2: Вот это. Хорошо. Да. Потом разобрали и сделали второй. Вот, последнее. Если пройти вот так далеко, там будет квартира блока.
3: Декабристов, да.
2: По декабристам. И там находится мне, извините, что я так говорю, очень нравящийся памятник Александру Александровичу Блоку. Вот тот, помните, который так стоит?
3: Так,
2: вот он нравится, потому что видно, что ему тяжело было, что он всему противодействовал. И ветру,
3: против
2: и болезни. Против
3: он,
2: ветра,
3: да.
2: Против ветра. И болезни, и ветру. И вот эти, ну, послереволюционные ситуации. Там же ему подселили матросов. Ну, вы представляете, что ли? Тончайший интеллигент русский. А ему там вот подселяют, и они там гуляют и так далее. А отношения с женой, это же тоже трагедия такая. Он же все понимает и себя перебороть не может. Она красавица, она женственная. А вот что ему надо? Другое ему надо. Мужчинам всегда надо все другое. Вот, да. Им надо только новенькое, только другое. Только вот отсюда и вот эти николаевские все похождения. Ну, вот так.
3: А вот скажите, пожалуйста, мы все знаем известную балерину Кшесинскую.
2: Да, Матильда Филипповна, конечно.
3: Ну, как она связана? Связана ли с Мариинской?
2: Конечно, да. А окажет все первые роли. Значит, во-первых, вот это движение молодых девочек от 12 лет, и которые становятся выпускницами, все отслеживали и великие князья, и императоры, и чиновники дирекции. И чиновники дирекции императорских театров. А знаете, когда вот... А я это по глупости пропустил. Ну, я маленький был. Когда выпускной спектакль в хореографическом училище...
3: Вагана.
2: Это же потрясающе интересно. А у моей мамы была ближайшая приятельница. Она там была фортепианистка, играла для них. Но это самые лучшие фортепианисты. Они играют по слуху все, что угодно. На три четверти вот тебе, на три четверти вот тебе, на четыре. Вот тебе ускорить вот тебе. И вот, когда выпускной, они ходили туда. А я даже не понимал, что надо присоединиться, что это так красиво. Ну, вот. И да, так вот, они все следили за движением этой Матильды Филипповны. И вот, когда она на спектакле, на выпускном, танцевала свою часть балета, не целый балет.
3: Ваганова.
2: Да. Выпускной спектакль.
3: Да.
2: К ней подошел никто иной, как Александр Александрович III, император. И сказал: госпожа Кшесинская, вы будете украшением нашей императорской сцены. Она сказала: спасибо, ваше величество. А у нее отец Феликс, он тоже артист балета. А сейчас будет

0: прием, у вас есть место за столом? Нет, Ваше Величество, я же приходящая. Ну, я приходящая, я не живу здесь, в этом утёке. Я же с батюшкой живу. А он говорит, пожалуйста, занимайте мое место. Она заняла место, где было написано, значит, императорское величество, а рядом сидел Николай Александрович. Он им погрозил пальцем и сказал, вы особенно не флиртуйте, оставляю вас. И, уже. И вот начинается роман века. Ей 17, ему 19, ну а почему не флиртовать? Ну.
1: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Следите за экраном. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Следите за экраном.

1909 год, Валенсия. Виноградари сидят над горами невыкупленного урожая и думают, как бы все это продать. Решение гениальное в своей простоте – объявить, что 12 виноградин под 12 ударов курантов на площади Пуэрто-дель-Соль приносят удачу. Маркетинговая акция обернулась национальным ритуалом. Сегодня испанцы тренируются заранее, выбирают мелкий бессемянный сорт, снимают кожицу, чтобы не поперхнуться в прямом эфире. Это уже не суеверие, это спортивное упражнение с хронометром. Совсем другая история в Японии. Там под Новый год храмовый колокол бьет 108 раз. Число не случайное, в буддийской традиции именно столько страстей и омрачений у человека. Каждый удар – одно загрязнение долой. Монахи объясняют математику, 6 чувств, умноженные на 3 состояния, на 2 времени, на 3 степени привязанности. Духовная таблица умножения, которую отбивает холодная бронза в зимнем воздухе с запахом ладана. После – длинная гречневая лапша. Долголетие символизирует, но легко рвется, чтоб обрезать узел неудач. А наш оливье – это вообще история про советский дефицит, переплавленный в традицию. Оригинальный рецепт Люсьена Оливье из московского Эрмитажа XIX века – рябчики, раки, каперсы. Рябчиков заменили картошкой, раков – горошком, соус – майонезом из ближайшего магазина. И получилось блюдо, вокруг которого каждая семья уверена, что их рецепт единственно правильный. Испанцы отсчитывают 12 секунд. Японцы дослушивают 108 ударов. Мы нарезаем все кубиками, перемешиваем, и только потом верим, что будет лучше. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о.мой.гид в Telegram. Телеграм.

0: Хранившиеся пункты дуги, растянутые через 10 стран, включили в список всемирного наследия. Гогландские точки среди них не самые заметные, не самые доступные туристу, зато одни из самых важных. Без них скандинавская и балтийская половины цепи так и остались бы двумя разными измерениями, не сложившимися в одну землю.
1: Сегодня к обелиску на Микипеллюсе почти никто не поднимается. Ветер, гранит и старый железный крест – вот и все, что осталось от 40 лет труда. Но именно здесь, на пустой скале посреди залива, впервые в истории человек узнал точный размер своего дома.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». О мой гид.

0: Вспомните, сохнущий асфальт, первые тяжелые капли, и в воздухе разливается что-то узнаваемое с детства. Кажется, это просто запах дождя. Но у него есть имя, формула и авторы, которые придумали это имя за письменным столом в Мельбурне. Наивная догадка напрашивается сама. Может быть, так пахнет сама вода, ударившаяся о землю. Тогда почему точно так же пахнет мокрый асфальт в городе, где земли под ногами вовсе нет, и почему запах слышен еще до дождя, когда ни одна капля не упала? Вода тут ни при чем, пахнет то, что она пробуждает.
1: Историю распутали двое австралийских химиков – Изабель Джой Бир и Ричард Томас, сотрудники CSIRO, Национальной научной организации Австралии. В 1964-м они опубликовали в журнале Nature статью под названием «Природа глинистого запаха» и предложили для него греческое слово «петрикор». От «петра» – камень, и «ихор» – та жидкость, что вместо крови текла в жилах греческих богов. До них ученые обходились казенным термином «глинистый запах» и почти не пытались понять его причину. Бир и Томас показали, пахучее вещество копится в сухой почве и глине месяцами, а вываливается наружу именно при контакте с водой. Спустя несколько лет химики выделили конкретную молекулу – гиасмин, земляной запах, в переводе с греческого. Его выделяют актинобактерии рода Streptomyces, те самые, что живут в любой горсти обычной земли и, кстати, подарили медицине половину современных антибиотиков. А вот дальше начинается по-настоящему странное. Нос человека улавливает гиасмин в концентрации около 5 частей на триллион. Это не просто очень мало, это примерно в 1000 раз чувствительнее, чем акула улавливает кровь в воде. Одна чайная ложка гиасмина, растворенная в объеме 200 олимпийских бассейнов, и мы все равно ее почуем.
0: Зачем эволюции такая непропорциональная чуткость именно к запаху земли? Разгадка пришла с неожиданной стороны – от инженеров, а не от биологов. В 2015-м исследователи из Массачусетского технологического института Юнсу

0: Джон и Каллен Буи сняли падение капли на пористую поверхность высокоскоростной камерой и разглядели механизм, который никто раньше не фиксировал. Капля, ударяясь о землю, захватывает крошечный пузырек воздуха у самой поверхности. Пузырек всплывает и прорывается сквозь каплю, разлетаясь облаком мельчайших аэрозолей, брызг настолько мелких, что глаз их не видит. Именно эти аэрозоли выносят наружу и гиасмин, и споры бактерий, копившиеся в почве. Сильнее всего эффект работает при легком и умеренном дожде. Тяжелые ливневые капли разбивают поверхность слишком грубо, и пузырек просто не успевает сформироваться. Получается, запах после дождя – это в буквальном смысле облако, которое Земля выдыхает нам навстречу. Есть и родственный, но отдельный запах – тот резкий металлический привкус, что чувствуется задолго до первых капель, когда гроза только приближается. Здесь бактерии ни при чем. Разряды молнии разбивают молекулы азота и кислорода в воздухе, из обломков собирается озон, и нисходящие потоки грозового фронта сносят его с высоты прямо к нашим ноздрям. Отсюда и ощущение, что дождь начался, хотя небо еще сухое.
1: Но самый неожиданный поворот случился совсем недавно. Долго было неясно, зачем вообще бактериям тратить силы на производство гиасмина, ведь запах явно адресован не человеку. В 2020-м шведские и датские биологи получили ответ. У гиасмина есть настоящий адресат, и это крошечная почвенная членистоногая новохвостка. Стрептомицеты выделяют гиасмин именно в тот момент, когда готовы к спороношению, и запах приманивает новохвосток также безотказно, как для человека пахнет свежий хлеб. Насекомое поедает бактериальную колонию, а споры проходят через его кишечник целыми и способными прорасти, либо просто разносятся приставшими к телу. Бактерия получает бесплатный транспорт по всей округе, новохвостка, обед. Запах, который у человека веками считался поэтическим совпадением, оказался рабочим языком целой экосистемы под ногами. Выходит, каждый раз, вдыхая петрикор, мы улавливаем сигнал, отправленный вовсе не нам. Просто наш нос случайно оказался достаточно чувствителен, чтобы подслушать чужой разговор.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн. Хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн.

федеральная трасса Воронеж-Курск. Вы едете, поток машин не останавливается, за окном мелькают поле, и вот почти незаметный поворот у станции Курбатова. Большинство водителей его не замечают. А за поворотом – село, которое в 1900-м насчитывало свыше 9000 жителей. Сегодня – около 1300. Это не упадок маленькой деревушки. Это история целого уездного мира, который съежился до размера одного почтового адреса. Называется оно Верхнее Турово, по речке Туровки, в долине которой и выросло. Основано примерно между 1655 и 1665, служилые люди, военные, государевы люди одновременно охраняли здесь южную границу и поднимали черноземную целину. Реки Тур, Девица и Росошка образовывали природный коридор в лесостеп, по нему шло и заселение, и хозяйство. К середине 19 века здесь жили почти 7 тысяч человек. Крупнейшее сельское поселение Черноземья. Хлебные обозы, скот, ярмарки, Верхнее Турово жило не только землей, но и транзитом. Старая почтовая дорога на Курск проходила прямо через него. Помещичьи хозяйства конкурировали с сильной крестьянской общиной, и это напряжение держало жизнь в постоянном движении. Потом один удар за другим. Революция. Гражданская война. Коллективизация. К середине 20 века население упало вдвое, примерно до 5000. А потом пришла зима 43-го. Окрестности Турова попали в зону боев Воронежско-Касторнинской операции. Линия фронта совсем рядом. Обратите внимание, вот эта пойма Туровки, которую вы видите

отсюда, зимой 43-го была переправой. Мальчишка, которому доверили вести лошадей через замерзшую реку, запомнил до конца жизни первый плотный строй солдат, входящих в деревню после разгрома противника под Косторной. В дом, где жила многодетная семья, вдруг поселили раненых. Большая история здесь всегда приходила через конкретную дверь. После войны новая волна исхода. Сначала в города Черноземье, потом в Воронеж и Москву, сегодня на вахты, в логистику, на стройки. Три крупных демографических сжатия за 100 лет – 10 тысяч, 5 тысяч, 1500. Каждая цифра – это поколение, которое уехало и не вернулось. Но вот что примечательно. Верхнее Турово – это не просто одно село. Это связка – Верхнее Турово, Нижнее Турово, другие туровские селения вдоль тех же рек. Два административных центра, общее кладбище, переплетенные семейные истории. Местные до сих пор говорят: «Мы из Верхнего, а муж из Нижнего, вся жизнь между реками Тур и Девицей». Звучит, будто речь о двух разных государствах, а не о соседних улицах. Сегодня в Верхнем Турово 18 улиц. Для деревни очень много. Многие сохранили старую планировку, центр с волостным правлением и церковью, потом советские кварталы, все это можно читать, как слои в разрезе почвы. Видите, как главная улица расширяется к старому центру? Это не случайность, это отпечаток той самой торговой дороги. Люди уезжают, но продолжают говорить «мы туровские». Возвращаются на похороны, на праздники, на встречи одноклассников. Село держится не числом жителей, а этой точкой сборки, местом, к которому привязана семейная память нескольких поколений. 9000 человек 120 лет назад. 1500 сегодня. И 18 улиц, которые все еще помнят, чем это место было, даже если трасса на Курск несется мимо, не останавливаясь.

Стены, которые вы видите сейчас, низкие, массивные, будто вросшие в землю, это не средневековая кладка. Это инженерная мыс из XVI века. Венецианцы перестроили фортификации Фамагусты специально под эпоху пушек. Никакой высоты, зато толщина и земляные насыпи, которые гасили ядра. Итальянская школа бастионов в чистом виде. Сам город к тому времени уже пережил удивительный путь. Почти 1500 лет здесь стояло рыбацкое поселение. Сначала называлось Арсиное, потом Амахостас, что по-гречески значит «спрятанное в песке». Только после того, как соседний Саламис разрушили землетрясения и арабские набеги в VII веке, жизнь перетекла сюда. К XIII веку бывшая рыбацкая деревня стала богатейшим портом Восточного Средиземноморья. Говорили, что здесь можно купить все, от пряностей до оружия. Французы-крестоносцы выговаривали греческое название на свой лад и получили Фамагуста. Турки сначала сократили его до Магуса, потом добавили почетное Гази Газимаюса. Четыре разных имени одного места, и каждая говорит, кто в тот момент считал город своим. Посмотрите на угловой бастион у морских ворот, это так называемая башня Телла. Генуэзцы называли ее по имени капитана Никола Фаскарини, венецианцы – просто «морская башня». В начале XVI века здесь жил венецианский наместник Кипра Кристофора Мора, реальный человек, чернокожий военный авантюрист на службе республики. Именно его историки считают прообразом шекспировского Отелло – ревность, интриги, далекий остров. Вымысел и конкретная биография срослись так плотно, что разделить их уже невозможно. 1570-71. Турецкие войска держали Фамагусту в осаде почти 11 месяцев. Венецианский гарнизон под командованием Маркантония Брагадина сопротивлялся в условиях голода и эпидемий. Когда город наконец сдали, османский полководец Мустафа Паша нарушил условия капитуляции. Брагадина пытали и казнили. По одной из версий, живьем содрали кожу. Для христианской Европы эта история стала почти мученическим сюжетом. Год спустя Венеция ответила в морской битве при Лепанто, но Кипр остался за Турцией навсегда. Почти 400 лет спустя, во второй половине 20 века, квартал Вароша рядом с Фамагустой превратился в курорт мирового уровня. Белоснежные пляжи, высотные отели, модернистская архитектура 60-х-70-х. Сюда приезжали Бриджит Бардо, Элизабет Тейлор, Ракель Уэлч, Ричард Бертон. Самолеты заходили на посадку вдоль линии отелей, внизу бассейны, шезлонги, блеск витрин. Вароша жила как кипрский Голливуд. Летом 1974-го все это остановилось в одну ночь. После греческого переворота турецкие войска заняли Фамагусту. Греческое население бежало. Квартал Вароша был закрыт как военная зона и закрыт с тех пор. Жители так и не вернулись к своим домам и гостиницам. Пляжи, которые год назад считались лучшими в Средиземноморье, оказались за колючей проволокой под контролем ООН. То, что осталось внутри, превратилась в капсулу времени. Отели с рекламой 74 года. Манекены в витринах в моде

того же лета. Пальмы, проросшие сквозь лестничные марши. Чемоданы, которые так никто и не забрал. Исследователи городской среды называют Варошу уникальным объектом, единственным местом, где поздний модернизм сохранился без единого слоя последующих ремонтов. Раздел острова прошел буквально через городской пейзаж. Одна часть Фамагуста живет, порт, университет, рынки. Другая стоит за забором и ждет решения, которое не принято уже 50 лет. Спросите меня про собор Святого Николая, который стоит здесь же, в двух кварталах. Он пережил и крестоносцев, и венецианцев, и осаду 1570-го, и превратился во что-то, чего вы точно не ожидаете увидеть внутри.

0: Посмотрите на фасад. Он не белый и не серый. Этот чуть золотистый шампанский отлив дают панели из анодированного алюминия. Шведские строители привезли их вместе со всей технологией сборки, и в ноябре 1979-го здание было готово. 30 месяцев от котлована до открытия. Для комплекса более чем с 1200 номеров это темп, которого советская стройиндустрия в одиночку не давала.
1: Но сначала сама земля. Там, где вы сейчас стоите, прежде был Финский залив. Берег Васильевского острова намыли специально. Сначала решили, что здесь будет главная гостиница морского фасада Ленинграда. И только потом насыпали сушу, проложили улицу Нахимова и разбили площадь перед входом. Улица уходит взглядом прямо в воду и прямо в корпус отеля. Это не случайность, это видовая ось, запроектированная с самого начала. Архитектор Евдокимов и его команда строили не здание. Они выстраивали перспективу. К Олимпиаде 80-го года Прибалтийская должна была принять иностранных болельщиков и делегаций, приезжавших на футбольный турнир. Под этот сценарий выстраивался весь сервис. Кабины синхронного перевода в конгресс-центре, обмен валюты, собственная медицинская служба со стоматологом, ателье, парикмахерская и, что особенно показательно, собственная пожарная команда, чтобы не зависеть от городских служб во время международных мероприятий. По советским меркам это был не отель, это был отдельный город. Первый в СССР отель с кондиционерами во всех номерах, с подземным гаражом, с боулингом. Около 20 номеров были двухэтажными люксами. Сутки в таком люксе стоили около 120 рублей. Для сравнения, примерно столько же состояло

0: составляла месячная зарплата инженера – один день, один месяц. Те, кому по служебной надобности доводилось остановиться в таком номере, запоминали это, судя по воспоминаниям, как главный опыт контакта с советской роскошью.
1: Официальная витрина и ее теневая сторона, они существовали в этих стенах одновременно. Прибалтийская стала главным ленинградским местом работы валютчиков, фарцовщиков и тех, кого потом назовут интердевочками. Именно поэтому Петр Тодоровский выбрал ее натурой для съемок летом 1988-го. Коридоры, где пересекались интуристы, официанты и ночные девочки – это не декорация, это документ. Посмотрите на эти длинные горизонтальные ленты окон вдоль этажей. Именно по таким коридорам и ходили герои фильма. Кино возвращалось сюда не раз. «Блондинка за углом», «Зимняя вишня», «Брат 2», «Прибалтийская» играла в них не только саму себя, но и обобщенный образ советского отеля, открытого внешнему миру. Снаружи раскрытые к заливу крылья фасада. Внутри сначала интуристовская машина, потом постсоветская дискотека, потом международная сеть с 2007-го, западный гостиничный бренд с 2023-го, российская сеть. Здание менялось медленнее, чем менялась страна. Намывной берег вокруг застроился высотками, и Прибалтийская больше не единственная доминанта этого берега. Но она первая, и это видно. Вы слушали историю отеля, в котором, возможно, прямо сейчас находитесь. Такую экскурсию про любое место и любую тему этот бот делает за пару минут. Просто напишите тему как вопрос гиду. Спросите, например, «Морская набережная Санкт-Петербурга». Назовите место и город, и экскурсия получится точной.

0: Представьте, капитан вглядывается в горизонт и видит корабль. Тот идет прямо на него, но не приближается, будто подвешен над водой на невидимой нити, а мачты вытянуты и искажены. Моряки прошлого не искали в этом физику. Они видели знак. Проклятый корабль, обреченный вечно скитаться по морю, не приставая к берегу.
1: Легенда о летучем голландце родилась не из пустоты. Одна из версий говорит, что моряки видели именно это – корабль, зависший над горизонтом, растянутый и перевернутый. Ученые называют такую картину верхним миражом. Он возникает, когда воздух у самой воды холоднее слоя над ним, и свет от далекого судна изгибается вниз через эту границу, будто проходит сквозь линзу. Судно, спрятанное за кривизной земли, вдруг всплывает, в небе растянутое, перекрученное. Ошибиться не мудрено, даже опытный капитан примет холодную оптику за что-то потустороннее. Нижний мираж работает наоборот и знаком почти каждому. Раскаленный асфальт впереди блестит, будто там лужа. Горячий воздух у земли менее плотный, свет от неба преломляется в нем и идет вверх, к глазу. И человек видит отражение неба там, где должен быть асфальт. В пустыне тот же обман, блеск и тень пальм у горизонта, ровно то, чего ждет измученное тело. Может, мираж – это души погибших караванов, зовущие живых к себе. Проверить эту мысль просто – подойди ближе, вода отступит ровно настолько же. Мираж не имеет места, к которому можно прийти. Это угол зрения, сдвигающийся вместе с наблюдателем.

0: Цена этой физики бывает страшной. В хрониках Сахары остался случай: 60 человек и 90 верблюдов ушли на много километров от колодца за блеском на горизонте и обратно не вернулись. Караванщики веками вырабатывали проверку: взгляд на птиц, на пыль, на то, дрожит ли картинка при повороте головы. Самой знаменитой разновидностью верхнего миража итальянцы назвали именем колдуньи из легенд о короле Артуре – Фата Моргана. В Мессинском проливе между Сицилией и материком слоистые вода и воздух создают редкое многоярусное наложение картинок. Далекий берег встает стеной башен и колонн, будто над проливом выросли несуществующие города. Средневековые хронисты были убеждены, волшебница Моргана манит мореходов ложной землей, чтобы погубить их у скал.
1: Спустя почти два тысячелетия та же оптика едва не переписала карту Арктики. Летом 1906 года полярный исследователь Роберт Пири поднялся на мыс Томас Хаббард на севере канадского архипелага и вгляделся в белую пустоту на северо-западе. За многие десятки миль ему открылись очертания далекой земли – холмы, снежные вершины. Пири назвал находку в честь спонсора экспедиции. На карты Арктики легла земля Крокера – остров, которого никто, кроме него, еще не видел. Может, это и вправду земля, просто слишком далекая для чужих карт. Ответ пришел через 7 лет, и он был неудобным. В 1913-м экспедиция Дональда Макмиллана отправилась к земле Крокера напрямую. Весной следующего года участники действительно увидели то же самое – холмы, заснеженные пики, растянувшиеся по горизонту на добрую сотню градусов. Все были уверены – вот она, цель похода. Все, кроме одного. Инуит по имени Пиугатук, проживший здесь 20 лет, спокойно сказал: «Это не земля, это пуйок, туман». Макмиллан ему не поверил и повел людей вперед еще 5 дней по опасному льду.
2: Земля отступала ровно настолько же, насколько к ней приближались. К вечеру пятого дня пейзаж стал таять, а с наступлением темноты пропал вовсе. Макмиллан записал в дневнике: перед ними была редкая форма миража, та самая Фата Моргана, только сложенная из полярного холода вместо теплого моря. Земли Крокера не существовало никогда. Некоторые историки позже предположили, что и сам Пири мог приукрасить находку ради денег на будущие экспедиции. Версия спорная. Доказать ее сегодня невозможно.
1: Физики объясняют оба случая одной формулой. Свет идет не по прямой, а по кривой, если плотность воздуха на пути меняется. Теплый асфальт и холодная кромка полярного льда – две стороны одной линзы, только гнут луч в разные стороны. Мираж – это ошибка не глаза, а воздуха. Слоистая атмосфера становится кривым зеркалом и показывает то, что расположено в другом месте. И все же знание физики не отменяет впечатления. Человек, увидевший, как в пустом небе покачивается корабль или встают несуществующие башни, еще долго будет чувствовать – он видел нечто настоящее. В каком-то смысле так и есть. Настоящим был воздух, ставший на минуту зеркалом.
0: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду – мой гид.онлайн. Двор, хоть про Атлантиду – мой гид.онлайн.

Андрей Баташов приехал в эти леса не потому, что любил природу. Он приехал сюда, потому что здесь было железо, вода и достаточно далеко от Москвы, чтобы никто особо не мешал. Конец 18 века. Братья Андрей и Иван Баташовы выстраивают в Приокской глуши металлургическую империю, 15 чугунолитейных и железоделательных заводов, которые давали около 10% всей российской выплавки металла. 10% страны из одного болотистого угла Нижегородской губернии.

Это не провинциальный успех. Это монополистическая дерзость. Логика была проста и гениальна. Рудные месторождения рядом, леса бесконечные, значит, уголь дешев, малые реки крутят колеса молотов, а Ока выносит готовый металл прямо в столичные арсеналы. Братья построили не просто заводы, они построили автономный промышленный мир со своими рабочими слободами, церквями, кладбищами и господскими домами. Частное мини-государство, причем Андрей был старообрядцем и переносил в свою вотчину старообрядческую дисциплину, скиты, молитвенные дома, строгий контроль над общиной. Представьте сочетание – железная металлургия и религиозный устав. Работает, как ни странно. В 1783 году братья поссорились и разделили заводы. Андрей остался здесь, Иван ушел в Гусь-Железный. До сих пор два города в регионе тихо спорят, чей Баташов главнее. Классика семейного бизнеса. Посмотрите вокруг на пруды. Вот это не пейзаж. Это машинный зал. Водохранилище площадью до 500 с лишним гектаров и глубиной до 9 метров строились как аккумуляторы энергии для водяных колес. Пруды задавали планировку поселения, климат, микрорельеф. Прогулка по современной Выксе – это буквально прогулка по промышленному механизму 18 века, где природные формы подогнаны под нужды металлургии. Красиво? Да. Но красота здесь, ба, побочный эффект инженерного расчета. Усадьба Баташовых дожила до нас в виде, который один реставратор точно охарактеризовал бы как «почти не дожила». Интерьеры выгорели, парк зарос, помещения переоборудовали под нужды завода. В 21 веке ее вытягивали буквально по фрагментам. По остаткам росписей под слоями краски, по старым фотографиям, по ведомостям о закупке мебели. Не просто архитектуру восстанавливали, социальную историю, как жила династия, каких гостей принимали в парадных залах, что заказывали художникам. Это такой детектив с кистью и архивными документами. Теперь про металл как эстетику. Владимир Шухов, тот самый, с гиперболоидными башнями и ажурными каркасами, работал с тем же материалом, который веками выплавляли здесь. Для Выксы железо не сырье, а культурный код. От доменной печи до арт-объекта логика одна. Металл как форма, как воздухопроницаемая структура, как знак модерна. Шуховская эстетика на Выксунской земле читается особенно убедительно именно потому, что здесь металлургия – не абстракция, а семейная история в прямом смысле. А теперь про то, что происходит прямо сейчас. Выкса – классический моногород. И вместо унылой постиндустриальной депрессии, что вполне можно было предсказать, город выбрал культурный дрейф. Фестиваль «Арт Оврак» начинался как локальная инициатива, а превратился во всероссийскую точку притяжения. Сюда приезжают не смотреть на памятники, сюда приезжают смотреть на живую трансформацию. Причем завод не дистанцируется от происходящего, он соавтор. Стрит-арт здесь – это не украшение фасадов, это разговор с травматической историей. На стенах – рабочие династии, прирученные реки, утопические и разрушенные индустриальные мечты. И вот показательная история, которую любят рассказывать местные экскурсоводы. Художник предложил расписать старый цех, где еще недавно шел реальный производственный процесс. Рабочие встретили это в штыки – цех – святое, не галерея. Но когда стена наполнилась образами людей в робах, их инструментов, их жестов, один старый мастер сказал: «Теперь здесь можно не работать, а смотреть». И добавил, что впервые за 40 лет ему не стыдно позвать в цех внука. Вот в этом перевороте, от места труда к месту памяти, и есть суть того, что происходит в Выксе. Местные подростки, которые еще вчера мечтали уехать любой ценой, фотографируются на фоне муралов и пишут о них в соцсетях. Пространство, которое поколениями считывалось как рабочий лагерь с домнами, вдруг стало сценой. Железные короли строили здесь мини-государство, и в каком-то смысле оно до сих пор существует. Только теперь его стены расписаны. Спросите меня про Шухова, я знаю, почему он выбрал именно эту землю для одной из своих башен, но это уже ваша экскурсия.

0: Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный дизайн. Зачем делать игру, в которой нельзя сохраниться? Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика? Майкл Той и Глен Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них машинах они написали игру под названием «Рок». Никакой графики. Персонаж обозначался символом «Сака», «Дрон», буквой «Ди». Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью». Никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру, из университетских терминалов на домашние компьютеры, затем в мобильные магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells, Hades. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное – ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна. Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так: даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчиваются зелья. Что к боссу лучше идти с определенным оружием. Что враг предупреждает атаку за секунду до удара. Каждая смерть – это информация, которую игра передает без слов. Психолог Кэрол Дуэк посвятила несколько десятилетий исследованию того, как люди относятся к неудаче. Она обнаружила: одни воспринимают провал как приговор, у меня нет способностей, и это не изменить. Другие видят в нем сигнал, я сделал что-то не так, надо попробовать иначе. Рогалики устроены так, что второй подход работает, а первый – нет. Раздражение не помогает продвинуться ни на шаг. Наблюдение помогает.
0: Hades, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти Аида, снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение, кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю, теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически, каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем

0: чем забеги нет.
1: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе или учебе. Не то я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна пишут, что структурированный цикл «ошибка би анализ попытка» переносится в реальную жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранение. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную – мойгид.онлайн. Онлайн.

Спроси финского школьника, откуда в его языке слово «раамату» – «Библия», и он, скорее всего, пожмет плечами, наверное, из Швеции вместе с христианством и латинским алфавитом.

0: Логично, только неверно.
1: Есть на левом берегу реки Волхов, в 12 верстах от Ладожского озера, село, которое старше почти всех городов вокруг него. Здесь стоит крепость, сложенная из известняковых плит, а рядом – маленькая белая церковь Святого Георгия, ровесница домонгольской Руси. Место называется Старая Ладога. Когда-то – безымянным поселением. Оно возникло здесь уже в середине 8 века, на добрых полтора столетия раньше, чем призвали Рюрика по летописи. Ладога стояла на пути, который вел от Балтики через Волхов, дальше волоками к Днепру и к Черному морю, в Константинополь. Путь купцов и воинов. По нему везли меха, серебро, оружие. И по нему же, задолго до появления и русского, и финского как отдельных языков, двигались слова.
0: Финские и эстонские лингвисты давно заметили, в прибалтийско-финских языках финском, эстонском, карельском, вепском, водском есть общая горстка слов, связанных с христианством, и все они восточного происхождения. Ристе – крест, пар – священник, а древнерусского – поп. Раамату – сперва вовсе не Библия, а просто грамота, то есть письмо, документ, сама идея записанного слова. И пакана – язычник, а древнерусского – поганый. Институт языков Финляндии Котус в своих колонках приводит эту цепочку как довод. Первые христианские понятия в финском пришли с востока, а не шведского запада, откуда крестовый поход явился столетия спустя. Спор об этом не закрыт. Лингвисты расходятся в том, что именно принесли эти слова – веру, торговлю или просто соседство. Но сами слова с места не сдвинешь.
1: И вот что удивляет даже филологов. Родственное слово живет и в эстонском – «раамат», и означает там до сих пор просто «книга», без всякой связи с религией. Значит, заимствовано оно было еще до того, как финский и эстонский разошлись на два разных языка, то есть очень рано, на рубеже первого тысячелетия, когда никакой Финляндии и никакой Руси как государств еще не существовало, а был только этот Волховский путь и люди на нем. Получается перевернутая история. Понятие грамоты, книги, самой письменности пришло к предкам финнов с востока раньше, чем пришла латиница со шведскими миссионерами. А слово, которым позже западная церковь станет клеймить непросвещенных язычников на этих берегах, «пакана», само оказалось восточным подарком, через древнерусское «паганый», которое, в свою очередь, восходит к латинскому «паганус» и попало в славянские языки через церковную книжность Византии. Слово прошло путь от Рима через Константинополь и Киев до Ладоги, и только потом стало финским. Рядом с религиозным слоем в языке лежит бытовой, того же возраста и того же происхождения. Люсикка – ложка, от ложки, пиракка – пирог, толкуна – толокняная каша из ячменной или овсяной муки. Купцы и священники приходили на одних и тех же лодках, и слова оседали вперемешку, обиходные рядом со священными.
2: Сегодня Старая Ладога – деревня, а не город. Статус отобрал еще Петр I, основав в устье Волхова Новую Ладогу. Крепостные стены реставрированы. В церкви Святого Георгия сохранились фрески XII века, редчайшие для этих широт. Туристы приезжают смотреть на курганы и стены. Мало кто из них, и с финской, и с русской стороны, держит в голове, что стоит на месте – откуда в чужой язык уплыло слово для главной книги христианского мира. Языки не спрашивают паспорт у смысла, который в них приходит. Они просто запоминают дорогу, которой он шел. Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — в боте «О мой гид». В боте «О мой гид».

0: Представьте, чертежник, которого только что уволили, сидит вечером у себя и от скуки рисует схему метро. Не для начальства, не по заданию, просто потому, что настоящая карта подземки бесит его профессионально. На настоящей карте станции лепятся друг к другу в центре и разбегаются по пустоте на окраинах, а линии петляют, повторяя изгибы улиц наверху. Человека, который спускается под землю, эти изгибы не касаются вовсе. Ему нужно понять только одно – где пересесть.
1: Так рассуждал Гарри Бек, 29 лет, чертежник лондонского метро, отдел сигнализации. Он привык рисовать электрические схемы, где провод идет либо прямо, либо под прямым углом, либо по диагонали в 45 градусов, и станция на такой схеме просто, а не координата на карте города. В 1931 он применил тот же принцип к тоннелям. Центр Лондона он раздул, чтобы тесные станции не слипались под писями. Окраины, наоборот, сжал. Там расстояние все равно никого не интересует. Наивная мысль, которая напрашивается, раз схема не точная, значит, она просто хуже настоящей карты, обманка для ленивых. Но спросите себя, вы хоть раз в метро мерили расстояние между станциями линейкой? Нет, вы считали пересадки. Именно это Бек и нарисовал, не географию, а логику связей. Начальство сначала идею отвергло, слишком радикально, слишком не похоже на все привычное. Бек не отступил и вскоре предложил снова. В 1932-м отпечатали пробную партию в 500 экземпляров, раздали на нескольких станциях, посмотреть, поймут ли пассажиры. Поняли. В 1933-м схему выпустили тиражом 700 тысяч, и лондонцы влюбились в нее сразу. А вот дальше – деталь, от которой обычно вздрагивают. За идею, которая на 9 десятилетий вперед определила язык всех схем метро мира, Беку заплатили 5 гиней. По нынешним деньгам это меньше 500 фунтов. Контракта на авторские права с ним так и не подписали никогда. Бек судился с лондонским транспортом почти до конца жизни и умер, по собственным словам, озлобленным и преданным той самой организацией, которую он так блестяще прославил.
0: Метод Бека разлетелся по миру, но не везде садился гладко. В 1972-м дизайнер Массимо Виньелли выпустил свою версию схемы для Нью-Йорка. Еще жестче, еще абстрактнее. Вода стала бежевой, центральный парк – идеальным квадратом. Углы – исключительно 45 и 90 градусов. Пассажиры бунтовали 7 лет. Выходили не там, теряли ориентацию на улице, потому что схема, оторвавшись от географии города полностью, перестала помогать наверху. В 1979-м карту заменили на более топографически честную. В Москве пошли своим путем. С 1935-го официальная схема поначалу вообще указывала точное расстояние и время между станциями. И лишь позже, ближе к 80-м, метрополитен принял ту же сетку в 45 градусов, что придумал Бек.
1: Здесь и кроется главный фокус. Городской планировщик Жань Го много лет изучал, как схема управляет решениями живых пассажиров в Лондоне и Вашингтоне. Он сравнил два числа, как далеко станции нарисованы друг от друга на бумаге и сколько реально идет поезд между ними. Итог оказался неожиданно резким. Влияние нарисованного расстояния на выбор маршрута вдвое сильнее, чем влияние настоящего времени в пути. Иными словами, пассажир скорее поверит линии на схеме, чем собственно

0: своему опыту поездки. В Вашингтоне это использовали не для обмана, а для пользы. Перерисовав схему чуть иначе, исследователи мягко увели часть пассажиров с перегруженной пересадки на менее загруженную, без единого объявления по громкой связи. Мозг любит схему Бека не вопреки лжи, а благодаря ей. Она убирает лишнее и оставляет только то, что нужно для решения здесь и сейчас. Правда обошлась бы дороже, трудным для чтения переплетением кривых. Ложь оказалась удобнее правды, и весь мир под землей с тех пор ездит по ней.
1: Гарри Бек так и не увидел в этом справедливости. Но каждый раз, когда пассажир в незнакомом городе спокойно тычет пальцем в цветную линию и понимает, куда ехать, это работает его старая обида, ставшая универсальным языком.
2: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Бутылка почти всегда PET, а крышка – полиэтилен высокой плотности или полипропилен. Материалы с разной температурой плавления. Может, это просто прихоть завода, который пожадничал на одинаковом сырье. Но нет, крышке нужна упругость, чтобы держать резьбу и не лопаться при закручивании, а бутылке – прозрачность и легкость при производстве. Попади крышка в переплавку вместе с бутылками, и целая партия годного пластика превращается в хрупкий, никому не нужный брак.
1: 1 килограмм крышечек – это примерно 450 штук. Каждая весит около 2,5 грамма. Разница на глаз незаметна, а для переработчика – принципиально. Именно столько считает акция «Добрые крышечки», которая идет по стране с 2016-го и за это время собрала сотни тонн сырья. Крышки свозят на завод. Завод взвешивает партию и платит благотворительному фонду живыми деньгами. А фонд покупает на них коляски и оборудование для приемных детей с особенностями развития. И самые массы затем делают то, что не обязано быть прозрачным. Ведра, ящики, скамейки. Одна такая появилась в Волгограде, собранная из крышек, которые люди сами принесли на выставку.
2: Крышечка, которую вы сейчас держите в руке, весит 2,5 грамма и в одиночку не решает почти ничего. Но их складывают не по одной, а вместе, и вместе они превращаются в скамейку, коляску, чью-то помощь.
3: О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

Ветер с Финского залива – единственное, что здесь не меняется. Он дул в лицо шведским морякам в 1704 году, он же трепал бескозырки советских матросов 200 лет спустя. Кронштадт начинается с этого ветра. И с одного простого расчета, кто держит залив, держит Петербург. Первый форт, Кронштадт, заложили в 1704 году, буквально в первый год после основания столицы. Задача была сформулирована предельно конкретно – перекрыть шведским кораблям фарватер к Неве. По одному из описаний, макет форта Петр I изготовил собственноручно в Воронеже и прислал чертежи в конце 1703 года. Это важная деталь. Фортификация рождалась не как бюрократический государев проект, а как личный инженерный эксперимент царя. И эксперимент сработал немедленно. В 1704 году шведская эскадра из 13 кораблей атаковала Кронштадт и была отбита. Через год пришли уже с 22 кораблями. Снова ничего. Кронштадтская крепость за всю свою историю не была взята противником ни разу. Теперь посмотрите на залив, туда, где вода встречает горизонт. То, что вы видите, не пустое пространство. Там стоят форты. Некоторые из них насыпаны прямо в море, на искусственных островах. Береговой линии им не хватало, укрепления должны были контролировать подходы с разных направлений, а значит, землю приходилось создавать там, где ее не было. Самый известный пример – форт Александр I. Строительство началось в 1838 году по проекту инженера Михаила фон дер Вейде. Сначала в заливе создали искусственный остров, и только потом на нем возвели само укрепление. Этот фундамент в открытой воде был инженерной задачей не менее сложной, чем стены над ним. Вся система Кронштадта строилась слоями. Первые укрепления на острове Котлин начали возводить только в 1723 году, почти 20 лет спустя после Кронштадта. Масштабное каменное строительство развернулось в XIX веке, когда старые деревянные и земляные конструкции планомерно заменяли на мощные каменные форты. То, что сегодня воспринимается как единый ансамбль, складывалось почти два столетия. Форты не существовали в изоляции, между некоторыми из них были проложены железнодорожные пути. Крепость работала как логистическая система, боеприпасы, люди, материалы перебрасывались по островной линии быстро и по расписанию. Это не набор отдельных бастионов, это машина. И у этой машины была своя ремонтная история. Николаевская батарея после сильнейшего наводнения оказалась серьезно повреждена. Восстановительные работы тянулись до 1863 года. Позже, в годы Первой мировой войны, над бетонными стенами добавили кирпичный ярус с казармами. Неприступные укрепления Кронштадта постоянно перестраивались, надстраивались, адаптировались, никакой монументальной завершенности, только рабочая эволюция. Сегодня часть фортов реставрируют и открывают для посещения. Другие по-прежнему закрыты или доступны только с воды. Состояние у каждого свое, одни восстановлены, другие стоят почти заброшенными. Кронштадт медленно превращается из засекреченной военно-морской системы в музей под открытым небом, но этот процесс еще далеко не завершен. Два с лишним века Кронштадт был щитом, который никто не смог пробить. Теперь он сам медленно открывается, форт за фортом, остров за островом. Спросите меня про футшток на Петровской пристани, маленькую медную рейку, от которой отсчитывают высоты по всей России.

0: под небольшим польским городком, в получасе езды от Кракова, есть место, где потолок, пол и стены – одно и то же вещество – соль. Здесь вырублены целые залы, лестницы, озеро и храм. И все это не привезли, вырезали прямо из горной породы, в которой стоишь. Ребенку, который впервые слышит про соляные горы, обычно кажется, значит, где-то под землей просто рассыпана исполинская солонка, а люди повырезали в куче ходы, как в сугробе. Но тогда почему эта куча не кончается больше 700 лет добычи подряд? Ответ куда медленнее и куда старше. Миллионы лет назад на месте нынешней Польши плескалось море. Оно высохло, а соль, которую оно оставило, спрессовалась в пласт толщиной в сотни метров.
1: Соль в средневековье стоила не как приправа, а как металл. Доходы от здешних копий, их называли краковскими жупами, по некоторым подсчетам достигали трети всей казны польского княжества. Не приправа к обеду, а статья бюджета, из которой платили за войско и за дворец.
0: С этим местом связана легенда. И сразу нужно оговориться, это легенда, а не документ. Венгерскую княжну Кингу выдавали замуж за краковского князя, и в приданое она попросила не золото, а соляную шахту, бросила в нее обручальное кольцо перед отъездом. Приехав в Польшу, она будто бы велела копать здесь, у Велички, и в первом же поднятом куске соли рабочие нашли то самое кольцо. Легенда объясняет находку солью чуда, реальность, тем, что залежь действительно была огромной и ее действительно нашли примерно в те века. Под землей когда-то жили не только люди. Лошадей опускали в шахту вращать вороты, поднимающие соль наверх, и назад на поверхность они больше не возвращались, рождались там, работали и старели в подземных конюшнях, при свете масляных ламп вместо солнца. Одна из последних таких лошадей провела внизу весь свой век и почти не видела дневного света, вышла на воздух лишь незадолго до закрытия старых выработок.
1: Опаснее лошадей был газ. Соль выделяет метан, а он копится под потолком и вспыхивает от любой искры или свечи. Бороться с ним посылали не всех подряд, только опытных, немолодых горняков в мокрой одежде, с длинным шестом, на конце которого горел огонь. Они ползли под самым сводом и заранее выжигали скопившийся газ, чтобы он не рванул сам.

0: Все трое всю жизнь спускались сюда, как обычные рудокопы, и резьбой занимались после смены, при том же скудном свете.
1: Семь веков подряд отсюда просто доставали соль на продажу. И заодно, никого не спрашивая, построили город под городом, с храмом, озером и лошадиными стойлами, в которые больше никто не спустится. Соль давно перестала быть статьей казны, а вырезанный ею храм остается и без всякой пользы, просто потому, что его однажды начали резать и не смогли остановиться.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид

0: Представь себе печь, которую топят 2 часа утром, и она отдает тепло весь день до самого вечера. Не батарея, не котел, а просто камень. Кажется, это должен быть какой-то особенный минерал, редкий, привезенный издалека. На деле, самый обычный местный камень, который 2000 миллионов лет пролежал под финской землей и ждал своего часа.
1: Речь о талькохлорите. Его еще называют в Ульюкеве «поворотный камень», потому что из него легко вырезать что угодно. Формируется он глубоко в земной коре, там, где древние горы Карелиды сминались и плавились под чудовищным давлением. Тальк, хлорид, магнезит срослись в плотную зеленовато-серую массу, мягкую настолько, что резчик берет обычный нож, и прочную настолько, что из нее веками клали печные своды. Главное месторождение лежит возле поселка Нуналахте, в общине Юука, в северной Карелии, Финляндии. Земля здесь будто нарочно устроена для добычи. Пласты камня выходят почти к поверхности, карьеры неглубокие, порода снимается слоями, как книжные страницы. Промышленную разработку начали в 1893-м. Тогда основали компанию с шведским названием «Финска Тельстенс», и среди учредителей значился геолог Бенджамин Фрастерус и граф Карл Маннергейм. Финляндия тогда входила в состав Российской империи, и камень с самого начала шел на заказы по обе стороны новой границы, которой еще не существовало.
0: Из этого же камня в начале века вырезали облицовку и камины для домов, которые проектировали Элиэль Сааринен, Армас Линдгрен и Герман Гизелиус, те самые архитекторы, что вскоре построят национальный романтический стиль Финляндии. Камины расходились по особнякам Хельсинки, и мода на теплый зеленоватый камень держалась не одно десятилетие. А ведь примерно тот же камень, тальковый сланец, только по другую сторону границы, добывали еще при Петре Великом. В Волонецкой губернии, в Русской Карелии, из тальковой породы делали поды заводских печей. Она не боится огня и не трескается от жара. Один и тот же геологический пояс, одна и та же порода. Просто 2 соседних народа веками пользовались ею каждый по-своему, почти не зная друг о друге. 20 век чуть не поставил на камни крест. Пришло электричество, пришли батареи и котлы, и мода на каменные печи угасла. К 60-м карьер в Юуке закрыли, казалось, окончательно.
2: Возродил дело один человек. В 1979-м предприниматель Рейо Ваухконен выкупил остановленную компанию, а через год вместе с сыном Хейки запустил производство заново. Так родилась фирма Туликиви, в переводе «огненный камень». Они делали ставку на то, что казалось прошлым веком. Печи, которые не жгут электричество, а копят тепло дня и медленно отдают его ночью. Ставка сыграла. В 1994-м Туликиви вышла на биржу, а в 2004-м геологи нашли в той же Юуке новое крупное месторождение. Оказалось, старый карьер вскрыл лишь часть залежи. Сегодня Финляндии принадлежит большая часть разведанных запасов талькохлорита в Европе. И почти весь этот камень идет именно отсюда, из окрестностей Юуки.
0: Секрет самого камня прост и почти не связан с химией. У талькохлорита необычно высокая теплоемкость и низкое тепловое расширение. То есть он вбирает в себя огромное количество тепла,

0: дает его равномерно, без трещин и перепадов. Небольшая печь весом около тонны способна держать тепло в доме до 18 часов после того, как прогорели последние дрова. Печь потяжелее, за 2,5 тонны, сутки с лишним. Вот и получается странный на первый взгляд итог. Чем меньше в отоплении электроники и хитрых механизмов, тем больше в нем точного расчета. Камень из Юуки не производит тепло, он просто умеет его терпеливо ждать.
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте, о мой гид. Ответы в боте, о мой гид.
2: Потратили 1500 лет на стройку, и никто так и не оставил записки «Зачем?». Вот вам Стоунхендж в двух словах. Но давайте разберемся. Те, кто начал все это около 3000 лет до нашей эры, не были никакими друидами. Генетический анализ показал, это неолитические земледельцы, пришедшие из континентальной Европы. Люди, чья жизнь зависела от урожая, а значит, от неба. И небо они сюда буквально встроили. Главная ось комплекса точно направлена на восход Солнца в день летнего солнцестояния. Посмотрите прямо вдоль центральной аллеи. Это не случайность. Это намерение.
3: Но вот парадокс. Астроном Джеральд Хокинс в 60-е годы прошлого века объявил Стоунхендж древней обсерваторией, способной предсказывать затмения. А в 2023 году группа астрономов пересчитала все заново и вежливо объяснила, что как точный календарь это не работает. Небесная функция есть, но она скорее ритуальная, чем инженерная. И еще кое-что. Здесь хоронили. Кремационные захоронения разных эпох – это культ предков, растянувшийся на века. Рядом следы грандиозных пиров. То есть это одновременно кладбище, храм и место сезонного праздника. Странная комбинация, но только по нашим меркам. Стоунхендж не разгадан, он переписывается. И каждое летнее солнцестояние тысячи людей приходят сюда смотреть на тот же восход, что и 5000 лет назад. Будто проверяют, не изменилось ли что-нибудь.
4: Могу рассказать и про мегалиты Европы. Зачем и для кого? Загляните в бота «О мой гид» и просто спросите –

0: Представь простоквашу, которая не капает, а тянется одной цельной нитью, будто расплавленный сыр. Ложка увязает в ней и не хочет выходить. Масса держится, дрожит, но не рвется. В Финляндии эту тягучую простоквашу называют вилли, и никакого загустителя туда не добавляют.
1: Первая мысль обычно такая. Наверное, подмешали крахмал или желатин, чтобы держало форму. Проверка простая. Оставь свежее молоко на сутки в чистой банке с ложкой старой вилли, без единой добавки. Нити все равно появятся. Значит, дело не в порошке из пакета, а в чем-то живом, что уже сидит в самом молоке. Это живое, бактерия молочнокислого брожения, которая на холоде, при комнатной температуре, выделяет в жидкость длинные цепочки полисахарида. Именно они скручивают простоквашу в тягучую массу. А сверху, на поверхности, поднимается тонкая бархатистая пленка. Это работает не бактерия, а пленчатый грибок Geatrichum candidum. Он питается сливками, съедает часть молочной кислоты и оставляет вилли мягкий, почти ореховый и слегка грибной привкус, без резкой кислинки обычного кефира.
0: Главная странность вилли не в грибке и не в нити, а в том, откуда берется закваска. Ее никогда не покупали порошком. Хозяйка оставляла ложку готовой вилли на дне миски, заливала свежим теплым молоком, и на завтра у нее снова была вилли. Эту же ложку одалживали соседки, отправляли с дочерью в новый дом при замужестве, везли с собой на новое место. Живая культура шла из рук в руки веками, и в каждой семье она чуть отличалась. Где-то вилли получалась плотной и рассыпчатой, где-то тягучей и гладкой, в зависимости от того, какая община ее растила поколение за поколением. Именно эта особенность и заинтересовала микробиологов, когда до семейных заквасок наконец дошли руки в лаборатории. Ученые, изучавшие старые домашние закваски вилли, ожидали найти одну и ту же пару микроорганизмов почти везде. Так устроены магазинные йогуртовые культуры, где работает один и тот же выведенный штамм. Вместо этого в баночках, которые десятилетиями стояли на подоконниках разных домов, обнаружился целый зверинец. Рядом с молочно-кислым лактококком там жили энтерококки нескольких видов, которые в промышленную закваску вообще не допускают.
2: Разгадка в том, что молочный лактококк не совсем природный житель хлева. Его дикие родичи живут на растениях, и превращение в специалиста по молоку – это долгий эволюционный путь, растянутый на сотни лет постоянного пересаживания в свежее молоко из поколения в поколение. Домашняя вилли – живой памятник этому процессу. Каждая семейная закваска прошла свой собственный отбор, отдельный от соседской, и потому носит в себе штамм, разошедшийся с родственными где-то в глубине столетий. Каждая банка вилли была маленькой отдельной вселенной.
0: Так продолжалось, пока в дело не вошли молочные заводы. В 1929-м молодой Хильмар Ингман из поселка Масби под Сипоа повез в Хельсинки на рынок 30 деревянных бочонков вилли, той самой, что варила в бане на хуторе Кууси его мать Аврора. Раскупили 18 за одно утро. Через несколько лет производство переехало в погреб на соседнем хуторе, потом выросло в настоящую молочную фабрику на холме Сальбакка, и вилли, прежде жившая исключительно в чужих банках на подоконниках, стала товаром на полке с одним выверенным заводским штаммом вместо тысячи семейных. Домашние закваски не исчезли разом. Во время войны заводы даже рассылали немного культуры.

0: культуры обратно по домам, когда своя продукция сокращалась. Но привычка растить вилли от бабушкиной ложки год за годом стала редкостью, и вместе с ней тихо стали пропадать те самые уникальные, нигде больше не повторяющиеся сочетания бактерий и грибка, что возревали в отдельно взятой кухне веками.
1: В Масбю, там, где стоял тот самый хутор Кууси, до сих пор можно найти память о бочонках и бане Аврора Ингман. Только теперь вилли, купленная в магазине, ведет свою родословную от одной единственной баночки, а не от бесчисленных подоконников, каждый из которых хранил собственную, ни на что не похожую нить. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Вот тот «О, мой гид!» Сейчас. Вот тот «О, мой гид!»

312 год до нашей эры. По узкому ущелью Сик, 200 метров отвесного камня справа и слева, тянется цепочка верблюдов с тюками перца и мирры. Воздух здесь пахнет горячим песчаником. Впереди розовый фасад высотой с 10-этажный дом, вырезанный прямо в монолите. Это не построено. Это вычищенные скалы, коринфские колонны, египетские орлы, восточный орнамент. Все в одном куске камня. Посмотрите на этот фасад внимательно. Он говорит не об искусстве, он говорит о деньгах. Набатеи держали здесь перекресток двух главных торговых путей Ближнего Востока. Один – от Красного моря к Дамаску, другой – от Персидского залива к Средиземноморской Газе. Через Петру шли индийский перец, арабский ладан, африканская слоновая кость, египетские ткани. Набатеи брали пошлину, охраняли купцов, главное – продавали воду посреди пустыни. Этот водопровод, вырубленный прямо в скалах Сика, держал в живых до 20 тысяч жителей. Но когда в первые века нашей эры морские маршруты вытеснили сухопутные, деньги ушли к портам. Петра опустела. На несколько столетий ее скрыли пески, а местные бедуины отгоняли чужаков рассказами о проклятых сокровищах. В 1812 году швейцарец Иоганн Бургхард, переодетый паломником, уговорил проводников показать ему старые гробницы, и европейцы увидели город, который считали легендой. Сегодня исследовано лишь 15% территории. 85% под землей. Город, который однажды уже исчез, еще не до конца вернулся. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

0: камень. На юге Италии, в области Базиликата, находится город Матера, и его старый район называют Сасси, что просто значит «камни». Люди селились здесь так давно, что точное начало никто не берется назвать. Это одно из самых старых непрерывно обитаемых мест на всей Земле. И в этих пещерах жили еще до того, как появились письменные языки, на которых можно было бы это записать.
1: Может показаться, что жизнь в пещере – это просто бедность, только спрятанная под землю. Ведь бедных кварталов в Италии хватало и без Сасси. Но дело было не только в бедности. К середине 20 века здесь, в одних и тех же комнатах, спали люди, козы, овцы и ослы, потому что животные были единственным теплом и единственным богатством крестьянской семьи, а держать их отдельно значило потерять их. Водопровода не было, канализации не было, только цистерна дождевой воды под полом. Ею поили и людей, и скот. Врачи, приезжавшие в эти годы в Базиликату, писали, что обычные болезни здесь косили крестьянское население куда сильнее, чем в остальной Италии. Элементарных санитарных условий попросту не существовало. Писатель Карло Леви оказался в этих краях ссылки при Муссолини и позже написал книгу «Христос остановился в Эболи». О пещерах он написал так. «Внутри этих черных дыр с земляными стенами я видел кровати, скудную утварь, развешанные тряпки. На полу лежали собаки, овцы, козы, свиньи». Книга вышла в 1945-м, и после нее Матеру стало невозможно не заметить.
0: В 1948-м сюда приехал политик Пальмиро Тольятти и произнес два слова, которые прилипли к городу на десятилетия: «национальный позор». Через два года премьер-министр Альчиди де Гаспери повторил почти то же самое. А еще через два года, в 1952-м, он подписал особый закон. Государство решило переселить жителей Сасси в новые кварталы. Около 17 тысяч человек должны были покинуть пещеры, где рождались их деды и прадеды. Одним дали квартиры с водопроводом. Но вместе с водопроводом у многих забрали и привычную жизнь. Работу рядом с жильем, соседи за стеной, тепло животных зимними ночами. Кто-то плакал не потому, что уезжал из трущобы, а потому, что уезжал из родного места. Сасси опустели почти полностью. Долгие годы квартал стоял темным и брошенным, туда боялись водить туристов, а местные обходили его стороной.
2: После, начиная с 70-х, а по-настоящему с 80-х, в опустевшие пещеры стали возвращаться люди. Больше не от бедности, а по собственному выбору. Сначала художники и реставраторы, затем хозяева гостиниц. Камень, который совсем недавно был клеймом отсталости, оказался тем же самым камнем. Прохладным летом, теплым зимой, простоявшим тысячи лет. В 1993-м в колумбийской Картахене ЮНЕСКО внесло Сасси и окрестные скальные церкви в список всемирного наследия. Впервые в истории организации место назвали не просто памятником, а целым культурным ландшафтом. А в 2019-м Матера стала культурной столицей Европы. Тот самый город, который премьер-министр стыдился показывать журналистам, теперь сам приглашал их в гости.
0: Наверное, самое человеческое в этой истории – не архитектура и не закон, а то, что стыд и гордость смотрели из одних и тех же окон, вырубленных в одной и той же скале. Изменился не камень, изменился взгляд на него.
3: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас – мойгид.онлайн. .онлайн.

ни в поход, ни на пикник. Они идут к скалам и остаются там на все лето. Задолго до появления организованного альпинизма в России эти люди уже придумывали маршруты на гранитной башне, записывая их не на бумаге, в памяти, из уст в уста. Посмотрите на эти скалы. Сиенит – порода жесткая, шершавая. Она режет пальцы в кровь и при этом держит. Первые столбисты лезли по ней в лаптях, потом перешли на галоши фабрики «Красный треугольник». И это был прогресс. Но главное здесь не техника. Главное – принцип, почти религиозный. Лаз считается пройденным только если ты прошел его один, без веревки, без страховки, без чужой руки. Жизнь буквально на кончиках твоих пальцев. И ничего больше. Тех, кто лезет с веревкой, здесь называли спортсменами. С тонкой иронией в голосе. Настоящий столбист шел сам. Этот воздух пахнет смолой и камнем, и чем-то еще, чему нет точного названия. Вольностью, что ли? На одной из скал в конце 19 века кто-то вырезал слово «свобода». Не лозунг, формула. Здесь собирались революционеры, романтики, подпольщики. Место жило по своему неписанному закону. В стороне от города, от чинов, от правил. И сейчас, среди туристических групп, вы иногда увидите человека в простых кедах, который тихо уходит в сторону. Он идет к своему лазу. И этому столбизму больше полутора веков. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!». «Мой гид!»

0: Вот деталь, которую почти никто не замечает. Рядом с одним из древнейших курганов Хакасии спокойно пасутся коровы. Ни за забором, ни в стороне, прямо у камней, которым 2500 лет. Дорожный указатель на шоссе 257 буднично показывает в сторону объекта, который еще недавно знали только узкие специалисты. Для местных это просто пейзаж. Для ученых — одна из самых загадочных астрономических систем на планете. Вот это несовпадение масштабов и есть, пожалуй, главное, что нужно понять про Хакасию, прежде чем делать хоть шаг дальше.
1: Итак, Салбыкская степь. Официально здесь зарегистрировано свыше 30 тысяч объектов историко-культурного наследия по всей республике. 30 тысяч — это не оговорка. Курганы, менгиры, наскальные рисунки, каменные изваяния. На небольшом участке этой степи сосредоточено больше 50 крупных курганов возрастом порядка 2500 лет. А самые ранние следы человека здесь уходят на 6000 лет назад, к эпохе неолита. Получается, что разные народы на протяжении нескольких тысячелетий подряд приходили на одно и то же место и снова ставили камни, как будто земля сама диктовала. Здесь. Главный экспонат — Большой Салбыкский курган, памятник тагарской культуры 7 века до нашей эры. Это крупнейший мегалитический курган во всем бассейне Среднего Енисея. Земляная насыпь была окружена каменными плитами, менгирами, весом в десятки тонн. Обратите внимание, никакой горы поблизости, откуда удобно скатить камень, ровная степь. Как их сюда привезли и поставили в строгом геометрическом порядке, это до сих пор открытый вопрос. Исследователи фиксируют четкую ориентацию сооружения по сторонам света, а отдельные камни указывают на точки восхода и захода солнца в ключевые дни календаря. Так что перед нами одновременно погребальный комплекс, храм и, судя по всему, рабочий астрономический инструмент. Три функции в одном объекте. Современные многофункциональные комплексы нервно курят в сторонке. Один из археологов, работавших здесь в 80-е годы, вспоминал. Поначалу никак не мог отделаться от ощущения чужого взгляда. Стоишь между каменных плит, и кажется, что не ты изучаешь курган, а он изучает тебя. Потом он сформулировал это строго по-научному. Редкое пространство, где одновременно присутствуют три масштаба времени. Человеческий — память о конкретном погребении. Исторический — слои разных культур, наложенные друг на друга. И космический — ориентация на движение небесных тел. Курган в этом смысле не просто могила. Это устройство для встраивания человека в ритм Вселенной, ни больше, ни меньше. Отдельная история — одиночные менгиры. Два камня на возвышенности, которые геофизики поместили точно над разломом земной коры. Аномалии зафиксированы приборами. Местные шаманы называют такие точки силовыми выходами и проводят обряды именно там, а не рядом. Что любопытно, они выбирают конкретный камень, без карт и без приборов. Просто по традиции, передаваемой устно. И попадают в те же точки, что геофизики вычислили с оборудованием. Совпадение? Может быть. Но степь — место, где слишком много таких совпадений. Теперь о том, что местные гиды с нескрываемой гордостью называют самой древней природной обсерваторией на планете. Старше египетских пирамид, старше Стоунхенджа. Здесь нет башен и построек. Каменные ориентиры вписаны прямо в рельеф. Линии горизонта, вершины гор, расставленные стелы складываются в систему точных указателей для наблюдений за Солнцем и, вероятно, за Луной. Архитектура равна геологии. Вот как это описывают исследователи. Природа и человек здесь так плотно сотрудничали, что теперь сложно разобрать, где заканчивается одно и начинается другое.
0: И вот что интересно. Вся Салбыкская долина — это не один объект, а система. Каменные стелы, курганы, пути древних кочевников — все выстроено так, что человек неизбежно движется по определенной оси — визуальной и ритуальной одновременно. Исследователи говорят прямо — здесь сознательно формировали эффект движения сквозь сакральный ландшафт за 1000 лет до появления кино как языка. Режиссеры тагарской культуры, так сказать. Сегодня здесь работает музей «Древние курганы Салбыкской степи». доступны круглогодичные экскурсии, а регион продвигает себя как территорию, куда едут и за шаманскими обрядами, и за строгими лекциями по археоастрономии. Рядом действующая гидроэлектростанция. Все это существует в одном пространстве без малейшего смущения. Хакасия не консервирует себя в витрине, она просто живет на нескольких тысячелетиях сразу, как ни в чем не бывало. Помню, как впервые услышал про эти места на студенческой лекции и подумал, что преподаватель преувеличивает. Потом увидел фотографии, потом приехал. Преподаватель не преувеличивал ни капли. Степь, которая смотрит в ответ, — это не метафора. Это буквальное ощущение, которое вы отсюда увезете. И оно, как правило, не проходит.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот «О, мой гид». Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот «О, мой гид».

0: Представьте, вам говорят, ваш дом простоит еще лет 10, а затем земля под ним просто уйдет вниз. Не сгорит, не смоет, а именно провалится, тихо и по расписанию. Так живет Кируна, город на самом севере Швеции, за полярным кругом. И город в ответ не спорит с землей. Он собирает вещи и переезжает. Причина под ногами в буквальном смысле. Гора Кирунавара – это почти чистая железная руда, самое богатое такое месторождение в Европе. Компания ЛКАБ долбит ее с 1900-х, и рудное тело идет не вертикально вниз, а наклонно, прямо под жилые кварталы. Чем глубже забой, тем шире расходится воронка обрушения на поверхности. Сперва казалось, можно просто обходить трещины. Затем трещины стали подходить к домам.
1: В 2004-м ЛКАБ сказала прямо: либо руда, либо город на этом месте, вместе не получится. Могли бы просто снести старую Кируну и построить рядом типовой поселок из новых зданий. Решили иначе: перенести город целиком на 3 с лишним километра восточнее, и не абы как, а с частью зданий, улиц и самой души места. Строить новый центр начали в 2014-м, первые здания сдали в 2018-м. Наивно кажется, раз здание все равно новое, зачем тащить старье через весь город? Но спросите жителя, который в этом доме вырос, и наивность лопается сразу. Переезжают не стены, переезжает память 3 поколений. Ту память в Кируне восприняли всерьез. Отобрали 21 здание, которые признали ценными не музейными экспонатами, а живой тканью города, и стали переносить их на новое место целиком зданиями. Деревянные строения ставят на стальные опоры и катят на трейлерах через город, будто огромные сани.
0: Символ всей затеи – часовая башня старой ратуши, построенная еще в 1963-м. Саму ратушу снести пришлось, она стояла слишком близко к шахте. А башню с часами сняли и перевезли к новому зданию мэрии в 2018-м, том самом, что назвали Кристаллин «Кристалл». Граненые, острые линии фасада нарочно повторяют форму рудных кристаллов, которые кормят весь город. Но настоящим потрясением стал август 2025-го. Деревянную церковь Кируны, 113 лет, шатровая крыша, любимое здание всей страны по опросам, предстояло сдвинуть на 5 километров. Здание весом больше 1000 тонн вместе с остальным каркасом подняли на 100 с лишним колес и потянули по специально расширенной дороге со скоростью пешехода. Чуть быстрее черепахи. Переезд занял 2 дня. Собрать это приехали 10 тысяч человек. Почти вся Кируна и туристы со всего света. Просто стоять и смотреть, как их церковь медленно ползет мимо них по улице.
1: Кто-то плакал. Не от горя, скорее от того, что редко удается увидеть, как символ детства в буквальном смысле встает и идет с тобой в новую жизнь. Не всем в этой истории досталась праздничная часть. Хозяева квартир получают от ЛКАП 125% рыночной цены или новый дом взамен старого. Компенсация щедрая, спору нет. Но переезд города – это еще и переезд привычек. Новые аптеки, нового пути на работу, соседей, которых расселили по разным кварталам. Часть жителей в интервью прямо говорит: на новом месте холоднее не по градусам, а по ощущению, привычная теснота маленького городка распалась. Еще тяжелее там, где компенсации вообще не предусмотрено. Через земли рядом с Кируной веками проходит путь саамской общины Габна, маршрут, по которому олени 2 раза в год перегоняют между летними и зимними пастбищами. Оленю нельзя объяснить объезд. Там, где раньше была река Ягеля на 100 метров, у общины остался коридор шириной около 50 метров. Осенью 2025-го Габна разорвала многолетнее соглашение с ЛКАБ, заявив, что новые планы шахты грозят перекрыть последний целый участок пути. Компенсировать это деньгами невозможно в принципе. Маршрут либо есть, либо его больше нет для животных, которые сами выбор не делают.
2: Получается странная арифметика. Швеция обеспечивает почти 80% железной руды всей Европы, именно отсюда, и без нее континенту попросту не из чего варить сталь. Ради этого целый город согласился сняться с места и переехать вслед за трещинами. Задача, на которую отвели два

0: десятилетия и потратили сотни миллионов крон на одну лишь церковь. А заплатить настоящую цену пришлось не только людям с квартирами и компенсациями, но и тем, кому предъявить счет было некому. Кируна не спорит с горой, она просто уходит от нее ровно настолько, насколько нужно, чтобы жить дальше, и тащит с собой все, что можно унести – часы с ратуши, деревянную церковь, память о доме. А то, что унести нельзя, оленью тропу, город пока не решил, как сберечь вовсе.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид .онлайн. Мой гид .онлайн.

Вы когда-нибудь задумывались, что земля под вашими ногами помнит больше, чем вся ваша страна? Андижан стоит в Ферганской долине на культурных слоях, которые уходят вниз к 7-6 векам до нашей эры. Больше 2500 лет непрерывной жизни – это старше большинства европейских городов, старше самого Рима в его классическом виде. И когда кто-то шел по Андижанской улице на работу в медицинский институт, он шел по земле, где люди уже тогда лечили друг друга, торговали и строили дома. Город вырос на узловой точке Великого Шелкового пути. Здесь, в оазисе с удобными переходами к горным перевалам, останавливались караваны с востока и запада. Иранские, тюркские, индийские, китайские, арабские, монгольские влияния – все это смешалось в Андижане задолго до того, как само слово «многонациональность» появилось в политических документах. Советский Андижан с его общежитиями, кафедрами и рынками просто продолжал традицию, которой к тому моменту было уже 1500 лет. Из этого города вышел Захир ад-Дин Мухаммад Бабур, основатель империи Великих Моголов, правитель, определивший судьбу Индии на несколько столетий. Он был потомком Тимура, поэтом и мемуаристом. В своих «Бабурнаме» он описывал родной город так: «Народ красивый, язык, чистый тюрки, плоды обильны». Бабур родился здесь в 1483 и был изгнан из Андижана уже в 17 лет, и именно это изгнание запустило цепь событий, приведших его в итоге в Дели. Сама идея, что провинциальный город в Ферганской долине дал начало одной из крупнейших империй в истории человечества, она до сих пор не укладывается в голове с первого раза. В советский период Андижан стал административным центром Андижанской области, образованной в 1941. Медицинский институт появился как часть стратегии – обеспечить регионы квалифицированными врачами с общесоюзным уровнем подготовки. Для многих молодых специалистов это был первый выход из провинции в мир клинической науки. И город умел принять, один знакомый давал цепочку, жилье, рынок, связи в больнице. Андижанская взаимопомощь работала как отлаженный механизм.

Поэтому распад СССР в 91-м ударил по этим сетям особенно резко. Люди разъехались по России, и плотность этих связей, державшаяся десятилетиями, рухнула за несколько лет. Обратите внимание, после 91-го Андижан оказался на самом восточном краю независимого Узбекистана, у границы с Кыргызстаном. Через него проходят дороги на Бишкек, дальше в Казахстан и Россию. Это та самая трасса, по которой в 90-е и 2000-е уезжали многие из тех, кого раскидало. Сегодня город живет в двух измерениях одновременно. Первое – древние – мечети, базары, дом-музей Бабура, мемориальный комплекс Джами, крепость Калья, археологические памятники вроде городища Эрши. Второе – индустриальные – автомобильные и текстильные предприятия, растущие вузы, международные партнерства в медицине. 2500 лет и современный сборочный завод в одном квартале. Города, которые стоят на перекрестках, не умирают. Они просто меняют, кого именно провожают в дорогу.

0: Пальчиковая батарейка садится за пару недель, а внутри нее остается почти весь металл, из которого она сделана. Кажется, раз она мертвая, можно в общее ведро, вместе с очистками и бумагой. Она же просто перестала работать. Что с ней теперь станется? Но именно эта мертвая с виду вещь устроена так, чтобы металл внутри не выходил наружу, пока корпус цел, а корпус цел ровно до первой серьезной ржавчины.
1: На обычном полигоне это происходит быстро. Ржавчина и давление соседнего мусора вскрывают оболочку за месяцы, а не за десятилетия, как принято думать. Внутри цинк, марганец, а в старых и аккумуляторных типах никель и кадмий. И они начинают просачиваться в землю и грунтовые воды вместе с дождевой водой. Дальше пути расходятся. Батарейка из общего бака едет на полигон и там же остается навсегда, просто ржавеет вместе со всем остальным. Батарейка из бокса для раздельного сбора едет фурой в Челябинск, на единственный в стране завод такого профиля. Там ее сначала сортируют по типу, щелочные отдельно от литиевых и аккумуляторных, спутать нельзя. Затем дробят, магнитом снимают стальную оболочку, а то, что осталось, растворяют в серной кислоте. Графитовый стержень в кислоте не растворяется и отфильтровывается отдельно, еще до электролиза.
2: Из раствора электролизом по очереди достают цинк и марганец. Железо уходит на переплавку, графит тоже в дело. Получается не мусор, а обычное сырье. Из такого цинка делают оцинковку и оксид для косметики. Из марганца – компонент для новых батареек. Один и тот же кусок металла может вернуться на прилавок батарейкой еще раз, если корпус успел доехать до Челябинска, а не проржаветь в земле. Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас, мойгид.онлайн.

Скалы здесь обрываются прямо в Байкал. Не метр берега, только отвесный камень, вода и узкая полка пути, выбитая в породе динамитом. Именно это видели инженеры в начале 20 века, когда пытались объяснить Петербургу, почему смета снова не сходится. Разговор о деньгах начался еще в 90-е годы 19 века. Инженер Федор Федорович Докс подсчитал, полный обход Байкала обойдется в 14,5-15 миллионов рублей. Он гордился этой цифрой, предыдущая оценка была 25 миллионов, и ему удалось ее почти вдвое урезать. В 1902-м министр путей сообщения князь Хилков принес в Комитет Сибирской железной дороги уже 52,5 миллиона. Объяснение – исключительно высокая поверхностная стоимость из-за условий берега. Но и это не предел. К концу строительства совокупная фактическая стоимость в ряде источников достигла 63 миллионов рублей. Реальная цена превысила последнюю смету примерно на 20%. Обратите внимание вот на что. На других участках Транссибверста пути стоило 35 тысяч рублей на западно-сибирской линии. На Забайкальской – 74 тысячи. На Кругобайкальской, по официальным ведомостям, 212-220 тысяч, а исследователь Александров называет цифру в 257 тысяч за версту. Это абсолютный рекорд всей магистрали. В сравнении с самым дешевым участком – семикратная разница. Если перевести в километры и взять среднее по всему Транссибу от Челябинска до Владивостока – около 93 тысяч рублей за километр. Кругобайкальская – около 130 тысяч. Но это среднее по самой дороге уже само по себе маскирует разрыв. Западный участок, где скальная геология была особенно жесткой, обошелся в 390 тысяч рублей за километр по расчетам историка Хопты. Это в 2,5 раза дороже восточного участка той же дороги. Тоннели – отдельная история. В смете их было 33, на 5 с небольшим миллионов рублей. Построили 38-39, суммарной длиной 8 километров, и только они потянули уже на 9-10 миллионов. Земляных работ на версту здесь приходилось до 65 тысяч кубометров, против 13-25 тысяч на обычных линиях, и почти половина – скальные с динамитом. В расценочной ведомости управления по постройке отдельной строкой стоит 5 с небольшим миллионов рублей на непредвиденные расходы. Когда в смете появляется такая строка, это честное признание. Никто до конца не знал, во что выльется следующий забой. Золотой пряжкой дорогу назвали сразу после ввода в эксплуатацию. Транссиб тогда представляли как стальной пояс империи от Урала до Тихого океана. Байкальский участок был буквально пряжкой, соединявшей западную и восточную ветви через водную преграду. Золотой и по цене, и по концентрации инженерных решений на каждой версте. Пересчитать 63 миллиона дореформенных рублей в нынешние деньги – задача без единственного правильного ответа. Один из популяризаторов истории Байкала называет цифру свыше 65 миллиардов нынешних рублей. Такие оценки строятся разными методами, либо через долю в валовом продукте страны тогда и сейчас, либо через индекс цен за столетие, либо через стоимость конкретных материалов, тонны рельсов или кубометра бетона. Каждый метод дает свою точку, поэтому экономисты предпочитают говорить о порядке величин – десятки миллиардов, а не пытаться вывести цифру до последнего миллиона. Примечательно, что спор о том, чему равна итоговая стоимость 40, 52, 61 или 63 миллиона, не закрыт до сих пор. Каждая цифра опирается на свои отчеты, кто-то считает только полотно и сооружение, кто-то добавляет подвижный состав, кто-то

все административные издержки. Эта дорога была дорогой в любом смысле слова, и по деньгам, и потому, как трудно казалось ее просто посчитать. Спросите меня про тоннель номер 18. Там при строительстве произошло кое-что, что не вошло ни в одну официальную смету, но изменило проект навсегда.

0: Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный дизайн. Зачем делать игру, в которой нельзя сохраниться? Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика? Майкл Той и Глен Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них машинах они написали игру под названием «Рок». Никакой графики. Персонаж обозначался символом «Сака», «Дон», буквой «Ди». Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью». Никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру, из университетских терминалов на домашние компьютеры, затем в мобильные магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells, Hades. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное – ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна. Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так: даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчивают.

0: сдаваться ни на шаг. Наблюдение помогает.
1: Hades, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти Аида, снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение, кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю, теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически, каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем забеге нет.
2: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе или учебе. Не да я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна пишут, что структурированный цикл ошибка би анализ попытка переносится в реальную жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранение. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия, спектакль, бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлой серии Илья рассказал, как юная Кшесинская на выпускном спектакле покорила самого Александра Третьего и познакомилась с наследником. Сегодня финал. Стоим у Мариинского, и роман века получает развязку.
2: Нормально, ведь полтора года бился этот роман. Вот, она сняла квартиру на Английском проспекте 18. Кстати, там же, знаете, да, Английский проспект так вот идет.
3: Сейчас
2: вот если поворачивать.
3: Там, знаменитая фабрика Самойлова, кондитерская,
2: диалогиры,
3: печенье.
2: Сладкое место, сладкое место. Вот. И вот он туда, если Николай Александрович ездил. Но потом он, так сказать, разошелся с ней, потому что ему надо детей растить, ему надо из владетельного дома императрица Александра Федоровна, последняя, Александра Федоровна, Гессен-Дармштадтская. Вот, и он ее очень любит. Он ее, вот эту, Александр Федоровна, Гессенскую принцессу. И она ему родила сначала 4 девочек, потом 1 мальчика. Ну, дальше вы знаете, не мне вам рассказывать, да и наши гости это знают, что мальчик был смертельно молен, гемофилия, и единственный, кто ему мог помочь, видите, как все закольцовывается, Григорий Ефимович Распутин. Он мог заговорить кровь, он от земли, он из далекой этой самой Сибири, понимаете, вот он настал. У него энергетика такая земляная,
3: шаманская,
2: совершенно очень точно, надо запомнить будет. Конечно, понимаете, и вот, ну и кто-то, опять же, кто-то его считает исчадием ада, а кто-то говорит, что он же помогал. Алексей Николаевич помогал. Ну, вот так
3: я
2: делаю.
3: А
2: так,
3: Матильда что, служила
2: конечно,
3: в Мариинском
2: конечно,
3: театре.
2: Конечно.
3: Именно поэтому она, наверное, себе смотрела
2: вот там, за
3: пешеходной
2: театром.
3: Доступности.
2: Ну, да.
3: А так
2: ну, там далековато
3: вообще
2: чуть-чуть.
3: Арты
2: да. Вот здесь, вот в
3: кто
2: этом доме сером,
3: жил?
2: Вот там направник жил, балерины жили. Вот в доме один, вот прямо на углу, там жила Глинка Списивцева. Да, конечно, они здесь. Ну, когда же, слушайте...
3: Ну, здесь, получается, не только театр, а это расширялось до квартала.
2: Конечно,
3: да? Вот
2: потому что здесь и консерватория.
3: Определенная, ну, публика жила.
2: Публика, конечно. Но в этот

0: театр стремились все. Все, ну, в Мариинский театр. Нет, как зритель. Ну и работать это надо.
1: А после театра вот какие-то тут были особые заведения?
0: Вот это я не знаю. Вот здесь не знаю. Ну, обычные рестораны. Ужель вам больше не звенеть, ужель не спенят, как бывало, Кюба, Контан, Бонон, Медведь, свои разбитые бокалы. Как пишет Огнивцев. Такой был Николай Огнивцев. Можете посмотреть. Николай Огнивцев. Начало века. И вот он такие вот эти вещи все пишет. Уже ли вам больше не звенеть, уже не спенят, как бывало. Вот. Ну, шампанское, конечно, конечно. Вот так. Так что город интересный, Петербург. Приходите, друзья, на наши экскурсии. Что называется? Вот так.
1: Да.
0: Да.
1: Илья Харитонович, да. Спасибо да, вам огромное от всех наших гостей. Я
0: нету гостей за всех.
1: Аплодирую. Это было великолепно.
0: Спасибо большое.

Спасибо Илье Харитоновичу и всем, кто прошел с нами этот путь от первой серии до последней. Полная экскурсия у 7 гидов. Ссылка на экране. Первой серии до последней. Полная экскурсия у 7 гидов. Ссылка на экране.

0: 66 миллионов лет назад, в обычный день, ничем не отличавшийся от тысяч других, по Земле ходили существа, каких больше нет ни в Дева Вселенной. Ну, почти нет. Но об этом чуть позже. Сначала давайте разберемся с одним большим заблуждением. Когда говорят «динозавры», многие представляют огромного зубастого монстра. Но динозавры были очень разными, некоторые размером с курицу. Да-да, вот такие маленькие. А некоторые были огромными, настолько, что одна нога такого великана была выше вашей головы. Представьте себе, поставить 20 слонов друг на друга. Вот примерно такая высота у самых больших. И все они жили не в одно время. Динозавры существовали так долго, что ранние и поздние виды разделяли между собой миллионы лет, примерно как нас отделяют от мамонтов. То есть тираннозавр и диплодок никогда не встречались. Никогда.
1: А теперь самое удивительное. Многие динозавры были покрыты перьями. Не голые ящеры, а пушистые перьевые существа. Особенно те, кого называют тераподами. Это как раз та группа, к которой относился тираннозавр. Их перья были не такими, как у попугая, скорее пух, мягкий и теплый. Ученые поняли это благодаря находкам в Китае. Там сохранились окаменелости с отпечатками настоящих перьев. Это был настоящий переворот. До этого все рисовали динозавров голыми и страшными, а оказалось, они были куда ближе к птицам, чем к крокодилам. И вот здесь начинается самая добрая тайна. Птицы — это не просто потомки динозавров. Птицы — это и есть динозавры. Живые, настоящие, которые летают прямо сейчас. Воробей за окном — динозавр. Голубь на площади — динозавр. Страус в зоопарке — очень большой динозавр. Просто одна ветвь древней семьи пережила все и живет рядом с нами. Теперь про размеры. Тут есть один секрет, который знают не все. Огромные динозавры весили меньше, чем можно подумать. Почему? Потому что их кости были полыми внутри, совсем как у птиц.

0: сегодня. Пустые трубочки вместо тяжелой кости. Это и позволяло гигантам двигаться, иначе они бы просто не смогли ходить под собственным весом.
1: И вот еще деталь, от которой у меня до сих пор кружится голова. Когда динозавры жили на Земле, сутки были короче, Земля вращалась быстрее, и день длился около 22 часов, а не 24. Представьте, вы ложитесь спать, а ночь чуть короче обычной. Вот в таком расписании и жили эти существа миллионы лет в своем собственном времени. Кстати, про сон. Ученые до сих пор спорят, как спали динозавры. Большие травоядные, скорее всего, отдыхали стоя, как лошади, а хищники, возможно, укладывались, если их скелет позволял. И некоторые из них охотились ночью. Не все динозавры были дневными. Были и такие, кто крался в темноте, прислушиваясь и высматривая добычу.
2: А теперь о том, что случилось 66 миллионов лет назад. В небо над полуостровом, который сегодня называется Юкатан, это Мексика, влетел огромный астероид. Он ударил в Землю с такой силой, что в воздух поднялись горы пыли. Солнце скрылось. Стало темно и холодно. Растения перестали расти. Цепочка еды, трава, травоядные, хищники начала рваться. Большие динозавры не смогли выжить. Не потому, что были слабые, просто им нужно было слишком много еды, а еды не стало. Выжили те, кто умел голодать, кто был маленьким, кто умел прятаться. И среди них небольшие пернатые динозавры, предки птиц. Это не конец истории про динозавров, это ее продолжение.
0: Ученые каждый год находят новые виды в Китае, в Аргентине, в Монголии. Теперь мы умеем даже догадываться, какого цвета было оперение у некоторых из них, по особым клеткам, сохранившимся в окаменелостях. Динозавры становятся все более живыми. Чем больше мы узнаем, тем больше в них характера, повадок, истории. А по дороге домой посмотрите на любую птицу. На воробья, на синицу, на ворону. Они не просто похожи на динозавров. Они и есть динозавры. Те самые, которые пережили ночь длиной в тысячи лет и вышли на свет. Интересно, а какой динозавр, как вам кажется, живет ближе всего к вашему дому?
1: Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

0: Раннее утро в Раджастане, еще до того, как солнце раскалит камень. Монах движется по пыльной дороге. Медленно, почти торжественно. В руке у него метла из мягких перьев. Он подметает путь перед каждым шагом. Не для чистоты. Для того, чтобы не раздавить ни одного насекомого. Это не ритуал. Это техника.
1: У джайнов есть слово «ахимса» — непричинение вреда. Но не как красивый лозунг, как инженерная задача. Монах обязан не убивать 9 способами. Не делать сам, не побуждать других, не одобрять даже мысленно. Раздраженная мысль — уже насилие. Злая шутка — уже насилие. Каждый случай гибели живого, даже микроскопического, — это кармическая грязь, которую потом придется выжигать аскезой годами. Отсюда неожиданный поворот. Вспахивать поле для джайна означает массово убивать организмы в почве. Поэтому они уходили в торговлю, финансы, ювелирное дело. И сегодня одна из самых аскетичных традиций Индии, одновременно одна из наиболее состоятельных общин страны. Махатма Ганди прямо говорил, его понимание ненасилия как политической силы выросла в том числе из джайнской доктрины. Тишая внутренняя дисциплина и инструмент, которым пошатнули империю. Каждый шаг несет цену. Джайны просто первыми решили ее считать.

Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О мой гид». Гид.

0: Грузия встречает вас раньше, чем вы успеваете поздороваться. Еще в дверях уже накрывают. Еще на пороге уже ваши. Это невежливость, это убеждение, которому несколько тысячелетий гость пришел от Бога, и принять его плохо значит оскорбить не человека, а нечто большее.
1: Представьте, вы свернули не туда, постучались в незнакомую дверь в Кахете спросить дорогу. Через 20 минут вы сидите за столом. Перед вами хлеб, сыр, лобья, кувшин вина. Хозяйка уже несет еще что-то. Вы еще не знаете ни имен, ни языка друг друга. Но вас уже приняли.
0: Теперь немного быстро, чтобы вы не попали впросак. За столом есть тамада, это не тот, кто много говорит. Это дирижер вечера. Без его сигнала не пьют. Без его слова не меняют тему. Первый тост – Богу или миру. Дальше повод встречи, родители, ушедшие, дети, любовь, гости, хозяин. Каждую тему прожить вслух, не отметить. Хороший тост продолжает мысль предыдущего. Пустой тост – почти неловкость. Бокал при тосте за ушедших – до дна. При других можно пригубить, но оставить много на дне – знак пренебрежения. Перебивать тамаду нельзя. Уйти без причины нельзя. Делать вид, что это просто ужин, тоже нельзя.
1: И вот что странно и прекрасно одновременно. Дети сидят за этим столом на равных. Слушают тосты про войну, про дедов, про любовь. Иногда сами произносят. Супра – это не банкет, это школа. Семейная память передается не в книгах, а в том, как отец держит бокал и что говорит, когда вспоминает мать.
0: Щедрость здесь работает иначе, чем мы привыкли думать. Это не демонстрация достатка. Это рефлекс. В Кахетии, в Эмирете, гости на прощание обязательно снаряжают в дорогу хлеб, сыр, варенье, соленье, виноград. Смысл не в подарке. Смысл в том, что уйти пустым – это почти позор для хозяина. Гость не должен нести с собой ощущение, что его не удержали. Помню, один коллега-этнограф говорил мне, в Грузии главный вопрос после застолья – не наелся ли ты, а о чем с тобой можно говорить? Потому что разговор здесь и есть настоящее принятие.
1: При этом Грузия не одна. Кахетия пахнет вином и землей, застолье там густое и долгое. Аджария, черноморская, мягче, теплее по тону, кухня другая. Сванетия – горная, закрытая. Там гостеприимство строже по форме, потому что оно связано с репутацией рода. Три разных темперамента, один и тот же кодекс чести.
0: Сегодня Супра перестраивается. В городах – короче, формальнее, но в деревнях, в горных селах, в винных долинах старый код держится. И когда вы в первый раз окажетесь за таким столом и почувствуете, что вас не обслуживают, а принимают, вы поймете разницу сразу, без перевода. Эти люди столетиями жили между империями, на перекрестке всего, и выработали один ответ на любую угрозу извне – сделать стол длиннее –

0: Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный дизайн. Зачем делать игру, в которой нельзя сохраниться? Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика? Майкл Той и Глен Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них машинах они написали игру под названием «Рок». Никакой графики. Персонаж обозначался символом «Сака», «Дон», буквой «Ди». Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью». Никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру, из университетских терминалов на домашние компьютеры, затем в мобильные магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells, Hades. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное – ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна. Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так: даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчиваются зелья. Что к боссу лучше идти с определенным оружием. Что враг предупреждает атаку за секунду до удара. Каждая смерть – это информация, которую игра передает без слов. Психолог Кэрол Дуэк посвятила несколько десятилетий исследованию того, как люди относятся к неудаче. Она обнаружила: одни воспринимают провал как приговор, у меня нет способностей, и это не изменить. Другие видят в нем сигнал, я сделал что-то не так, надо попробовать иначе. Рогалики устроены так, что второй подход работает, а первый – нет. Раздражение не помогает продвинуться ни на шаг. Наблюдение помогает.
0: Hades, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти Аида, снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение, кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю. Теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически.

0: Каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем забеге нет.
1: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе или учебе. Не да я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна пишут, что структурированный цикл «ошибка би анализ попытка» переносится в реальную жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранение. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную – мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Узкая улица упирается в залив. Деревянные дома жмутся впритык друг к другу. Стены выкрашены в блеклый желтый и серый. Краски, которые не режут глаз в северном свете. Ни одной прямой линии. Дом чуть просел, дом чуть накренился, век за веком. И тишина не музейная, а обычная, домашняя. За окнами кто-то живет, вешает белье, чинит крыльцо. Можно подумать, что перед нами декорация. Квартал, который специально сохранили нетронутым для туристов, застывший макет прошлого под открытым небом. Но тогда откуда занавески в окнах и велосипед у забора? Старая Раума, не музей. Это район на западном побережье Финляндии, где почти 8 сотен человек живут в 6 сотнях подлинных деревянных построек, и большинство из них не новоделы, а дома конца 18 и 19 веков.
1: Город получил свои права еще в 1442-м, вокруг францисканского монастыря. От обители осталась только каменная церковь Святого Креста. Ее достроили в начале 16 века, и она пережила все, что случилось дальше. А случился огонь. Раума горела в 1640-м и особенно жестоко, в 1682-м, когда выгорела почти вся застройка. Город отстроили заново, но по-другому, тесно, компактно. Вдоль изгибов старых улиц и без единого гвоздя бревна соединяли врубкой и скрепляли деревянными шипами. Так возник самый большой сохранившийся деревянный старый город во всех северных странах. В 1991 ЮНЕСКО внесла его в список всемирного наследия.
0: Но город строили не плотники, город строило море. С 16 века в Рауме закладывали корабли, и всю парусную эпоху, вплоть до 1890-х, здесь строили и снаряжали суда. В 19 веке это был один из самых деятельных портов Финляндии, и почти каждая семья была так или иначе связана с морем. Кто-то строил шхуны, кто-то ходил на них капитаном, кто-то ждал на берегу. Ходили далеко, до Англии, Франции, портов Балтики и Северного моря. И вместе с товарами моряки привозили домой слова. В говоре Раумы до сих пор слышны шведские, английские, эстонские, французские и немецкие обломки, целый языковый груз нескольких веков плавания. Местные до сих пор гордятся этим наречием как отдельным языком, и писатель Хильмар Нортама на рубеже 20 века даже написал на нем книги.
1: Пока мужчины были в море месяцами, а то и годами, женщины в этих деревянных домах сидели за подушками для плетения кружева. Кружево в Рауме плетут с 16 столетия, но настоящий расцвет пришел в середине 18-го. Ввоз кружева в страну тогда попросту запретили, а спрос никуда не делся. Раумские мастерицы этим и воспользовались. В 1754-м здесь плели кружево около 6 сотен человек. Женщины, девочки, старики, мальчишки, которых больше не брали на корабли. Работали без чертежа. Одна непрерывная нить, десятки коклюшек, и вся сложность узора держится не на бумаге, а в голове и в пальцах, по

0: памяти и на глаз. Раума – едва ли не единственное место, где кружевной промысел не угас и не застыл музейным ремеслом, а жил, менялся вместе с модой век за веком до сегодняшнего дня. Общество кружевниц-любительниц собралось здесь еще в 1948-м, и оно по-прежнему учит плести так, как учили в домах, из окон которых были видны мачты.
1: Так и вышло, что в одном небольшом городе живут два ремесла. Одно мужское, одно женское, которые, казалось бы, никак не связаны. Только связаны. Без моря, забиравшего мужчин на месяцы, не было бы нужды в промысле, что кормил дом в их отсутствие. Улица в Старой Рауме до сих пор хранит оба следа сразу. Просто нужно знать, куда смотреть.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид. Бот, о, мой гид.

0: Зима 1959-го. Александр Рюмин, зоолог заповедника на реке Белой в Башкирии, лезет в Капову пещеру считать летучих мышей. Луч фонаря скользит по холодной стене и упирается в силуэт мамонта. Рядом еще один. Дальше – лошади, шерстистые носороги, бизоны. Красная охра, живая, будто нарисована вчера.
1: Дело было в чем? К тому моменту наука твердо знала, пещерная живопись ледникового века – это Франция и Испания. Ласко, Альтамира, Шаве. Больше нигде. Уральская находка ломала карту мира. От испанских пещер до башкирской – 4000 километров по прямой. И между ними – ничего. Совсем ничего. Наивный человек скажет, ну мало ли, забрел художник и нарисовал зверя.

0: только палеолит, не турпоход. Это охотники ледникового века, привязанные к своему ландшафту, к своим стадам, к своим тропам. Значит, если рисунок здесь, здесь была своя школа, свои мастера, своя охра, своя рука. Отдельная культура, о которой археологи не подозревали вообще. А ее быть не могло, так учили учебники.
1: Рюмина сначала не приняли всерьез. Слишком дерзко, слишком далеко. Проверять поехал Отто Бадер, археолог с весом, и подтвердил – настоящее. Радиоуглерод позже дал диапазон – примерно от 14 до 19 тысяч лет. Как раз тогда, когда во Франции заканчивали расписывать своих зверей, где-то на Южном Урале другой человек растирал охру, поднимал горящую лучину и подходил к стене. Сама пещера огромная. Больше 3 километров ходов, 2 яруса, подземная река, залы с именами, купольный, знаков, хаоса, рисунков. Известна она была давно. Еще в 1760-м ее описал русский географ Петр Рычков. Ходили сюда паломники, поднимались купцы, спускались с факелами школьники советских походов. А про мамонтов на стенах никто и не подозревал 200 лет. Рисунки висели в глубине, куда без цели не сунешься, и терпеливо ждали своего зоолога.
0: Пещера у башкир своя, обжитая рассказом. По-башкирски она Шульганташ, камень, куда ушла вода. В эпосе об Уралбатыре Шульган, брат богатыря Урала, властитель подземного мира. Вход в его царство, вот эта самая пещера. Легенда, конечно. Но охра на стенах, не легенда. Насчитали больше 190 рисунков. Хорошо читаются около полусотни. Маманты, шерстистые носороги, бизоны, лошади, антропоморфные фигуры и странные геометрические знаки, так называемые каповские трапеции, которых нигде больше в мире нет. Одни фигурки величиной с ладонь, другие – почти в человеческий рост. Пигмент, красная охра, местами обведенная углем. Художник растирал минерал, смешивал с животным жиром и клал линию за линией в темноте, где нет ни дня, ни ночи, только запах сырого камня. А в 2017-м археолог Владислав Житенев расчистил кальцитовую корку, и под ней проступил двугорбый верблюд. Единственный палеолитический верблюд на планете. Откуда художник знал, как он выглядит? Видел живьем. Значит, ходил далеко, к Нижней Волге, а то и дальше на юг.
2: Внутрь туристов теперь не пускают дальше первого зала. Дыхание, тепло, влага убивают краску быстрее, чем ледники за 15 тысячелетий. Показывают точные копии, сделанные реставраторами Эрмитажа. Те же мамонты, тот же наклон линий, только рука не палеолитическая. А в 2025-м ЮНЕСКО наконец внесла Шульганташ в список всемирного наследия. Через 66 лет после того, как упрямый зоолог полез за летучими мышами и нашел вместо них мамонта.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». Мой гид.
1: Каждую осень в летнем саду происходит один и тот же ритуал. Рабочие обматывают статуи хлопковой тканью, надевают на них деревянные ящики-футляры и уходят. Прохожие останавливаются, фотографируют, кто-то спрашивает, из какого хранилища их привозят весной. И это была бы красивая история. Но настоящая, красивее.
0: Скульптуры, которые вы видите в саду сегодня, копии. Точные, дорогостоящие, внешне неотличимые, но копии. Подлинники – 92 мраморных произведения, заказанных Петром I в начале 18 века, давно не здесь. Петр хотел сад, который учит. Каждая фигура – аллегория, добродетель, время года, государственная мудрость. Скульпторов нанимали в Венеции и Генуе, лучших мастеров своего времени. Сад он сам планировал, расчерчивал аллеи по линейке, распоряжался, где поставить фонтаны. Фонтаны потом снесло наводнением в 1777-м, и Екатерина II решила их не восстанавливать, оставила сад без них навсегда. 3 века мрамор держался. А потом Петербург взял свое. Влажный воздух, кислотные дожди, бесконечные циклы заморозки и оттаивания, итальянский камень трескался и разрушался. К 2000-м годам часть статуй нельзя было трогать руками. После многолетней реставрации, в 2012-м, оригиналы перевезли в Михайловский замок, он входит в собрание Русского музея. Там контролируемая температура, защита от влаги, никаких петербургских зим. Теперь их можно рассмотреть совсем близко и увидеть детали, которые 3 века погода старалась стереть.
1: На их место в саду встали копии из искусственного мрамора, устойчивые к климату, внешне почти неотличимые. И вот здесь поворот, который меняет смысл всего осеннего ритуала. Рабочие укрывают на зиму не подлинники. Они ухаживают за копиями. Традиция пошла с 18 века, еще при Анне Иоанновне, когда в саду стоял настоящий итальянский мрамор. Деревянные футляры тогда спасали его от морозов. Сегодня ритуал продолжается, как живая память о том, что здесь когда-то было. Один подлинник все же не уехал. Скульптурная группа «Мир и победа», аллегория мирного договора, завершившего Северную войну со Швецией, с петровских времен находится там, где ее поставили. Это старейшая мраморная скульптурная группа в России на своем первоначальном месте. И первой из всех она уходит под деревянный чехол каждую осень.
0: А теперь про решетку. Если вы когда-нибудь шли вдоль Невы и вдруг остановились, вы поняли, почему минералог Дмитрий Соколов написал в 1824-м, что набережные Петербурга и решетка летнего сада могут быть причислены к чудесам мира. Ее строили 13 лет, с 1771 по 1784. Екатерина II издала указ. Тульские мастера выковали 32 звена и 3 ворот. Каменотесы из деревни Путилова вытесали 36 колонн из карельского гранита. Над проектом работали архитекторы Юрий Фильтен и Петр Егоров. Каждое звено – черный металл с золочеными розетками посередине. Легкое на вид, хотя целиком из железа. Именно этот контраст, строгость формы и тонкое украшение и делает решетку не просто оградой. Про нее ходит легенда. Один английский купец во время белых ночей подплыл на корабле к набережной, увидел решетку и развернулся обратно. Решил, прекраснее этого ничего нет на свете, и незачем теперь выходить на берег. Легенда, конечно. Но говорят, еще в 1930-х американцы всерьез предлагали за решетку 100 паровозов. Им отказали. Решетка по-прежнему вдоль набережной, черная и золотая, та же, что видели Пушкин, Достоевский, Бродский. Только скульптуры за ней уже другие.
4: Эту историю собрали по запросу «Решетка летнего сада». Задайте свой «Я живу в боте, о, мой гид». В боте, о, мой гид.

Человек по имени Иван Папанин провел на дрейфующей льдине 9 месяцев и вернулся с кружкой. Обычной жестяной кружкой, помятой, с подпаленной от примуса. Она стоит здесь, в витрине. Мы с вами сейчас стоим в бывшей церкви. Никольская единоверческая церковь середины 19 века, 4 яруса купола, колонны, классический ампир. Снаружи – тихий дворик на улице Марата, в 2 шагах от Лиговского. Внутри – штурвалы ледоколов и меха белых медведей.

0: педель. Если поднять голову, под куполом еще читаются фрагменты старой росписи. А прямо под ними – макет антарктической станции на том месте, где когда-то стоял алтарь. Это не метафора. Это буквально так устроено пространство.
1: Музей открылся в 1937-м. До этого коллекция существовала как закрытый фонд Арктического института, кладовая полевых дневников, разбитых приборов, образцов породы. Потом решили открыть для всех. Редкий случай, когда музей рождается не из культурной инициативы, а прямо из лаборатории. Здание к тому времени уже пережило свое. В 30-е церковь закрыли, росписи закрасили, помещения приспособили под склады. Когда музей въезжал, сотрудники обнаружили под слоями краски фрагменты старых фресок и встали перед выбором – восстанавливать храм или строить музей. Победил компромисс. Архитектуру сохранили, пространство заполнили льдом и хроникой. В одном объеме теперь живут две памяти – церковная и полярная, и ни одна не вытеснила другую до конца. Самое сильное здесь – не глобальные карты и не чучело белых медведей. Самое сильное – бытовые мелочи. Вот одежда папаненцев, самодельные приспособления, дневниковые записи вроде «сегодня минус 40», «ветер», «ломаются сани», «сухим почерком», «без жалоб». Стоишь перед этой витриной и понимаешь – полярник, не бронзовый герой с плаката. Это человек с хроническим недосыпом, гремящим примусом и, да, вот этой кружкой.
0: Есть здесь и то, чего в других музеях почти нет – честный разговор о неудачах. Челюскин показан не только как история подвига летчиков, но и как серьезный просчет в планировании рейса. Потери техники, жизнь на льду после эвакуации, цена экспериментов – все это рядом не спрятано. Это взрослый музей. Посмотрите на карту у дальней стены, ту, где нанесены маршруты советских антарктических экспедиций. Путь к шестому континенту физически начинался здесь, на Неве, через порты Ленинграда. Балтика, Атлантика, лед. Расстояние почти невозможное, и все же именно отсюда. Фотоархив музея хранит хронику этих уходов. Ледоколы выходят из ленинградских портов, люди стоят на палубе, кто машет, кто смотрит в сторону. На тех же пленках, как полярники в 50-е отмечали Новый год при полярном дне и устраивали концерты на станциях. Детали, которых нет ни в каком учебнике. Музей числится крупнейшим в мире специализированным полярным музеем. Он живет в подвешенном состоянии, несколько лет обсуждается переезд, здание требует реставрации, коллекции тесно. Пока он здесь, на Марата, 24А полярная базилика, где под куполом с остатками фресок холодно пахнет временем и чуть-чуть кажется морозом. Спросите меня про Челюскин подробнее. Я знаю, что именно посчитали неправильно при планировании того рейса, и эта цифра меняет всю историю подвига.

0: Летом 1888-го Левитан проплывал мимо Плёса на пароходе, вышел на берег и остался. Не потому что планировал, а потому что увидел свет над водой. Именно этот момент превратил тихий уездный городок с населением сегодня около 2000 человек в культурную точку, которую знает вся Россия.
1: Плёс к тому времени уже прожил 7,5 веков. Первое упоминание в новгородской летописи – 1141. Город был торговым, потом промышленным, потом просто замер. И именно это замирание стало его главным активом. Никакой перестройки, никакого индустриального шума. Вон те холмы с церковными силуэтами – почти то же самое, что писал Левитан.
0: За 3 летних сезона здесь он создал около 200 работ. Замысел над вечным покоем родился раньше, еще в 1880

85-м под Москвой, но финальное художественное решение пришло именно на Волге. Левитан приехал сюда не один. С ним были художники Софья Кувшинникова и Алексей Степанов. После него в Плёс потянулись Репин, Саврасов, Аладжалов, Виноградов. К 30-м годам 20 века здесь уже сложилась постоянная художественная среда с галереями и мастерскими. Один пейзаж запустил профессиональную миграцию на десятилетия вперед. Плёсский музей-заповедник проводит пленэры до сих пор. Приезжают художники со всей страны и из-за рубежа. Город не хранит репутацию, он ее продолжает производить. Два века назад здесь не было ничего, кроме воды, холмов и нужного состояния света. Оказалось, этого достаточно. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид.

Большинство рек мира существуют ради одного – добраться до океана. Окаванга не добирается. И это не катастрофа, не ошибка природы, это парадокс, который стоит понять. Река берет начало в Нагорьях Ангелы на высоте около 1780 метров и проходит почти 1600 километров, только чтобы исчезнуть в песках Калахари. Никакого океана, никакого финала. Больше 95% воды уходит на испарение и просачивание в грунт. По данным НАСА, до внешнего мира добирается около 2% всего стока. Посмотрите на карту. Здесь, где река расходится веером, это внутренняя дельта площадью около 15-16 тысяч квадратных километров. Пустыня вдруг превращается в лабиринт лагун, папирусных каналов и затопляемых равнин. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО и одна из крупнейших внутренних водно-болотных систем планеты. У дельты странный календарь. Максимальный разлив приходит в сухой сезон. Поводок рождается в Анголе и лишь спустя месяцы достигает Ботсваны. Вода приходит тогда, когда вокруг уже стоит засуха. Именно под этот ритм приспособились слонаны, бегемоты, крокодилы, сотни видов птиц. Геологически Окаванга – молодая система. Тектонические перестройки буквально перерисовали ее маршрут. Когда-то эта территория, возможно, была частью бассейна древнего озера Магадигади. Река не проиграла морю, земная кора изменила правила. Окаванга не ищет выхода. Она создает мир там, где его не должно быть. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Телеграм.

1230. Болото. Тростник. Беженцы с юга Нидерландов бредут по щиколотку в воде и находят здесь не идиллию, а торф. Просто топливо. Просто работу. Они начали рыть канавы. Не ради красот, ради того, чтобы вытаскивать блоки торфа на плоскодонках. Производственные траншеи, промышленная логистика 13 века. Прошли столетия, торф кончился, траншеи затопило. И вот вам самая романтичная деревня Европы. Природа умеет перепрофилировать. Название тоже со смыслом. На болотах поселенцы нашли козьи рога, остатки стада, погибшего при давнем наводнении. Выставляли их у домов как память. Гидхорн буквально и означает «козьи рога». За открыточной картинкой напоминание о катастрофе, которая случилась раньше, чем кто-то.

живая, 2 с лишним тысячи жителей, дети на велосипедах, почтальон пешком. Никакого Диснейленда. Просто люди, которые живут там, куда остальные едут фотографироваться. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, мой гид в Телеграм.

0: Представьте камень, который можно резать ножом, как сыр. Представляешь лезвие, и оно идет внутрь, оставляя ровный срез. Такой камень лежал в земле у деревни Пудость под Гатчиной. Пока он лежал в земле, пропитанный влагой, резать его можно было пилой и ножом. Стоило поднять камень наружу и дать высохнуть. Он твердел, схватывался, становился прочным, как мрамор, и лезвию больше не поддавался. Рабочие вырезали блоки, пока материал был податлив, и лишь потом он превращался в готовый камень, который можно было только тесать и шлифовать.
1: Это известковый туф, травертин, порода, которую отложила на дне древнего озера богатая минералами вода, похожая на римский травертин, из которого строили Колизей. В конце 18 века камень оценил архитектор Гатчинского дворца, привыкший работать с настоящим травертином на родине. Пудовским камнем облицевали дворцовый вестибюль и стену Приоратского дворца. Следом материал заметили и в столице. Андрей Воронихин выбрал его для колоннады Казанского собора, 96 колонн Каримского ордена вместо привозного мрамора. Причина простая. Местный камень был дешевле итальянского в разы и почти не уступал ему по виду и стойкости. Запасы, однако, оказались невелики, не пласт на километры, а скромная линза породы в долине одной реки. К концу 19 века качественный камень для крупных заготовок почти иссяк, оставался лишь на щебень и известь.
2: Сегодня в Пудости от прежнего каменного промысла остались не карьеры, а мельница на реке Ижоре. Памятник федерального значения. Рядом открыт музейный павильон. Вот какая мысль здесь важна. Колонны Казанского собора держатся больше двух веков под питерским дождем и снегом, а карьеры под Пудостью закрыты навсегда. Камень взяли из земли один раз, и он служит уже третье столетие подряд. Вместо того, чтобы сгодиться на пару построек попроще и сгинуть бесследно.
3: Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн.

Монастырь здесь начался с семи слов. На край света, где нет никого. В 15 веке трое монахов – Савватий, Герман и Зосима – сознательно выбрали архипелаг в 160 километрах от полярного круга. Полгода – льды, ни одной дороги. Штормы, которые считались самыми коварными во всем русском государстве. Обратите внимание на эти стены. Толщина достигает нескольких метров. Каменное строительство началось в 1582 году. Крепость проектировалась так, чтобы держать не только пушечный огонь, но и удар льда, штормовой воды, промерзание. Внутри целый город монастырский. Кельи, торговые лавки, склады, храмы. В 1669 году те же стены обернулись против государства. 7 лет монахи-старообрядцы держали осаду царских войск. Крепость, построенная для защиты северных рубежей, стала символом внутреннего сопротивления. Форпост власти превратился в ее главную головную боль. И задолго до лагерей 20 века монастырь служил тюрьмой. Сюда ссылали раскольников, неугодных чиновников, политических противников. Изоляция на краю мира не требовала решеток. Крепость на краю света пережила все. Государственную осаду, столетия заточений, лагерный ад. И до сих пор здесь действует живой монастырь. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово.

Вот что все пропускают. Эта коса неприродная. Каждый камень под ногами сюда привезли. В конце 19-го, начале 20 века насыпали почти 800 метров рукотворной дамбы через море исключительно ради навигации, чтобы провести суда к бухте Золотой Рог. Романтика пути по морю к маяку – это побочный эффект инженерного расчета. Инженеры думали о кораблях, а получился край Земли. Белая башня появилась здесь в 1910 году. Восьмигранный фундамент, круглый каменный столб, чуть больше 11 метров высотой. С тех пор ПА почти не изменился, та же кладка, те же пропорции оконных проемов. Посмотрите, он стоит на крошечном насыпном островке, отдельно от дамбы, как точка в конце фразы. Огонь маяка виден с расстояния около 12 морских миль. Для танкеров, идущих из Японского моря, это первое приветствие Владивостока. Они его замечают. Пассажиры в каютах почти никогда. Назван маяк в честь капитана Михаила Токаревского, штурмана, который промерял эти воды. Тихая служба. Фамилия на карте пережила все. Зимой, когда встает лед, на камнях дамбы устраиваются тюлени-ларги. Лежат в 20 метрах от людей, дремлют, поглядывают. Идешь к маяку, а рядом живое, теплое, совершенно дикое. Эта тонкая рукотворная нить через море держит на себе и мореходов, и мечтателей уже больше 100 лет. А про бухту Золотой Рог, сердце Владивостока, я знаю не меньше. Напишите мне в «О, мой гид», расскажу.

0: выполнив мертвую петлю, маневр, который авиационная наука считала невозможным. Глазомер и спокойствие в опасности для нее он получил именно здесь, на Гатчинском поле.
1: Там, где 100 с лишним лет назад разбегались по траве первые аэропланы, сегодня дворы и остановки. Память здесь не спрятана в музейной витрине, а вплетена прямо в городскую сетку. Улица Авиатрисы Зверевой, крест в память погибших авиаторов, макет истребителя у бывшей взлетной полосы. Иногда главное в истории места не то, что от него осталось на виду, а то, что осталось в именах улиц, по которым мы ходим, не глядя под ноги.
2: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес — мой гид.онлайн.

0: Руфаночка, браво! Ну, Руфаночка, наша, ну, красавица. Ну, какая вы умница. После этой песни, после этого исполнения в Москве вас всегда будут ждать.
1: Надеюсь.
0: Поэтому работаем на благо культуры нашей страны. Спасибо. После этого исполнения в Москве вас всегда будут ждать.
1: Надеюсь.
0: Поэтому работаем на благо культуры нашей страны. Спасибо.

Как получилось, что название реки пережило все – и слободу, и советский поселок, и промышленный переворот. И все равно стоит здесь, у воды, как будто никуда не уходило. Эжва. Древнее коми – имя Вычегды. Переводит его по-разному. Где-то «луговая вода», где-то даже «желтая вода». Точная интерпретация спорна, но одно неизменно – в основе вода и пойма. Посмотрите туда, на левый берег, где Вычегда разворачивается широко, почти лениво. Именно здесь, в 14 километрах

0: от исторического центра Сыктывкара и стоит то, о чем мы говорим. Река дала имя берегу. Берег дал имя Слободе. Слобода – целому городскому району.
1: В Песцовой книге 1586-го фигурирует Слобода на реке Чёлве. Это здешние краеведы считают первым письменным следом поселения на этой земле. Не поселок, не квартал, Слобода. Потом долгие века тишины, и вдруг, 5 августа 1963-го, рабочему поселку официально присваивают имя Эжва. А 13 декабря 1968-го его включают в черту Сыктывкара и оформляют как Эжвинский район. Между первым упоминанием и этим моментом почти 4 столетия. И все это время название жило в самой реке, дожидаясь, пока люди снова его произнесут.
0: Двигатель этого рождения – Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. В начале 60-х годов здесь начали строить гигант лесной индустрии, и старинная Слобода буквально в одно десятилетие стала стройплощадкой. Причалы, дороги, жилые кварталы – все подстраивалось под завод. Это северный промышленный сценарий в чистом виде. Сначала меняется ландшафт, потом вокруг вырастает что-то похожее на город. Почувствуйте этот темп. 50 лет и Слободы в городской район с населением больше 60 тысяч человек. Примерно четверть всего Сыктывкара живет здесь, на левом берегу. Для севера это уже отдельный организм, со своей трудовой логикой, своим ритмом, своим запахом хвои и речного ветра с Вычегды. Вычегда здесь не просто вид из окна. Это крупнейший приток Северной Двины, и по ней исторически шли связи Коми с Архангельским севером. Представьте, тот же берег, те же излучины, и по воде идут лодки с товаром куда-то к Белому морю. Имя реки несло в себе весь этот путь задолго до того, как его проложили по карте. Советская модернизация умела стирать сельский рельеф, дома, огороды, старые тропы. Но название она не трогала. Скорее переводила их в новый статус, из живого речного прозвища в официальный топоним на карте. Эжва прошла этот путь дважды, сначала как имя реки, потом как имя района. И оба раза уцелела. Спросите меня про Вычегду выше по течению, там есть история об одном монастыре, который несколько раз тонул и все равно возвращался на то же место, но это уже ваша экскурсия.

0: Обычный шаг по насту звучит по-разному в зависимости от глубины промерзания. И опытный ивенкийский охотник по этому звуку определял, куда идти дальше. Без компаса, без карты, с точностью, которой позавидует современный навигатор. Само слово «эвенкил» переводится примерно как «идущие поперек хребтов». Не вдоль рек, как шли русские землепроходцы, а наискось, напрямую, через водоразделы. Их прародина – огромный пояс от Вилюя и Ангары до Верхнего Преамурья, где еще 5-6 тысяч лет назад предки ивенков выработали охотничий комплекс, следуя за миграциями лося.
1: Часть групп носила имя «арачоны», буквально «люди оленя», от слова «арон». Домашний олень у них – транспорт, навигатор и центр социальной жизни одновременно. Эвенки довели до совершенства верховую езду на оленях. Легкий всадник между стволами, десятки километров в день по чащобе, где пешком не пройти. Среднее стадо на семью – 20-30 оленей. Компактная мобильная станция. Унты и чум – не абстрактный север. Это конкретные технологические решения. Чум собирается за несколько часов, держит тепло от одного очага и не дает угореть, потому что конус работает как дымоход. Эвенкийская версия легче тундров, заточена под таежный климат. Тайга для эвенков – не препятствие и не ресурс, текст, который нужно уметь читать. Те, кто умел, выживали тысячелетиями там, где у нас кончается сигнал телефона.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот – о мой гид.

Почему поселок с населением меньше 1000 человек, без дорог общего пользования до начала 2000-х, на берегу Северного Ледовитого океана, вдруг оказался в списке 20 лучших мест для путешествий по версии National Geographic? Вот этот вопрос и ведет нас в Териберку. Первые упоминания о ней – 16 век. Поморское становище – не деревня в обычном смысле, а рабочая точка на карте промысла. Отсюда ходили к берегам норвежского Финнмарка, меняли треску и жир на муку и железо. Зимой в ход шли кости морских зверей, из позвонков китов и тюленей вырезали фигурки, потому что другого материала просто не было. Вот такой был быт, утилитарный до последней косточки. Стратегическое преимущество Териберки в том, что Баренцево море здесь не замерзает. Круглый год. Это ответвление североатлантического течения держит воду живой даже в январе. Темное, гудящее море у берега тогда, когда соседние беломорские поселки уже прижимал лед. Для поморов это означало возможность выходить в море раньше всех. Для нас сегодня это редкая возможность подойти к Северному Ледовитому океану без экспедиционного снаряжения. Теперь про кино. В 2014 году режиссер Андрей Звягинцев снимал здесь «Левиафан». Он искал край мира, ржавые краны, выброшенные на берег суда, скелеты рыбообрабатывающих цехов. Все это в Териберке было в избытке. Поселок к тому моменту тихо доживал после распада Советского Союза. Промышленное рыболовство ушло, люди уехали. Фильм получил премию в Каннах за сценарий, и после этого сюда потянулись туристы, сначала поклонники авторского кино, потом все остальные. Часть тех самых развалин превратилась в туристический аттракцион. Поселок, который кино выбрало за упадок, получил от этого кино новую жизнь. Посмотрите мысленно на береговую линию, полукилометровый пояс крупной округлой гальки – это не декорация, это рабочий берег, по которому рыбаки ходят к лодкам и сейчас. В акватории летом вода прогревается до 10-12 градусов, рыба поднимается к поверхности, и следом приходят киты. Горбатые киты – касатки. В начале 2010-х рыбаки отрывали взгляд от сетей, потому что прямо у борта возникал черно-белый бок касатки. Никакого туристического сопровождения, просто рабочий день с лишней порцией адреналина. Зима здесь длится с начала ноября до конца апреля. Поселок стоит за полярным кругом, и в темные месяцы северное сияние появляется по нескольку раз в неделю. Для туриста это кульминация поездки, зеленые и розовые дуги над черной водой Баренцева моря. Для местного рыболова, который ночью идет к лодке, один из жителей в интервью объяснил это так: лучше в сиянии то, что при нем видно, куда ставишь ногу на льду. Это разрыв в восприятии, который сам по себе говорит о Териберке больше любого путеводителя. Сейчас поселок разделен на две части, старую, наполовину брошенную и

Лодейная, более живую, где сосредоточены гостиницы, пара ресторанов с видом на море, музей истории освоения Севера. Из новых объектов – гигантские качели на сопке, которые поднимают человека примерно на 30 метров над арктическим ландшафтом. В 2023 году арктический фестиваль «Териберка» собрал тысячи людей. Концерты под открытым небом там, где раньше стояли ящики с треской и сушился невод. Для старших местных это, по всей видимости, зрелище странное. Судьба «Териберки» до сих пор не решена. Часть домов заброшена, берег разъедают ветер и волна, а поселок живет на стыке мелкого рыболовства и обслуживания гостей. То, чем поморы занимались всю жизнь из нужды, ловля трески, выходы в море, стало экстремальным туризмом для людей, которые впервые держат удочку в холодной воде. 16 век, кости китов, канны, National Geographic, северное сияние как фонарь для рыбака – все это одно место. И вопрос, который Териберка задает сама себе, пока не закрыт, удастся ли совместить поморский уклад, киношную славу и арктический туризм в устойчивую жизнь на самом краю Баренцева моря. Спросите меня про северное сияние, почему оно здесь, над Баренцевым морем, вспыхивает иначе, чем в 100 километрах к югу. Я знаю причину, но это уже ваша экскурсия. Это ваша экскурсия.

0: В самом центре Гатчины, под стенами дворца, лежит озеро с такой прозрачной водой, что сквозь нее когда-то разглядели настоящую тайну – подводную лодку, ушедшую под воду прямо посреди императорской прогулки. Историю затеял инженер Джевецкий, влюбленный в идею подводного плавания. Первый его аппарат, тесная сигара на одного человека с педальным приводом, построили в Одессе. Второй, втрое просторнее, испытывали под Петербургом, а затем привезли в Гатчину, на Серебряное озеро. Родниковая вода здесь так прозрачна, что публика могла своими глазами следить, как лодка идет под водой.
1: В назначенный день императорская чета вышла на середину озера в обычной шлюпке. Вдруг вода у борта чуть вздрогнула, и мимо, под самым днищем, беззвучно прошла стальная тень. Через несколько мгновений лодка Джевецкого вынырнула рядом, крышка люка открылась, и оттуда, мокрый и торжествующий, инженер протянул императрице букет орхидей, дань Нептуна Ее Величеству. Можно подумать, что дело в колдовской невидимости. Но зачем Джевецкий выбрал такую прозрачную воду, если хотел спрятаться? Ответ обратный. Он хотел, чтобы его видели все, кроме тех, кто сидел в лодке над ним. Экипаж знал маршрут шлюпки заранее, а низкая осадка позволяла пройти под килем незамеченным. Александр заказал полсотни подобных лодок для береговой обороны. Гатчинская стала первой в мире подводной лодкой, пошедшей в серийную постройку.
2: Век этих лодок вышел коротким. К 1891-му все они были списаны. Педальный привод давал скорости едва выше пешехода, а торпеда давно обгоняла экипаж гребцов. От лодки Джевецкого в Гатчине осталась точная стальная копия в натуральную величину, памятный макет на пути от вокзала к дворцу. У этого макета хорошо бы вспомнить не сам корпус, а воду за ним, она все так же прозрачна. И в этом, кажется, весь секрет. Иногда самое смелое изобретение нуждается не в укрытии, а в честном взгляде на себя.
3: Эта история одна из сотни. Остальные карты к ним – мой гид.онлайн.

7 каменных столбов высотой от 30 до 42 метров стоят на плато в Северном Урале. Это примерно 15-этажный дом, только из камня, только посреди тундры, и никто их туда не ставил. Или все-таки ставил? Вот парадокс этого места. Геология объясняет форму, но не объясняет ощущение. Столбы сложены из кварцитовых песчаников, твердых пород, которые пережили более 200 миллионов лет эрозии. Все мягкое вокруг давно срезано ветром, льдом и водой до уровня тайги. Эти устояли. Буквально остатки вершин древнего хребта, который был гораздо выше нынешнего Урала. Манси называли плато запретной территорией. Подниматься сюда разрешалось только шаманам. По легенде, 7 великанов шли уничтожать вагулов, но увидели священную гору Ялпинг-Нер, вожак в ужасе бросил барабан на соседнюю вершину, и все 7 окаменели. Соседняя гора до сих пор называется Койб, барабан. В 2008 году столбы признали одним из 7 чудес России. Плато входит в Печора-Илычский заповедник, который числится в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас действуют квоты, обязательные разрешения, строгие правила. Место охраняют именно потому, что оно физически уязвимо. Добраться сюда по-прежнему непросто. Пеший маршрут около 200 километров.

километров по реке и тайге от поселка Якша. Альтернатива – вертолет из Ныроба. Те, кто доходил пешком, описывают одно и то же. Выходишь из леса, и они просто стоят. Без предисловий. Горы объяснимы. Это нет. Могу рассказать и про перевал Дятлова. Тайна без ответа, загляните в бота «О мой гид» и просто спросите –

Вот странность, которая не отпускает. Посреди сплошного деревянного моря русского севера вдруг вырастает белый камень. Ни один храм, больше 20 церквей на 3000 жителей в 17 веке. Город, где у каждого квартала было свое каменное небо. Как это вышло? Купцы Каргополя торговали на пути в Поморье, и деньги вкладывали не в палаты, а в камень, который должен стоять века. Христорождественский собор они возводили с 1552 по 1562, в точности то время, когда Иван Грозный переписывал карту страны. Посмотрите на его стены, видите, как они утолщены снаружи? Это контрфорсы. И белокаменная резьба по всему фасаду. Строители хотели не скромную северную часовню, они хотели архитектурную декларацию. Что-то вроде «мы здесь, мы богаты, мы навсегда». С этим собором живет одна упорная легенда. Якобы одновременно со стройкой под городом начали рыть подземные ходы, и один из входов спрятан внутри самого собора. Исторических подтверждений нет. Но рассказы о ходах Ивана Грозного всплывают до сих пор, потому что камень этих стен кажется старше всего остального и как будто обязан хранить тайну. А теперь войдите внутрь и поднимите взгляд под самый потолок. Там коллекция расписных небес. Деревянных потолков, снятых с сельских церквей Каргополя, которые уже не стоят. Небо – это многогранный настил под шатром, собранный из отдельных досок, и на каждой свой фрагмент росписи. Ангелы, евангелисты, локальные северные мотивы. Все это строилось как деревянная икона над головой прихожанина. За пределами севера такой элемент почти неизвестен, в учебниках истории архитектуры про небеса обычно нет ни слова. А здесь, под этим потолком, музей утраченных храмов, у которых уцелело только небо, пока стены сгорели или рассыпались. Многие из этих потолков спасли сотрудники Кинозерского национального парка, снимали с обреченных церквей и перевозили сюда. Кинозерье вообще сохранило то, что Каргополь частично потерял – живые деревянные часовни в деревнях, придорожные кресты, святые рощи, тропы к обрядовым местам. Это не музей под открытым небом, это живой культурный ландшафт, где все связано – часовня, поляна, озеро, память о том, зачем сюда ходили предки. Рядом с Христорождественским собором стоит Благовещенская церковь 1692-го, и там белый камень обработан так тонко, что воспринимается почти как резное дерево. Живописец и искусствовед Игорь Грабарь сравнил этот декор с убранством флорентийских дворцов Возрождения. По преданию, 100 рублей на ее постройку дал Петр I, но начинал строить каргопольский мещанин Шаханов. Вот так в одном храме сходятся имперская воля и провинциальная инициатива. А в стороне от всего этого камня – глиняная игрушка. Ее лепили крестьяне по соседству с полями и продавали на ярмарках. Ни промысел, ни мастерская, просто жест руки, повторявшийся из поколения в поколение. Берешь ее в ладонь, и она теплая, шершавая, чуть неровная. Как будто земля еще не остыла. Каргополь – город, где камень научился говорить голосом дерева, а дерево научилось хранить небо. Спросите меня про Александро-Ошевенский монастырь.

0: что если взять человека на вершине карьеры, знаменитого, любимого, в зените, и спросить его, а дальше что? Большинство ответит, дальше больше.
1: Швецер ответил иначе.
0: Он сам с собой заключил договор еще в молодости. До 30 лет – музыка, теология, наука. После 30 – отдать жизнь другим. Никогда придет кризис или война. По собственному внутреннему сроку. И ровно так и сделал. К 30 годам он был одним из главных толкователей Баха в Европе. Писал о нем так, словно слышал, как тот думал вслух. На концертах говорил залу: «Я играю Баха так, как он говорил бы о Боге». Публика замирала. Потом узнавала, что этот человек бросает все и садится за учебники медицины. Толчком стала одна строчка в миссионерском журнале: «В экваториальной Африке не хватает врачей». Не призыв, не судьба, просто факт. Но швейцар прочитал его как личный вызов. Он построил больницу в Ломбарене. Нобелевскую премию мира 1952 года перевел почти целиком в бетон, доски и лекарства. В письмах другу писал почти бухгалтерски: столько-то метров крыши, столько-то пациентов под ней. По ночам, после операций, он садился за орган в маленькой часовне. Бах смешивался с тропическим гулом насекомых. Представьте этот звук: горячий воздух, влажная темнота, и вдруг фуга. Его двоюродным племянником был Жан-Поль Сартр. Один думал о свободе, другой – о благоговении перед жизнью. Второй при этом строил. Благоговение – это не состояние. Это решение, которое принимают каждый день заново. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема – и готово. Проверьте на своей в бате «А, мой гид».

0: части товара, который вполне можно было бы съесть. Здесь и выходят на сцену волонтеры. В Петербурге движение «Отдам даром еду» объединяет больше не единицы, а несколько десятков тысяч человек. Они каждый вечер приезжают к пекарням, рынкам и небольшим магазинам, забирают то, что иначе поедет в мусорный бак, и увозят нуждающимся или просто желающим. Никакой торговли, никаких денег, только список точек и расписание заездов, составленные самими участниками. Может показаться, магазину просто лень возиться с бумагами, и дело в обычной нерасторопности. Но дело серьезнее. По российскому законодательству бесплатная передача товара приравнивается к его продаже, и с нее положено заплатить налог на добавленную стоимость, как будто хлеб действительно продали. Тогда почему предприниматель просто не подарит его и не забудет о налоге? Потому что в глазах налоговый подарок обойдется ровно в ту же сумму, что и продажа, только без выручки, которой можно этот налог покрыть.
1: Поэтому первыми спасателями еды в стране стали не магазины, а волонтеры. Они забирают продукты не как покупку и не как пожертвование от лица компании, а из рук в руки, вечером, у черного хода. Пока закон думает, как считать благотворительность, эту работу вручную делают люди с рюкзаками.
2: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас. Мой гид.онлайн.

Летом 2024 года жители Верхоянского района увидели в стенке подтаивающего берега что-то похожее на коричневый мешок. Это был хобот. Мамонтенка назвали Яной. Рост около 120 сантиметров в холке. Вес примерно 180 килограммов. Радиоуглеродный анализ показал около 50 тысяч лет. Годовалый детеныш, погибший еще до появления первых земледельцев на Земле и сохранившийся целиком шерсть, кожа, мягкие ткани. Именно это делает якутскую мерзлоту уникальной. Она не хоронит, она останавливает время. Из желудочного содержимого здешних мамонтов ученые восстанавливают меню последнего дня с точностью до сезона, а соки, травы тундростепи, незапереваренные листья. Так выяснилось, что мамонты жили в открытых сухих лугах, а не в зимнем лесу, как долго считали. Обратите внимание, Яну сейчас многократно оттаивают и снова замораживают по частям, чтобы поэтапно исследовать каждый орган. Один детеныш становится объектом работы десятков специалистов, от микробиологов до климатологов. Но есть и другая сторона. В тушах находят яйца паразитов, следы древних инфекций, бактерии. При таянии мерзлоты все это оказывается на поверхности. Ученые уже всерьез обсуждают биобезопасность работы с такими находками. Мерзлота тает быстрее, и находок становится больше. Это одновременно научный золотой век и тревожный счетчик потепления. Мы в команде «О мой гид» уже раскапываем историю про Батагайский разлом, кратер таящей вечности. А вы можете не ждать, спросить меня прямо сейчас.

0: март цяча 945-го. Юноша спешит на вечер в фултное училище. На ходу вскакивает в трамвай и срывается.
1: Пяточная кость раздроблена. Врачи ампутируют ступню и часть голени. Небо для него закрыто навсегда. 18-летний Святослав Федоров идет в медицинский с деревянным протезом, наперекор всем, кто советовал выбрать профессию потише.
2: Может, хирургу просто нужны твердые

0: руки, а нога тут ни при чем. Тогда объясни, почему именно он, прихрамывая, первым в стране решится на операцию, от которой отказались все остальные? Дело было не в ногах. Дело было в упрямстве человека, которому терять больше нечего. В Чебоксарах еще совсем молодой врач Федоров вживляет пациентке искусственный хрусталик, крошечную линзу вместо помутневшего своего. В мировой офтальмологии это пробовали и раньше, в советской – нет. Реакция коллег мгновенная, инородное тело в глазу отторгнется. Это не лечение, а шарлатанство. Главный офтальмолог страны звонит ректору института. Ректор – директору Чебоксарской клиники. Операции запрещают. Федорову приходится уехать в Архангельск и начинать заново.
1: Перелом случился на приеме, который мог бы стать рядовым. К Федорову приводят мальчика. Разбились очки, осколок стекла попал в глаз. По счастливой случайности, сам исправил близорукость, надрез на роговице сработал как крошечная насечка, меняющая кривизну. Федоров разглядел в этой случайности метод. Так родилась радиальная кератотомия, тонкие радиальные насечки на роговице, спицами расходящиеся от центра, которые убирают близорукость без единой линзы. Дальше вопрос, который для советской медицины звучал почти кощунственно. Если операция простая и повторяемая, почему один хирург должен делать ее от начала до конца сутками, а тысячи людей стоять в очереди слепыми? Федоров разбивает операцию на этапы и рассаживает за отдельные столы разных врачей. Один делает надрез, другой удаляет помутневший хрусталик, третий вставляет искусственный. Пациент на каталке едет от стола к столу, как деталь на сборочной линии. Конвейер лепестками расходящихся кресел вокруг общего центра назовут «ромашкой». Число операций в институте вырастает в разы, а очередь на возврат зрения начинает, наконец, сокращаться.
0: В 1978-м на основе этого метода создают МНТК «Микрохирургия глаза». Федоров становится его первым генеральным директором. Институту разрешают то, что не позволено больше никому в советской медицине. Валютный счет, прием иностранных пациентов за плату, право самому решать, сколько держать сотрудников и сколько им платить. Хозрасчет в государственной клинике – почти ересь для системы, где зарплата врача не зависит ни от числа операций, ни от их исхода. Федоров вводит долю от заработанного самим хирургом. Чем лучше и быстрее оперируешь, тем больше получаешь. Коллеги из академической среды называют это профанацией науки. Пациенты – очередью, которая, наконец, движется. Затем появляется плавучая клиника «Петр I», операционные прямо на борту судна, идущего по Средиземному морю и Индийскому океану. Мир еще не видел офтальмологической больницы, которая сама плывет к пациенту, а не ждет, пока он доберется до нее через полстраны.
2: 2 июня 2000-го вертолет, в котором Федоров возвращался в Москву, рухнул на пустырь у Московской кольцевой автодороги. Погибли все, кто был на борту. Обстоятельства крушения разбирали не один год, и однозначного ответа не нашли до сих пор. Федоров вернул зрение миллионам, и каждый раз, когда врач решает, что очередь важнее правил, немного повторяет его выбор.
3: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: Это «Театральный Петербург», рубрика, в которой бюро «Семь гидов» ведет нас по городу. Больше 25 лет они показывают Петербург живым людям. А гид Илья Харитонович записал эту экскурсию прямо на маршруте. Сегодня первая из 22 серий. Мы стоим на Невском у памятника Екатерине II. И за ее спиной тот самый Александринский театр.

0: Уважаемые гости, добрый день. Добрый день гостям Петербурга, добрый день петербуржцам. Экскурсионная фирма «Семь гидов» предлагает вам путешествие по Петербургу, которое называется «Петербург театральный». Вот «Семь гидов», как вы видите в названии нашей компании, а один из этих гидов – это я. Меня зовут Илья Харитонович. Мне очень жаль, что я вас воочию не вижу, и вы не сможете мне задавать вопросы, на которые, я надеюсь, у вас появятся. Но будем надеяться, что наша встреча еще впереди. Итак, мы с вами находимся в центре Петербурга, на Невском проспекте, у памятника императрицы Екатерины II, потому что позади ее великолепный Александринский театр. Вот предмет нашего разговора для начала. Надо вам сказать, что Петербург сам по себе огромный исторический театр, где на фоне декораций, а декорации созданы великими зодчими, Растрелли, Кваренги, Росси. Так вот, на фоне этих декораций разыгрывается пьеса нашей с вами жизни. Мы здесь живем. Мы с вами являемся главными действующими лицами. Мы с вами играем и оптимистическую трагедию в этой жизни, или комедию положений в этой жизни. Мы с вами разыгрываем драмы, детективы, водевили. Но это все в жизни. А есть еще то, что называется Петербург театральный. И вот позади памятника Екатерины замечательное красивое здание, которое построено в 1830-х годах, то есть 2 века тому назад, строил его величайший архитектор Петербурга Карл Джованни Росси. Театр был построен по велению императора Николая I. И в честь своей любимой единственной супруги, императрицы Александры Федоровны, театр назван Александринским. Кстати, здесь маленькая петербургская загадка. А может быть, он Александринский в честь его старшего брата-победителя Наполеона Александра I? Оставим эту загадку неразгаданной. Итак, великолепное здание Александринского театра.
1: Скажите, пожалуйста, а почему он Александринский? Многим гостям хочется сказать Александрийск.
0: А это, во-первых, традиция, раз. Во-вторых, правильно, по-русски Александринка, Александринский. Даже были такие писатели русские, которые считали, что нельзя говорить Александринка. Надо говорить Александринский театр. Только так. Именно Александринский театр. Именно Александринский театр. А не Александрийский. Александрийский — это слово Александров, Александр, Александровская колонна. А это имени Александра Федоровна, Александринский театр. Ну, посмотрите на эту шестиколонную, великолепную лоджию, которая выходит прямо на Невский проспект. 6 коринфских колонн, квадрига коней, влекущая колесницу Аполлона. А в руках у Аполлона лавровый венок. Его, конечно, никто не замечает. А это нам обязательно нужно будет, потому что позади у нас, мы смотрим на театр, позади у нас памятник Екатерины, и у нее тоже лавровый венок в левой руке. Дальше. Аполлон позади нас на театре. Аполлон, как известно, предводительствует 9 музами, а у ее ног 9 сподвижников. Вот что такое Петербург. Он насквозь пронизан такими силовыми линиями культуры. И сам вот этот фронтон театра — это удивительно красивая постройка. Это храм искусств, да? Помню, когда первый раз издали огромную, красивую...
2: Спасибо, что были рядом. Театральный Петербург вернется совсем скоро. Спасибо, что были рядом. Театральный Петербург вернется совсем скоро.

Прежде чем поезд тронется, посмотрите на мыс со стороны озера. Если повезет с окном, вы увидите подпорную стену из тесаного камня, высокие арочные пролеты, почти 100 метров в длину, и все это стоит прямо над водой. Ее построил инженер Луиджи Феррари, итальянец, приглашенный специально как мастер каменных конструкций. Отсюда и название – итальянская стенка. Это не мост и не тоннель, это щит между осыпающейся скалой и рельсами. И при этом архитектура, сделанная явно на показ. Поезд трогается, и самое время рассказать, где мы оказались. Пад Шумиха – это таежная ложбина вдоль речки Большая Шумиха. Несколько десятков домов, большинство из которых летом принимают туристов, а зимой пустуют. Никакого городского шума, речка, пляж, редкий дым из трубы. Но при этом один из самых насыщенных инженерных узлов на всей Кругобайкалке. На двух соседних речках Большой и Малой Шумихи стоят два моста. Рядом арочный железобетонный виадук. Подпорные стенки, каменная галерея. И все это в пределах 15 минут пешком. Для инженеров начала 20 века этот участок был по существу учебником. Каждая форма защиты от рельефа – своя задача, свое решение. Осыпь – арочная подпорка. Камнепад – закрытая галерея. Овраг – виадук. Речка – мост. И все это ради одной узкой железнодорожной линии. Большая Шумихинская каменная галерея, 7-й номер по реестру сооружений КБЖД, это буквально крыша над путями. Камни и снег с осыпающейся скалы уходят по своду вниз, к берегу, минуя рельсы. Сейчас по прямому назначению ее не используют, но она стоит. Из окна она выглядит как низкий тоннель без горы, с арками, открытыми в сторону Байкала. Со стороны

0: Воды, говорят, это еще красивее. Камень, который одновременно работает и как щит, и как пропорционально выверенный объект.
1: А теперь вперед, потому что впереди самый длинный тоннель всей дороги. Он не здесь, он чуть дальше по маршруту, ближе к следующей остановке. Но к нему стоит быть готовыми заранее. По всей Кругобайкалке 39 тоннелей, общей длиной больше 9 километров. Большинство из них пробиты через береговые скалы буквально в нескольких метрах от воды. Там, где мыс нельзя было обойти, его прошивали насквозь. Динамит, кирка, тачка. Породу вывозили вручную и тут же, на месте, обращали в подпорные стены и арки. Камень, который мешал дороге, становился ее опорой. За окном сейчас будет чередоваться одно и то же – свет, скала, темнота, снова свет, и Байкал то исчезает, то возвращается. Это и есть та самая логика дороги, которую мы почувствовали еще от Слюдянки и Старой Ангасолки. Берег здесь не пускает, его приходится брать с боем метр за метром. Следующая остановка – Половинная. Там другая история, но та же порода под ногами и тот же Байкал за стеклом. 39 тоннелей, и каждый – это место, где скала не уступила, пока в нее не вошли с динамитом. Вот что такое эта дорога.

0: Святослав Леонидович, мы надеемся, солнце зайдет и над нашей культурной столицей. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
1: Представьте таежный поселок на левом притоке Енисея. 300 человек, деревянные избы, у воды лодки, в стороне каркас чума. Это Келлок, Туруханский район Красноярского края. Здесь живут кеты, один из самых малочисленных народов Сибири. И именно здесь звучит язык, который лингвисты называют, пожалуй, самой большой сенсацией последних 20 лет. Наивно думать, что маленький сибирский язык – это просто один из десятков местных наречий, каких по тайге разбросано много. Тогда почему?

0: Почему из-за него в Аляску летают ученые и почему индейцы Наваха и Апачи узнают в нем что-то свое.
1: Кетский – единственный живой язык енисейской семьи. Его родственники – Юг, Котский, Аринский, Пумпокольский – исчезли еще до нашего времени. Носителей кетского сегодня около полусотни, почти все – пожилые. Треть всех кетов живет именно в Келоге, и это единственное место в мире, где кетский пока еще преподают в школе. Язык у него необычный даже по сибирским меркам. Тон меняет смысл слова, как в китайском. Одно и то же сочетание звуков, произнесенное чуть выше или чуть ниже, это другое слово. Глагол устроен так, что в одно слово упаковывается целая фраза. Кто, что, кому, куда, когда. Русский рядом кажется прямолинейным. Само название народа «кет» на их языке значит просто «человек».
2: И вот в 90-е за этот язык всерьез взялся американский лингвист Эдвард Вайда из Западного Вашингтонского университета. Сначала он ловил кетские слова у эмигрантов в Германии, затем добирался до Томска, а в августе 2008-го впервые попал в Келлог. 7 самолетов, 3 поезда, вертолет, посадка на гравийную полосу в тайге. В домах у стариков он пил кофе и час за часом разбирал глаголы. Вайда искал не просто слова. Он сравнивал устройство глагола, порядок приставок, показатели лица, следы древних звуков. И у него сошлось кетский глагол и глагол «надене» — семьи индейских языков Аляски и Запада Северной Америки, куда входят тлингиты, эяки, навахо, апачи, построены по одному чертежу.
1: В 2008-м в Фэрбенксе, в Аляскинском университете, собрался первый симпозиум по дене-енисейской гипотезе. В зале сидели лингвисты и старейшины индейских народов. Вайда показывал таблицы. Кетская приставка занимает то же место, что и приставка наваха. Кетский показатель прошедшего времени звучит почти как атабаскский. Один пожилой атабаск после доклада сказал ему коротко: «Значит, где-то там, за океаном, у нас остались двоюродные братья». Осторожная версия такая. Около 15 тысяч лет назад где-то в глубине Азии жил народ, говоривший на одном языке. Часть его через Берингию ушла в Америку и стала предками на дыне. Часть осталась в Сибири и постепенно откатилась к Енисею. Прошли тысячелетия, а общий скелет глагола уцелел и там, и там. Гипотезу приняли не все. Одни лингвисты называют ее самым убедительным доказательством родства через Беринга в пролив. Другие говорят, совпадений слишком мало, могло сойтись случайно. Спор идет до сих пор.
3: А в Келоге все это далеко. Здесь по-прежнему ловят рыбу в Елагуе, топят печи, учат внуков нескольким кетским словам. Сколько запомнят. Старики уходят, и с каждым уходит кусок языка, у которого, возможно, есть родня на другом конце света. Иногда кажется, что самое большое лингвистическое открытие последних десятилетий тихо доживает свой век в таежном поселке, куда добраться можно только вертолетом да летом по большой воде на моторке.
4: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид». О мой.

0: Представьте, рабочий роет яму под цистерну для воды, самое скучное дело на свете. Лопата вдруг проваливается в пустоту. Внизу не колодец, а лестница, вырубленная в камне неизвестно кем и неизвестно когда. Так на окраине городка Паола на Мальте в 1902-м открылся гипогей Халсафлиени, подземный храм и усыпальница, вырезанные в известняке за тысячи лет до того.
1: Раскопки начал священник и археолог-любитель по имени Мануэль Магри. Больше 3 лет он спускался под землю, зарисовывал спирали на потолках, составлял планы этажей, их там 3, один под другим. А затем уехал с миссией в Тунис и внезапно умер. Его отчет и полевые записи считаются утраченными до сих пор.

0: пор. То, что он видел первым, теперь никто не проверит. Работу продолжил другой мальтийский ученый Тимистоклет Замит, и именно его отчеты стали научной основой того, что мы знаем о гипогее сегодня. А знали ли строители, роя котлован, что могли просто снести находку экскаватором? Могли. Им повезло войти именно там, где под тонким слоем земли начиналась лестница, а не сплошная порода. На среднем уровне есть помещение, которое называют палатой Оракула. Небольшая ниша, выдолбленная в стене на уровне человеческого роста, разворачивает голос говорящего так, что он расходится по всем соседним залам низким гудящим эхом. Легенда гласит, что здесь жрица произносила пророчество, и низкий голос будто отвечал ей из-под земли. Это красивая версия для гида, а не установленный факт. Никаких письменных свидетельств о ритуале Оракула не сохранилось, само название комнате дали в новое время.
1: Что подтверждено измерениями. В 2014-м в палате Оракула работала группа исследователей звука. Приборы показали двойной резонанс. На частоте около 70 Гц и около 114 Гц. Мужской голос, взятый в этом диапазоне, раскачивает помещение так, что оно резонирует само, без всякого усиления. Дальше начинаются споры. Одни исследователи осторожно пишут, что строители могли учитывать акустику намеренно. Камеру такой формы случайно не высекают. Другие настаивают, что это домыслы задним числом. Скептики отмечают, что вырубленная в скале полость почти всегда даст какой-нибудь резонанс, и совпадение частоты с частотой мужской речи не обязательно замысел. Версия про воздействие резонанса на настроение и сопереживание, которую любят пересказывать в интернете, интересная гипотеза из одной научной работы, а не признанный вывод, и строгую проверку она пока не прошла.
0: Среди находок – глиняная фигурка пухлой спящей женщины, лежащей на боку на маленьком ложе. Ее называют «спящей дамой». Сохранились следы красной охры на теле, лицо спокойно, поза совершенно домашняя, будто ее застали врасплох во сне. Сейчас фигурка хранится в Национальном археологическом музее в Валетте, и это, пожалуй, самый узнаваемый предмет мальтийской доистории. А еще в гипогее нашли то, что заставляет забыть о туристических легендах – кости. По разным оценкам, здесь покоились остатки нескольких тысяч человек, называют цифру около 7 тысяч. Часть костей была утрачена еще на раннем этапе раскопок, часть черепов исследовали в начале 20 века антропологи, искавшие подтверждение теориям о вымышленной особой расе с удлиненными черепами. Эту идею наука давно отвергла как ошибку измерений и предвзятую трактовку.
2: Сегодня в гипогеи в день пускают лишь несколько десятков человек, группами по нескольку человек в час. Слишком много дыхания и тепла портят хрупкий микроклимат, от которого зависит сохранность росписи. С 1990 по 2000 год памятник вовсе закрывали на реставрацию и климат-контроль. Экскурсия внутрь бронируется на недели вперед. Может показаться, что за этой очередью находится просто музейная бюрократия. Но подумайте иначе. 5000 лет камень хранил тишину и темноту, и именно они сохранили спирали на потолке и хрупкие кости, а не толпы у входа. Строгий лимит — это не преграда для любопытных, а единственная причина, по которой гипогею вообще есть что показывать через еще 1000 лет.
3: Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

горсть цветного порошка, и многовековая кастовая система на несколько часов перестает работать. Звучит как преувеличение, но это буквально физика процесса. Традиционный гулал — не краска. Это сверхлегкий порошок на основе рисовой, пшеничной или кукурузной муки с крахмалом. Частицы меньше 100 микрон, они висят в воздухе облаком, рассеивают свет и дают то самое туманное фото. На коже держатся за счет микрошероховатостей эпидермиса, а крахмал гидрофилен

любит воду, поэтому пигмент смывается мягко, без плотной пленки. Цвета тоже не случайные. Желтый – одна часть куркумы, две части муки. Куркума еще и антисептик. Зеленый – хна, охлаждает кожу. Красный – из цветов гибискуса. Праздник исторически был массовой фитотерапией после сухого сезона, когда кожа обветрена и мелкие инфекции обычны. Теперь о социальной физике. Плотное облако порошка буквально стирает визуальные маркеры. Цвет кожи, дороговизну одежды, знаки религии. Глаз перестает считывать индивидуальные оттенки. Видит только цветовой шум. Одна и та же горсть порошка одинаково попадает в уличного торговца и офисного менеджера. В 20 веке натуральный состав вытеснили анилиновые красители. Яркие, но токсичные. Последние два десятилетия химики и дерматологи возвращают состав к крахмалу и пищевым пигментам, стандартизируют размер частиц, чтобы они не забивали дыхательные пути. То, что смывается за один душ, — результат точного подбора дисперсности. Один день в году материя не знает иерархий. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот «О, мой гид». «О, мой гид». Вы когда-нибудь задумывались, что именно изображено на этой картине? Не ночное небо вообще, а конкретное небо над конкретным местом в конкретную ночь? Ван Гог написал «Звезд». Звездную ночь в июне 1889 года в психиатрической лечебнице Сен-Поль-де-Мозоль под Сен-Реми-де-Прованс. Витай из восточного окна его палаты. Он описывал это небо в письмах брату Тео. Холмы, рассвет, яркая утренняя звезда над горизонтом. В 21 веке астрономы сопоставили даты, направление окна и карту неба и подтвердили, та самая звезда над холмами справа от Кипариса — это Венера. Конкретная планета в конкретное майское утро. Но дальше интереснее. В 2006 году группа физиков сравнила вихри на небе картины с математическими моделями турбулентности. Плотность, масштаб, ритм мазков — все совпало с уравнениями хаотического движения газа. Художник без образования в физике, находившийся на лечении, интуитивно изобразил одну из сложнейших форм движения, которую наука только начала описывать. Деревня внизу, кстати, не та, что за окном. Ван Гог добавил типично голландский шпиль церкви, вписал свое северное детство в южный пейзаж. Сам он считал эту работу неудачей. Слишком далекой от натуры, слишком фантастичной. Картина не была продана при его жизни. С 1941 года она висит в Нью-Йоркском музее МОМА. И именно ради нее туда идут тысячи людей каждый день. Бывшая лечебница под Сен-Реми до сих пор работает и принимает и пациентов, и паломников от искусства. То самое окно там можно увидеть. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

Белизна. Абсолютная, режущая белизна. И вдруг этот алый росчерк по льду. Как будто кто-то провел пальцем по снегу и снег не забыл. Перед вами кровавый водопад ледника Тейлора. Не метафора, не легенда. Тонкая струя рассола, которая вырывается из-под льда и краснеет прямо на ваших глазах в момент, когда касается воздуха. Это железо. Оно окисляется, ржавеет на лету. Буквально, ржавеющая вода в свободном падении. Но откуда она берется? Под этим ледником, на глубине около 400 метров, есть жидкость. В Антарктиде. Она не замерзает, потому что насыщена солью сверх всякой меры. Хлором, магнием, натрием. Этот рассол был отрезан от поверхности около 1,5 миллионов лет назад. 1,5 миллиона лет, в темноте, без кислорода, без солнца. И там живут микробы. Живут. Австралийский геолог Томас Гриффит Тейлор увидел это в 1911 году. Почти век у науки не было объяснения. Цвет списывали на водоросли, на какой-то живой пигмент. Оказалось, просто химия железа. Просто. Ржавчина. Самое тихое в этой картине – то, что ледник чувствует выброс. Когда рассол прорывается наружу, поверхность льда проседает, движение замедляется. Лед реагирует. Как живой. Здесь, в этой алой полосе на белом, ученые видят модель для поиска жизни на спутниках Юпитера, на древнем Марсе. Место, где изоляция длиной в эпоху не убила, а сохранила. Иногда самое древнее, самое живое. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид.

0: Вы когда-нибудь задумывались, почему первые полярные экспедиции европейцев косила цинга, а ханты и ненцы, живя в тех же широтах, тысячелетиями оставались здоровы? Ответ лежит в том, что русские летописцы называли с брезгливостью «рыбоядцы». Рыбу, которую хант ест, горожанин обнюхает и выбросит. Она пахнет остро, мясо у нее темное и рыхлое, запах стоит, как хвоя в жаркий полдень, только резче и гуще. Но именно в этом состоянии, при управляемом распаде белка и жира, в ней расцветают витамины группы В, которые при варке просто испаряются. Никакой зелени, никаких фруктов, ни одного солнечного дня зимой, а цинги нет.
1: Есть у этой кухни и страшная сторона. При ферментации в мясе накапливаются трупные яды – кадаверин, путресцин. Капальхин, похожий продукт у чукчей Инганасан, официально считается смертельно опасным для чужого. Маленький кусочек может уложить взрослого человека на неделю. Сами же северяне получают эти вещества с первых месяцев жизни, буквально с кусочка рыбы вместо соски. Микробиота настраивается поколениями. Антропологи называют это иммунитетом падальщика и говорят это без иронии.
2: Сегодня биохимики разбирают северные рецепты так же внимательно, как рецепты выдержанных сыров. Принцип один. Максимум питания при минимуме ресурсов. Вопрос только в том, переживет ли это знание нынешний век. Молодежь уходит в магазин, а вместе с ней уходит и биохимический щит, который строился 1000 лет. Тундра была лабораторией, просто без белых халатов.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».

0: Историю распутали двое австралийских химиков – Изабель Джой Бир и Ричард Томас, сотрудники CSIRO, Национальной научной организации Австралии. В 1964-м они опубликовали в журнале Nature статью под названием «Природа глинистого запаха» и предложили для него греческое слово «петрикор». От «петра» – камень, и «ихор» – та жидкость, что вместо крови текла в жилах греческих богов. До них ученые обходились казенным термином «глинистый запах» и почти не пытались понять его причину. Бир и Томас показали – пахучее вещество копится в сухой почве и глине месяцами, а вываливается наружу именно при контакте с водой. Спустя несколько лет химики выделили конкретную молекулу – гиасмин, земляной запах, в переводе с греческого. Его выделяют актинобактерии рода Streptomyces, те самые, что живут в любой горсти обычной земли и, кстати, подарили медицине половину современных антибиотиков. А вот дальше начинается по-настоящему странное. Нос человека улавливает гиасмин в концентрации около 5 частей на триллион. Это не просто очень мало, это примерно в 1000 раз чувствительнее, чем акула улавливает кровь в воде. Одна чайная ложка гиасмина, растворенная в объеме 200 олимпийских бассейнов, и мы все равно ее почуем.
1: Зачем эволюции такая непропорциональная чуткость именно к запаху земли? Разгадка пришла с неожиданной стороны – от инженеров, а не от биологов. В 2015-м исследователи из Массачусетского технологического института Юн Су Джон и Каллен Буи сняли падение капли на пористую поверхность высокоскоростной камерой и разглядели механизм, который никто раньше не фиксировал. Капля, ударяясь о землю, захватывает крошечный пузырек воздуха у самой поверхности. Пузырек всплывает и прорывается сквозь каплю, разлетаясь облаком мельчайших аэрозолей. Брызг настолько мелких, что глаз их не видит. Именно эти аэрозоли выносят наружу и гиасмин, и споры бактерий, копившиеся в почве. Сильнее всего эффект работает при легком и умеренном дожде. Тяжелые ливневые капли разбивают поверхность слишком грубо, и пузырек просто не успевает сформироваться. Получается, запах после дождя – это в буквальном смысле облако, которое земля выдыхает нам навстречу. Есть и родственный, но отдельный запах – тот резкий металлический привкус, что чувствуется задолго до первых капель, когда гроза только приближается. Здесь бактерии ни при чем, разряды молнии разбивают молекулы азота и кислорода в воздухе, из обломков собирается озон, и нисходящие потоки грозового фронта сносят его с высоты прямо к нашим ноздрям. Отсюда и ощущение, что дождь начался, хотя небо еще сухое.
0: Но самый неожиданный поворот случился совсем недавно. Долго было неясно, зачем вообще бактериям тратить силы на производство гиасмина, ведь запах явно адресован не человеку. В 2020-м шведские и датские биологи получили ответ. У гиасмина есть настоящий адресат, и это крошечная почвенная членистоногая новохвостка. Стрептомицеты выделяют гиасмин именно в тот момент, когда готовы к спороношению, и запах приманивает новохвосток также безотказно, как для человека пахнет свежий хлеб. Насекомое поедает бактериальную колонию, а споры проходят через его кишечник целыми и способными прорасти, либо просто разносятся приставшими к телу. Бактерия получает бесплатный транспорт по всей округе, новохвостка, обед. Запах, который у человека веками считался поэтическим совпадением, оказался рабочим языком целой экосистемы под ногами. Выходит, каждый раз, вдыхая петрикор, мы улавливаем сигнал, отправленный вовсе не нам. Просто наш нос случайно оказался достаточно чувствителен, чтобы подслушать чужой разговор.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн. Про Атлантиду. Мой гид.онлайн.

Представьте, в северной Танзании, у подножия вулкана Олдейньолингаи, над озером поднимается рассвет. Вода кроваво-алая. И по ней, как по расплавленному металлу, идут

2 миллиона фламинго. Натрон – один из наиболее щелочных природных водоемов на планете. Кислотность воды – от 10,5 до 12,5 единиц pH. Температура на мелководье – выше 50 градусов. Это, по сути, горячий раствор едкой соды. Питается он рекой Энвасангира и горячими источниками у вулкана, который извергает необычную кремниевую, акарбонатитовую лаву, богатую содой. Само слово «натрон» – это древнее название соды, которой египтяне бальзамировали мумии. Совпадение? Не совсем. Животные, попавшие в воду, быстро обезвоживаются и обрастают соляной коркой. Именно так появились знаменитые «статуи» – мумифицированные птицы на берегу. Британский фотограф Ник Брандт снял их как зловещие скульптуры, и часть зрителей решила, что это фотомонтаж. Пришлось ехать проверять. Алый цвет – не аномалия, а живая химия. В этой ядовитой воде выживают цианобактерии и водоросли вроде спирулины. Они окрашивают озеро. Ими же питаются фламинго, и именно из этих пигментов получают розовый цвет перьев. До 75% мировой популяции малых фламинго гнездится здесь, потому что озеро смертельно для хищников и потому абсолютно безопасно для птиц. Чем опаснее место, тем надежнее убежище. Это и есть логика натрона. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, мой гид.

Здравствуйте! Сегодняшняя история звучит как одна долгая нота. Она начинается колокольным звоном, обрывается тишиной пушечного залпа и снова возвращается звоном, потому что бронза, из которой веками лили и колокола, и пушки, это, по сути, один и тот же металл, сплав меди и олова. Форму ему придавала не природа, а история. В мирные годы он звучал над городом, вонно им настрелял. Осенью 1700 года русская армия потерпела катастрофу под Нарвой. В одном сражении была потеряна почти вся полевая артиллерия. Пушки нужны были немедленно, а меди в казне не хватало катастрофически. И тогда Петр I пошел на шаг, который современникам казался почти кощунственным. 4 февраля 1701 года он повелел снять четвертую часть колоколов со всех церквей и монастырей России и отправить их на переплавку. К лету на московском пушечном дворе собрали около 90 тысяч пудов колокольной меди. Это почти 1500 тонн бронзы, еще недавно созывавшей людей на службу. Первые пушки из этого металла отлили уже 11 марта того же года, а к концу месяца готовых орудий было 12. Всего же за 1701 год удалось получить около 180 тонн бронзы и отлить из нее 268 орудий. Можно только представить, как звучала тогда Россия. В городах и селах, где еще вчера в урочный час плыл над крышами колокольный звон, вдруг наступила непривычная тишина. Звонницы опустели, а бронза, которая их наполняла, превратилась в жерло новых пушек, отправлявшихся на войну со Швецией. Народ прозвал те события по-своему, не слишком ласково. Но именно эти орудия помогли переломить ход Северной войны, которая для России началась позорным поражением, а закончилась победой и выходом к Балтийскому морю. А дальше история совершила круг, и не один. Спустя столетие с лишним, после Отечественной войны 1812 года, случилось обратное превращение. Один из колоколов на колокольне Ивана Великого в Московском Кремле, разбитый во время войны, отлили заново, и в сплав добавили бронзу трофейных французских пушек, отбитых у армии Наполеона. Получившийся колокол весом около 65 тонн зазвучал уже не как оружие, а как память о победе. Французская бронза, еще недавно стрелявшая по русским войскам, теперь созывала людей к службе благовестом. Тот же путь бронза проходила и после других войн. После победы России в войне с Турцией 1877-78 годов в Петербурге перед Троицким собором выросла целая колонна славы. 28 метров высотой, сложенная из 128 трофейных турецких орудий, уложенных пятью рядами одно на другое. Пушки, которые могли убивать, стали памятником миру, молчаливым, но по-своему говорящим не хуже колокола. У этой колонны, впрочем, была и своя тишина. В 1930 году советская власть памятник разобрала, а бронзу вновь переплавили. На этот раз не в колокола и не в пушки, а просто в сырье для нужд молодой страны. Лишь в 2005 году на том же месте установили точную копию колонны, и звон истории, прерванный на 75 лет, снова зазвучал, пусть и в виде безмолвного памятника. Так и получается, одна и та же бронза за 3 столетия успела побывать колоколом, пушкой, снова колоколом, снова пушками, памятником, ломом и опять памятником. Она не помнит, чем была вчера, она просто ждет, когда ее переплавят заново, и решит, услышим мы ее как выстрел или как звон. Звон.

Вот парадокс, который не дает покоя философам уже не первое десятилетие. Африканское слово «убунту», оно означает что-то вроде «человечность по отношению к другим», не имеет ни одного общепризнанного определения. Ни одного. Исследователи прямо это признают. И при этом именно этой концепцией объясняют одно из самых невероятных политических событий 20 века. Страну, которая вышла из апартеида, без массовой резни победителей над побежденными. Суть убунту в одной формуле «я есть, потому что мы есть». Не «я добился», значит «я существую», а «я существую», потому что вокруг меня люди. Личность здесь не атом, а узел в сети взаимных обязательств. Зимбабвийский историк Джи Т. Самканш еще в 1980 году попытался свести это к трем принципам. Один из них звучит так. Если выбор стоит между богатством и жизнью, выбирай жизнь. Другой – власть правителя законна только через волю народа. Именно этот язык, язык взаимной человечности, и выбрала комиссия по истине и примирению в ЮАР после апартеида. Стратегия была не про месть, а про признание вины, публичное свидетельство и возможность жить дальше в одном пространстве. Убунту оказалась удобной рамкой для мира без возмездия. Кстати, тот трогательный анекдот про детей, которые взялись за руки и побежали к корзине с фруктами вместе, его часто цитируют как иллюстрацию убунту. Но это не документированный эксперимент, а поздняя притча. Красивая, но все же притча. Идея, у которой

нет точного определения, но которое остановило мстительный инстинкт целой нации, это, пожалуй, и есть самое точное доказательство ее силы. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот О, мой гид. О, мой гид.

Маленький город без железной дороги, и вдруг 25 тысяч диких гусей прямо напротив набережной. Это не метафора и не туристическая выдумка. Это апрель в Кологриве. Стоишь на берегу Унжи и слышишь, как другой берег дышит. Низкий, чуть гулкий гомон, который накрывает все, и тишину деревянных улиц, и скрип старых ворот, и далекий автобус. Это гуси. Белолобые гуси, гуменники, казарки. Они летят из Германии и Голландии в тундру и Заполярье, и на этом пути останавливаются здесь. В заказнике Кологривская пойма, на правом берегу, на залитых весенним разливом лугах. Целый месяц отъедаются, набираются сил перед последним броском к полюсу. Орнитологи фиксируют этот феномен с середины 80-х. В 1986-м насчитали до 8 тысяч птиц одновременно. Сейчас на пике перелета 25 тысяч голов. И все это почти в черте города. Сам Кологрив к гусям никакого отношения изначально не имел. Это бывший уездный центр на торговой речной дороге. Лес, зерно, ремесло. Железную дорогу сюда так и не дотянули. Ближайшие станции в нее и Мантурове, и добираться туда по разбитым дорогам. Именно это отсутствие рельсов сберегло город. Без промышленного узла он остался деревянным, малоэтажным, с дореволюционным центром и почти музейным темпом жизни. Когда в 2019-м зарегистрировали торговую марку «Гусиная столица», это прозвучало как шутка судьбы. Статус вырос из природного феномена, который местные поначалу воспринимали просто как шумную, но привычную весну. А потом появились молодые фермеры. В деревне Тадина, на другом конце города, они подняли из запустения бывший колхоз и буквально надели на него гусиный бренд. Вырастили кологривского гуся как ремесленный продукт. Устроили иммерсивные ужины. Когда едешь не просто поесть, а слушать истории с полей, видеть, как живет современное Костромское село, и смотреть из окна на пойму, где в это время сидят 25 тысяч голов. Скорее всего, именно эта предпринимательская хватка и спасла идею от того, чтобы остаться просто красивым фактом из учебника биологии. В начале мая здесь проходит День гуся, фестиваль, который начинался как местная экологическая акция, а вырос в нечто большее. Театрализованные представления, детские конкурсы, ярмарка ремесленников и, главное, орнитологические экскурсии на пойму. Жители говорят, что именно этот праздник дал им ощущение, что их маленький город кому-то нужен. Это важнее любой статистики. Глухой угол карты, и вдруг журналисты, туристы, чиновники. Вдруг ты в центре внимания. К этому добавляется музей художника и краеведа Александра Ладыжинского, человека, который жил здесь, рисовал деревянные домики, реку, крестьянский труд и при этом не терял связи с московскими и петербургскими кругами. Его работы – это и есть тот самый Кологрив. Неторопливый, без железной дороги, но внимательный к себе. Когда смотришь на его полотна, а потом выходишь на улицу, деревянные дома за окном и деревянные дома на холсте совпадают почти до деталей. Есть в этом городе что-то важное, что трудно сформулировать сразу. Главный транспортный поток здесь – не автобус и не машины, а 25 тысяч птиц, которые связывают эту глушь с Европой и Арктикой. Люди добираются по разбитым дорогам. Гуси летят напрямую. Спросите меня про заповедник Кологривский лес. Там, за поймой, стоят вековые ельники, каких почти не осталось в Средней России. Но это уже совсем другая история.

0: представьте, капитан вглядывается в горизонт и видит корабль. Тот идет прямо на него, но не приближается, будто подвешен над водой на невидимой нити, а мачты вытянуты и искажены. Моряки прошлого не искали в этом физику. Они видели знак. Проклятый корабль, обреченный вечно скитаться по морю, не приставая к берегу.
1: Легенда о летучем голландце родилась не из пустоты. Одна из версий говорит, что моряки видели именно это – корабль, зависший над горизонтом, растянутый и перевернутый. Ученые называют такую картину верхним миражом. Он возникает, когда воздух у самой воды холоднее слоя над ним, и свет от далекого судна изгибается вниз через эту границу, будто проходит сквозь линзу. Судно, спрятанное за кривизной земли, вдруг всплывает, в небе растянутое, перекрученное. Ошибиться не мудрено, даже опытный капитан примет холодную оптику за что-то потустороннее. Нижний мираж работает наоборот и знаком почти каждому. Раскаленный асфальт впереди блестит, будто там лужа. Горячий воздух у земли менее плотный, свет от неба преломляется в нем и идет вверх, к глазу. И человек видит отражение неба там, где должен быть асфальт. В пустыне тот же обман, блеск и тень пальм у горизонта, ровно то, чего ждет измученное тело. Может, мираж – это души погибших караванов, зовущие живых к себе. Проверить эту мысль просто – подойди ближе, вода отступит ровно настолько же. Мираж не имеет места, к которому можно прийти. Это угол зрения, сдвигающийся вместе с наблюдателем.
2: Цена этой физики бывает страшной. В хрониках Сахары остался случай: 60 человек и 90 верблюдов ушли на много километров от колодца за блеском на горизонте и обратно не вернулись. Караванщики веками вырабатывали проверку: взгляд на птиц, на пыль, на то, дрожит ли картинка при повороте головы. Самой знаменитой разновидностью верхнего миража итальянцы назвали именем колдуньи из легенд о короле Артуре, Фата Моргана. В Мессинском проливе между Сицилией и материком слоистые вода и воздух создают редкое многоярусное наложение картинок. Далекий берег встает стеной башен и колонн, будто над проливом выросли несуществующие города. Средневековые хронисты были убеждены, волшебница Моргана манит мореходов ложной землей, чтобы погубить их у скал.
1: Спустя почти два тысячелетия та же оптика едва не переписала карту Арктики. Летом 1906 года полярный исследователь Роберт Пири поднялся на мыс Томас Хаббард на севере канадского архипелага и вгляделся в белую пустоту на северо-западе. За многие десятки миль ему открылись очертания далекой земли – холмы, снежные вершины. Пири назвал находку в честь спонсора экспедиции. На карты Арктики легла земля Крокера – остров, которого никто, кроме него, еще не видел. Может, это и вправду земля, просто слишком далекая для чужих карт. Ответ пришел через 7 лет, и он был неудобным. В 1913-м экспедиция Дональда Макмиллана отправилась к земле Крокера напрямую. Весной следующего года участники действительно увидели то же самое – холмы, заснеженные пики, растянувшиеся по горизонту на добрую сотню градусов. Все были уверены – вот она, цель похода. Все, кроме одного. Инуит по имени Пиугатук, проживший здесь 20 лет, спокойно сказал: «Это не земля, это пуёк, туман». Макмиллан ему не поверил и повел людей вперед еще 5 дней по опасному льду.
3: Земля отступала ровно настолько же, насколько к ней приближались. К вечеру пятого дня пейзаж стал таять, а с наступлением темноты пропал вовсе. Макмиллан записал в дневнике: перед ними была редкая форма миража, та самая Фата Моргана, только сложенная из полярного холода вместо теплого моря. Земли Крокера не существовало никогда. Некоторые историки позже предположили, что и сам Пири мог

0: украсить находку ради денег на будущие экспедиции. Версия спорная. Доказать ее сегодня невозможно.
1: Физики объясняют оба случая одной формулой. Свет идет не по прямой, а по кривой, если плотность воздуха на пути меняется. Теплый асфальт и холодная кромка полярного льда – две стороны одной линзы, только гнут луч в разные стороны. Мираж – это ошибка не глаза, а воздуха. Слоистая атмосфера становится кривым зеркалом и показывает то, что расположено в другом месте. И все же знание физики не отменяет впечатления. Человек, увидевший, как в пустом небе покачивается корабль или встают несуществующие башни, еще долго будет чувствовать – он видел нечто настоящее. В каком-то смысле так и есть. Настоящим был воздух, ставший на минуту зеркалом.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Твой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн.

Тишина здесь давит. Неуютная тишина леса, а пустая, каменная, в которой слышно только ветер и воду. Добро пожаловать на плато Путорана. Площадь около 250 тысяч квадратных километров. Больше Великобритании. И постоянных жителей около 10 человек на метеостанции у озера Агата. 10 человек на страну размером с Великобританию. Рельеф здесь – прямое следствие катастрофы. 250 миллионов лет назад гигантские извержения вылили базальт слоями ступень за ступенью. Отсюда эти плоские вершины без острых пиков, эвенки называли их горами без вершин. Точнее не скажешь. Вода нашла каждую трещину в базальте. Результат – более 20 тысяч водопадов и более 25 тысяч озер. Озера тектонические, узкие, с отвесными берегами, вторая версия названия – страна озер с крутыми берегами. Дорог нет. Добраться – только по воде или по воздуху. В 1844 году академик Александр Мидендорф первым описал это место для науки. Для Долган, Гоносан и эвенков оно было известно задолго, но даже кочевники не задерживались здесь надолго. Сегодня через плато проходит крупнейшая в России миграция диких северных оленей. Около 19% территории охраняется заповедником, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Акклиматологи называют Путорану одним из первых мест, где перемены Крайнего Севера становятся видны раньше всего. Есть места, которые существуют не для людей. Путорана – одно из них. Если захочется продолжение, спросите меня про Путоранский заповедник и Северный олень. Я живу в Батэ, а мой гид –

Посмотрите вниз. Там, под ногами, почти 2 километра воздуха, и на дне, далеко-далеко, бирюзовая нить реки. Не синяя, не зеленая, именно бирюзовая, как на открытках, которым обычно не веришь. Здесь, на плато у поселка Дубки, первая реакция почти у всех одинаковая. Неужели не фотошоп? Не фотошоп. Цвет дают взвеси известняка и чистота воды, усиленные перепадом глубин, под прогулочной лодкой внизу, местами до 100 метров. Сулак несет воду с характером, но смотрится как горное озеро.

Гиды здесь говорят, река-ледник наоборот. Максимальная глубина Сулакского каньона – около 1920 метров. Гранд-каньон в Колорадо – примерно 1800 метров в самой глубокой точке. То есть Сулак глубже не в рекламных буклетах, а по честной математике. При этом ширина здесь не постоянна. Местами каньон сжимается до нескольких десятков метров узкая каменная щель, а местами раскрывается до 3 километров, превращаясь в целую долину. Один и тот же каньон, и видите, совершенно разные масштабы в зависимости от точки. Но прежде чем сюда пришли туристы, сюда пришли инженеры. Черкесская ГЭС на Сулаке – самая мощная гидроэлектростанция Северного Кавказа и самая высокая арочная плотина в России. Высота бетонной стены – больше 200 метров. Строили ее в 70-х годах 20 века, свозили лучших бетонщиков и взрывников со всего Советского Союза. Инженеры тогда фотографировались на краю свежевырубленных уступов и не подозревали, что через полвека по этим же точкам выстроится очереди с телефонами. Строительство водохранилища создало у каньона собственную затопленную историю. Старый аул Черкей с садами, кладбищем, улицами, спускавшимися каскадами к реке, оказался в зоне затопления и был полностью переселен. Уровень воды в последние дни поднимался почти на метр в сутки. Местные старики рассказывают, что мальчишки тогда соревновались, кто дольше продержится, переплывая уже наполовину ушедшие под воду садовые деревья. Сейчас рыбаки говорят, что иногда на эхолоте угадываются прямые линии, то ли остатки стен, то ли уже легенда, которой гиды охотно добавляют драматизма. Есть у каньона и неожиданная литературная страница. Одна из смотровых площадок носит имя Александра Дюма. Писатель действительно путешествовал по Кавказу в 19 веке и описывал дагестанские ущелья в дорожных заметках. Он не мог видеть ни плотины, ни водохранилища, но очень точно описал психологический эффект кавказских пропастей. Человек на краю чувствует не только страх высоты, но и странное желание шагнуть вперед. Современные гиды цитируют Дюма перед тем, как попросить туристов не подползать к обрыву ради селфи. Редкий случай, когда европейская литература 19 века работает как инструкция по технике безопасности. Массовый туристический бум начался примерно с середины 10-х годов нынешнего века. До этого сюда ездили в основном альпинисты, рыбаки и те, кто знал сам. Потом появились официальные сайты, десятки местных туроператоров, однодневные туры из Махачкалы, джипинг, лодки по каньону, заезд на барханы Сарыкума. Цены на экскурсии за несколько лет выросли в разы. Для многих жителей Дубков и окрестных сел туризм стал реальной альтернативой сезонным заработкам на стройках в других регионах. И вот здесь самый острый вопрос, который каньон задает прямо сейчас. Тысячи туристов в сезон, лодочные моторы, стихийные кафе на краю обрывов и тот же хрупкий кавказский ландшафт, за которым сюда едут. Местные активисты поднимают вопрос о регулировании нагрузки, идут споры о новом строительстве на склонах, обсуждается более строгий режим охраны. Сулакский каньон сегодня – это не только рекорд глубины и бирюзовая вода. Это живой эксперимент, сколько современного туризма может выдержать место, оставаясь тем самым местом, ради которого сюда и приезжают. Спросите меня про аулы-призраки Дагестана. Я знаю, почему некоторые из них опустели за одну ночь, но это уже ваша экскурсия.